0: Экономические позиции. Об этом заявил лидер боснийских сербов Милорад Додик на полях Петербургского международного экономического форума. Он отметил, что вопрос о том, как Москва будет выстраивать дальнейшие отношения с Европой, относится к компетенции российского руководства. Ранее сообщалось, что Европу охватил кризис на фоне войны в Иране. Цены на нефть и газ продолжают расти, а стоимость топлива с начала конфликта на Ближнем Востоке уже удвоилась. Глава РФП Кирилл Дмитриев подчеркивал, что причиной кризиса в ЕС стал отказ от поставок энергоносителей из России. В нем виноваты председатель ЕК, глава евродипломатии, немецкий канцлер и премьер-министр Британии.
1: О происшествии.
0: По американском Толедо, рядом с местом проведения фестиваля Old West End, произошла стрельба. В результате нападения ранения получили 8 человек. Подробности не разглашаются, сообщают СМИ. Местные власти ожидают, что все пострадавшие выживут. Мэр Толедо дал оптимистичные прогнозы в отношении раненых.
1: О Ближнем Востоке.
0: Американские военные обнаружили 2 выпущенных с территории Ирана беспилотника. Их перехватили в районе Ормузского пролива. Так заявляет пресс-служба Центрального командования ВС Соединенных Штатов. Никаких подробностей о целях Ирана не сообщается. Днем ранее иранские военные нанесли ракетные удары по американским объектам на Ближнем Востоке. Как утверждает КСИР, атака стала ответом на действия США против островов Сирик и Кеш. О повреждениях на военных объектах американцев информация не поступала.
1: А США.
0: Американская администрация вправе реализовывать любые проекты, если они будут выполнены оперативно. Суд не сможет остановить президента США Дональда Трампа, если тот соберется снести бульдозером статую свободы. Так заявил юрист американского Минюста Яков Рот во время апелляционных слушаний, транслирует газета «Политико». Он отметил, что суд не остановит действия администрации по строительству бального зала в Белом доме. При этом юрист признал, что проект зашел слишком далеко. Дональд Трамп реализовывает свой план с лета 2025 года. Он буквально приказал сломать часть Белого дома. Президент США планирует построить огромный бальный зал. Трамп посетовал на отсутствие просторного пространства для приемов, поэтому площадь желаемого президентом пространства будет больше, чем весь Белый дом. Такой бальный зал обойдется правительству в 250 миллионов долларов. По данным Центробанка, доллар США стоит 73 рубля 47 копеек, евро 85 рублей 56 копеек, китайский юань 10 рублей 85 копеек.
1: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
2: Здравствуйте, друзья. Это программа «Диалоги». Иван Панкин, в студии радио «Комсомольская правда». Напротив меня Александр Гурнов, политический обозреватель, обозреватель-международник «Арти». Здравствуйте, Александр Борисович.
3: Здравствуйте. Здравствуйте всем нашим
2: зрителям. И вы знаете, все-таки хочется уже прекратить эти разговоры. Все не получается. Нам всякие разные политики подкидывают по этой части новостей. И вот давайте мнение международника, который в профессии уже сколько, 40 лет, да, по-моему? Очень много.
3: Уже, я бы сказал, даже 50.
2: Даже 50 лет именно международник, вы работали в разных странах. Что там с духом Анкориджа у нас? Вот можно ли считать, что текущее положение дел и все эти заявления от Рубио и, собственно, уход от постоянных вечных заявлений по украинскому конфликту Трампом, он же ничего практически не говорит, на сей счет там Рубио выступает с истребиных позиций, о поддержке Украины в основном он говорит, о том, что как в России все плохо, ну и, собственно, и Конгресс принял санкции против России, это уже конец все-таки заблуждениям, иллюзиям, касающимся вот этого самого пресловутого духа Анкориджа, или нет?
3: Ну, я не вижу ничего лучше, чем ответить вам словами Ушакова, который сказал, не знаю, что такое дух Анкориджа. Вот. Я тоже не знаю. Вот. Я не знаю, и никто не знает. Потому
2: Мне кажется,
3: что
2: Ушаков все-таки немножечко лукавил в этот момент. Так.
3: Не знаю, знаете, я немножечко лукавлю. По крайней мере, я лукавлю меньше, чем Ушаков, я честно его цитирую.
2: Вот-вот.
3: Я тоже, как и он, не ощутил этого духа. Объясню, почему. Я думаю, никто не ощутил. Почему? Потому что, по моим соображениям, все, о чем договорились, могли договориться, и все, что обсудили Путин и Трамп, было проговорено за 15 минут, пока они ехали в одной машине без свидетелей, от взлетной полосы до того места, место, там какой-то ангар, да, сарай был, в котором, большой, в котором прошли эти самые официальные переговоры. Да? О чем они там поговорили? Да? Что обещал Трамп? Какие обязательства взял на себя Путин? Мы не знаем, я не знаю, никто не знает. Хотя многие считают, что это не имеет никакого значения, по большому счету, потому что Путин 100% не отступится от тех целей, которые он заявил в своей военной операции на Украине, а Трамп 100% утром говорит одно, вечером другое, открыто в этом признается. Вот. И, собственно, его вот эта непоследовательность, она и заставляет достаточно скептически относиться к каким-то ни было обязательствам, которые он на себя берет, и обещаниям, которые он дает. Поэтому я думаю, что весь этот дух анкориджа, это просто, вы знаете, это просто такое, как англичане говорят, wishful thinking, но это когда вот человек хочет во что-то поверить хорошее, да, вот, на что-то надеется и считает, что это вот ход своих мыслей выстраивает не на фактах, а на надеждах. Вот это хорошее английское выражение wishful thinking. Вот нам очень хотелось, чтобы вот, наконец, что-то такое сдвинулось, а нет.
2: А как вы считаете, кто стопорил этот процесс? Вообще, американцы изначально, они серьезно были настроены по этому поводу? И тогда, ну, почему им не получилось, у них не получилось надавить на украинскую сторону так, чтобы те вот сели и все сделали,
3: не получилось,
2: как все мы требовали?
3: Не получилось, потому что не захотелось.
2: А, вот.
3: Вот. Понимаете, какое дело? Но ведь Путин не зря вот на питерском форуме на последний несколько раз повторял, что они исходят из своих интересов. Все. И Си, и Моди, и Трамп, и Пашинян, и Лукашенко. Все исходят из интереса тех людей, которые привели его к власти. Своих избирателей и своей команды. Вот из чего исходят американцы. Война между Россией и Украиной, а проще говоря, гражданская война на территории бывшего Советского Союза, когда русские убивают русских, она выгодна американцам, она выгодна европейцам, она, в общем, выгодна китайцам, согласитесь, потому что китайцы занимаются своим любимым делом, сидят на горе и смотрят, как два тигра дерутся друг с другом, пока Китай завоевывает все новые и новые рынки и новые и новые позиции политические, экономические в мире. Да? Поэтому она всем выгодна, кроме тех ребят, которые умирают там на поле боя. И она, конечно, наименее всего выгодна Путину, хотя, конечно, Россия извлекает из этой войны какие для себя выгоды, но иначе нужно быть идиотом, чтобы воевать просто так, без того, чтобы что-то не получить в результате боевых действий. Да? Но Россия, она выгодна в самой меньшей степени Путину, потому что Путин воюет за свои, что называется, да? Хохлы воюют за чужие, да? Вот. Эти самые европейцы пытаются воевать за наши, которые ничего никак не хотят возвращать, да? Американцы воюют за европейские, вот. А Путин воюет за свои, поэтому те результаты, которые анонсированы были на том же питерском форуме по российской экономике, по ее темпам, по тому, как, в каком состоянии она находится, это, в общем, удивительно на самом деле, потому что очень сложно. Очень сложно в ситуации, когда против тебя весь Запад, сохранять более-менее стабильность экономики и не скатываться в рецессию.
2: Вы в Великобритании работали, да, если мне память?
3: Да, долго.
2: Вот. Нынче что скажете про них, как про участников конфликта прямых? С ними-то что делать?
3: Что я вам скажу? Великобритания – участник с самого начала, и я думаю, что один из главных закоперщиков этого конфликта. Значит, смотрите, во-первых, с момента, когда англичане совершили свой Brexit, да, то есть выход из Евросоюза, они последовательно идут и уже с открытым забралом практически по пути возвращения себе статуса мировой метрополии. Вот. И Украина в этом деле играет очень важную роль, потому что Украина, по мнению англичан, может позволить им обнулить роль Германии и Франции в Европе. Кроме того, они подрывают связи европейских стран. Я говорю европейских, как англичанин, потому что англичане считают себя не Европой. Европа – это вот через воду, да, мы вот здесь как бы. Они как Америка, только маленькая, да, и они маленькая.
2: Как раз и Америка-то она и...
3: Да, и они маленькая.
2: Из Англии
3: и
2: приехала.
3: И страна маленькая, и вода маленькая, но тем не менее мы через воду.
2: Маленькая,
3: да?
2: Америка, это вы хорошо сказали.
3: Да. Вот, поэтому связь с Россией разрывает решают. Передел Ближнего Востока, передел Кавказа происходит, да? Вот. Кстати, по Кавказу тоже. Почему вот эта политика великого Турана, да, о которой мы говорим очень критически, скажем, в английской элите, они очень благосклонно относятся к этой идее? По двум причинам. Потому что, а, они считают, что они держат этот процесс под контролем и в случае чего смогут его обуздать, и, б, это великая вещь, как они считают, для сдерживания России и Китая. Вот, понимаете, в свое время Борис Джонсон, который, как мы все любим цитировать, приехал на Украину тогда, когда был Стамбул, да, и сказал, давайте там просто воевать, вот, с русскими, он сказал очень здравую вещь, я вот себе выписал, смотрите, он сказал, сегодня мир находится на перепутье, и я верю, что Трамп понимает, сказал Борис Джонсон, такую реальность, что поражение Украины будет огромным поражением для Америки. И англичане здесь, как вот мы любим про них говорить, что они любят там жареные каштаны чужими руками там из костра вынимать, да, хотя англичане не едят жареных каштанов, я не знаю, французы любят жареные каштаны на Елисейских полях и на Тракадоро есть весной, ну, неважно. Это очень правильная фраза. Они рассчитывают использовать этот конфликт в своих интересах и так, чтобы, а рискует типа Америка, а мы тут вот как бы, да, вот, знаете, как вот когда группа трудных подростков встречает каких-то там молодых ребят, недавно переехавших в их район, и вперед выходит так называемый блатарик. Знаете такую историю?
2: Ну, самоутвердиться нужно, да.
3: Блатарик. Это вот в моей молодости так было. Значит, подходит себе такой маленький, такой наглый, и тогда даже с папироской уже, да, хотя ему там 8 лет. И говорит, ну, что там, ты там, что ты сюда пришел, это наш двор, да? Вот. Но он знает, что если завяжется, значит, конфликт, то вот там вот за ним есть главные пару ребят, да, которые значит, впишутся, а он сороночку отойдет. Вот англичане пытаются таким блатариком быть, понимаете? Вот. Значит, план Бориса Джонсона, когда он затевал эту войну, когда он эту войну и спонсировал, и они же первыми стали поставлять тяжелые танки, они первыми стали поставлять ракеты, вот эти Storm Shadow, да? Вот. План был очень хитрый. План был такой, что украинская армия, и так являющаяся довольно сильной, многочисленной, и украинские солдаты, которые приучены уже к натовскому оружию и к неким натовским стандартам, они сейчас довольно сильно обескровят России, потреплют российские войска, а потом, когда война закончится, то вот эти вот украинские солдаты, они заменят тех самых 70 тысяч американских войск, которые находятся на территории европейских стран. То есть, по сути, вот мы об этом мало думаем, но для Бориса Джонсона и для англичан это был еще способ как бы выдавить американское военное присутствие из Европы, заменив его украинским, которым, естественно, им гораздо легче управлять, его гораздо легче контролировать, потому что как бы все это куплено и схвачено. То есть еще и убрать США из Европы. И последнее, что я хочу сказать, что по мере того, как рушится, значит, послевоенная конца 20 века, значит, система международных связей, система, значит, сил в Европе, баланса сил в Европе, англичане рассчитывают перехватить у Соединенных Штатов, которые, как многие полагают, и небезосновательно, что называется, едут с ярмарки уже, да, перехватить лидерство, да, и делать они это хотят через НАТО. Вот. И именно поэтому у англичан сейчас с Макроном такая сильная конкуренция, потому что Макрон это понял, и Макрон пытается исподволь стать одним из, может быть, и главным инициатором разных натовских акций, вообще натовской политики. Но англичане этого не пустят. Англичане будут использовать НАТО и свое лидерство в НАТО для того, чтобы в отсутствии Америки или при ослаблении Америки занять лидирующие позиции в западном мире.
2: Перерыв сделаем. Иван Панкин, Александр Гурнов, журналист-международник RT. Мы скоро вернемся и продолжим.
1: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Эксперт по кибербезопасности Андрей Масолович о том, как обезопасить себя от прослушки.
5: Простые правила: при конфиденциальных разговорах рядом телефон не держать, в категорированное помещение не заносить, геопривязку, подъезжая там зоне СВО менять телефоны, ну, хотя бы симку менять на местную симку. Кнопочный телефон, кстати, это иллюзия спасения, потому что как только вы разрешаете смс-ки, смс-ки идут через сервер, который фиксирует и ваши смс-ки, и ваше местоположение. Есть правила игры, их надо соблюдать. Они 100% не спасут, но очень здорово вас обезопасят, и особенно вашу конфиденциалку.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
6: Радио уже давно не шипящий приемник.
1: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые популярные аудиосериалы. И тебе рекомендую. «Вся правда о Лете» на радио «Комсомольская правда». В Арктике не бывает такого лета, каким его знают жители средней полосы России. Например, в национальном парке «Русская Арктика» считают, что наступило лето, когда среднемесячная температура устанавливается выше 0 градусов. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
2: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин и международный обозреватель RT Александр Гурнов. Александр Борисович, но про переговоры так или иначе не утихают страсти. И с какого-то момента все-таки и мы аккуратно заговорили о том, что все-таки, может, Европа должна сесть, а не вот сейчас там локтями толкаются, думают, кого же все-таки отправить на переговоры с Россией, кто должен быть переговорщиком, и мы вроде как даже не против, насколько я могу судить. Но должна ли быть Европа за столом переговоров? Раньше мы все-таки придерживались точки зрения, что нет, вот есть США, Россия, Украина, такой треугольник любовный, а тут еще, понимаете, присобачивается Европа. Но нужна ли она, кстати?
3: Вы знаете, ну, есть разные подходы. С одной стороны, опять же, я процитирую Путина, не уверен в дословной цитате, но Путин дал понять, выступая на форуме в Питере, что Европа, она участник конфликта на той стороне, вот, поэтому она не может быть посредником, да? Вот. Точно так же и Америка не может быть посредником. Америка точно такой же участник конфликта с той стороны. Поэтому нам нужно решить, мы хотим разговаривать с Украиной. То есть, скажем, там, если, например, Израиль вот сейчас воюет, да, воюет там в Ливане, ему нужно говорить, чтобы прекратить войну на территории Ливана с Хезболлой, которая ведет непосредственно боевые действия против Израиля, или с правительством Ливана, да, на территории которого ведется эта война, и с правительством Ирана, да, который, частью которого является Хезболла. Точно так же и нам нужно решить. Мы хотим договариваться с хозяевами, с теми, кто нанял Зеленского и его клику для того, чтобы воевать с Россией, или непосредственно с Зеленским. Но, как опять же говорит наш президент, и ему не откажешь в логике, очень сложно какие-то... Говорить-то можно, но очень сложно что-то о чем-то договариваться с тем же самым Зеленским, потому что следующий президент, или как бы ни назывался руководитель Украины, Гетман там или кто у них там может быть, да, когда он придет к власти, легитимно он скажет, что эти вот бумажки, которые Зеленский подписал, ничего не стоят, потому что он был кто? Он был никто. Вот. Он не был ни президентом,

0: война прекратится, да? Вот. То есть, ну, как бы просто они капитулируют. Вот. Значит, с европейцами тоже можно вести разговоры, но, понимаете, с европейцами трудно вести переговоры, потому что Брюссель, который претендует на то, что они говорят от лица, значит, всей Европы, выясняет, что нет. Понимаете? Потому что пока они решали там, кому сколько там дать денег, там какие там ввести, какие там эти самые, значит, порядки для сертификации там клубники на рынок, народ это терпел. Но когда Брюссель сказал, что мы выделим там миллиарды, десятки миллиардов на войну, вот, люди сказали, а мы не хотим, мы не согласны. Венгры сказали, мы не согласны. Сербы сказали, мы не согласны. Да, с какой стороны? Мы не хотим воевать. Вы еще за это пошлите наших ребят туда воевать. Нет, это самое. Вот, понимаете, поэтому с Брюсселем вести переговоры, ну, они, как выяснилось, не очень представляют в этих вопросах, не очень полномочны говорить от имени всех и каждой страны. С каждой страной в отдельности, опять Брюссель не позволит. К нам приехал один единственный руководитель европейской страны на парад Победы. Так его там гнобили потом целый месяц, помните, да, после этого, да? Вот. Поэтому я думаю, что договариваться надо с Америкой, вот, но с Америкой договариваться очень сложно, только силовым путем. Они понимают только силу.
1: А это понимаете? Что значит, по-вашему?
0: Ну, значит, так, давайте, если конкретно, то да. Давайте говорить да. Конкретно, что, чем мы можем напугать Америку.
1: Вот именно.
0: И что
1: так,
0: мы можем...
1: чтобы не езжай известным
0: местом. Да, что мы можем сказать Америке, что типа либо вы отключите Starlink, либо что? Либо мы произведем ядерный взрыв в космическом пространстве. Вы в курсе, что среди поражающих факторов ядерного взрыва, как нас учили в школе, да, есть такое понятие, как электромагнитный импульс, который в атмосфере гаснет быстрее, в безвоздушном пространстве распространяется сильнее и дальше. Поэтому вот эти все геостационарные спутники, которые висят над Украиной, да, которые помогают им ориентироваться в пространстве и в жизни, если там взорвать ядерную бомбу, то это будет электромагнитный импульс, который выведет из строя все эти спутники сразу, они просто перестанут работать и больше не заработают. Это первое. То есть сбивать каждую в отдельности невозможно. Их там тысячи, но это нереально. У нас столько ракет нет, чтобы сбить все эти спутники. А бомбы взорвать, да. Б. Это не является конкретным применением ядерного оружия против какой-то страны. Да? Ну, мы же не применили, мы же не бросили бомбу ни на Хиросиму, ни на Киев, ни на Брюссель. Да? В. Ущерб для Земли будет, в общем, минимальным, как утверждают люди. Я за что купил, зато продал. Да?
1: Хорошо.
0: Вот. Поэтому вот такой аргумент, например, я думаю, будет убедительным для американцев.
1: На бумаге просто. Почему, собственно, на официальном уровне об этом даже не говорят?
0: Ну, понимаете, какое дело? Ну, во-первых, мы таким образом нарушим ряд взятых на себя обязательств по немилитаризации космоса, введению туда ядерного оружия и так далее, и так далее. А Россия, до нее Советский Союз, мы всегда почему-то очень трепетно относимся к каким-то взятым на себя обязательствам, даже в том случае, когда другие их не соблюдают. Скажем, американцы с приходом Трампа, они вышли из огромного количества соглашений просто так, а нам больше не интересно. Вот. Поэтому почему бы нам, например, прежде чем взрывать это самое там устройство, вот сейчас официально не выйти из юридически обязывающих договоров и документов, которые могут не позволить нам это сделать, и посмотреть на реакцию. А потом предложить американцам отключить на всякий случай Starlink, чтобы сохранить его для других целей.
1: Ну, можно просто тогда в рамках устрашения поднять взрывное устройство в космос.
0: Ну, это быстро.
1: Ну, как вот, давайте поднимем, не обязательно на кнопку нажимать,
0: ну,
1: давайте поднимем тогда, вот, и сразу все будет понятно. Да нажайте, собственно,
0: можно,
1: один клик.
0: Ну, можно и так, да.
1: Да, но почему-то вот не делаем, и про обязательства хочется вернуться к этому разговору, это точно правильно, на ваш взгляд, журналистский, в том числе гражданский, это точно грамотная нынче политика про взятые обязательства, скажите, пожалуйста? Да, вот
0: в общем, сложный очень вопрос. С одной стороны, ну, это, вы знаете, это как вот езда по улицам на машине и соблюдение правил дорожного движения. Когда ты едешь по правилам, вот, то, значит, вроде ты в безопасности, и, ну, относительно сильной безопасности, в том числе от преследования. Если ты начинаешь резко нарушать правила, да, то, во-первых, ты должен знать, стоит ли твое нарушение того, чтобы рисковать, да? Вот. И, во-вторых, ты должен понимать, что если все начнут

0: также нарушать правила, да, вот, то поданный тобой пример приведет к полному хаосу. Вы когда-нибудь ездили на машине в Каире? Вань, нет? Не приходилось в Каире?
1: Нет.
0: Мне приходилось. А, это ужасно. Там все едут кто куда хочет. Причем там...
1: Ну, можно там Вьетнам. Вот я во Вьетнаме такой.
0: Ну, наверное, то же самое.
1: Там на мопедах в основном.
0: Да, вот. А в Каире есть единственное правило, что если едет мистер, так, это вот мистер едет, да, если едет большая, красивая, желательно американская машина с белыми людьми, то вот ей более-менее уступают дорогу, а все остальные едут вот так вот во всех направлениях. Понимаете? Если же серьезно про то, держаться ли нам взятых на себя обязательств или нет, то у нашей страны есть ряд неоспоримых преимуществ перед остальными, и авторитет России в том числе держится вот на этом, на то, что Россия предсказуемая, и что Россия придерживается взятых на себя обязательств, что Россия не кидает. Вот. Хотя тоже были исключения, скажем, та же Куба, например, да, вот если вот то, что я сейчас скажу, услышат на Кубе, скажут, да, это правда.
1: Но мы все-таки на официальном уровне говорим, что будем поддерживать, и что-то туда отправляли.
0: Ну, мы отправили один танкер с нефтью, да, которого хватило на неделю, по-моему. Да, ну да, а до этого 20 лет. Вот, когда Куба была...
1: Будем справедливы, да. Вот. Есть претензии.
0: Да, да, да. Поэтому... Нет, и эти претензии прекрасно... Кубинцы по-прежнему очень большой симпатией относятся к русским, но по поводу правительства они говорят, да, при Советском Союзе, да. Куба, Келиндас, Куба. Вот, значит, а как только у вас, значит, стала уже новая Россия, то ну куда же вы делись? Вы решили, что вам больше не интересно. Вот, значит, поэтому, Вань, вы знаете, не могу я вам ответить на ваш вопрос, как человек, который, значит, вот в этих во всех геостратегических военных делах является, в общем, дилетантом, я бы нарушил, да, вот. Я и когда по улицам езжу, когда тороплюсь, нарушаю.
1: Ну, видите, и на красный свет переходили.
0: На красный... А, переходить-то каждый день,
1: ну,
0: да.
1: Вот.
0: Поэтому нарушаю, да. Но я прекрасно понимаю, что это неправильно. Что это неправильно. И когда мне жена говорит, ну, что-то... Я говорю, ну, и характер такой. Я знаю, что неправильно. Но это характер, понимаете? У Путина характер другой, как вы заметили.
1: Давайте сделаем перерыв. Иван Панкин, Александр Гурнов, международный обозреватель RT. Скоро вернемся и продолжим.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
3: Я Леонид Якубович, если вы меня узнали. Слушайте радио «Комсомольская правда», читайте «Комсомольскую правду», которую я читаю с детства. Это очень хорошая газета и очень хорошее радио.
4: Реклама. Витом. Здоровье в каждый дом. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
5: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
6: Внимание, внимание! Товарищи радиослушатели! Мобилизация в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда» начинается! Каждый будний день, едва часы пробьют 16:00 по московскому времени, звоните в прямой эфир. Смело и уверенно, твердой рукой набирайте номер телефона 8 800 200 ровно 9702 и задайте ваш вопрос об армии, боевых действиях и международной политике. Виктор Николаевич Баранец ждет именно вашего звонка.
7: Может быть, следует тактично, очень нежно, даже вот ласково пошептаться по телефону.
8: Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
9: Вся правда о лете. на радио «Комсомольская правда». Слово «лето» в древнерусском языке означало «год». Отсюда и выражение «летоисчисление». «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».
8: Новости на радио «Комсомольская правда».
10: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
8: Об атаках.
10: В Сочи обломки беспилотника упали на проезжую часть и повредили маршрутный автобус. По данным оперштаба Краснодарского края, в салоне находились 15 человек. Пострадавших нет. Инцидент произошел 6 июня в Хостинском районе во время действия режима воздушной опасности. Фрагменты дронов также обнаружили на федеральной трассе «Сириус». На местах работают экстренные службы.
8: О Европе.
10: Евросоюз трансформировался из политического объединения в военный блок. Такое мнение на полях Петербургского международного экономического форума высказал лидер боснийских сербов Милорад Додик. По его словам, западные страны все чаще говорят о подготовке к возможному конфликту с Россией в ближайшие 4-5 лет. Политик также заявил о росте скептических настроений по отношению к нынешнему курсу Евросоюза.
8: О переговорах.
10: В воскресенье страны ОПЕК+ проведут серию министерских встреч в формате видеоконференции. В повестке ситуация на мировом нефтяном рынке и параметры дальнейшей добычи нефти. Впервые после выхода Объединенных Арабских Эмиратов из организации состоится отдельное заседание стран ОПЕК. Сейчас сделка ОПЕК+ действует в рамках квот на 2025-2026 годы. Ряд стран Альянса постепенно увеличивает добычу после добровольных ограничений. По данным Рейтер, на предстоящей встрече участники могут вновь согласовать повышение добычи на 188 тысяч баррелей в сутки. На ситуацию на рынке продолжают влиять последствия конфликта между Израилем и Ираном, а также ограничения судоходства через Ормузский пролив, которые затронули добычу нефти в странах Персидского залива.
8: О России.
10: В России необходимо рассмотреть возможность перехода детских садов на 12-часовой рабочий день, чтобы облегчить жизнь работающим родителям. Об этом заявил член Общественной палаты Российской Федерации Владислав Гриб. Многие родители заканчивают работу около 18:00, а дорога до детского сада, особенно в крупных городах, может занимать значительное время. Гриб считает, что детские сады могли бы функционировать с 8 до 20 часов или с 7:30 до 19:30. При этом он подчеркнул, что сначала необходимо повысить заработную плату воспитателей.
8: О музыке.
10: Музыкальная премия «Муз-ТВ-2026» движения завершилась в Москве. Награды лучших исполнителей года получили певцы Ваня Дмитриенко и Зиверт. «The Hatters» в этом году получила тарелку в номинации «Лучшая группа». Уже по традиции отличился певец Сергей Лазарев. Он получил две награды. Певец победил в номинациях «Лучшее видео» и «Лучшее концертное шоу». Ваня Дмитриенко также получил награду за лучший дуэт с исполнительницей Аней Пересильд. Без тарелки не остался и король эстрады Филипп Киркоров. Он стал лучшим в номинации «Ренессанс года». Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Виктория Фоменко, служба информации.
8: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
1: Продолжаем разговор. Иван Панкин и Александр Гурнов, международный обозреватель RT. Давайте, Александр Борисович, вот, ну, за финалем по США, на самом деле, и потом уже не будем. Они в какой момент активно включаться? Нам что для этого нужно сделать? Вот мы, допустим, возьмем Донбасс, да, каким-то образом, и они все прибегут, и да-да-да. То есть они сейчас, как я понимаю, в зависимости от того, какая ситуация на полях, на фронте, от этого зависит их риторика. Сейчас она, ну, не в нашу пользу. Если так послушать Рубио, он вышел на авансцену, мне кажется, Трамп ему дал карт-бланш, а вот обратите внимание, другая его правая рука, у него
0: Венс,
1: есть Руби, да.
0: Венс как замолчал, да.
1: Как замолчал. Тот был как бы изначально больше настроен за Россию, как мне это казалось. Он украинцев недолюбливал, он это много раз подчеркивал. А Рубио больше ястреб по этой части. И мы все ждали, какая же сила, какая рука у Трампа победит. Но мы видим, что прямо сейчас все-таки он больше пользуется именно рукой под названием Рубио, госсекретарь, который вот всякое разное нехорошее про нас говорит. Очевидно, что да, карты у него. Но ситуация может поменяться или нет?
0: Одна из причин, по которой Трамп сейчас больше Рубио выдвигает на авансцену, это то, что предстоят эти выборы. Рубио является представителем латинского населения, да, Америки, которых в Америке чуть не большинство.
1: Там человек просто... кубинец, по-моему.
0: Ну да, он, у него кубинские корни, ну, короче, из Латинской Америки корни у него. Вот, и голоса этих людей необходимы, да, поэтому, когда рядом с Трампом не этот самый УАСП, как они их называют, да, белый, богатый, а вот именно человек с этими корнями, это делает партию более привлекательной. Это первое. Второе. И, может быть, поэтому, кстати, Трамп и заявил недавно, что где-то он сказал в одном из своих очередных каких-то заявлений, что, в общем, он не считает Венса человек, который может его заменить на посту руководителя партии.
1: А вроде до этого говорил, да.
0: Говорил, да.
1: Потом,
0: да. Вот.
1: Потом что-то пошло не так.
0: Да, что-то пошло не так, да. Вот. И мне кажется, Венс пошел на второй круг, знаете, как самолет, у него шасси не вышло, и он пошел на второй круг. Поэтому Венс пошел сейчас на второй круг. А что касается голосования в том же в Конгрессе по поводу вот этих санкций против России, там же проголосовало чуть больше половины. Все-таки, понимаете, все-таки не всеобъемлющие. Там что-то 230 за, там 210 против. То есть вот такое распределение голосов. То есть все-таки почти половина американских законодателей были не готовы поддержать вот эти вот новые санкции против России. То есть не симпатия, а симпатии речи быть не может. У американцев не может к нам. Кто мы такие для американцев? Мы для американцев какие-то, в общем, люди, которые живут где-то очень далеко. Вы видели, тут вот в Москву приехала известная журналист-блогер американская, да?
1: Да, Оуэнс, Кэндис Оуэнс.
0: Да, Оуэнс. 21 век. У человека есть вот этот вот прибор вот в руках, угу, да?
1: Телефон.
0: И она, ну, я имею в виду, где все есть, то там эта информация. И она удивляется, как школьник. Ой, в Москве так красиво, в Москве так чисто, такой город, так безопасно.
1: Питер ещё, да.
0: Да, я поражаюсь как-то, почему мы об этом не говорим. Ну, видите, это вот удивительно. Это мне напоминает, как вот если какого-то русского мальчика, который все смотрел мультики про оранжевое небо и Чунгу-Чангу, который приедет, скажем, там, не знаю, в столицу какого-нибудь приличного африканского государства, скажет, слушайте, в Африке так клёво, машины, Макдональдс, всё. А мы-то думали, что там только значит, папуасы и крокодилы, да? Вот.
1: А вот давайте вернемся, наверное, к Британии. Больше они тоже там так думают, что у нас тут кошмар, разруха, медведи, балалайки, больше ничего, стереотипы в голове.
0: Британцы думают информированно немножко лучше, но если... Американцы, в общем, считают нас достаточно дикой, далекой, сибирской, такой какой-то морозной. Тут мороз круглые сутки, медведи на улицах, и так далее, все, да. Вот. Но такой милый, да. Ну, они такие милые папуасы, которые, в общем, нам особо не угрожают. Они широкие, водку пьют, мы тоже любим выпить, да, и так далее. Значит, то для англичан мы серьезнее страна, конечно, чем то, какой нас представляют америкосы. Но, простите, пиндосы, правильно говоря, честно. Вот. Значит, хотя...
1: Уже можно.
0: Хотя, как говорил один военачальник, в Косово, по-моему, мы приехали, он говорил, не нужно называть американцев пиндосами. Почему? Ну, для пиндосов это обидно.
1: Забавно. Да-да-да.
0: Вот, это самое. Но при этом враги. Да, вот они... Вы знаете, ведь англичане, смотрите, еще они еще до Великой Смуты, то есть до Ивана Грозного, они же хотели проложить транзит с севера России, да, туда вот в Самарканд, Бухару, в Китай, да, еще в лице агентов, как называлось, Московская торговая компания, по-моему, да, вот эта, которая была еще при Иване Грозном создана, да, они хотели Архангельскую область, там с Гаком еще, да, еще с Вологодской захватить и идти туда по Поволжью, туда вот в сторону, значит, Каспийского моря, да. И с тех пор ничего не изменилось. Они потом хотели это делать в Крымской войне, в 1850-е годы, они тоже собирались вернуться к одному плану. Они и во времена, когда они поддерживали Гитлера, до того, как он начал их бомбить, да, там, в 30-е годы, они тоже опять же туда нацеливались и хотели к этому вернуться. От этого никуда не денешься, понимаете? Поэтому вот эти вот слова, что у русских слишком много богатств для одной такой малонаселенной страны, и это несправедливо, это Олбрайт сказал, если я не ошибаюсь, да? Ну вот у англичан просто это, я думаю, что на том этаже, где находится русский отдел МИДа, это, наверное, на стенке написано, просто как девиз такой, да? Вот, поэтому англичане нас воспринимают, в общем, как врагов, как соперников.
1: ресурсную базу. Как ресурсную базу воспринимают.
0: Да, да, и
1: а
0: как
1: вот текущее противостояние – это война за ресурс?
0: Конечно. Конечно.
1: То есть есть задача действительно взять под контроль наши природные
0: конечно,
1: богатства.
0: Конечно. А все война за ресурсы, те войны, которые англичане вели всю свою жизнь в разных странах мира, это что такое? Это была война за что? Это же была война абсолютно не за какие-то там ценности, не за испанскую корону, а за те ресурсы, которые стояли за испанской короной. Ну и так
1: далее. Просто вот думаю, первый момент, что им мешает просто покупать, ведь мы недорого даем. Да, не задорого, я имею в виду. И второй момент, а как они это потом, ну, в случае гипотетического успеха, будут это между собой делить? То есть уже друг с другом воевать будут?
0: Хороший вопрос. Хороший вопрос. Не знаю, не знаю. Вот нужно...
1: Потому что самый большой вклад, ну, в Украину внесли кто? Немцы, поляки. Ну, Британия с одной стороны, но если по деньгам судить, не самый большой.
0: А, то есть вы сейчас вот уже это экстраполируете на украинский конфликт?
1: Конечно.
0: И как они будут делить Украину?
1: Нет, они в принципе, ну, в случае гипотетической, они, у них задача какая? Выиграть, нести стратегическое поражение России,
0: да,
1: правильно ведь?
0: Да.
1: За ресурс.
0: Да,
1: логично,
0: получить,
1: да,
0: Украину. Например,
1: да, они вкладывали в некий проект под названием Украина, чтобы прийти к этой цели. Потом, гипотетически, придя к этой цели, как они будут делить между собой?
0: Ну, во-первых, у англичан и у американцев уже есть соглашение, как вы знаете. У англичан на 100 лет, с американцами не помню на сколько, но тоже надолго, на все вот эти минеральные ресурсы, редкоземельные металлы и так далее, и так далее.
1: Но
0: и так далее.
1: Украины.
0: Да, да, да, да, да. Вот. Ну, вот они, видимо, так и будут делить. Поэтому они рассчитывают, что эти соглашения все-таки будут иметь какую-то юридическую силу. Вот,
1: на... Если у нас есть понимание, что это война за ресурсы, мне это и Мария Владимировна Захарова говорила, официальный представитель Министерства иностранных дел, тогда, собственно, чего же мы ждем? Ну, вот официально сформулировано, что это война за ресурсы. Тогда простите, пожалуйста, а зачем мы воюем с Украиной тогда?
0: Ну, а сказки, в Европе ресурсов нет, что с ними воевать.
1: Но их надо остановить.
0: Ну, сейчас появляется все больше и больше, формируется некое лобби среди экспертов, среди даже ряда политиков и просто авторитетных людей в стране, которые говорят, да, да, они являются нашим врагом уже, да, уже даже юридически. Давай, давайте начнем бомбить. Ну, я что скажу? По поводу того, что бросать бомбы на Берлин, я бы не спешил, конечно, но, опять же, если с точки зрения юридической исходить, то как любит Путин выстраивать, да, наш президент, и мне это импонирует, вот такие ситуации. Смотрите, вот в нас, в город Санкт-Петербург, и там какой-то порт еще или куда-то еще, да, каким-то объектом, залетел ряд летательных аппаратов со взрывчаткой с территории там Эстонии. Да?
1: Нашли, нанесли ущерб.
0: Да, они залетели, и отбомбили, сломали и убили. Вот.
1: Так.
0: То есть это значит, это можно расценивать, мне кажется, как атаку Японии на, извините, Японию, те самые Эстонии, как атаку Эстонии на Россию.
1: А понимаете? Я думал, что вы хотите историческую параллель.
0: Ну, или по Перл-Харбор, да. Ну, Перл-Харбор хотя бы японцы это самое.
1: Ну,
0: да.
1: Японии, да,
0: да, да, да. Но там были сами японцы. Здесь на нас через российско-эстонскую границу или там российско-финскую летят, значит, бомбардировщики эти беспилотные, которые у нас убивают людей и разрушают там какие-то эти самые. Вот. Они говорят, ну, это мы не знаем, это хохлы, значит, через нас там пролетают. А мы можем сказать, мы не знаем, кто через кого, может быть, это немцы через вас пролетают или что. От вас пролетело, значит, вы получите, да? Вот здесь я бы, например, попробовал вот это вот использовать. Опять же, я говорю как злостный нарушитель правил дорожного движения.
1: Да? Не, ну, как частное лицо, нормально.
0: Да, и как частное лицо. Вот я бы, может быть, и рискнул попробовать вот и воспользоваться этим аргументом и дать вот...
1: И поэскалировать.
0: Дать вот тот самый ответ, о котором вы говорите, на который вы намекаете, да, потому что что я могу сказать точно, абсолютно, что если ты все время отвечаешь, то ты обречен на поражение. Поэтому меня возмущает, когда мы бьем по Киеву, когда мы расчехляем орешник, когда мы запускаем там еще что-то и говорим, это был ответ на то. А вот в ответ на это...
1: Вы не одиноки.
0: Ребят, ну почему мы воюем в ответ?
1: Да. Перерыв. Почему мы воюем в ответ? Это, кстати, заголовок будет нашего разговора с вами. Иван Панкин, Александр Гурнов, международный обозреватель RT. Скоро продолжим.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
11: Сказано реклама.
12: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
14: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много. Много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом. Нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
1: Продолжаем эфир. Иван Панкин и Александр Гурнов, международный обозреватель RT. Разговор крайне интересный у нас с вами получается. Ну, в общем, коль уж мы вот к этому подошли, и хороший вопрос я приберег как раз на десерт. Связан он уже с подготовкой Европы к войне с Россией. Это, в принципе, все делается официально. Правда, они как это объясняют своей аудитории? Россия нападет, и называют разные даты. И мы здесь говорим, Европа готовится, там Германия готовится, Польша готовится, другие страны готовятся, прочее, прочее. Вы как думаете, все-таки война с Европой, война с НАТО, как это у нас здесь называется, она неизбежна или все-таки варианты какие-то есть? Какие тогда?
0: Во-первых, население Европы воевать не хочет. И население Европы, я несколько раз этот вопрос напрямую задавал там своим знакомым и даже малознакомым людям из европейцев, и они, помните, как Шарик в фильме, говорят, я на войну не пойду, я на Колчакских фронтах раненый. Да?
1: Но вот. Население-то никто не спрашивает,
0: ну,
1: мы знаем.
0: Все-таки у них существует система, при которой приходится оглядывать все-таки на то, как отреагирует электорат. Да? Вот, это первое, это что-то население. Что касается руководства, то они, как тот самый блатарик, которого мы с вами обсуждали, среди хулиганов, они рассчитывают, что за ними должна стоять Америка. Вот. Если Америка не артикулирует стопроцентно, что, ребят, давайте мы тут, вот, если что, это самое, значит, бомбанем. Вот. Они не решатся. Хотя мы и говорим, что у них ресурсы человеческие такой и сякой очень большие, но они прекрасно понимают, все-таки там не полные идиоты, хотя идиотов сейчас количество увеличивается, ну, среди большого руководства, а, скажем, в тех же самых МИДах и в разведках, у них сидят очень много квалифицированных людей, которые объясняют этим там дурачкам, типа этой самой Каи Каллас и прочим, да, что нападение Европы на Россию прямое, да, это будет не то, что грозить, а 100% обернется применением ядерного оружия против европейских стран. Вот, наши ядерные потенциалы несопоставимы. А почему обернется? Потому что наши конвенциальные потенциалы несопоставимы. У них во много раз больше населения, у них во много раз больше экономический ресурс, у них огромное количество вооружения, к тому же они сейчас наращивают, да, поэтому как только начнется война официальная между там, Европейским Союзом и Западом и Россией, то Россия применит ядерное оружие сразу. Вот. Поэтому думаю, что не будут они с нами воевать, но вооружаться они будут все выгодно, опять же, понимаете? Это же очень выгодно. Они имеют войну на Украине. И вот эти... Почему они раньше так мало тратили вот этих военных бюджетов? Помните, их Трамп заставлял там 3%, 5% тратить из дохода на военный бюджет, из государственного? Потому что куда девать-то? Ну, понастроят они этих абрамсов, этих самых челленджеров, или как они называются. И что они будут с ними делать? Будут так стоять? А так они их все жгут там, понимаете? Они их производят, отправляют, и так, акции же этого Рейнметалла, они растут просто в разы.
1: А уже танки-то не отправляют, беспилотники?
0: Ну, сейчас новая фишка. А беспилотники может делать кто хочет. В любом гараже может делать. Любой стартап. Люди начинают с нуля, берут кредит, и через год миллионеры, да, потому что, ну что, они ловко очень сделали эти беспилотники. Поэтому это выгодно. В условиях экономического спада, который объективный, который придумал не Путин, вот, и не американцы, взорвав Северный поток, а просто объективно Запад входит вот в эту стадию, значит, экономического кризиса, милитаризация экономики – это один из эффективных путей выхода из экономического кризиса. Поэтому они, конечно, будут это продолжать. А к тому же американцы будут это поддерживать. Американцы будут это поддерживать, вот эту вот нашу с европейцами, вот эту вот, значит, неприязнь и конфронтацию, потому что им нужно бороться с Китаем. Им нужно. Они прекрасно понимают, что для них главный соперник сегодня Китай, который реально стал первой экономикой в мире, который расширяет свой товарооборот с Россией. У нас когда-то, не так давно, я помню, мы говорили, что, ну, может быть, мы доведем товарооборот с Китаем до 200 миллиардов, да? У нас в этом году уже 230, по-моему, да? Он, правда, упал. Наш товарооборот с Китаем, он упал по сравнению с прошлым годом где-то процентов на 5, но это связано, во-первых, с общей конъюнктурой. Самое смешное, что больше всего упал экспорт китайских машин в Россию. Ну, просто их уже так много, что уже пока хватит китайских, да? Уже все, кто хотели, все купили. Но с нами-то на 3% уменьшился, а с американцами на 15%. Понимаете, какое дело? А дальше еще что происходит? Есть Китай и есть Индия, которая уже, на самом деле, мы как-то про нее пока не очень говорим, но она уже подбирается к Китаю и по численности населения, и по мощи экономики, и по влиянию в мире, и так далее, и так далее. Проблема в том, что у них настолько серьезная цивилизационная разница, разные взгляды на жизнь, конфликты. У них же фактически война идет там, ну,
1: Пакистан.
0: В горах там. Нет, я имею в виду у Индии с Китаем.
1: У них пограничный конфликт,
0: да,
1: есть.
0: С Пакистаном-то,
1: да,
0: они постоянно перестреливаются, а с Китаем у них тоже там все время конфликт происходит, да. Единственное, кто может сблизить Индию с Китаем, это Россия. Поскольку у нас и с Китаем прекрасные отношения, и с Индией у нас десятилетиями прекрасные отношения. И вот на этом Россия может играть, потому что посредническая роль России в сближении Индии и Китая бесценна. Больше никто в мире, кроме Путина, не может взять, ну и в обозримом будущем, посадить за стол переговоров Моди и Си. Путин может. И мне кажется, он на этом играет. Путин и Запад, в первую очередь Америка, понимает, что если это произойдет, как бы пожать руки, а сам даже посидит в сторонке, да, вот, то кирдык вашей Америки, как говорил Багров в свое время, помните?
1: Да, кирдык. Но, видите, как-то кирдык этот не приближается. Вот. Кирдык, кстати, в Америке-то он не за горами, по-вашему?
0: Ну...
1: Трамп действительно способен раскачать ситуацию, ну, просто своим поведением, или уже, наверное, об этом не стоит говорить? Раньше много говорили.
0: Ну, вы знаете, нет, Америка, ну, крупнейшая в мире держава, естественно, и по всем показателям. Но то, что Америка едет с ярмарки, это очевидно. Она едет с ярмарки богатой, да, она там все продала, она едет с мешками денег, на ярмарку-то едут продавать, а с ярмарки возвращается уже сыт, пьян, нос в табаке, да. Она в полном порядке, но с ярмарки, понимаете? И люди научились говорить нет. Посмотрите, как ведет себя Нетаньяху, например, да, тот же самый. Вот, посмотрите, как ведут себя многие другие, как ведут себя европейцы сегодня с Америкой. Может быть, поэтому Америка и выдвинула объективно такого лидера, как Трамп. Он же вот ушел, а его вернули, да, как бы из небытия этого Трампа. Он же, как бы, он же проиграл выборы, да, а потом, ну, Байдену. И вернулся. Потому что им нужен кто-то вот такой, кто взбодрит ситуацию, кто переломит вот эту тенденцию хамить Америке, да, вот как бы...
1: Потому что сам будет хамить.
0: Да, да, вот, переставать ее слушаться и прочее. Вот, но я далек от мысли, что мы с вами застанем это самое...
1: Я не теряю надежды,
0: вот,
1: не знаю, как вы.
0: Значит, краха вот этого американского проекта западного, но то, что процесс идет, и идет он именно в этом направлении, 100%, мой папа, кстати, который, как вы знаете, вместе с вашим однофамильцем Панкиным долгие годы, да, работал в комсомолке, любил говорить, все империи распадаются. Когда Советский Союз был в полном порядке, папа говорил: Саш, поверь мне, ты застанешь. Все империи неминуемо распадаются.
1: Вам вот. Сейчас аудитория так, ну, понятно, вы не услышите, но задаст вопрос, ваш папа что, был антисоветчиком?
0: Он не был антисоветчиком, но, как говорил папа, когда умер Сталин, то якобы вся страна плакала, ну, папа говорил, вранье.
1: Я не плакал. А я от многих слышал, что действительно плакали. Вот. И как будем жить дальше, вопрос звучал.
0: Так вот, мой папа не был антисоветчиком, но он не плакал.
1: Ну вот. Да. Я не то чтобы обзываю вашего папу, просто спросил, да, потому что, ну, аудитория будет требовать.
0: Мой папа, он критический, царство ему небесное, очень
1: критический это нормально. Да. Критически вот, можно и нужно.
0: К советскому строю.
1: Вот да. Сейчас, кстати, вы уже как журналист скажите, сейчас критики хватает, критика сейчас необходима, или вот есть два лагеря, хотя второй, как мне кажется, все-таки постепенно начинает побеждать. Есть
0: второй
1: два лагеря. А я сейчас объясню. Те люди, которые говорят, что надо сплотиться, и президенту виднее, значит, у него полная картина, надо верить главнокомандующему, а другие все-таки, ну, переходят уже к откровенной критике, даже не самого Владимира Владимировича, а только к подходу. Вот скажите, пожалуйста, нам надо вещи, как журналистам в том числе, называть своими именами, или все-таки, да, давайте с пониманием относиться, что действительно есть где-то там полная картина, и мы всего не знаем. Вот у нас минута, пожалуйста.
0: Значит, смотрите, во-первых, критики достаточно, критики много, полный интернет критики. Я считаю, нам нужна не критика, нам нужна дискуссия, нам нужна конструктивная, открытая дискуссия на ведущих открытых площадках в нашей стране, медиаплощадках.
1: Не в интернете?
0: Нет, нет, а именно открытая дискуссия.
1: Вот здесь том, на радио «Комсомольская правда».
0: Ну, например, да. Да, ну, есть у тебя все что угодно, Петербургский экономический форум, это опять же, который... Такие площадки, Госдума тоже, пожалуйста. То есть нам реально нужна дискуссия.
1: Потому что нам нужно место для дискуссии.
0: Да, потому что это лицемерная политика. Ну, Путин, конечно, хороший, но вокруг него много мерзавцев. Ну, вот это, знаете, ну, да, это легче всего, понимаете?
1: Боярь плохие.
0: Да. Вот это называется критика. То есть я типа критикую, но я белый и пушистый, из меня взятки гладкие. Да. Поэтому нужна дискуссия. И я думаю, что наша власть достаточно сильна, президент достаточно умен для того, чтобы понимать, что эта дискуссия сегодня может быть полезна обществу, полезно власти. Вот. И думаю, что это произойдет. И что вот эти серьезнейшие вопросы, которые поднимают люди там на кухнях, в интернетах, там в студии радио «Комсомольская правда», у вас тоже бывают люди, которые сильно критикуют происходящее.
1: Да, да.
0: И вы даже иногда с ними соглашаетесь.
1: Меня критикуют, что я позволяю им критиковать.
0: Вот,
1: неважно.
0: Вот, да. Понимаете, вот это выйдет все-таки на какую-то более... обретет более цивилизованную форму, конструктивную, чтобы это... Не нравится, а что нравится?
1: Да, конечно, конструктив очень важен. Да, спасибо большое. Александр Гурнов, международный обозреватель «RT», Иван Панкин были здесь, остались довольны.
0: Спасибо.
1: Всего доброго.
0: Спасибо большое всем, кто слушал.
1: До свидания.
0: До свидания.
11: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Война и мир. Преступление, наказание, горе от ума, кому на Руси жить хорошо, что делать, и грянул гром, о дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке».
15: Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
16: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Ученые проводили исследования, чтобы понять, какую температуру способно вынести человеческое тело. Так, например, при сухом воздухе и температуре плюс 71 градус человек выдержит максимум час. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».
17: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
18: В Москве 7 утра. В Самаре 8. В Новосибирске 11 часов. В Улан-Удэ полдень.
19: Новости на радио «Комсомольская правда».
20: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
21: Об атаках.
20: В ночь на воскресенье отражена атака беспилотников на Миллеровский район Ростовской области. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Количество сбитых аппаратов он уточнять не стал.
21: О конфликтах.
20: США намерены использовать активы Ирана для компенсации ущерба, нанесенного в результате атак странам Персидского залива. Речь идет о государствах региона, на территории которых размещены американские военные объекты, в их числе Бахрейн, Иордания, Ирак, Катар, Кувейт, Арабские Эмираты и Саудовская Аравия, передает Рейтер со ссылкой на источник. По данным агентства, после начала военной операции США и Израиля против Ирана в конце февраля эти государства регулярно становятся целями ударов Иран. Ракет и беспилотников. Механизм компенсации позволит частично покрыть ущерб, причиненный инфраструктуре и объектам.
21: О происшествии.
20: В Якутии найдено тело 3-летнего ребенка, утонувшего в реке Батуобоя. Накануне он находился во дворе с одним из родителей, оставшись на несколько минут без присмотра. Ребенок пропал, следы привели к реке. Как сообщили в службе спасения региона, тело нашли местные жители.
21: Об образовании.
20: Рособорнадзор предложил изменить формат домашних заданий из-за развития технологии искусственного интеллекта. По словам Анзора Музаева, традиционная система должна уступить место более практико-ориентированным заданиям, которые будут мотивировать школьников самостоятельно работать с материалом и применять знания на практике, отметил глава ведомства. Он подчеркнул, что новые подходы к домашней работе должны не только учитывать возможности нейросетей, но и способствовать развитию школьников самостоятельности, вовлеченности и практических навыков.
21: О погоде.
20: Оранжевый уровень погодной опасности из-за аномальной жары объявлен в Москве и Московской области. Предупреждение будет действовать с 9 утра 8 июня до 21.00 9 числа, сообщили в гидрометцентре. Там отметили, что в этот период столбики термометров могут достигать отметки в плюс 30 градусов. Горожан просят пить больше воды, отказаться от сладких газированных напитков, а также крепкого алкоголя и кофе, которые способствуют обезвоживанию. В жару рекомендовано носить головные уборы и светлую одежду из натуральных тканей. Сейчас в столице плюс 17, ясно и без осадков. В Петербурге 16 градусов тепла, там облачно с прояснениями, осадков также не ожидается. Евгения Глинская, служба информации.
22: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
23: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
24: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов, Александр Коц. Как всегда здесь. Саша, приветствуем.
25: Да, приветствую.
24: Ну, буквально только за среду, да, за утро, это автобус с туристами, которые ехали на море в Донецком Инакиеве, это школа в Мелитополе, это Петербург-Калининградская область, инфраструктурные объекты, насколько мы понимаем, что-то произошло в Джанкое, где перрон был некоторое время перекрыт, да, что-то происходит в Кронштадте. Крик души. Александр Коц вот опубликовал пост: убивать, взрывать, выносить, бить и топить. Мысли о текущем моменте. Ну, действительно, да, текущий момент вызывает и вопросы, и наталкивает на разные размышления. Есть некие предложения. Конечно, все наши официальные лица отреагировали. МИД отреагировал. Наверное, будет акт возмездия по случаю теракта с автобусом, а там, на секундочку, 7 погибших. 8 гражданских лиц. Причем подчеркнуто, мы уже говорим о том, что дроны сверху смотрят. Это не военный объект. Не какой-то там, не какая-то буханочка с военным. Нет, это граждан, ну, тоже как какая-то, да, любые жертвы. Но здесь подчеркнуто, они били по туристическому автобусу. И кажется, что вообще подбираются к какой-то туристической инфраструктуре. Не знаю, так или нет.
3: Ну, да, еще в Смоленске двое спасателей погибли, когда тушили пожар в результате падения дрона. Возможно, там какая-то детонация была, нет подробностей. Ну, конечно, трагедия в Янакиеве. Это вообще город, родина бывшего президента Украины Виктора Федоровича Януковича, город металлургов, город шахтеров, как бы не военный, да, форпост, не какой-то передовой край, да, просто люди в автобусе ехали по маршруту из Подольска в Симферополь, но наверняка в отпуск на море, да, то есть это ехали семьи, это наверняка с детьми, вот я знаю, что один из пострадавших ребенок, который доставлен в больницу Донецка, всего там было 11 раненых, да, ну, какое-то совершенно немыслимое варварство, и, конечно, оно вызывает эмоции, да, на фоне всего вот этого происходящего, и еще когда мы смотрим на дымящие терминалы в Петербурге, где проходит экономический форум, куда съехались гости с разных уголков мира, в том числе и из недружественных стран, там и, по-моему, из США даже кто-то есть, да, и вообще там что-то около 60 дронов было сбито, да, то есть это показательно именно под экономический форум Зеленский вот хотел продемонстрировать свои возможности.
24: Это только первый день.
3: Это может только быть, первый день, вечер, да, мы вот обсуждаем пока только первый день, вот, и, собственно, что там будет дальше, посмотрим, но не случайно удар, то есть совершенно очевидно попытка сорвать, да, вот этот экономический форум, потому что и Пулково аэропорт питерский закрывался на несколько часов, вводились ограничения, ну и вообще как бы так, по имиджу-то слегка бьет, да, вот такая история, и... Я не знаю, почему вот мы не берем на вооружение такую же тактику, как в Киеве, потому что ровно в тот день, когда у нас начинается экономический форум, когда по этому экономическому форуму, давайте говорить прямо, бьет Украина, в Киев приезжает генеральный секретарь НАТО Марк Рютте с улыбочкой на поезде, ведет себя уверенно, улыбается, знает, что ему там ничего не угрожает, хотя он руководит альянсом, да, который снабжает наших противников оружием, разведкой, связью и прочим.
24: Искусственным интеллектом мы уже это видим.
3: Да, и дроны-то на самом деле прилетели со стороны Финского залива, то есть, ну, фактически со стороны стран НАТО, да, с их молчаливостью, согласия или немолчаливого, или даже с их, значит, поддержкой, потому что дроны, которые летели, судя по... Я там не публиковал в Телеграме картинку вражескую, но вот по картинке, которая с вражеских дронов опубликована, видно, что они летели... Ну, то есть оператор управлял им. То есть он видел, они летели не по координатам, а он управлял, он видел, куда он летит, куда он попадет. Это либо... Значит, ну, тут три варианта. Либо это Starlink на дроне. Маск уже отработал схему включения отдельных Starlink'ов над закрытой территорией. Это, значит... На Украине было опробовано, где работают только терминалы, которые соответствующим образом зарегистрированы. Точно так же можно включить над Россией определенные терминалы, которые находятся, например, на дроне FP-1, который, собственно, и летел над Финским заливом. Это, кстати, запечатлели с одного из гражданских судов. Летел очень-очень низко, ниже радиогоризонта. Соответственно, засечь такой дрон системами ПВО просто невозможно. Засечь можно только глазами. Для этого надо иметь морские какие-то ПВН, пункты воздушного наблюдения, мобильные огневые группы, морские прямо на воде. Либо это постоянно в воздухе должен висеть самолет ДЛРО, дальний ДРО, РЛО, радиолокационной разведки, да, мы этого себе позволить не можем. Ну, то есть, это вот новый вызов. И либо этот дрон был не на Старлинке, а стояли где-то ретрансляторы, передатчики где-то, ну, где-то в Эстонии или где-то в Финляндии они могли стоять. Ну, либо они также скопировали наше изобретение, телеуправление, меш-сети так называемые, когда дроны между собой летят и организуют такой телемост. Но для этого этот мост должен лететь, ну, в том числе и над странами НАТО, в том числе и над Прибалтикой, и в том числе над Польшей, чтобы обеспечивать такую связь. Поэтому я все-таки склоняюсь к тому, что это были дроны на Старлинке. Говорят, там у Илона Маска и его отца какой-то конфликт был. Может быть, не знаю, Илон Маск решил так отомстить. Говорят, Эрл Маск находится на питерском форуме, и вот ему сынок передает привет таким образом. Ну и, конечно, вот когда смотришь на это, эмоции переполняют, и хочется уже принимать, ну, чтобы государство принимало какие-то меры кардинальные. Мы видим массированные удары, мы видим уничтожение инфраструктуры военной, да, особенно вот эти последние удары, о них еще поговорим, которые были нанесены по военным заводам. Только в Киеве 10 заводов были атакованы. Проблема в том, что у Украины нет своей экономики. То есть, когда бьют нам по нефтяному терминалу, бьют по нашему карману. Украине, вот как бы мы ни вынесли им там нефтянку, да, или газопереработку, им все равно дадут и денег, и топливо, и тем более оружие им все равно дадут. Им все равно будет есть чем воевать. То есть мы как бы, ну, рубим головы этой гидре, да, на ее месте вырастают две. Поэтому, мне кажется, настал момент уже, он давно настал, каких-то кардинальных мер. Во-первых, надо уничтожать тех, кто принимает решение, начиная с Зеленского и ниже. Вот раньше я не был сторонником уничтожать Зеленского, считая его таким полезным идиотом. Я поменял свою точку зрения, начиная с Зеленского, далее вниз по лесенке их иерархии, значит, всех уничтожать. По военной лесенке, там, от командиров бригад, от мадьяра и выше всех выносить, затем уничтожать тех, кто придет им на смену, затем следующих и следующих, пока у них не наступит некий коллапс, да, государственного управления, государственного военного. Во-вторых, надо взрывать мосты через Днепр. Ну, все, мы долго так будем канителиться. Надо либо их взрывать, либо, если мы их не можем взорвать, значит, создавать условия, при которых этими мостами будет просто невозможно пользоваться. Украинцы смогли это сделать в 22-м году на Антоновском мосту, да, в Херсоне. Всего мостов через Днепр на Украине порядка там около 20, да. Надо резать Украину просто по реке направо, правую и левую часть, все, это для них будет катастрофа. Ну и, конечно, системно выносить потом паромные переправы, которые они наверняка наведут. Третье, надо выносить очистительные, канализационные системы в городах и создавать просто невыносимые условия там для проживания. Пусть меня обвиняют в кровожадности, но толпы беженцев на Западную Украину, они в том числе парализуют логистику врага, и надо заканчивать рефлексировать. По этому поводу противник не рефлексирует, как Донецк живет без воды, убивает студентов спящих, убивает отпускников, едущих в автобусе, с чего вдруг мы должны о чем-то рефлексировать. Четвертых, бить по поездам, в которых ездят вот эти натовские шишки в Киев, чтобы у них просто сама мысль о поездке в Киев вызывала какой-нибудь животный страх, вот, чтобы они собирались где-нибудь в карпатских лесах, в землянках имени Бандеры и Шухевича, и там свои дела перетирали, а в Киев, чтобы не ногой. Ну и, конечно, топить все, что входит и выходит из черноморских портов Украины и дунайских портов Украины, просто вот трупами танкеров и зерновозов просто завалить им выход в Черное море. Это так, навскидку, вот в дополнение к регулярным массированным ударам. И это я еще не говорю о том, что надо сделать в прифронтовой зоне, в зоне middle strike. Об этом мы впереди еще поговорим. Тут важно, что никто из наших людей это не осудит. И даже горячо поддержит вот такую кампанию, да, ну, по крайней мере, большинство точно поддержит, а что там скажут на Западе, да плевать, вот, честно говоря, плевать. Ну, и дальше поговорим и о скорбных наших делах, и о том, чем можно все-таки похвастать и чему можно порадоваться.
24: Мадьяр внесен в список террористов и экстремистов, упомянутый, да, мы продолжим через пару минут.
23: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Реклама.
4: Невероятная атмосфера праздника 20 и 21 июня на фестивале «Традиция» в кинопарке «Москино». В программе более 100 событий. «Пелагея», «Любэ», «Айола», «Мирави», «Калинов мост». Концерты, мастер-классы, спектакли для всей семьи, традиционные промыслы, мода и, конечно, кухня. Ждем вас. Кинопарк «Москино». Новая Москва. С 11 до 22 часов. Подробнее на сайте фестиваля «Традиция». Реклама 0+.
5: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
6: Друзья, будущее наступило.
7: Радио уже давно не шипящий приемник.
6: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
9: Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. «Вся правда о лете». На радио «Комсомольская правда». За последние 100 лет средняя температура в России повысилась на 1 градус. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
23: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
24: Продолжаем, да. Ну и вот вместе с этими трагедиями, вместе с этими терактами все больше, к сожалению, сообщений, да, об... И я смотрю, и в среде военкоров об этом пишут постоянно. И Балецкий вот сказал о проблемах на трассе Новороссия. Ну и не только. Мы в предыдущей программе говорили, да, вот это вот такая средняя дистанция, на которую выходит противник. Кстати, вот Енакиево, с которым мы начали. Я помню, ну и все помнят период, когда Донецкая Народная Республика, ну, вся простреливалась. Каждый день практически Донецк. Потом как-то кажется, что поспокойнее. Да, как и трасса. Мы же говорили о том, что даже вот, сказали, что одна из целей специальной военной операции – это был безопасный сухопутный коридор в Крым. А теперь вот...
25: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
26: Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на «Гоголя 2Б». Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 9-45-15.
1: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
2: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505.
8: А знаете ли вы что? Американский физик Роберт Милликен скептически относился к гипотезе Альберта Эйнштейна о том, что свет состоит из фотонов. В течение 10 лет он проводил эксперименты, чтобы опровергнуть ее, но лишь подтвердил правоту Эйнштейна, за что в 1923 году был удостоен Нобелевской премии по физике.
10: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
3: Памяти. То есть у него есть некие графические образы, в которых там вот грузовик военный образцы заложен, да, УАЗик, буханка, бензовоз. Подозреваю, что в том числе и вот эти автобусы были заложены, потому что по автобусу, судя по видео, в Янакиево ударил как раз

0: беспилотников, которые массированные устраивают налеты на Россию. И, в принципе-то, ничего нового мы там из этого сюжета не узнали. Самое интересное там, конечно, было не про полевые съемки. То есть в полевых съемках все понятно. Ну, там всего три расчета, на каждый расчет по 3-4 человека, три дрона запускают и уезжают. То есть нет какого-то аэродрома, с которого запускают сразу 100 дронов или сразу 50 или 20 дронов. Вот так вот все рассредоточено. Поэтому тяжело поймать. Но самое интересное, что CNN показала командный пункт одного из вот этих подразделений, и там были кадры с электронной карты и вот эта вот система «Призма», которую создавала небезызвестная компания, которая создает боевой искусственный интеллект «Палантир». Собственно, уже и министр обороны Украины говорил, что они внедрили палантировский искусственный интеллект в планирование операции именно глубокого удара. И сам Карп, когда приезжал в Киев, говорил, что украинские системы целеуказания дают Палантир. Собственно,
1: обещал бриллиантовое лето, по-моему, да, с ударами по Москве.
0: Такое, да. И, ну, то есть, это система, которая там обрабатывает тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч параметров одновременно. Это и спутниковые снимки, это какие-нибудь там радиоперехваты, и телеметрию сбитых самолетов, да. То есть, когда они к нам летят, они все это в режиме онлайн видят, где сбили, то есть, понимают, где работают ПВО, где слабые места, где сильные места и так далее, и так далее. То есть после каждой волны вот эта нейросеть пересчитывает карту дырок вот этих в нашем небе, если находит, да, и выдает операторам оптимальный маршрут уже для следующего удара. И, собственно, каждый дрон, который мы здесь сбиваем, это, ну, вот так получается, что это обучающий такой датасет для вот этой компьютерной модели. Вот. Поэтому работают волны как раз по 200 бортов с разными скоростями, с разными траекториями. Среди них сотни приманок вообще без боевой части. Там у них заявляется дальность на 1900 километров. Поэтому, конечно, сложно этому противопоставить что-то, но, ну, как бы есть что противопоставить, конечно. Простого ответа-то нет, но менять паттерны, да, работы противовоздушной обороны, делать это непредсказуемо и очень быстро, потому что панцири, которые вот стоят вот на этих зиккуратах, они нам-то всем известны, кто ездит мимо них, да, конечно, это они известны и врагу.
1: Но мы вот тоже говорим, что это дорого все-таки, да, панцирем работать, ну, порою.
0: Которые... Да, да, ну, у нас много разных сейчас есть штук, вот надо как-то это все гибко очень применять, создавать какой-нибудь информационный шум для искусственного интеллекта. Не знаю, есть ли у нас структуры, которые способны вести виртуальную войну с вражеским искусственным интеллектом, надеюсь, что есть. Вот. Но я знаю, что над русским палантиром тоже работа ведется. То есть работа ведется группой товарищей, как военных, так и гражданских, и, ну, у нас тоже есть там боевая платформа, да, в которую интегрированы там данные и со спутников, и с радиоэлектронной разведки, и фронтовой разведки, и беспилотников, и там всяких пассивных сенсоров. Ну, то есть мы тоже формируем вот этот искусственный интеллект. У нас есть компетенции и в Минобороне, и на гражданке. Потихонечку догоняем, вот, потому что иначе мы будем просто играть в шахматы, в которых противник видит, что происходит на доске, а мы не видим. Вот. Кстати, вот на неделе там вот от CNN показали репортаж. Еще я уж не знаю, чьи это были кадры, но были опубликованы кадры, как украинцы запускают дроны из прицепа фуры. То есть там вот поднимается тент, под тентом находятся три пусковые установки с тремя дронами, по-моему, там FP-1, FP-2.
1: Такие три этажа как бы, да, плотненько?
0: Нет, они друг за другом вот так вот стоят вдоль этой платформы. Вот. И, собственно, таким образом они легализовали любые наши удары по любым фурам, но мы по любым не бьем, и по автобусам с детьми не бьем, и по гражданским машинам с мирными пассажирами мы не бьем. Мы вот буквально сегодня было опубликовано видео,

0: отдельной бригады беспилотных сил «Варяг», 50-я бригада, где прям под объективный контроль видно, как они бьют по этой фуре, которая уже развернулась перед ударом. Еще не успела запустить дроны, там видно, как уже подняли этот тент, там видны вот эти установки с этими дронами, вокруг машины, видимо, обслуги стоят, штуки 4 машины, и наши, значит, по-моему, геранями там работали, влетают в этот, значит, аппарат, уничтожая, ну, только одну фуру, а таких фур, ну, десятки, да, но, тем не менее, мы теперь знаем, что по фурам надо бить, особенно если они катаются в прифронтовой зоне. Вот у меня друзья с спецподразделения «Анвар» на окружной Харькова бьют по фурам, одно видео даже облетело все интернеты, вот там долго жаловались украинцы, что вот даже полиция подъехала, по ней тоже ударили, какие негодяи. А сегодня что было, когда в Енакиево приехали спасатели и снова закружили над ними дроны? А что было, когда разбирали завалы в Старобельске? Там вообще убивали-то детей в несколько волн, да, 16 дронов участвовало в этом, и была не одна волна, а одна за другой в расчете на как можно большее количество жертв. Поэтому вот я все-таки, как сказал, да, в первой части призываю отставить рефлексию. Пятый год воюем, никакой рефлексии уже быть не должно. Вот, то есть мы должны идти к выполнению целей и задач специальной военной операции, не оглядываясь на то, как нас назовут там за океаном, как нас назовут там в Старом Свете, как нас назовут союзники, там Китай или кто-то, ОДКБ, не должно нас волновать, мы должны преследовать свои цели, выполнять их. У нас действительно уже минируют трассу Новороссия, то есть сбрасывают мины, на которых взрываются гражданские машины. Вот погиб водитель фуры на минувшей неделе, как раз подорвавшись на такой мине на трассе Новороссия. Поэтому в войне все средства хороши.
1: Сейчас будут новости, после этого вернемся.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца. Правда всегда одна. Это радио «Комсомольская правда». Реклама.
3: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
4: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
5: Читайте в еженедельном выпуске. Молодой муж вернулся к Бабкиной после краха бизнеса. Люди-магниты. Шарлатанство или сверхспособности. Работать, как Толстой. Учимся режиму у классиков. Газета в продаже с 3 июня.
6: Для лиц старше 12 лет.
7: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАТ не является лекарственным средством.
8: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
2: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Николай Гоголь обожал лето и сильную жару. Он называл себя итальянцем по духу, носил шейный платок и прекрасно чувствовал себя под палящим солнцем. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
2: Об атаках.
6: Силы ПВО за ночь уничтожили 95 украинских беспилотников над российскими регионами. По данным Минобороны, дроны перехвачены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Ростовской, Смоленской, Тульской, Ярославской областями, а также Краснодарским краем, Московским регионом, Республикой Крым и акваторией Черного моря.
2: О выборах.
6: В Армении начались очередные парламентские выборы, по результатам которых будет определен новый премьер-министр страны. По данным ЦИК Республики, общее число избирателей составляет 2 миллиона 485 тысяч 851 человек. По всей стране с 8 утра и до 20.00 будут действовать свыше 2000 участков для голосования.
2: Про Китай.
6: Китай начал специальную морскую операцию к востоку от Тайваня, по данным агентства Синьхуа. Она стала ответом на заявление Японии и Филиппин о начале переговоров по делимитации морской границы к востоку от острова. К маневрам привлечены силы управления морской безопасности двух провинций, а также спасательное управление и центр обеспечения судоходства Восточно-Китайского моря. Их задача – расширить масштабы дальнего патрулирования и мониторинг судоходства в стратегически важных районах.
2: О спорте.
6: Спортсмены из России смогут выступать с флагом в 12 олимпийских видах спорта, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, Россия видит готовность к диалогу со стороны Международного олимпийского комитета. Взрослые спортсмены, полноценно допущены к состязаниям с флагом, гимном и национальной символикой в дзюдо, спортивной борьбе, плавании и синхронном плавании, прыжках в воду и водном поло, спортивной и художественной гимнастике, прыжках на батуте, боксе, тхэквондо и фехтовании.
2: Обо всем.
6: ВВС США использовали ракету стоимостью 500 тысяч долларов, чтобы сбить НЛО. Для противостояния вторжению над озером Гурон 12 февраля 2023 года американские военные направили истребитель F-16. Неопознанный летающий объект был уничтожен. Однако выяснилось, что им оказался воздушный шар бойскаутов. В мае Пентагон опубликовал файлы об НЛО, среди которых были кадры уничтожения объекта над озером Гурон. Нью-Йорк Пост выяснила, что целью был шар, запущенный бойскаутами для исследовательского проекта. По данным газеты, аэростат облетел вокруг земного шара 8 раз, прежде чем его сбили ракетой. Можете себе представить реакцию в Конгрессе США, когда я это сообщил, цитирует издание экс-главу управления по борьбе с аномалиями Шона Киркпатрика.
2: О погоде.
6: В Москве плюс 17, ясно и без осадков.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
1: Продолжаем. Александр Коц. Да, как ни странно, есть во всем происходящем и хорошее, да? Если...
0: Не, но мы просто варимся все время в какой-то такой информационной повестке, в которой позитив отсутствует, и из-за этого создается такое ощущение, что все пропало, все плохо, катастрофа, есть проблемы, нечего скрывать. Мы вот в первой части много о них сказали, но и как бы хорошие новости тоже есть, в том числе и удары по Киеву, хорошая новость, и у нас тоже есть достижения технологические, которыми можно гордимся, и которых боится противник. Вот мы про Middle Strike говорим, что они нам устроили вдоль трасс, но я думаю, что мы это в итоге победим, когда систематизируем ПВО, потому что дроны эти, хорнеты, они ну, не бог весть что. Они спокойно сбиваются, и посмотреть там на видеоотчеты Рубикона, Варяга, Веги, десятками их шлепают. Но вот надо выстроить эту систему с РЛС-ками, да, чтобы прикрыть ими дороги. Ну и плюс, конечно, сетками затянуть, хотя там, когда пикируют с воздуха, сетка не спасет. Но вот те кадры, которые мы видели, это медленный полет вдоль трассы на высоте, может, метров 10. Вот, я думаю, что сетка поможет. Но вот...
1: Здесь вот интересно, извини, что перебиваю, ну сколько лет это можно так сбивать? Да? Угу. Вот потому что над производством дронов работает вся Европа, действительно, как бы мы не выносили эти предприятия в Киеве, там, за пределами Украины.
0: Надо,
1: да?
0: в итоге прийти к такому технологическому уровню, когда условно там установка с дронами-перехватчиками будет автоматически захватывать цель, отстреливать как бы, и сбивать. Ну а что?
1: Дроны будут воевать
0: как
1: сами
0: долго? До конца войны точно как бы, мы будем с этим сталкиваться, и я думаю, дальность, радиус действия этих дронов будет расширяться. Вот. Украинцы тоже жалуются. Вот на неделе там у них давал интервью Анатолий Храбчинский, есть такой один из главных производителей систем радиоэлектронной борьбы на Украине. Он сказал, вот пожаловался на тактику применения наших гераней, да, новую. То есть они не толпой уже идут, просто толпой, как кто-то из них говорил, там какой-то украинский военачальник, что они летят как толпа кабанов, попробуй их там типа остановить. Да? Вот сейчас они уже не толпой летят, а, как он говорит, разумным роем, причем с разделением ролей, то есть одни герани там ведут разведку, да, другие тянут связь, меш-связь вот эту, чтобы была картинка у оператора, третьи там охотятся на авиацию или на мобильные огневые группы, которые охотятся на них, общаются друг с другом через эту меш-связь, то есть там ретрансляторы, которые по цепочке передают сигнал, предупреждают о каких-то препятствиях впереди, там, условно говоря, там, я не знаю, Патриот увидел или еще что-то, надо обходить. И вот они выбирают себе маршрут. Конечно, заранее закладываются разные альтернативные маршруты человека, но в воздухе они уже действуют самостоятельно. И Храбчинский говорит, что им нужна позарез умная ПВО, но это вот только что о чем я говорил, что нам тоже нужна умная ПВО. Вот. Ну, то есть это тот случай, когда можно порадоваться за то, что мы достигли такого совершенства. Вот опять же, мы говорим про вот эти герани на телеуправлении. Раньше мы могли бить ими только там куда-то, ну, 200-250 километров, то есть залетать там куда-то в Черниговскую область, Сумскую или там до Одессы из Крыма долететь. А вот на этой неделе были опубликованы кадры работы герани по нефтебазе Ровенская, которая находится на западной Украине, там населенный пункт Новая Любомирка между Костополем и Ровно. Вот, и как бы там отличная картинка до самого прям удара по вот этим большим терминалам нефтяным, и одна врезается, другая снимает, потом вторая врезается, третья снимает, третья уходит, долбит, то есть такая уже не просто летающая бомба, да, оператор видит, ну, в режиме онлайн, куда он летит, как он попадает, корректирует там следующие заходы дронов. Кстати, рядом с этой нефтебазой находится в 1,5 километрах учебный центр ВСУ, где бусифицированных обучают. Я думаю, что вот у них заодно они получили наглядное пособие по новым возможностям российских гераней. Ну и мы видим, что не справляется ПВО Украины с нашими массированными ударами, да, вот на неделе был очередной удар, обещали системную работу по Киеву, вот она продолжилась, как сказал Дмитрий Песков, системная не значит периодическая, да, но как бы системная – это концентрировать средства поражения на каких-то объектах, по которым нужно обязательно попасть. И в Киеве сразу по 10 предприятиям ударили, там, в том числе предприятие АБРИС-ПТ, это производство дронов, производство средств телеметрии, ремонт электронного оборудования, оптического оборудования. Это было предприятие «Спектр» этой системы РЭП, радиоэлектронной разведки, средства связи. Это завод «Маяк», кстати, не первый раз по нему бьют, там радиоэлектроника, тоже связь. Это госкомпания «Укрспецэкспорт», это компания, у которой монопольное право и на экспорт, и на импорт вооружений на Украину. То есть это та компания, через которую вот все эти вооружения на Украину завозятся. По ней тоже влупили, тоже приятно, да. на Запорожье под удар попали, и цеха там машзавода имени Амельченко, это авиационные двигатели, ремонт этих двигателей, газотурбинные энергоустановки. Снова по заводу «Моторсич» пришлись удары по нему, далеко не первый раз бьют, но это здоровая махина, и периодически там засекают какую-то деятельность, вот, собственно, по ней отрабатывают. В Днепропетровской области ударили по заводу Firepoint, ставший совсем недавно известным, да, который как раз и производит те самые дроны FP1 и FP2, которые вот сейчас на Питер летели, и которые производят ракету «Фламинго», которые грозят, значит, ракету баллистическую FP9 создать, которая чуть ли не до Москвы долетит. Но понятно, что это такая крупноузловая сборка каких-то западных разработок на заводе в Днепропетровской области. В Харьковской области несколько предприятий в очередной раз вынесли, в том числе Харьковское авиационное предприятие, где и дроны производят, и можно ремонтировать авиатехнику и прочее, прочее. Ну и там традиционные такие цели, как Сумская область, Шостка, известный еще с советских времен пороховой завод, завод казенных изделий, и в Полтавской области там по газохранилищам опять били, и в Одессе по портовой инфраструктуре. Я вот обратил внимание...
1: Там, кстати, извините, добавлю, наши военные услышали и мольбы простых украинцев, и да, нашли специально три ракеты, чтобы три ТЦК,
0: тоже, да, были тоже поражены. Да. Вот, по кадрам, вот вроде у них работает этот запрет законодательный снимать работу ПВО, прилеты, последствия, но все равно вот они вываливают это все, вода в попе не держится, они это все вываливают в сети, и вот как раз по этим кадрам можно судить об эффективности поражения. И вот мне понравились кадры из Подольского района, они же после нашего удара орешником там говорили, а, дурачки, там типа ракеты за 80 миллионов разрушили гараж дяди Васи. Ну, конечно, гараж дяди Васи. Вот тут кадры были тоже, такой длинный ангар, похожий на гаражи, да, и вот он горит. Ну, я все ждал, кто-то напишет про гаражи. Никто не стал писать гаражи, потому что все послушали аудиодорожку к этому ролику, а на аудиодорожке видны, слышны, значит, вторичные детонации. Ну, то есть попали куда надо, попали по какому-то складу боеприпасов или сборке, да, каких-то БПЛА, и там очень четко слышны и взрывы каких-то больших боеприпасов, и стрелковки, возможно, какой-то такие мелкие, да, взрывчики, но как бы вот, как там сказали, склад коммунального хозяйства было такого, ну, вот такое у них на сегодняшний день коммунальное хозяйство, но вот хочется надеяться, что действительно это такая системная работа, вот, но повторюсь, вот, к сожалению, вот имеем дело с гидрой, да, вот мы сейчас нанесли удар, это, безусловно, там немножко просадит их возможности, конечно, и эту работу надо продолжать делать, то есть она не бесполезна, но, к сожалению, уровень противостояния такой, что Запад вновь почувствовал там веру в себя, почувствовал, что может экономически каким-то образом попытаться задушить Россию, да, заставить ее сесть за стол переговоров на условиях, на условиях капитуляции, будем так говорить. То есть они в это реально поверили. Но если у нас, говорю, у них Кая Каллас выходит и рассказывает, как России надо сокращать армию, значит, платить и каяться. Ну вот...
1: Еще выйти, значит, из Абхазии, Южной Осетии, Приднестровья.
0: Да. Ну, то есть вот это у них в мозгах. И она-то, конечно, такая... недалекого ума политик, но... примерно то же самое транслируют из Берлина, из Парижа, из Лондона. Другими словами, как бы, более замысловато, но, тем не менее, как бы, запрос у них вот такой есть. Поэтому возвращаемся в нашу первую часть и говорим, что надо уничтожать лиц, принимающих решения, разрубать мосты и прочее, прочее, прочее. Пожалуйста, переслушайте первую часть нашего сегодняшнего эфира.
1: Но через пару минут следующая часть обязательно будет.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
9: сказано. Реклама.
10: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
11: Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
12: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
14: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужно именно Иран, не то чтобы сменить политический режим, конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести, но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота и экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения с одной стороны и полного контроля за Ираном с другой стороны.
15: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
1: Продолжаем. Ну и как-то по традиции, раньше мы все время говорили об оперативной ситуации на линии соприкосновения, в последнее время, наверное, чуть меньше, да, и здесь вот тоже возникает такой контраст между событиями, уже уходящими в воздушное такое противостояние, да, с тем, которое вот совсем недавно еще мы так тщательно, да, разбирали по картам, где кто куда продвигается. И вот у нас же цель освобождения полностью конституционных границ стратегическая, и она как бы, ну, понятна, и странно обсуждать другое, но тактически, насколько это важно сейчас, насколько важно прямо сейчас вот идти в Славянск-Краматорск, или нужно решать вот эти задачи, возникшие как наглого, свалившиеся с дронами, совсем с ударами вглубь, НПЗ там и так далее?
0: Даже не знаю, что важнее, но мне кажется, надо решать эти задачи параллельно, потому что, ну, не будут же штурмовики группировки «Центр», которые ждать, взламывают, да, ждать, там, пока решат одну проблему, или они же не пойдут решать проблему вместо кого-то.
1: Ну, да.
0: Поэтому они будут продолжать выполнять свои задачи, или группировка «Юг», да, которая сейчас работает уже в Константиновке, и там прям нормальные такие успехи у нас. Я понимаю, что многим бы хотелось, чтобы города брались за один день, и мне бы самому тоже этого хотелось, как мы брали некоторые города в самом начале СВО, там, за неделю, да.
1: Другие времена были уже.
0: Особенно, да, в Луганской Народной Республике, откуда противник до какого-то момента просто отступал, да, потом начал уже цепляться за промзоны, типа там Северодонецка, Рубежного, Лисичанска, и то все равно оттуда их достаточно быстро выбили. А вот, но вот южане сейчас уже прорвались к мосту через Кривой Торец, это река, которая делит пополам Константиновку, там уже бои идут на подступах к Бельгийскому парку, есть там такой, отдельные наши штурмовые группы уже пытаются пересечь реку, чтобы закрепиться в лесном массиве на западном берегу, при этом продвижение к центру города идет уже с трех сторон, об этом, кстати, на минувшей неделе говорил и глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, городские бои идут в районах Молочарки, Новодмитровки, плюс наши штурмовики уже углубились в микрорайон Николаевский в Константиновке. Параллельно по флангам работаем, там и Долгая Балка, Иванополия, Плещеевка, да, и с запада через Степановку и Русин Яр на Добропольском выступе. Тактика, собственно, вот вынуждена, да, которую мы применяем, это та самая тактика, как говорил Сырский, тотального просачивания, то есть это классическое просачивание малыми группами по два два, по три, может быть, человека, и уже потом в городе сшиваются в подразделения и идут, зачищают. Мы, по сути, это видели и в Красноармейске, и в Димитрове, и в Авдеевке еще это практиковалось. Вот, и там, конечно, ну, битва эпичная. Вот мне сейчас прислали отчет за май, видеоотчет за май только от 1-27 гвардейского артиллерийского полка работы дронами. Ну, это впечатляет, там, 4 минуты одного сплошного поражения от живой силы, начиная с живой силы, заканчивая танками, артиллерией, ну, то есть даже артиллерия там вот где-то в окрестностях еще остается, хотя вроде бы, да, обстановка дроновая, она не позволяет. На Краматорском направлении, ну, то есть где-то везде двигаемся, да, потихонечку, оно может быть и незаметно это все по карте, но постепенно все-таки приближаемся к главной цели. Константиновка для противника – это очень важный рубеж был, и, конечно, его потери для Киева очень болезненная, потому что мы взламываем фактически начало вот этой генеральной линии обороны, и я думаю, после взлома Константиновки там и Добропольский выступ должен посыпаться, а значит, мы к Дружковке уже будем подходить с трех сторон, уже легче, как бы, да, не надо формировать эти клещи, они уже сами по себе будут сформированы. Я не думаю, что там взлом всей этой линии обороны – это перспектива ближайших недель. Дай бог нам к концу года, да, оформить условия для полной изоляции этой генеральной линии, потому что, ну, в лоб мы не будем штурмовать, это невозможно. А иначе вот при условиях, что никто пока не совершил вот этого технологического скачка, рывка, да, когда будет создана такая система противодействия дронам, ну, хотя бы тактического звена, которая позволит нам все-таки двигаться вперед, в том числе с техникой. Да. Вот техника не должна быть одноразовая. Сейчас она, к сожалению, одноразовая. Если мы говорим о каких-то штурмовых действиях, она обратно не вернется. Это вот 90%. Вот. И если там один танк сможет перенести 10 ударов дронов, если он сможет уничтожить 10 дронов, летящие на него, это уже будет хорошим подспорьем. То есть нужны... Ну, я знаю, что работы над этим ведутся. Вот это, как они называются... комплекс активной защиты. Ну, вот о чем мы говорили, автоматика, да, искусственный интеллект, как угодно. То есть танк должен ехать, внутри танкисты не должны думать о том, что по ним летят дроны. Система активной защиты должна сама отстреливать и уничтожать эти дроны, которые летят на танк. И тогда...
1: Но внутри танкиста, наверное, уже не должно быть по-хорошему.
0: Ну, черт его знает, пока рано. Мы же видим, к чему приводят эксперименты с искусственным интеллектом. И в Иране мы видели это на примере школы девочек, и в Старобельске мы видели на примере общежития, да, педагогического института. Вот, поэтому вот ждем технологическую... Надеюсь, что у нас случится этот технологический прорыв, который, ну, если не обнулит, то все-таки минимизирует воздействие дронов в тактическом звене. Бог с ним тыл. Ну, в тылу... Пусть летят в тыл. Нам важно вот обеспечить условия для продвижения по земле, потому что очень тяжелая дроновая обстановка, конечно, вот крайне тяжелая. В последние дни, в последние недели вот все хуже и хуже, как говорится, да. Вот, все равно идут, все равно пользуются и погодой, и, там, и временем суток, когда подслеповатые эти дроны, есть у них такие. Но это, конечно, вот так вот по капельке.
1: Ну, это потом и Славянск-Краматорск, и Запорожье, о котором мы совсем недавно говорили, что в бинокль видно уже, да, и Херсон.
0: Ну, сегодня были кадры, как FPV-дрон наш к администрации Запорожья подлетел и по блокпосту возле нее влупил. Это вот уже, значит, мы еще ближе стали, если наши дроны долетают до центра города Запорожья. Вот. Ну, про Запорожье, я думаю, рано говорить. Нам важно решить задачу в первую очередь в Донбассе. А, собственно, фон вокруг, он продолжает оставаться враждебным, я имею в виду вокруг, прям вокруг, да, в мире, в Атлантике, вот, например, да, на минувшей неделе французские командос прям посреди Атлантического океана высадились на борт танкера, который шел из Мурманска, они его приписывают к нашему теневому флоту, да. Это, кстати, не первый уже случай, когда французы участвуют в таком захвате. Если я не ошибаюсь, было уже 5 таких захватов. Сначала там танкер «Баракай», потом танкер «Феникс», потом еще что-то. Потом с бельгийцами они совместно что-то захватывали. Я, кстати, проследил судьбу этих танкеров, что с ними случилось после захвата. И выяснилось, что все они потом были отпущены, просто они заплатили какой-то штраф. Ну, то есть, если раньше мы обвиняли европейцев в морском пиратстве, да, они просто захватывают корабли, то тут уже это уже получается не пиратство, это получается такой международный рэкет. Вот, ты пришел, заплатил, ладно, тогда тебе можно, плыви дальше. Вот, хотя они вроде как там пытаются бороться, да, экономически нас душить через это все дело. Ну, вот очевидно, что как бы не работают дипломатические ноты, какие-то возмущения, да, они никак не влияют на этих пиратов 21 века. А вот фрегат адмирал Григорович в Ла-Манше, да, который провел под носом у британцев 2 танкера, вот это они понимают, они силу понимают, поэтому не надо стесняться ее демонстрировать. Ну и еще у нас остается пару минуток, я хотел все-таки поздравить наших юниорок-гимнасток, которые завоевали 2 золотые медали в Болгарии на чемпионате Европы среди юниоров, и там прозвучал наш гимн, и там был поднят наш флаг. Вот я смотрел церемонию награждения Яны Заикиной, 16 лет, да, первый раз на международной арене, и сразу вот под флагом, который ее поколение, по сути, не видело, да, на больших соревнованиях, и она сказала, что она очень горда, что смогла поднять флаг России, что заняла первое место, а на втором месте, кстати, была украинка София или София Краинская, и пока играл российский гимн, она демонстративно всунула наушники в уши, закрыла лицо руками, вот, серебро-то с ее шеи никуда не делось, а лицо она потеряла, да, сама. Вообще очень важно, что, мне кажется, важно, что флаг и гимн вернулись, это я не думаю, что это какой-то жест дружбы или доброй воли, холодный расчет, просто в международных федерациях поняли, что 5 лет, которые они жили без России, ну, они теряли рейтинги, теряли спонсоров, теряли зрителей, потому что без российских спортсменок гимнастика – это уже не гимнастика. Мы одни из лидеров в этом виде спорта, и Яна Заикина 16 лет от роду сделала то, чего 5 лет не могла сделать целая армия спортивных функционеров. Просто вышла, победила под российским флагом и гимном по-русски. Вот на этой мажорной ноте я и предлагаю попрощаться. Всем пока, спасибо, друзья.
1: До встречи.
15: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
9: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
16: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда».
17: И тебе рекомендую.
18: Надо ли вернуть смертную казнь? Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения.
2: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое «Радио Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам.
19: Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
20: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Александр Пушкин одновременно любил и ненавидел лето. Ох, лето красное, любил бы я тебя, когда б не зной да пыль, да комары, да мухи, писал он. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
21: В Москве 8 утра. В Челябинске 10. В Кемерове полдень. В Якутске 2 часа дня.
22: Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
23: Об атаках.
6: В ночь на воскресенье отражена атака беспилотников на Миллеровский район Ростовской области. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало, об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Количество сбитых аппаратов он уточнять не стал. Всего силы ПВО за ночь уничтожили 95 украинских беспилотников над российскими регионами.
24: О конфликтах.
6: Соединенные Штаты намерены использовать активы Ирана для компенсации ущерба, нанесенного в результате атак странам Персидского залива. Речь идет о государствах региона, на территории которых размещены американские военные базы. В их числе Бахрейн, Иордания, Ирак, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия, передает Рейтер со ссылкой на источники. По данным агентства, после начала военной операции США и Израиля против Ирана в конце февраля, эти государства регулярно становились целями ударов иранских ракет и беспилотников. Механизм компенсации позволит частично покрыть ущерб, причиненный инфраструктуре и объектам.
25: О вирусах.
6: Круизный лайнер «Хондиус», на котором в мае произошла вспышка хантавируса, впервые отправился из Нидерландов на Шпицберген. Об этом говорится на сайте порта Роттердам. Стоянка судна в стране продлилась 3 недели. На Шпицбергене лайнер заберет пассажиров и отправится в круиз по Арктике. В апреле и мае этого года из-за хантавируса не выжили 3 пассажира круизного лайнера, выполнявшего рейс через Атлантический океан из Аргентины в Кабо-Верде. Позднее случаи заражения подтвердились в Швейцарии, Израиле, Германии, Великобритании, Франции, Испании и США.
26: О погоде.
6: Оранжевый уровень погодной опасности из-за аномальной жары объявлен в Москве и Московской области. Предупреждение будет действовать с 9 утра 8 июня до 21.00 9 числа, сообщили в гидрометцентре. Там отметили, что в этот период столбики термометров могут достигать плюс 30 градусов. Горожан просят пить больше воды, отказаться от сладких газированных напитков, а также крепкого алкоголя и кофе, который способствует обезвоживанию. В жару рекомендовано носить головные уборы и светлую одежду из натуральных тканей.
27: О валютах.
6: Официальный курс доллара на выходные 73 рубля 47 копеек, евро 85 рублей 56 копеек, юаня 10 рублей 85 копеек. Евгения Глинская, служба информации.
28: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
29: Здравия желаю. В эфире радиостанция «Комсомольская правда». В эфире военное ревю «Комсомольской правды». Мы начинаем очередной выпуск. И его, как всегда, проведут хорошо знакомые, надеюсь, вам люди. Это Виктор Баранец и еще кто?
30: Аким Апачев, здравия желаю.
29: Аким Апачев, видите, вы здравствуйте. 4 июня 2026 года. 110 лет назад в нашей военной истории произошло достаточно легендарное, по боевым событиям, знаменитое событие – Брусиловский прорыв. Я и в военной академии, и в военном училище, естественно, изучал военную историю, и мне почему-то больше всего запали в памяти 2 момента. Один из них связан с непослушанием командующего Юго-Западным фронтом Брусилова перед императором. В чем было дело? А в том, что, намечая Брусиловский прорыв, Брусилов сразу подчиненным своим 4 армии приказал наступать на своих наиболее выгодных участках сразу вчетвером. Это вообще перечило всем священным канонам военной стратегии и тактики. И когда императору доложили о плане Брусилова, он был категорически не согласен. Но поскольку Брусилов взял на себя ответственность о наступлении, он, в общем-то, не отдал приказ на остановку армиям, и Брусиловский прорыв свершился. Кстати, я вам хочу сказать, что вот этот прием использовался и во время нынешней специальной военной операции командующего одной из группировок генерал-полковником Мордвичевым, тем самым, которого называют в армии генерал-прорыв, и тот самый, который уже стал главнокомандующий сухопутными войсками. При взятии одного крупнонаселенного пункта Мордвичев тоже применил вот эту абсолютно нелогичную тактику. Он приказал войскам наступать сразу с нескольких направлений. Противник никак не мог разобраться, откуда же идет главное направление, метался, перебрасывая с одного участка фронта на другой. В конце концов, Мордвичеву удалось прорвать оборону противника на самом слабом участке. Ну, что касается Брусиловского прорыва, то, к великому сожалению, его результатами не удалось воспользоваться из-за пассивной позиции союзников и армии
30: другой. Да, и западные и северные армии как-то не очень поддержали это все. Да, если бы фронт западный и северный пришел в движение, то можно было развить успех. Но тактический успех был, конечно же, стратегическое разбить не удалось. Перебросили отсюда из Италии там соединения в том числе.
29: Ну что, а теперь к повестке дня. Она очень простая.
30: Товарищ полковник, давайте как-то... В общем, мы можем прорываться, можем глубоко заходить, и в том числе, если мы смотрим, сегодня откроем карту боевых действий, важно понимать, что для того, чтобы там пройти на такую глубину, нужны решительные действия. Но, в принципе, все возможно.
29: Ну, конечно, нужна еще в определенной мере хитрость. Бывший начальник генштаба Лобов даже книжку написал, которая так и называется «Военная хитрость». Чрезвычайно любопытная вещица.
30: Сун Цзи тоже много в этом писал, «Искусство войны».
29: Да.
30: Нужно делать то, что от тебя противник меньше всего ожидает. Ровно это и сделал Брусилов.
29: Ну, а теперь коротенько о том. Ударные беспилотники, соотношение сил. Вы все внимательно наблюдаете за тем количеством беспилотников, которые запускает противник по нашим позициям, по нашим городам. И, конечно, следите, как отвечает Россия. Количество беспилотников, которые используют обе стороны, за последнее время вырастает кратно. Ну, я для начала скажу, что вы знаете, об этом уже не Баранец вам сказал, а Путин сказал, что к концу года мы должны выйти на рубеж 7,5 миллионов беспилотников. Вчера Мантуров сказал, производим день 15 тысяч. Вы знаете, я боюсь сказать, но скажу, что это мало. Это мало, потому что европейский колхоз пашет денно и ночно, так же, как наши ребята, которые в цехах работают в 3 смены. Пока мало. Значит, надо будет наращивать. Ну, а что же делать? Как эту проблему решать? Вот тут стоят несколько направлений. Кратенько вам скажу. Первое направление, оно уже совершенно очевидно, это разработка беспилотников у уничтожителей вражеских. Я не скажу «камикадзе», не люблю это слово. Есть. Вот на этом направлении работают наши высоколобые конструкторы. Вторую проблему или второе средство поражения, вот Аким уже называл, это разработка дешевых эффективных ракет, чтобы они не стоили там 4 миллиона долларов, как эта ракета ПАК-3 у американского Патриота. Вот над этим мы сейчас работаем, и кое-что уже делается. Вы, наверное, заметили, у «Панциря» когда-то было 12 стволов, 6 стволов, вернее, потом стало 12, сейчас «Панцирь» может запускать малогабаритные аж 48 ракет. Вот на этом направлении, но все равно дороговато. Дороговато, потому что в промышленных масштабах, хотя и запускаем, пока дороговато. Ну что, еще, безусловно, еще одно направление – это РЭП. Его величество – радиоэлектронная борьба. противник не стоит на месте. Мы в начале операции очень хорошенько продвинулись, научившись с помощью РЭП считывать частоты, на которых идут вражеские беспилотники. Но он, зараза, быстренько приноровился, не знаю, с помощью украинских или британских, или мозгов. Но поставил аппаратуру, которая при обнаружении частоты, на которой работает, он переключался, и нам тоже приходилось лихорадочно искать ту частоту. Ну, что еще я вам хочу сказать? Я бы еще хотел сказать, что работаем над чем? Конечно, над лазером, над многострадальным лазером. Успехи есть, но они не слишком такие крупные, о которых бы я вам мог бы сообщить. Мне повезло однажды присутствовать при испытаниях лазера. Я вам скажу, что на моих глазах вынесли мозги или сожгли мозги беспилотнику, который летел на высоте, по-моему, 80 метров. Вот дальше не идет, потому что... Но никак нельзя обмануть законы физики, потому что лазер рассеивается, и его мощность воздействия на объект значительно ослабевает. Ну что, а теперь мы, в общем-то, имеем дело и с Самоделкиными, которые сейчас уже предлагают нам сумасшедшие идеи. Ну, ладно, сети мы уже внедряем. Километровые сети на стратегических участках нашего фронта уже натянуты и помогают. А с другой стороны, любопытный, экзотичный эксперимент сейчас проводится. Стреляют патронами с краской, которые ослепляют вражеский беспилотник. Ну, пока здесь дела у нас таких резких продвижений на этом направлении с так называемыми цветными патронами нет. Но вот более-менее, вы знаете, продвинулись в этих специальных патронах, которые не взрываются, из которых, ну, назовем так, боеголовка, да, которая взрывается на определенной дистанции, поставлена в определенное время на определенную высоту. Управляемый взрыв, да, есть. Но пока мы не можем похвалиться. Ну а что? А тем временем, начинали то специальную военную операцию 60% поражения беспилотников, а сейчас уже на некоторых участках работаем на 95%. На определенных участках, я сказал, потому что все-таки пропускаем. И я думаю, что надо быть слишком наивным человеком, чтобы говорить, что мы можем там 100% закрывать. Этого еще долго не будет. Доклад закончен. Переходим к приемам ваших звонков. Сергей из Новосибирска у нас. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, товарищи. Вот что, сейчас вот в последнее время говорят, что о так называемом технофашизме. Вот что такое технофашизм?
29: Использование техников с фашистскими последствиями. Варварское уничтожение человека нелюдскими способами, фашистскими способами. Вот это и есть технофашизм. Так я понимаю. Если вы не согласны, кто-то, пожалуйста, можете выдвинуть свои аргументы. Аргументы, самое главное.
30: А что такое авраамический, монотеистический технокапитализм, товарищ полковник?
29: Это... О, да. Я тут тоже приготовил для таких умников несколько вопросов из военных. Если только мне будут задавать, я тут же свой козырь выдвину. Пусть они тоже помучаются. Ну что, дорогие друзья, наш телефон 8 800 200 ровно 9702. Запомнили? 8 800 200 ровно 9702. На ваши вопросы попытаются ответить Аким Апачев и Виктор Баранец. Не забывайте, это военное ревю, а не совбез. Поехали дальше.
28: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое, многое, многое другое.
3: Реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
4: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата два раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
7: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
8: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
29: На радио «Комсомольская правда» продолжается выпуск военного ревю. На ваши вопросы будут стараться ответить Апачи Воронец. Я недоволен ответом человеку предыдущему, что такое технофашизм. Я подбирал более яркий пример, может, он ему быстрее дойдет. Это, например, когда противник, взяв вас в плен, отрежет вам лазером некоторые части тела, а потом и голову. Вот это... И называется технофашизмом. Думаю, что это уже ближе к истине. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Евгений Ярославль. Здравствуйте.
10: Здравия желаю, Виктор Николаевич Аким.
30: Здравствуйте.
10: Вот поскольку у меня знания иссякают, это знания иностранных на ином языке приветствий, вот я прошу людей там, пусть мои знания пополнят, здороваясь там разными этими приветствиями. И вот и вопрос такой, товарищи.
29: А куда истекают ваши знания? Скажите, пожалуйста.
30: Какую емкость?
10: У меня немножечко.
29: Вы сказали,
10: я так что.
29: Что осталось потом? Что?
10: Ну, знания на иностранных приветствий, на иностранных языках. Вопрос такой, товарищи.
29: My dear friend. Да.
30: Six seven можно еще. Six seven, six seven. Вот это вот. Долго объяснять, не обращайте внимания.
10: Вот вопрос такой. Вот наши орудия, они вот в лесополках, ну так же и вражеские, больше в лесополках маскируются. А вот есть такие, не вдаваясь в подробности, это вот на открытой местности, могут маскироваться орудия ствольной
29: артиллерии? Могут. И даже танки на открытой местности великолепно маскируются.
10: Движение, конечно. Спасибо.
29: Всего доброго. Добрый день, дядько. Добрый день, Тоби. Поехали дальше. Кто следующий в эфире? Сергей, Петербург.
11: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот такой вот вопрос. У нас была зерновая сделка, да, и мы вышли из зерновой сделки, да, вот сейчас прошло столько много времени. Как вы полагаете, вы можете дать как бы оценку, правильно это было решение или нет?
29: Если украинцы под видом зерновой сделки таскали боеприпасы и технику, а мы их уничтожали, это было сделано абсолютно правильно. и сейчас делается. Тоже абсолютно правильно. А вот когда мы тащили зерно в Африку, зерно туда, да, а наши корабли топят, а там люди умирают с голода, вот это неправильно.
11: А как наш сейчас флот действует?
29: Еще флоты у нас осталось, у нас еще остались даже у нас флоты Тихоокеанский, Северный, Балтийский, Океанский, Северный, Балтийский.
11: Перебиваю, на Черном море мы ведем боевые действия, прекратили.
29: Ах, вы на Черном море, теперь я это понимаю. Нет, мы не прекратили.
11: На Черном море было?
29: Да, на Черном море, не на Каспийском, можем.
11: Прохождение,
29: все, что я вам рассказываю, это было на Черном море. Ну, то самое, которое украинцы выкопали руками.
11: Получается, наш флот не блокирует сейчас поступление.
29: Я вам только что сказал, что мы бьем, каждый день бьем, в том числе и по портовым сооружениям, кто там бьет. Там Черноморский флот бьет тоже, уважаемый.

0: внимание, внимание, золотая идея. Внимание, вам никто не мешает. Вот у нас, например, во дворе стоит ящик, куда одежду бросают люди и правильно делают. А почему бы рядом не поставить ящик для книг? Конечно. Аким правильно говорит?
1: Конечно.
0: У меня и в подъезде.
1: Конечно. Да, ящик для книг – это хорошая история возле каждого подъезда.
2: Ну, лишь бы от непогоды защищало.
1: Согласен.
2: Ну,
1: согласен.
2: Не хочу занимать время, потому что там на связи много желающих. Вопрос. Товарищи офицеры, а как ваш, на ваш взгляд, почему не делают трехмодульные подводные лодки? Ведь как бы напрашивается, само собой, есть центральный модуль, где повышенная комфортность для экипажа, запасной самовар, а справа-слева боковые модули. Это модули с боевой частью. Сплыл, отстрелялся, погрузился, пристыковался, уехал.
0: Пожалуйста, пожалуйста, немедленно, немедленно поделитесь, пожалуйста, своей гениальной мыслью. Поделитесь с нашими кораблестроителями. Хорошо? Я вам желаю удачи.
2: Я вас услышу. Всего доброго, товарищи офицеры.
0: Всего доброго, пока. Ставрополь у нас. Здравствуйте.
3: Вопрос такой, Виктор Николаевич, скажите, пожалуйста, в чем смысл призывников отправлять, допустим, с Кавказа на Дальний Восток, а с Дальнего Востока в Москву? А зачем столько трат, когда они могли бы в соседних регионах служить? У нас есть на Кавказе тут Черноморский флот. А я помню, я, допустим, на Тихоокеанском служил. А это же экономия
0: хорошо.
3: Большая была, правильно?
0: Вопрос понятен. Вопрос понятен. Есть два момента, которые вы должны знать. У нас экстерриториальный способ комплектования войск. Если мы будем оставлять тех же призывников служить в Татарии, там, в Чувашии, Мордве и так далее, есть опасность, что однажды сформируется национальная армия. Вы умный человек, а дальше поразмышляйте, к чему это может привести. Всего вам
4: понял,
0: доброго.
4: Спасибо.
0: Светлана из Челябинска. Витя из Москвы заждался вас. Отключайте. Так хотел Света вам поговорить.
1: О, внезапно.
0: Алло.
1: Светлана, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Я хотела сказать, есть ли ракетница, которая стреляет салютом, давать водилам пистолет, вот эти вот ракетницы для защиты? А вопрос такой. Скажите про значок, член семьи участника Великой Отечественной войны. Пишут льготы погибшим, а в скобочках умершим. Так умершим от чего? От ран или от возраста? Спасибо.
0: Нет. Безусловно, льготы даются от умерших после ран, полученных на специальной военной операции. Все. Вот то, что вы говорите, значок, это такое творчество, местечковое творчество. Государственные награды. Такой я пока еще, во всяком случае, не видел. Вот и все, что я вам скажу. Льготы прописаны в законе. Если человек погиб на фронте, 3 миллиона выплачивают членам семьи. А еще к нему может добавляться региональные добавки. Это тоже есть. Да, у нас в каждом субъекте федерации существуют свои добавки, поэтому прибавки по этому печальнейшему случаю. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Борис Тверь.
6: Это Борис, город Тверь. Извините, после суда у меня дикция такая. Я хотел присоединиться к вашему вопросу, который был затронут вчера в программе. По поводу, что мод резидента говорит, что нельзя резкого вызывать. Если полностью согласен из того, что его...
0: Дорогой человек, остановите, пожалуйста. Невозможно понять, что вы спрашиваете. Извините нас, пожалуйста, но абсолютно ничего. Причем по Первому каналу, я не знаю, Аким, ты выступал, может быть, на Первом канале? Я не выступал давно уже.
1: Да, пока меня тоже не зовут. Я там
0: однажды
1: в Суджу съездил, после этого не зовут все. Почему-то, не знаю почему.
0: Спасибо. Ну, надеюсь, что все еще будет впереди.
1: Ну, знаете, как Корней Иванович, Корней Чайковский говорил, в России нужно жить долго. Вот поэтому...
0: Да, это хорошая мысль, да. Ну что, мы идем дальше, ждем следующего человека в эфире. Алексей Саратов, здравствуйте.
7: Реплика, короткий вопрос. Реплика. Вчера звонил...

0: из Саратова, кто-то назвавшись Алексеем. Алексей разный бывает, Алексей Николаевич.
1: Согласен.
0: Я бы такого себе не позволил, да. Вы меня уже знаете. Да, это реплика. Вопрос. Кто сбивает дроны над городами? Не срочники же?
2: Нет. Сбивают системы ПВО.
1: Системы ПВО, дроны, да. И опять же...
2: Вертолеты.
1: Да, это очень важный вопрос. Знаете, мы говорим, да. Вот давайте охотникам дадим возможность сбивать дроны. Хорошо, вот есть охотник, вот летит дрон, вот он его сбивает. И не дай бог, этот дрон куда-то, осколки его падают и какой-то вред наносит, там, здоровью или имуществу. Вот это очень важный вопрос, на который пока, ну, ни у меня, ни у моих друзей ответа нет. Вот что важнее, сбить дрон и взять ответственность на себя или пропустить его к цели? Я не знаю, у меня нет ответа.
2: Да, и правильно ты говоришь, и сгорела хата, и все теперь к раннему. Ну что, мы уходим на перерыв, Аким, да?
1: Да, вернемся после небольшой паузы.
2: Перерыв.
3: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Друзья, будущее наступило.
4: Радио уже давно не шипящий приемник.
3: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую.
5: Реклама. Читайте в еженедельном выпуске. Молодой муж вернулся к Бабкиной после краха бизнеса. Люди-магниты. Шарлатанство или сверхспособности. Работать, как Толстой. Учимся режиму у классиков. Газета в продаже с 3 июня.
6: Для лиц старше 12 лет.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Руководитель информагентства «Ньюсфронт» Константин Кнырик о визите генерального секретаря НАТО в Киев.
8: Я думаю, что это очередной абсолютно формальный визит, достаточно, кстати, формального человека, потому что все-таки нужно понимать, что процессами деятельности проекта «Украина», ну, управляет явно не Рюты, да, этим управляют достаточно подготовленные профессиональные люди, которые вряд ли торгуют лицом. Поэтому задача Рюты – торговать лицом. Вот он приехал, поторговал лицом, чего-то там вдохновил, но я так понимаю, что у натовских структур сейчас в Украине есть перечень требований, причем там у европейских структур, в том числе этот перечень требований, он связан напрямую с тем, что киевскому режиму начали потихонечку выдавать транши из согласованных вот этих денег, 90 миллиардов, причем хотят там увеличить, там еще долг финансирования появляется и так далее. Этот перечень требований, он абсолютно, к слову, понятный. Одно из основных – это понижение возраста мобилизации, ну и, соответственно, выполнение Зеленским своей стороны договорных отношений, а его сторона, как бы, она отвечает за поставку пушечного мяса. То есть это вот задача Зеленского, он этим и занимается. Поэтому я думаю, что визит абсолютно рядовой.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
9: О важном.
7: Омбудсмены России и Украины договорились о передаче справок и другой необходимой документации гражданам. Об этом заявила уполномоченный по правам человека России Яна Лантратова. Появились сообщения и со ссылкой на украинского омбудсмена Дмитрия Лубенца о продолжающих поступать запросах на выдачу документов, подтверждающих трудовой стаж для выхода на пенсию, и другой информации. Ранее состоялась первая рабочая встреча между российским омбудсменом Лантратовой и ее украинским коллегой. Они представили списки лиц, готовых к обмену, а также договорились о продолжении посещения военнопленных на территории обеих стран и доставке писем и посылок от близких.
6: о спецоперации.
7: ВСУ начали маскировать взрывные устройства в бутылках из-под воды. Речь о прозрачной пластиковой таре, которая состоит из двух частей. Они соединяются между собой резьбой, скрытой под этикеткой, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Там уточнили, что такую бутылку нельзя трогать руками, с ее содержимым нужно обращаться осторожно во избежание детонации.
6: Об алкоголе.
7: Число отравлений спиртосодержащей продукции в России снизилось на 39%. Цифры приведены за период с 2016 по 2025 годы, говорится в докладе Роспотребнадзора. За 9 лет в стране зарегистрировали 387 тысяч случаев отравлений спиртосодержащей продукции, из которых больше 106 тысяч закончились летальным исходом. Доля смертельных случаев составила почти 27,5%. В прошлом году показатель острых отравлений был примерно 20 случаев на 100 тысяч населения. При этом число смертельных отравлений по сравнению с 2016 снизилось на 31%. Согласно данным ведомства, выросла доля женщин среди пострадавших. Если в 2024 она составляла 21%, то в прошлом году достигла 34%. На мужчин пришлось 66% случаев.
6: Об отдыхе.
7: В Москве усилили патрулирование водоемов из-за жары. Речь об акватории Москвы-реки, Чистого залива, Серебряного бора, Химкинского водохранилища и городских прудов. По прогнозу синоптиков, в эти выходные максимальная температура воздуха в дневные часы может достигать 25 градусов. В связи с чем? В разы вырастет число отдыхающих у воды. В столице работают 26 поисково-спасательных станций. Москвичей просят быть внимательнее, соблюдать правила безопасности во время отдыха у водоемов, не оставлять детей без присмотра.
6: О погоде.
7: В Москве плюс 20, ясно и без осадков. Евгения Глинская, служба информации.
6: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
2: На радио «Комсомольская правда» продолжается выпуск военного ревю. На ваши вопросы стараются ответить Аким Апачев и Виктор Баранец. И я еще раз хочу поблагодарить наших информационных волонтеров Боева и Шевченко за те подборки о событиях на фронте, которые они публикуют в чате. Заходите в чат, читайте чрезвычайно актуальную, интересную информацию. И особо, парни, я благодарю вас за то, что вы открываете забытые страницы нашей военной истории. Это большое дело. А мы ждем, кто следующий в эфире. Будьте добры. Светлана, Москва. Здравствуйте, Светлана из Москвы.
10: Здравствуйте. Я хочу вам задать такой вопрос. Что мне делать? У меня сосед захватил квартиру, захватил ванну и ломает дверь.
1: Спасибо. Спасибо, до свидания, всего огромное. Доброго. До свидания. Да, обратитесь, да, в ЖЭК и в правоохранительные органы.
2: Да, в полицию, да, в суд и так далее. Это решаемый вопрос. Кто следующий в эфире? Вы видите, люди до чего доходят? Уже как на нас какие надежды возлагают. Мы скоро будем
1: заборы. Вам пора в Госдуму, я вам серьезно говорю.
2: Асфальт прокладывать.
1: Я буду вашим помощником, я буду помощником депутата. Мы с вами порядок наведем быстренько.
2: Запросто. Ну, если тем более у меня будет 500 тысяч оклад, я уж с тобой как-нибудь поделюсь, половинку тебе отдам, да. Кто следующий в эфире? Будьте добры.
1: Да нет, дозвонился.
2: Валерий,
1: да. Валерий, здравствуйте.
2: Ну, это уже по Акиму.
11: У меня такое к полковнику Баранцу. Вот вы как-то на неделю тому назад передавали, слушали ваши передачи, вы рассказывали за награды, за военные награды в это время, в настоящее время. А у меня такой вопрос. А в 1936 году было введено, значит, положение об оплатах за боевые ордена и медали. В 1947 году было отменено.
2: Да.
11: Потом в 1957 году...
2: А в чем вопрос ваш? Будьте добры. Вопрос. Я рассказывал историю наград, какие деньги полагаются. А в чем вопрос? Извините, пожалуйста.
11: А вопрос в чем? Фронтовики, которые остались единицы уже их на пальцах посчитать, они имеют ордена, которые еще живые. Ну,
2: да.
11: Они получают доплаты какие-нибудь или нет? И есть ли положение о детях
2: уважаемые,
11: войны.
2: Положение есть, только не везде исполняется это положение о детях войны. Это вопрос дискуссионный до сих пор. Так он и не решен в полном объеме. Потому что даже не определяют, кого же считать ребенком войны. Вот вам вопрос тоже для Государственной Думы.
11: Товарищ полковник, получается, что мы с вами не дети войны, да?
2: Да, ну а как же я? Извините, меня отец сделал, когда с фронта пришел. Какой же я ребенок войны? Всего вам доброго, уважаемые. Всего вам хорошего. А то, сколько сейчас платят за звание Героя Российской Федерации, за Орден Мужества, за другие. Я рассказывал, там разные расценки и так далее. Кто следующий в эфире у нас? Будьте добры. О, Ростов-на-Дону, здравствуйте.
12: Товарищ полковник. И фронтовой гвардии рядовой Аким Апачев.
1: Здравствуйте.
12: Я что хочу. Вы, наверное, знаете, слышали, что Попов создал радио. И после этого были массовые манифестации протеста, что радиоволны очень опасны. Я не специалист, но вот у меня знакомый давно, техник авиационный, прошел мимо перехватчика, а там был включен какой-то прицел электромагнитный. Белокровие, госпиталь, комиссование.
2: Ага.
12: Вот сейчас говорим рэп, а на как на организм он влияет? Вот этот рэп.
2: Там же, наверное, мощнее. Нормально влияет. Если бы влияли, то у нас бы рэпа не было. У нас бы тысячи трупов лежали вдоль линии боевого соприкосновения, даже в глубине. Боже, мы это продумали конструкторы, защиту от этого тоже. Это одна из важнейших проблем. Когда берется ручка и утверждается прием на вооружение таких систем, то там обязательный пункт – безопасность влияния на человеческий организм. Спасибо вам большое. Хороший
12: и
2: вопрос.
12: Хочу добавить.
2: Так, немножко религиозные аспекты чего-то сегодня у вас не звучат. Обычно же вы там как-то заходите со стороны даже Библии иногда. Есть у вас еще вопрос или нет?
12: Отключен?
2: Нет.
12: Нет,
2: понятно.
12: Храни Господь нашего президента, как и век назад, такого же, так сказать, императора, ибо кругом измена, трусость и обман. Поэтому не ослаблять натиск на интербесов. Спасибо.
1: Слава Богу.
2: Уже, видите, все-таки вырвалось у человека.
1: Так, век назад был император. Иосиф Виссарионович. Слушайте, неплохой был император так-то. А как империя должен править император так-то?
2: Кто у нас в эфире, будьте добры. Юрий Подмосковье у нас. Здравствуйте, Юрий из Подмосковья.
13: Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос такой. Вот генерал, которого в интернете неоднократно называли генерал-катастрофа, я о Лапине говорю, он как бы идет в Думу. Ну, первый вопрос, так это или не так, и ваша оценка.
2: Для того, чтобы, сидя на теплом московском кресле или в редакции, давать оценку генерал-полковнику Лапину, для этого надо знать, что он сделал. А сделал он немало, потому что дают звание Героя Российской Федерации не за красивые глаза и не за стройную фигуру. Генерал Лапин, на мой взгляд, я говорю только, что я вот знаю из рассказов его сослуживцев, подчиненных и так далее, воевал достойно, и были в него и ошибки. Из-за этих ошибок он, в общем-то, был однажды смещен с должности. Скажите, пожалуйста, а что у нас у генерала Гурулева, который в Думе, не было ни одной ошибки, уважаемые? Были ошибки. Я генерала Лапина знаю по результатам его работы. Они есть и великолепные, блистательные. А есть, наверное, из-за которых генералу Лапину, вероятно, может быть и неудобно, может быть и стыдно. Все, что могу сказать.
1: Поехали дальше. Товарищ полковник, позволите, я недавно погружался в изучение такого фельдмаршала Барклая де Толли, который вместе с Багратионом доблестно бился в 812 году. Барклай де Толли, понимая, что русская армия уступает французской, максимально хотел отсрочить генеральное сражение. И у него с Багратионом даже были на этот счет регулярные споры. переговоры, оба героические просто человека. Более того, в какой-то момент Барклая де Толли даже начали называть трусом, даже его солдаты. И он уже искал настолько он... Но он правда хотел победы нашей империи, и он настолько был разочарован, что на Бородино он сменил под собой 5 лошадей. Он искал смерти. Да. То есть 5 лошадей под ним погибло. Он искал смерти, он нырял в гущу событий, просто потому что, ну, представьте, его солдаты называют его трусом, а он не трус. Он, правда, хочет, чтобы мы победили. Поэтому, знаете, мне кажется, что есть вещи, которые только там с исторической ретроспективы понятны более широко. Вот в моменте сложно оценить человека, его вклад, что он хочет. Вот об этом хотел сказать.
13: Не, ну сравнить с Барклаем де Толли и Лапина, ну это, конечно...
2: А мы же на что-то... Чтобы мы оплевали Лапина. Вот это
1: мы же на что-то должны опираться. И, слушайте, мы же на что-то должны опираться. Так нет объективной, не у вас, не у меня объективной оценки нет, у вас нет объективки.
2: Да.
1: У вас нет...
13: Кадырова, например.
1: Послушайте, у вас нет объективности сейчас. Вы ссылаетесь на чьи-то оценки.
2: Да. Скажите, пожалуйста, а что Кадыров... У нас главное кадровое управление, главное управление кадров Министерства обороны. Что
13: нет,
2: вы упоминаете?
13: Но он не на диване сидит, в отличие.
2: А где он сидит? Где он сидит, скажите, пожалуйста?
13: Ну, у него есть боевые
2: или
13: подразделения.
2: Он Лапина
1: Скажите, пожалуйста, вы принимаете участие в СВО? Принимали?
13: Нет, не принимал.
1: А где-то проходили службу, в боевых действиях принимали участие?
2: До свидания. Я вам скажу больше, уважаемый. Больше, не только Кадыров. А некоторые военкоры в очень высоком кабинете говорили: вы знаете, он какой-то некреативный. Когда не придешь там к другому командующему, он не трезвый. И некоторые летели с должностей.
1: Потому в общем, что это были военкоры. В истории России нет простых людей. Вот это я понял уже давно.
2: Хорошо,
1: нет простых генералов, нет простых солдат. Там всегда глубина есть и какая-то личная история. И мы когда, он хороший или плохой? Детский сад, господи. Там, чтобы разобраться в одной персоне, нужно понять этого человека. А как мы можем понять, если у нас нет объективной на него информации? Потому что половина под грифом. Мы не знаем половины всего. И только там через какое-то время можно хоть приблизительно какую-то оценку дать.
2: И у нас как-то повелось на Руси, если судим о каком-нибудь военачальнике или политике, вот либо черное, либо только белое. Так не бывает. Человек состоит...
1: Да, вот мы сегодня за Брусилова говорили. Да. Если бы у него не получилось, он бы был просто изгоем в истории России. Если бы у него не получилось этого прорыва, который никто не поддержал в итоге, то мы бы говорили бы о нем как о не очень хорошем человеке. Но мне кажется так. Вот пошел там и получил.
2: Да, зачастую в оценках людей губит субъективизм.
1: Субъективность, вот недостаточное количество информации, друзья.
2: Да, вот человеку хотелось, чтобы мы сейчас взяли и вывалили в грязи лагерь.
1: Вернемся в другом формате.
6: Военное ревю полковника Виктора Баранца. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую.
14: Сказана реклама. Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Военный эксперт Алексей Рам о возможных действиях США в отношении Ирана. У меня складывается впечатление, что пока еще американцы сами не решили, что они хотят. Отсюда какие-то такие невнятные метания. А как оно будет дальше происходить, пока не совсем понятно. Но вариант, который озвучил Дональд Трамп, о том, что вроде бы, ну, как бы не совсем он озвучил, это «Иерусалим пост» со ссылкой на неназванные источники, как обычно, о том, что, возможно, США попытаются провести блокаду Ирана, похожую на то, что сейчас происходит в Венесуэле. Ну, на самом деле, по конфигурации той группировки, которую сейчас американцы стягивают в район проведения, ну, в район Ближнего Востока, да, и Средиземноморья, то такой план, в принципе, возможен. И силы как раз американские этому соответствуют. Та же самая вот у нас возникал вопрос у нашего проекта, откуда, зачем они там держат литеральные корабли, это вот такие для действия в прибрежных водах. Ну, вот, если действительно утечка «Иерусалим-Пост» имеет под собой основания, то, в принципе, понятно, для чего нужны эти литеральные корабли. Это будет та же самая замена кораблям береговой охраны, которые именно выполняют основные досмотровые функции и функции по задержанию сейчас в районе Венесуэлы. Просто вопрос, как на это отреагирует Иран. Тут много вопросов, и на них не так много ответов. Поэтому мы пока сидим, следим, смотрим.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Виктора Баранца.
2: На радио «Комсомольская правда» продолжается выпуск военного ревю. На ваши вопросы стараются ответить Аким Апачев, Виктор Баранец. Я вам хочу сказать об одной прелюбопытной, экзотичной истории, в кавычках, которая случилась в вооруженных силах Украины. В плен к нам попал колумбиец, который притащил с собой мобильник убитого испанца. Этот убитый испанец был кремирован командованием его там группировки украинской, а по документам прошел как без вести пропавший. Его пепелок зарыли, как собаку, где-то там, по-моему, под Балаклеей или где-то. А родителям, родственникам сообщили, что он без вести пропал. И причем, вы знаете, таких набирается огромное, сотни набирается без вести пропавших. А знаете почему? Потому что, во-первых, человеку нужно родственникам выплатить определенную сумму. Начиналось все с 30 тысяч долларов, а сейчас уже заскакивает за 50. Но не хочет Зеленский платить такие деньги убитым наемникам. И вот сговорились с Европой. Потому что если, например, трупы поляков повезут в Польшу, то это может взорвать общественное мнение. Или британцев повезут, или французов, или немцев. И сговорились Киев с Евросоюзом. Давайте это как-нибудь там, давайте без этого. Хороните где угодно, пишите, что пропали без вести, только не надо, так, чтобы экономим деньги. Да. Вот так Зеленский экономит деньги. Внимание, было 21 тысяча наемников, а сейчас, по-моему, 13 мне набирается. И бегут со страшной силой. Кто следующий в эфире? Будьте добры. Людмила, Москва. Добрый день, Людмила.
16: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
16: Здравствуйте, товарищ полковник. Я не так часто слушаю вашу передачу, может, задавали вопрос, но хотелось бы узнать. После того, как наша российская армия закончит освобождение ЛНР и ДНР, планируется выход дальше. И куда? На юг, на северо-запад. Конечно,
2: хорошо. Я понятно.
16: Понятно,
2: хороший вопрос.
1: Одному Господу Богу известно.
2: Отличный вопрос. Отличный вопрос. У нас много работы, уважаемая Людмила. У нас надо, до конца надо закончить очистку Донецкой Народной Республики территории. У нас в Запорожье много дел, в Херсоне много дел, да, и так далее. Не торопите нас, пожалуйста. Мы определимся по ходу событий, куда нам дальше идти. А еще в голове мы держим и Одессу, и Николаев.
1: Одессу, да, и активность нашего вероятного, все более вероятного противника, я имею в виду НАТО, на Западе. Да. И, знаете, я процитирую недавно Александра Юрьевича Бородая, депутат Госдумы, один из немногих уважаемых депутатов, но и лично он собрал как минимум 2 батальона, которые воюют на фронте. Он сказал, что Россия вошла в эпоху войн. И вот нужно принять очевидную реальность, что даже после окончания условного конфликта на Украине вызов этим не закончится. То есть мы должны mm-hmm. обеспечить себе сильную армию, и только, ну, только сильная армия отодвинет и сменит возможность вот этой войны большой, о которой говорят уже все.
2: А там Молдавия Ну, давайте, давайте, пожалуйста, поехали.
16: Вот как возможно представить контроль ситуации Украины после капитуляции? Что капитуляция будет, наверное, мы уже никто не сомневается.
2: Мы не знаем. Мы не знаем, какой будет. Мы, уважаем, мы не знаем, будет ли капитуляция, в каком виде она будет. Это еще нам переговоры надо вести. И тогда, и, а главное, знаете, нам еще много работы на фронте. А потом мы уже будем думать, в каком виде мы будем, как вы говорите, принимать капитуляцию. Я еще вам хочу сказать. Там Санду задрала юбку до подбородка и тащит Молдавию куда? В Румынию, да? Да, тащит. А Приднестровье стучится в наши двери. Мы с удовольствием примем. Обязательно будет он в составе Российской Федерации. Да, всего доброго.
16: А можно еще один вопрос?
1: Нет, спасибо большое.
2: Всего вам доброго.
1: Спасибо
2: всего
1: большое.
2: Доброго. Вы извините, пожалуйста, вы как с бочки говорите. Тем более вы из Москвы. Вот это очень странно, уважаемые. Вы тут рядом где-то за забором сидите, а говорите так, словно через газовую трубу. Да, кто у нас в эфире? Это суть. Любовь Ростов.
17: Виктор Николаевич и Аким.
1: Здравствуйте.
17: Скажите, пожалуйста, вот в средствах массовой информации вчера прошло, только я не поняла, на каком уровне принято решение разрешить сбивать беспилотники вплоть до работников почты. Как вы это представляете? Если осколки полетят на почту, у нас почта центральная в Ростове, в нашем районе, 10 метров от 4
2: съездов. Детсадика.
1: Печкин с ружьем.
2: Слушай,
1: на велосипеде. Мобильная огневая группа Простоквашино.
2: Я сегодня потратил несколько часов, чтобы разобраться. Любаша права. Там же не только почта, там Сбербанку разрешено бороться с беспилотниками. Это представляешь, какие на крыше Сбербанка?
1: Все с ружьями ходят и заходишь, а там уборщица, а у нее за спиной карабин.
2: Набиуллина с зениткой сидит.
1: Дикий Запад. Мы же вестернология по Дугину.
17: Да.
2: Люба, когда-то я мечтал создать энциклопедию дурацких законов. Вот, по-моему, у меня пришло пополнение новое. Поехали дальше, Люба. Я думаю, что тут все будет несколько по-другому. Поехали.
17: Виктор Николаевич, можно я дополню один вопрос, который вам был задан? Мужчина попытался задать вопрос, как маскируется наше орудие. Могут или нет? Так вот, было... Вторая мировая война, и была замаскировка наших танков под Бобруйском. И моего папу послали, он летчик, найти эти танки замаскированные. И он их нашел, за что получил орден боевого красного знамени под Великим Бобруйским сражением.
2: Дочечка, самое главное скажи, а как же они были замаскированы? Это самое главное. Цимус здесь.
17: Они,
2: а ну, расскажи
17: они были
2: нам.
17: Замаскированы в лесах Белоруссии.
2: Ну, в лесу и дурак замаскируется, уважаемый.
17: Да.
2: Загнал там. А может быть там какой-нибудь особенность?
17: Так он с высоты полета их обнаружил, самолета.
2: А, вот это да.
17: И еще сбил два мистершмитта, которые были направлены ему навстречу. Мой папа.
2: Это уже серьезно. Тем более, что работают зенитки немецкие. А он обнаружил. Кто у нас в эфире? Достойно. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Представьте нам человека. Юрий, Москва. Здравствуйте, Юрий.
18: Задержка связи. Не вырубайте. Я немножко затянул со своим вопросом, потому что слишком много попыток звонков было. Вашу поддержку хочу сказать всяким скептикам о том, что каждый при трезвом уме памяти военнослужащий, офицер особенно, имеющий боевой опыт, подтвердит, что не было в истории войн и военного искусства никогда ни одного государства, которое полностью ВПО перекрыло все надежды. сожалению, это правда. Поэтому и наша сторона...
2: Извините, полностью перекрыла что? Повторите слово.
1: ПВО, ну, закрыла небо от вражеских полетов.
2: Да. Это правда.
18: Да.
2: Мы это каждую передачу с Акимом твердим об этом.
1: Да, лучшее ПВО – это танки на аэропорту противника.
18: Да, спасибо. Поэтому и наша сторона терпит трудности некоторые. Это трудности с подвозом бензина, это и трудности...
2: Много трудностей. На фронте много трудностей.
18: Не буду.
2: Спасибо. Дельное замечание. Правильное замечание. Спасибо. Едем дальше. Кто следующий в эфире? Алло. Ленинградская область у нас. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте.
19: Александр, здравствуйте, товарищ ведущий.
1: Здрасте.
19: Аким, у меня к вам вопрос. Вот в конце каждой передачи вы произносите такой слоган: «Всем доступен русский космос». Я бы хотел понять смысл этого
2: выражения. Он не так говорит, дорогой мой. Я страшно не люблю брехунов.
19: А ну хорошо, ну, хорошо.
1: Не дочув. Всем открыт русский космос. Я говорю, открыт
19: русский. А, ну да.
1: На открытый русский космос.
2: Да. Или всем космосом, говорит.
1: Почитайте, есть сети много. Мы несколько передач уже там посвятили, на «Комсомольской правде» в том числе. Это философская концепция. Если мы говорим об образе будущего, и России как никогда нужен образ будущего, это про образ будущего. Это что-то для наших детей. А однажды я обязательно расскажу подробнее, но пока можете найти информацию в сети огромное количество. Открытый русский космос. Спасибо большое.
19: Или это просто... Одну минутку.
1: Ну, я объяснил. Мне кажется, если вы хотели бы услышать ответ, вы бы услышали. Я думаю, можно следующего звонка.
2: Ну что, мы с Акимом прощаемся с вами до завтра. До завтра. Звоните нам завтра. Как каким там? Всем космос?
1: Всем открытый русский космос, друзья. Враг будет разбит, победа будет за нами.
2: За нами. Вот так. Ну что, это военное ревю. Звоните завтра.
20: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Реклама. Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries, БАД не является лекарственным средством.
21: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
20: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Правда всегда одна. Это радио «Комсомольская правда». В Москве 9 утра, в Тюмени 11, в Омске полдень.
0: «Комсомольске-на-Амуре» 4 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
0: О спецоперации.
7: Удары российских беспилотников по логистическим маршрутам между Харьковской и Сумской областями вынудили ВСУ пересматривать схемы переброски военной техники. Наиболее уязвимым для украинской логистики стал участок в районе Богодухово, расположенный всего в 20 километрах от госграницы. Там фиксируется максимальная концентрация налетов российских FPV-дронов, которые ведут круглосуточную охоту за грузовым и военным транспортом ВСУ. Из-за действий российских операторов БПЛА украинская сторона теперь осуществляет переброску техники через территорию Полтавской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Это увеличивает время переброски резервов, техники и боеприпасов к передовой в среднем на несколько часов, а также существенно повышает расход дефицитного топлива.
0: О выборах.
7: ЦИК Армения сообщила о задержании двух председателей участковых избирательных комиссий. Также ночью был арестован один секретарь участковых избиркомов, уточнил глава Центра избиркома республики. Причины Ваган Авакимян не назвал. Сегодня в Армении начались очередные парламентские выборы, по результатам которых будет определен новый премьер-министр страны. Общее число избирателей составляет 2 485 851 человек. По всей стране с 8 утра до 20:00 будут действовать свыше 2000 участков для голосования.
0: О происшествии.
7: Мужчина погиб при столкновении лодки с грузовым теплоходом на Каме. Инцидент произошел сегодня ночью в Каракулинском районе Удмуртии. 38-летний мужчина, управлявший лодкой, погиб на месте. По предварительным данным, оба маломерных судна вышли на рыбалку в темное время суток. Рулевой не заметил идущий по реке теплоход, что и привело к столкновению.
0: Об алкоголе. О важном.
7: Рособорнадзор предложил изменить формат домашних заданий из-за развития технологии искусственного интеллекта. По словам Анзора Музаева, традиционная система должна уступить место заданиям, больше ориентированным на практику, которые будут мотивировать школьников самостоятельно работать с материалом и применять знания, отметил глава ведомства. Он подчеркнул, что новые подходы к домашней работе должны не только учитывать возможности нейросетей, но и способствовать развитию у школьников самостоятельности, вовлеченности и практических навыков.
0: О погоде.
7: В Москве плюс 20, ясно и без осадков. В Петербурге 18 выше 0, там облачно с прояснениями, осадков также не ожидается. Евгения Глинская, служба информации.
0: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
4: Путин вместе с другими президентами, которые также находятся в Санкт-Петербурге, отвечает на вопросы. Давайте разбираться. С нами на связи кандидат философских наук, декан факультета медиакоммуникации и аудиовизуальных искусств МГИК Юрий Кот. Юрий Владимирович, здравствуйте.
22: Здравствуйте, Мария.
4: Да, вы как-то, знаете, такое ощущение, что сейчас готовы 100-метровку пробежать. Такое решительное выражение у вас лица.
22: Путин зарядил своей фразой «работайте, братья». А то что-то как-то последнее время народ подзакис, а тут, глядишь, и взбодрились все, слава тебе, Господи. Я думаю, что еще надо будет приперчить его ответ, как прикрепить письменный ответ к Орешнику, чтобы побыстрее доставить, так быстрее дойдет до Зеленского.
4: Ну, вот тут не поспоришь, конечно, но хочется сказать так конструктивно. Если серьезно, ну, немножко мы как-то хотим конкретики. Вот вы мне скажите, пожалуйста, вот Зеленский, он же, даже если бы был глупым человеком, то его-то хоть один найдется среди них, среди окружения, не глупый, да, ну какие-то советники. Ну давайте будем, не будем шапкозакидательством заниматься. Исходя вот из этой преамбулы, зачем он страдает этим популизмом? Потому что такие вещи не пишутся на всеобщее обозрение. Эти вещи решаются в каких-то кулуарах, история это показывает. Там, я никогда не... Ну, можно много примеров привести, как, например, Гитлер Польше предъявлял претензии вслух, да, война началась и так далее. Там было и в 2014 году это было. Не суть. Зачем это ему?
22: Ну, вы не забывайте, что вы имеете дело с украинской политикой, она всегда носит карнавальный характер. В карнавале вы же знаете, да, главное это эпатаж, яркость, там, сверкание, клоуны, опять же. Ну, вот куда без них. Вот. Ну, вот поэтому, конечно, карнавальность политики Украины предполагает определенные подобные шаги. что лишний раз подтверждает его намерение. А намерение было одно – через хамство, через оскорбление сделать все возможное, чтобы к этому серьезно не отнеслись, и, соответственно, ни о каких переговорах серьезных речи не шло. Но надо сказать, что я-то достаточно хорошо знаю вот этого ублюдка и достаточно давно с ним общался. Это не он писал, он вообще писать не умеет. С точки зрения скетчей, текстов, ему пишут, он озвучивает. Поэтому здесь узнается рука мастеров, в том числе из 95-го квартала группы сценаристов, которые в свое время были собраны им и дальше вместе с ним пошли и в офис президента, вот, и вместе с ним остались, когда он узурпировал власть в том числе. Так что здесь писал не он, а ему. А он просто озвучивал, как обычно, говорящий рот.
4: Но в любом случае, все равно, зачем? Понимаете, карнавальность, чтобы все блистало и сверкало, как-то обеспечивается, например, бомбежкой наших мирных граждан. Тоже все сверкает.
22: Да, да. Безусловно. Ну, это письмо, как всегда, оно преследует несколько целей. Одна из целей, конечно, чтобы ему отказали, хотя он якобы выступил с мирной инициативой. А с другой стороны, это чисто работа на внутренний электорат, на внутренних титульных патриотов, так называемых, а вернее нацистов, которых он возглавил. Причем, просто по истории Украины, которая совсем ничего, там, всего несколько там десятилетий, как незалежная, да, но украинство имеет достаточно глубокие корни, как ментальное оружие Запада против русских людей на южной окраине, то есть с точки зрения перекодировки сознания малороссов. Так вот, казачество, запорожское казачество, то самое, которое в свое время Екатерина II поставила на нем крест, учитывая, сколько раз они предавали и Господа Бога, и Россию, хотя клялись на верность. Так вот, там, помните, Репин писал картину, как казаки пишут письмо турецкому султану? Вот здесь его сценаристы решили, что это будет самая удобная форма использовать текст этого сомнительного с точки зрения исторических фактов письма, потому что сам Костомаров, историк, в свое время, когда его о нем написал, он тоже сомневался, что оно имело место быть. Но дело не в этом. Вот они взяли, как бы себе увидели эту картину, да, поскольку люди как не семи пядей во лбу и не имеют определенных исторических знаний, вот они решили в этой же форме, так сказать, вот подрифтить. Ну, подрифтили. Внутренний электорат доволен. Ближайшие день-два, пока не прилетят очередные наши ракеты и не убьют очередное количество там командиров, солдат и всего остального, они будут там счастливы, смотрите, как мы им дали. Вот потом будет потом. Это люди, которые не меряют
4: Юрий достаточно Владимирович, длительный... давайте будем еще честными, да, и ответственными. Ведь не только мы по ним, но и они по нам. Да, вот, ну, люди, да. Люди гибнут. Понимаете, я сейчас никого не критикую. Боже меня упаси думать о себе, что я умнее, чем Путин. Нет, я бы и не хотела этой участи, серьезно. Но да, я вот понимаю, вот смотрите, Путин сейчас только что заявил. Я просто смотрю за лентами, которые вот переполнены его сообщениями, и пытаюсь как-то глубже разобраться. Путин заявил о неизменности цели СВО. Вот это прям круто, потому что я предыдущих несколько дней задавала вопрос. Ребята, а вот если так, то что, у нас цели поменялись? Вот были у меня такие мысли. Дальше он говорит, эти цели обозначены еще в начале специальной военной операции, а затем в июне 24 года, напоминает нам президент. То есть РФ будет добиваться денацификации Украины и, соответственно, исходим из того, что боевые действия завершатся, исходя из поставленных нами целей. Но мне бы, и я думаю, не только мне, хотелось бы знать какие-то методы, инструменты. А то мы, получается, все как-то в лозунги упираемся. Это я сейчас не про президента, а ну вообще, да, в принципе. Поймите меня правильно.
22: Да, да, конечно. Я прекрасно понимаю, потому что там же вы опустили сейчас слово демилитаризация, а учитывая то, как они сегодня пьют по нам, вместо демилитаризации просто милитаризация усилилась. Да. Но мы сейчас с вами находимся в моменте, который достаточно сложно оценить, потому что мы не владеем действительно всей глубиной информации, полностью с вами соглашусь. Насчет рецептуры лечения этой ситуации. Да, сложно, безусловно, это правда, абсолютно. И не надо как бы делать вид, что этого не происходит. Тяжело, особенно учитывая, что они избрали тактику, которую на войне, если действительно это война, слабая сторона всегда, особенно где присутствует англо-британская, британо-американская, там, скажем так, усы, лапы, хвост и уши, которые оттуда торчат, всегда они прибегают к тактике террора, это их почерк. Да, то есть мы-то предлагаем иду на вы, но поскольку сил у них там нет, вот они терроризируют внутри нас, И самая главная задача, чтобы мы с вами и заговорили о том, что что-то у нас не то, а давайте будем заканчивать, а давайте будем говорить об усталости. Ну, кстати, очень хорошая тема усталости, они же на это именно и педалируют. Ну, во-первых, с точки зрения литературы, был такой пример в свое время в средневековой литературе, французский образец, песня о Роланде, где, да, песня о Роланде, да, там, когда воевали с сарацинами Карл Великий, там тоже было из-за усталости они приняли решение, которое в результате привело к гибели их героя и многих десятков тысяч солдат. Потом у нас с вами был в истории случай, когда русский народ в определенном смысле действительно устал от Первой мировой войны, и когда сюда приезжали ублюдки в пломбированных вагонах, да, закончилось тем, что им противостояли просто идейные юнкера, вместо того, чтобы кадровые офицеры взяли в руки оружие. То есть все как-то устали и смирились, пускай будет, как будет. Вот сегодня мы переживаем очередной исторический этап, который имеет массу примеров и в истории, и в философии, и в литературе, когда действительно враг рассчитывает на то, что мы с вами вот подзуживаемые и провоцируемые с точки зрения подобных ударов, соблазнились усталостью, сказав, слушайте, мы так устали, давайте заканчивать. Ну, то есть соглашаться на любые условия. Ну, на какие любые условия мы можем согласиться? Мы же с вами прекрасно понимаем, что эта тактика террора, она будет продолжаться до тех пор, пока существует вообще географично на карте мира там, да, государство под названием Украина. То есть мы с вами, кстати, об этом говорили не так давно, буквально там еще год назад, когда общались. Да, действительно, это серьезная задача, которую могут решить только русский солдат. Исключительно русский солдат и все средства технических новшеств, которые разрабатывает наша ВПК. Сейчас, насколько мне известно, ведется серьезная работа с точки зрения подавления сигналов, чтобы была возможность прикрыть и от спутников, например, там Starlink, да, разведывательных спутников Запада, и от их, скажем так, средств мониторинга на месте, без не спутниковой, а другой фиксации, хотя бы дивизию, две, лучше три, да, которые могли бы оперативно появиться в нужном месте и, условно говоря, решить исход этой войны. Потому что сейчас наводнил Запад Украину своими новшествами в сфере ВПК. Угу. Действительно, очень сложно. А мы всегда работали и работаем, и будем работать по принципу сохранения жизни, в первую очередь, наших солдат, потому что это самое ценное и дорогое, что у нас есть. Да, сейчас сложно. Но, кстати, в этой войне не так давно была подобная ситуация. Помните, когда появилась ЧВК «Вагнер», когда под Артемовском, да, Бахмут исторический, когда их наколотые наркотиками наркоманы шли, как бы, мне ребята лично рассказывали эту ситуацию, когда ты стреляешь в него, ты ему руку отстрелил, он продолжает идти. Ты ему ногу прислал, он продолжает ползти. И им противопоставили совершенно другую систему, которая обезбашенная, которая вот по принципу там, уважения и всего остального, наши заключенные, в том числе, как бы я в Вагнере тогда не забыл, мы переломили ситуацию психологически, и даже наркоманы начали от наших ребят убегать. Сейчас ситуация подобная с точки зрения перелома психологического. Враг пытается нас с вами прежде всего психологически сломать. Ну, я, насколько мне известно, работа очень серьезная ведется, и в ближайшее время, опять же, один из факторов – это использование наших ракет, которых у нас за это время накопилось немало. И да, сам Путин, кстати, вчера, если вы слышали, говорил о том, что Орешник пока прилетал, но
4: да,
22: он не прилетал.
4: Давайте с этой цифры начнем. Про Орешник у меня как раз был вопрос. Буквально после выпуска новостей сейчас нужно уступить эфира нашей новостной ведущей, узнать последние новости. Друзья, с нами на связи кандидат философских наук, декан факультета медиакоммуникации и аудиовизуальных искусств МГИК Юрий Кот.
3: Итоги недели на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
5: Здравствуйте, я Яна Чурикова, телеведущая. Слушайте радио «Комсомольская правда». Только качественный контент.
8: сказано реклама.
9: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
10: Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на «Гоголя 2Б». Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 9-45-15.
23: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
24: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
25: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
15: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь. То есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
24: Сказано на радио «Комсомольская правда».
26: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
4: Вместе с нами Юрий Кот. Юрий Владимирович, смотрите, вы про орешник начали, я, соответственно, хотела бы подхватить об испытаниях орешника. Для тех, кто пропустил, напомню, президент раскрыл большую-большую государственную тайну, это я процитировала. Удары по укрепрайону в ДНР и по другим объектам были лишь испытаниями, чтобы посчитать до миллиметра последствия перед применением в районе городской застройки. Скажите, пожалуйста, Юрий Владимирович, а как вам кажется, это вот предельно честное и технически подробное заявление, это что-то более сильное оружие? Мне просто, ну, это же был расчет на некий психологический эффект на противника. Просто Путин никогда ничего так просто не говорит. Это же разведчик.
22: Мария, дорогой мой человек, вы понимаете, за словами Путина стоят очень интересные факты с точки зрения возможностей. Смотрите. Ну, если мы можем контролировать до миллиметра попадание болванки, это значит, он именно это и является целью исследования, а это фактически лабораторная работа, да, в боевых условиях. Причем мы понимаем, что сбивает не Украина, а сбивает весь Запад, пытается бороться с нашими ракетами безуспешно. Это значит, что, во-первых, у нас есть средства мониторинга, которые находятся над местом удара. И они могут находиться не только в атмосфере, но и за атмосферой, да, например, спутники. Есть наши глаза на месте, значит, которые могут быть уже завербованы или сотрудничать с нашей разведкой, как среди комсостава, людей, имеющих отношение к этой ситуации, так и среди мирного населения. То есть там же на самом деле, знаете, это спокойствие утки на воде. Да? Вроде все как бы ничего не кажется, что ничего не происходит, а лапки-то у нее гребут. И все это время наша разведка тоже гребет. Не по-детски гребет в этом ситуации, потому что действительно ситуация сложная. Относительно психологического воздействия, да, безусловно, и это тоже. Но я думаю, что это психологическое воздействие не на Зеленского. Зеленский, это понятно, он из бункера фактически не вылазит. А если его и вытаскивают оттуда там за ноги, чтобы он руками цепляется, только для того, чтобы его показали, что он еще жив, и что он там где-то там фонит на фоне разрушенных каких-то объектов. Чтобы просто были ситуации, когда он снимался на Рире, если помните, в самом начале СВО, и его на этом подловили. Вот. Поэтому сегодня его реально вытаскивают, а потом обратно он бежит. Относительно его окружения, я думаю, здесь тоже достаточно серьезный разговор, потому что вот сегодня Путин заговорил о каком-то его знакомом бизнесмене, да, которого пригласили для разговора, а после этого ударили по нашим детям в ЛНР. Старобельский. Надо сказать, что, очевидно, существуют какие-то контакты, они происходят. По моей информации, уже давным-давно, многие годы сюда бегут ходоки с желанием договариваться и от Ахметова, который террорист, там, спонсирует террористическую организацию, и от Коломойского. Но с ними разговаривать не о чем, потому что они убийцы, они террористы, и поэтому разговор короткий должен быть с ними. Пуля в висок, да и все. Я думаю, что здесь ситуация достаточно серьезная, потому что она расширяет спектр воздействия на окружение Зеленского. Не существует ни одного вида ПВО, которое могло бы остановить наш Орешник. И поэтому не за горами то время, когда начнет прилетать достаточно серьезно. Опять же, почему мы не разрушаем? Знаете, некоторые вот друзья, там, знакомые, коллеги часто используют нарратив про ядерную бомбу, ядерный удар по Киеву. Это, конечно, очень удобно было бы сделать, чтобы кто-то удовлетворился своими желаниями, но все-таки это мать и городам русским, и все равно это рано или поздно будет Россия. Домой вернется все. Вот, должно вернуться, а уж каким способом, это другой разговор. Просто мы с вами все... Так,
4: подождите, место никуда не денется, но разрушится там. Ну, вот я тоже никогда это не понимала. Мне вот эта мать городов русских... Вы простите, пожалуйста, я сейчас, наверное, буду попирать историю. Мне жизни дороже человечески, чем мать городов русских в этом эмпирическом понимании.
22: Да. Ну, с одной стороны, возможно, и да, но все-таки нет. Есть сакральные точки для русской цивилизации. Это престол Богородицы, который называется Киево-Печерская лавра. Таких престолов всего

0: сказал об этом, мы должны с вами настраиваться, что это не закончится завтра и послезавтра. Давайте будем исходить из худшего, что эта война будет длиться еще десятилетие, да, до 2035-36 года. Если получится раньше, это хорошо. Но для нас жизненно важно не любой ценой, а именно закончить эту войну с точки зрения поставленных задач демилитаризации и денацификации. Демилитаризацию, кстати, проще провести, чем денацификацию, потому что придется еще серьезно работать потом, даже после десятилетия и с другими поколениями. Но это наш с вами экзистенциальный вопрос, который мы обязаны решить, потому что если мы этого не сделаем, то рано или поздно опять начнем кровоточить. Опять
1: мы оставим
0: кровь,
1: эту войну в наследство нашим детям тогда. Так, да. У нас еще есть время. Я пытаюсь, соответственно, сложить все вот самые последние свежие высказывания. Путин, значит, смотрит бегло с утра письмо Зеленского, говорит сегодня: не вижу смысла нам встречаться, смысла Украины остановить наше наступление, нам нужны договоренности. Ну, то есть он держит в голове. До встречи с Зеленским нужно найти решение, то есть подготовить эту встречу. И, ну, говорит, хамить мне не надо. И так далее, и тому подобное, что, мол, встречаться я пока не вижу смысла. Тогда я вообще не понимаю, знаете, чего, вот этого всего, всей этой возни Евросоюза, Америки, переговоры, а давайте вот это, а давайте так попробуем, а смысл? Изображение дипработы какое-то?
0: Ну, эта возня, о которой вы говорите, нужна, потому что сегодня мы имеем дело с войной на разных направлениях, по разным фронтам, и дипломатически это тоже фронт, и медийный это тоже фронт, экономический тоже фронт. То есть одновременно приходится Владимиру Владимировичу играть на всех досках, да, эту партию, понимая, что где-то есть сильные, где-то есть слабые стороны, а надо все это смотреть в комплексе. Дипломатическая история нужна в первую очередь для того, чтобы как можно больше симпатиков появлялось у России. Они очевидны. Сегодня мы все их видели на ПМФ, они были многие озвучены, это коллективный юг, Азия, средние, дальние и так далее. И это ключевой момент, потому что и самый главный, основной потенциал, экономический в первую очередь потенциал с точки зрения будущего планеты, будущего мира, это, безусловно, именно наш азиатский и южный регион. Дальше, если мы говорим о медийном, ну, ответить надо было, почему? Потому что все-таки принципиально нацисты, руководимые, я уверен, что Британия в первую очередь, хотя я думаю, что и американцы там поучаствовали, они этого не скрывают, старлинки все-таки применяются для наведения. Все-таки они ударили показательно во время начала ПМЭФ, если помните, и питерцы очень так удачно, на мой взгляд, шутили по поводу дыма Анкориджа, который они увидели наконец-то.
1: Ну, вот, когда а я что-то эту шутку как-то упустила, вы меня сейчас повеселили, серьезно.
0: Да, это было... Да, это был такой дух Анкориджа. Я правда, я тоже улыбнулся, потому что питерцы в своем репертуаре. Молодцы, красавцы, не сохраняем присутствие духа, и это правильно. Вот. Но надо было просто это отработать, потому что это была провокация, медийная провокация, отмалчиваться нельзя в таких вещах. И Владимир Владимирович это сделал, на мой взгляд, блестяще, показав силу. Ну и честно вам скажу, его обращение к нашим солдатам, у меня мороз по коже шел, я видел, как у него дрожит голос, и я его прекрасно понимаю, потому что эти слова крайне важны. Порой, знаете, в своем каком-то бытовании, там, люди, не видящие войны по-настоящему, они забывают о том, что она идет. А ребята там действительно каждый день решают самую главную задачу. Задачу нашей с вами жизни, жизни наших с вами детей. Вернее, задачу нашей с вами победы. Да, победы на линии фронта. Которая только первая на самом деле будет победа, потому что после победы на линии фронта открывается необходимость победы на других участках, экономическом, повторюсь, геополитическом, там, дипломатическом и так далее. Так что здесь, на мой взгляд, самые главные слова, которые звучали сегодня в речи Владимира Владимировича на эту тему, это обращение к солдатам, то есть четко отсекается. Да, мы готовы с вами разговаривать, да, мы готовы даже переговариваться и что-то решать, но мы уже с вами имеем опыт Минских соглашений, поэтому, ребята, слова — это слова, дела — это дела. У нас есть возможности решить задачу украинского фронта с помощью армии. И если надо, мы его решим.
1: Ну, то есть это вот то самое естественное разрешение и денацификация. Естественное разрешение. Это вот именно то, о чем мы сейчас сказали. Ну, у нас мало времени. Я такой короткий. Люблю эти детские или женские вопросы. Они как бы прощают меня, когда я предупреждаю на берегу. Киев, в общем, он просто дурачится. Он ни на какие компромиссы, ни на какие договоры, договоренности, кроме как минские, да, я сосночкой не собирается соглашаться или идти, или готов.

0: готовиться?
1: Вы знаете, Киев все-таки пребывает в определенной оторванности от реальности, потому что я же общаюсь с той стороны с ребятами, которые остались верными русскому миру и молятся в православной церкви, вспоминают и патриарха
0: У нас
1: Кирилла,
0: только
1: и русского
0: минутка, Юрий
1: солдата.
0: Владимирович. Ага.
1: Да, их людей все больше и больше в Киеве конкретно, которых раздражают эти теракты, потому что понимают, что прилетит, которых раздражают эти провокации Зеленского, которые делают все, чтобы не было мира. Люди его в прямом смысле ненавидят. А это на самом деле в том числе результат той политики, которую мы избрали. То есть Зеленский сегодня, он, может быть, и чувствует себя там каким-то таком королю-сват-министру, да, там, британскому королю и, наверное, там уже премьер-министру, но жизнь такая штука, знаете, в ней очень быстро летит время. Не успеешь прилечь, уже закапано.
0: Все ясно. И закончили так на позитиве. Юрий Владимирович, спасибо. Юрий Кот, кандидат философских наук, декан факультета медиакоммуникаций и аудиовизуальных искусств МГИК, был с нами на связи.
2: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.
3: Я Сергей Шнуров. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова о желании Трампа урегулировать украинский конфликт.
5: Трампу сейчас нужно было бы какой-то результат своим избирателям предъявить. Хотя, как он говорил, его не сильно интересуют эти выборы и результаты этих выборов, судя по тому, какую политику он проводит, так как он поддерживает Израиль и во что он втянулся на Ближнем Востоке. И вот этот хороший ребенок, послушный Израиль, который получает все конфетки с полки сегодня американские, и при этом никакого особого результата на фронтах войны с Ираном мы не увидели, нужно как-то заретушировать этот провал, о котором уже говорят, в том числе и в республиканской партии, потому что там есть действительно люди, поддерживающие Трампа безапелляционно, вообще без всяких предварительных условий, а есть люди, в том числе неоконы, которые его пушат, его заставляют действовать более резво, более воинственно и агрессивно по отношению к Ирану, потому что понимают, что в нынешних условиях заключить сделку на выгодных для США условиях не получится. И в этой ситуации Трампу нужно достать из широких штанин какое-то красивое полотно и показать своим избирателям, что вот на Украине я добился какого-то результата или добьюсь непременно.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Антон Чехов превратил свою подмосковную дачу в Мелехове в цветущий сад. Летом он лично высаживал десятки сортов роз и ухаживал за огородом. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
2: О спецоперации.
6: Российские военнослужащие уничтожили редкий шведский танк на Харьковском направлении. Пункт временной дислокации танкистов ВСУ обнаружили в тыловых районах. Координаты были переданы командованию, сообщил РИА Новости начальник огневого поражения с позывным «Метеор». После к работе приступили расчеты ударных FPV-дронов 11-го армейского корпуса группировки войск «Север».
2: О США.
6: Армия США заявила о готовности казнить 4 приговоренных к смерти заключенных. Если президент Дональд Трамп отдаст приказ, то это будет первая военная казнь в Соединенных Штатах более чем за полвека, отмечает телеканал ABC. Военнослужащих в США не казнили с 1961 года. Тогда рядовой Джон Беннет был приговорен к высшей мере наказания за изнасилование и покушение на убийство несовершеннолетней в Австрии.
2: О туризме.
6: Ситуация с бензином в Крыму не повлияет на турпоток на полуостров, заявили в Российском Союзе Туриндустрия. По словам главы РСТ Ильи Уманского, проблемы с топливом в регионе были и раньше, но они не имели такого яркого освещения в СМИ и социальных сетях. Конечно, любой такой информационный негатив может отразиться, но не сама проблема как факт, отметил Уманский. Он добавил, что за год турпоток в Крым вырос на 7,5%. Сохранить текущий уровень динамики и даже закончить год с ростом до 10% реально, подытожил Уманский.
2: О вирусах.
6: Круизный лайнер, на котором в мае произошла вспышка хантавируса, впервые отправился из Нидерландов на Шпицберген. Об этом говорится на сайте порта Роттердама. Стоянка судна «Хондиус» в стране продлилась 3 недели. На Шпицбергене лайнер заберет пассажиров и отправится в круиз по Арктике. В апреле-мае этого года из-за хантавируса не выжили 3 пассажира круизного лайнера, выполнявшего рейс через Атлантический океан из Аргентины в Кабо-Верде. Позднее случаи заражения подтвердились в Швейцарии, Израиле, Германии, Великобритании, Франции, Испании и США.
2: О спорте.
6: Спортсмены из России смогут выступить с флагом в 12 олимпийских видах спорта, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, Россия видит готовность к диалогу со стороны Международного олимпийского комитета. Взрослые спортсмены полноценно допущены к состязаниям с флагом, гимном и национальной символикой в дзюдо, спортивной борьбе, плавании и синхронном плавании, прыжках в воду и водном поло, спортивной и художественной гимнастике, прыжках на батуте, боксе, тхэквондо и фехтовании.
2: О погоде.
6: В Москве плюс 20, ясно и без осадков. Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
2: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
0: Сильная, суверенная страна не может быть закрытой. Жизнь показала, что мы должны сами производить ключевую продукцию, но мы должны наращивать связи с партнерами, расширять кооперацию. Это слова Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме. Перед странами стоит вопрос исторического выбора – либо создавать свои платформы, либо стать цифровой периферией, также добавил президент. И еще пару цитат. «Гонка за суверенитет развернулась и набирает обороты. Это вопрос качества государства, экономики, общества. Суверенитет означает быть сильнее и умнее, эффективнее инвестировать». Пожалуй, на этом остановлюсь. С нами на связи публицист, член Союза писателей России Егор Холмогоров. Егор Станиславович, приветствуем вас.
7: Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, дорогие слушатели.
0: Егор Станиславович, вот объясните мне, пожалуйста, вопрос качества государства, ну, про экономику-то я понимаю, да, про качество государства есть подозрение, что, возможно, не столь широко мыслью, и общество. Как понимать, может быть, ну, как-то философски к этому подходить, что я, вы, в принципе, наше с вами окружение, у каждого оно свое, можем сделать для качества общества, вот чтобы, так сказать, понять, что заявил наш президент. Так точно понять.
7: Ну, знаете, я обратил внимание на следующую вещь, что Владимир Владимирович постарался вот в этом выступлении обозначить отход от многих, скажем, позиций, которые наше государство, ну, в лице части чиновников, в лице части депутатов и так далее, министерств, правительства за последний год очень сильно обозначало. То есть, грубо говоря, вот какая-то такая вот агрессивная, чрезмерная закрытость, установки на какое-то придумывание каких-то немыслимых запретов, введение каких-то новых налогов и так далее. То есть, скажем, вот меня лично, как человека, у которого есть индивидуальное предпринимательство, и я думаю, что огромные миллионы людей в России порадовало заявление, что не будут снижать порог НДС ниже 20 миллионов. Потому что, ну, понятное дело, что у большинства людей, у которых есть ИП, этих 20 миллионов не бывает чаще всего. А то, что хотели снизить, это создали громадный геморрой. То есть, грубо говоря, наше государство медленно, но верно все-таки начало осознавать то, что, вот, скажем так, такая атмосфера, которую иногда называют административным восторгом, а еще некоторые, еще, пожалуй, резче, с отсылками к Салтыкову-Щедрину, что таким приступом угрюм-бурчеевщины, что все-таки это неверный путь. Он привел к тому, что министр Новак тут назвал управляемым охлаждением экономики. Вот, это очень смешно достаточно прозвучало. Вот, он привел к повышенной тревожности, к тому, что уже подонок Зеленский пытается в этом своем безумном тексте играть вот на этих вот нотках и так далее. То есть они все никак не... Меня, кстати, вот, и простите, что немножко сменю тему ненадолго, но меня, на самом деле, вот этот текст Зеленского очень сильно порадовал. В каком отношении...
0: Открытое, знаете, письмо они... Зеленского нашему президенту имеется в виду. Я для слушателей должна все-таки пояснять, да, что подразумевается. Да. Вдруг кто-то подключился. Да,
7: меня он порадовал, знаете, чем? Есть знаменитый анекдот о том, почему собаке нельзя играть в покер. Ей как только идет хорошая карта, она начинает вилять хвостом. Вот Зеленский оказался такой собакой. Вот только они чуть-чуть у нас нагадили как-то показательно под камерой. При этом та же мировая пресса очень тщательно игнорирует, скажем, удары России, наступление России, Константиновку и так далее. То есть это был такой чистый пиар-ход. Но вот он себя почувствовал на секунду на коне и тут же начал красоваться, тут же начал навязывать эту идею перемирия по линии фронта. Это значит, что он понимает, что вот этот вот успех их кажущийся, он на самом деле ненадолго и пытается его разыграть как можно скорее. Но вернемся к основной теме, к теме качества государства. Что, грубо говоря, вот это как бы чрезмерно разнузданное подавление без серьезной политической ответственности, оно привело нас, ну, объективно, к приступу тревожности в обществе. Скажем, и оно до сих пор не преодолено. Вот сегодня была вообще анекдотическая и позорная ситуация, которая могла перерасти в трагическую. Одновременно с выступлением Владимира Владимировича в Йошкар-Оле выносился приговор знаменитому IT-предпринимателю Юрию Ускову, который создал, ну, одну из немногих реально конкурентоспособных в мировом масштабе IT-компаний России. И вот какие-то местные самодуры попытались на него навесить уголовное дело. Это уголовное дело, на мой взгляд, начало разваливаться прямо в суде. И в итоге потрясающий по логике приговор. Двух обвиняемых чиновников оправдали, его осудили условно на 3 года.
0: И 500 тысяч штрафа, да.
7: 4 года колонии требовала прокуратура, но условный приговор. Типа мы понимаем, что ты виноват, но не виноват, но признать ошибку не можем. Понимаете, что это ненормально, что когда президент с одной стороны говорит, что нам нужны ИИ, нам нужны цифровые решения, нам нужны платформы собственные. И вот человек, который создал фактически гигантскую фабрику по созданию цифровых платформ, причем в Йошкар-Оле, в Царево-Кокшайске, не в Москве, не в Питере, не в Екатеринбурге, а в городе, в котором мало кто, к сожалению, бывал, и не все, может быть, даже слышали. Вот. Создал огромный вуз, который обучает фактически большое количество молодежи этим IT-специалистам. И вот, ну, он оказался фактически...
0: Да, я понимаю, что о нем мы говорим, что не посадили на том. Спасибо, что, в принципе, звучит
7: рабски. Да, но это неправильно. Это неправильный ход, и как раз задача качества государства состоит в том, чтобы наше государство начало осознавать, что вот этот вот формат «не посадили» и «спасибо», он не верен в принципе. Задача в том, чтобы помогать всеми силами людям, которые могут поднимать экономику страны, поднимать цифровую отрасль. Знаете, как Макрон назвал Илона Маска? Что он заявил, что Илон Маск такой богатый, потому что он жрет деньги американских налогоплательщиков. А почему Маск жрет деньги американских налогоплательщиков? Потому что американское государство считает, что для того, чтобы проекты Маска давали отдачу, нужно в него хорошо вкладываться. Не гнобить, не осуждать, а наоборот предоставлять ему максимальные возможности. И таких Масков в Америке достаточно много. Вот. И поэтому они могут себе похвастаться там, искусственным интеллектом и много чем еще, в то время как тот же самый Евросоюз, он похвастаться этим не может, возможно, потому что у Макрона такой подход.
0: Но вот это и все, что вы сейчас сказали.
7: Здесь нужно быть американцами, а не французами, не европейцами.
0: Нам нужно оставаться самим собой, но помнить о том, что да. Жизнь показала. Я цитирую как раз Путина, это очень перекликается в моей системе с тем, что вы только что сказали. Жизнь показала, что мы должны сами производить ключевую продукцию. Ну, это суверенитет тот самый на всех этапах экономики, во всех
7: блоках. Совершенно верно. Да. Вот опять же, мы сейчас наблюдаем трагикомическую ситуацию, какое-то такое, я бы сказал, даже почти что нездоровое злорадство в нашем обществе по поводу того, что мессенджер Макс убрали из...
0: Да бог с вами! Да, ну не... Егор Станиславович, да, в моем обществе такого нет!
7: Ну вам повезло, вам повезло. Я наблюдаю огромное количество злорадства, к сожалению.
0: А чтобы мы говорили, я поняла.
7: При том, что у меня, как бы, при том, что я всегда ругался на Макс, но я на него ругался за средство его продвижения, при этом с удовольствием им пользовался как личным мессенджером, что называется, обсудить, сколько нужно картошки в магазине, пожалуйста, вполне себе можно было нормально в Максе сделать, а теперь этого сделать будет невозможно. Но в чем беда? В чем трагедия? В том, что вот мы создали этот мессенджер, я как раз всегда этим боролся, но наше цифровое руководство начало агрессивную войну против Телеграма под этим делом, совершенно забыв о том, что вообще-то этот мессенджер находится все равно в чужой и враждебной программной среде. Причем, скажем, там были некоторые решения, которые были заточены лично против Apple. То есть, грубо говоря, если наша задача была как можно более тихо не злить их до тех пор, пока у нас не будет своих собственных смартфонов, поэтому пока, к сожалению, не предвидится. Вот. А вместо этого начали дразнить гусей. И в итоге мы действительно наблюдаем грустную ситуацию, когда нам ткнули в нос, что да, на рынке современных смартфонов мы обладаем очень ограниченным суверенитетом. По счастью, есть убежище там, в виде андроида, в виде всевозможных китайских систем и так далее, но мы вот забыли.
0: Шадаев сказал, что с Максом все будет в порядке.
7: Он сказал,
0: будем верить.
7: Я в него верю.
0: Егор Станиславович,
7: я наконец-то ему все простил.
0: Прерву наш разговор. Прерву наш разговор буквально на несколько мгновений. Мы с вами вместе с нашими слушателями послушаем последние новости. Сейчас будет короткий выпуск новостей, а затем вернемся к диалогу.
2: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда». Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендует.
8: Я Леонид Якубович, если вы меня узнали. Слушайте радио «Комсомольская правда», читайте «Комсомольскую правду», которую я читаю с детства. Это очень хорошая газета и очень хорошее радио.
2: Реклама.
9: «Комсомольская правда» приглашает на книжный фестиваль «Красная площадь». Читайте, смотрите, слушайте и отдыхайте. Ваши любимые авторы, артисты и музыканты, приходите за лучшими книгами нашего издательства. Подпишитесь со скидкой на «Комсомольскую правду» и попробуйте кофе «Вкус Африки» в кофейне «Комсомолки». Ждем всей семьей на главном книжном фестивале страны с 4 по 7 июня. «Красная площадь». Реклама 0+.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров о планах Трампа относительно Украины.
11: Курс Белого дома, мне кажется, не изменится даже после поражения, если оно случится на выборах, имеется в виду партии республиканцев. Но Но корректировки все-таки возможны. Потому что вот Трамп занимает такую позицию, ну что ли, ну такой тяни-толкай какой-то. Вот он и нашим, и вашим где-то, да? Только тогда, конечно, когда понимает, что ситуация критическая. Он не отказывается от Зеленского в принципе. Потому что бросить управлять, манипулировать процессами на таком огромном пространстве, да, а понимаем, что через Украину и Европу управляет Трамп, он не готов. Но и как управлять таким несуразным, очень странным устройством, как Зеленский, тоже не совсем понятно. Через него сигналы прямо не проходят. И поэтому вот Трамп какую-то вот занимает позицию, то как будто бы он меняет взгляд там. Да. Не-не-не, он ничего не меняет. Такой подход.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
0: С нами на связи публицист, член Союза писателей России Егор Холмогоров. Егор Станиславович, я немного переключу тему, ну, так скажем, не с Путина, а просто на другую часть его выступления. Он заявил, что давление на Россию сохраняется, но при этом расширяется наше российское взаимодействие с другими регионами, а европейские элиты, по словам Владимира Путина, провоцируют хаос, в который пытаются втянуть все новые и новые страны. Ну, во-первых, о связке этих двух тезисов. Во-вторых, я очень волнуюсь, что у нас создается... Ну, вот смотрите, если бы я была европейской элитой, у меня же, наверное, лампочка «Аларм» бы уже мигала вовсю. Я вот немножко волнуюсь, что... А все так ли все? И
12: реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Востоковед Олег Макаренко о том, что хочет получить Трамп от Ирана.
14: Какую сделку он хочет заключить? Первая сделка – это контроль за ядерной программой Ирана. 12-дневная война не завершила это, потому что ни специалистов МАГАТЭ, никого другого Иран на территорию не пускает. И допуск к тем объектам, на которых могло бы находиться определенное количество обогащенного урана, ни у кого нет. Никто не знает итогов этой войны. Все только догадываются, и сам Дональд Трамп говорит на каждом углу, что он ее полностью закрыл. Это первое. Второе – это баллистические ракеты, которые... могут сделать достаточно серьезные действия в ближневосточном регионе. Прежде всего, это Израиль попадает под их удар и американские базы. Мы видели буквально некоторое время назад, как американцы эвакуировали свой личный состав со всех баз, которые только могли существовать, в том числе и из Сирии. Я неоднократно говорил, что удары по американским базам, находящимся в Сирии и разрозненным подразделениям и частям, являются одним из самых серьезных и болезненных для Соединенных Штатов. Соединенные Штаты из Сирии их вывели, я имею в виду именно из Курдистана, и переполовинили свои базы на Ближнем Востоке, опасаясь вот этой ракетной программы Ирана. Ему нужна ракетная программа.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: В реальности, конечно, это суверенное ценностное пространство подтвердить не только словом, но и делом. И, собственно, это то, один из важнейших аспектов того, за что идет специальная военная операция. Потому что когда кто-то говорит, что вот она идет там, недостаточно быстро, недостаточно сильные успехи и так далее, мы должны понимать, что при этом действительно идет противостояние двух миров. И то, что уже даже нельзя сказать, что Украина выступает в качестве пехоты, которую снабжают Запад всеми возможными вооружениями. Уже там идет разговор о призыве большого количества наемников из западных стран, из западных стран третьего мира и так далее. Вот эти облеты через Прибалтику дронов, как бы формально, типа, как сказать, тайком, а фактически, понятное дело, наоборот, что под прикрытием их ПВО и их 5-й статьи НАТО. Вот, то есть это все говорит о том, что действительно, ну, как бы ситуация расползается, и очень трудно на сегодняшний момент предсказать, что все-таки произойдет быстрее, то есть произойдет быстрее как бы некое исчерпание конфликта через переговоры, но относительное исчерпание, то есть понятное дело, что вполне он не исчерпается, или же произойдет выход его в острую фазу. То есть я, вот, скажем, при том, что очень много лет анализирую это все, я не могу однозначно на сегодняшний момент предсказать, какой из двух процессов разовьется быстрее, но наша задача, понятное дело, все-таки решить свои задачи, при этом до острой фазы столкновения с тем же Евросоюзом не довести.
0: Я так полагаю, вот я сейчас слушала вас и вспоминала, как сегодня другой эксперт мне говорил, что надо готовиться к долгому конфликту, ну, не имея в виду, конечно, Украину, а вот в принципе и в целом, да, так общо. И там звучала цифра 35 лет и так далее. Это не то, о чем я хотела поговорить, не о годах. Я вот, знаете, о чем думаю? Хватит ли этой инерции? Вот Путин своим решением в 22-м году разрубил вот этот узел, ну, сколько можно, да, вот это, соответственно, зависимость, колониальность, отношения, ну, и угрозы, конечно же. Вот этой инерции хватит ли... Нас как надолго, мне очень важно. Потому что, как сказать, я не могу сказать, хочется сказать, за всю Одессу. Вся Одесса, это прям про нашу страну, очень велика. Понимаете? А очень бы хотелось. Очень бы хотелось. Вот какие тут должны инструменты в... Не зря же тема сегодняшнего заседания это был Путин, путь России, да, вот эти три слова. Вот каким должен дальше это должно быть движение, с каким вектором, чтобы эта инерция, положительная инерция, смелая, она не пропадала, не иссякала?
7: Смотрите, это действительно очень важный вопрос. Это очень важный вопрос, потому что долгосрочный конфликт более чем вероятен. Еще в январе 2015 года я написал текст о том, что перед нами, по сути, новая 30-летняя война, которая сотрясала Европу в 17 веке, и с тех пор такие растянутые, по-разному идущие 30-летние Европы, войны, они происходят регулярно. Вот. Но для нас это противостояние – это, конечно, мощный стимул для улучшения государства, для улучшения нашей идеологической ситуации. Потому что, ну, скажем, все-таки я смотрю на то, что у нас сегодня происходит. Я понимаю, что, например, в той же сфере идеологии и культуры мы решили очень многие вопросы, которые до этого не решались десятилетия. Потому что у нас была такая агрессивно-русофобская мафия, которая полностью контролировала верхний слой нашей культуры, и она просто не давала вздохнуть больше никому, ни в сфере, собственно, ни в литературе, ни в журналистике, ни в образовании, ни где-то еще. Сейчас ситуация в значительной степени прочистилась, и мы можем рассчитывать на качественные изменения. Но чтобы эти качественные изменения в самых разных областях, от производства дронов до школьных учебников, реально произошли, нам нужно время психологической устойчивости, отсутствие психологического срыва. И вот здесь мы вернемся, так немножко закольцевавшись, того, о чем я начал говорить вначале, что очень опасная вот эта была ситуация с административным давлением, с вот этим вот потоком того, что я назвал запретунством.
0: Ну, это, как говорится, краны и гайки так закручивают, что просто да, боишься, ну, вот, инициативу, да, вот любую проявить.
7: Появился риск сорвать резьбу.
0: Да, я
7: и
0: понимаю.
7: Вот нам очень важно, не срывая резьбу, пройти этот этап до успешного для нас завершения.
0: Но рискованно, Игорь Станиславович, очень рискованно, потому что если не докрутить, то вот очень много молчунов, очень много тех, кто не видит СВО, а я аполитичен. Такое звучит.
7: Ну, а если перекрутить, то начинают звереть люди, которые 100%
0: тоже раскол 100%.
7: Патриоты, 100%, как говорят, зетники.
0: Сейчас я успею задать вам вопрос про патриотизм. У нас 2 минуты осталось. На ваш взгляд, изменилась роль патриотизма? Ну, это же было ругательное что-то такое, знаете, пафосное. Как национальная идея за время, вот, в котором мы существуем с 22-го года?
7: Ну, конечно, изменилось, то есть это действительно стало основной идеологической скрепой нашего общества, но очень важно, опять же, эту идеологическую скрепу не засушить, чтобы, грубо говоря, наше молодое поколение, поколение школьников воспринимало патриотические идеи и ценности как что-то живое, имеющие отношение к себе, а не просто как вот эту внешнюю навязанную жвачку и еще источник угрозы, что типа вот, если ты проявишь свой патриотизм как-то не так, тебя придут, заругают, нажалуются директору, ректору и кому-то еще. Вот. Вот это, опять же, важная, очень серьезная опасность не подменить патриотизм сердца, патриотизм, что называется, бумажки с галочкой.
0: Ну, формализмом, да, что лишь бы не попасть в жернова. Мне это все напоминает, знаете, как это, вот то, что вы описываете, чтобы не наступил 37 2.0, 37-й год 2.0, когда, не знаю, наверное, стереотипы переполняют мою женскую голову. Спасибо вам большое, Игорь Станиславович, спасибо огромное. С нами на связи был публицист, член Союза писателей России Егор Холмогоров. Друзья, итоги дня, конечно же, вернутся завтра. Ну, а радиостанция «Комсомольская правда» продолжает вещать и делает это 24/7.
2: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
15: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
16: Реклама. Читайте в еженедельном выпуске. Молодой муж вернулся к Бабкиной после краха бизнеса. Люди-магниты. Шарлатанство или сверхспособности. Работать, как Толстой. Учимся режиму у классиков. Газета в продаже с 3 июня.
17: Для лиц старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
18: Эксперт по кибербезопасности Андрей Масолович об информационной войне с Украиной.
19: Сообщения с украинской стороны я бы отключал и стирал, не читая, потому что это голая пропаганда. Когда что-то сегодня говорит противник, это он сегодня нас отвлекает от чего-то более важного. Основной инструмент информационной войны сейчас – это настроение. То есть нас нельзя победить на поле боя, это правда, это не пропаганда, это правда. Но можно поменять настроение, чтобы и человеку привить чувство страха, чувство неуверенности, чувство усталости. И вот в ближайшие 2 месяца это будет полный рост, потому что перед выборами, напомню, по осени будут выборы, лодку будут раскачивать там, как нам и не снилось.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
20: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
2: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Летом деревья растут быстрее, чем в любое другое время года. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве 10 утра, в Ханты-Мансийске – полдень, в Новокузнецке – 2 часа дня, в Магадане – 6 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
2: Об атаках.
6: Маршрутка с пассажирами получила повреждения взрывной волной от беспилотника в Сочи. Инцидент произошел в Хостинском районе. При детонации дрона выбило окна маршрутки, в которой находились 15 человек, сообщает оперштаб Краснодарского края. Пострадавших нет. По информации оперштаба, сообщения об обнаружении обломков дронов поступили и из других районов города, и из Сириуса. Накануне в Сочи несколько раз объявляли беспилотную опасность. Росавиация сообщала о приостановке работы аэропорта.
2: Об ограничениях.
6: Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановлено, сообщил оперативный информационный центр о ситуации на автоподходах к переправе. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, говорится в сообщении.
2: Об алкоголе.
6: Число отравления спиртосодержащей продукции в России снизилось на 39%. Цифры приведены за период с 2016 по 2025 годы, говорится в докладе Роспотребнадзора. За 9 лет в стране зарегистрировали 387 тысяч случаев отравлений спиртосодержащей продукции, из которых больше 106 тысяч закончились летальным исходом. Доля смертельных случаев составила почти 27,5%. В прошлом году показатель острых отравлений был примерно 20 случаев на 100 тысяч населения. При этом число смертельных отравлений по сравнению с 2016 годом снизилось на 31%. Согласно данным ведомства, выросла доля женщин среди пострадавших. Если в 2024 она составляла 21%, то в 2025 достигла 34%. На мужчин пришлось 66% случаев.
2: Обо всем.
6: В Японии оштрафовали двух американцев, проникших в вольер к макаке Панчо в зоопарке Итикава. Окружная прокуратура префектуры Тиба присудила штраф в размере 300 тысяч йен, почти 2 тысяч долларов, гражданам США, сообщает газета Иумитори. Нарушителей задержали в середине мая. Ими оказались 24-летний студент и 27-летний руководитель компании. Студент переоделся в ростовую куклу и надел маску в виде смайлика, после чего спустился к животным. Его товарищ снимал происходящее на камеру. Детеныш японской макаки Панч стал популярен после роликов в социальных сетях. От него отказалась мать, сородичи также не принимали. Работники зоопарка дали Панчу плюшевую игрушку орангутана, которая заменила малышу мать. Кадры с ним завирусились в сети.
2: Война, мир и книги. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность.
17: Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствуем вас в эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций финансового университета при правительстве России. Каждую неделю Валерий Валерьевич нам рассказывает о книгах, которые объясняют нам с вами, как устроена наша жизнь. Кто у нас сегодня, Валерий Валерьевич? Мы же сегодня заканчиваем месячник «История России», так ведь?
21: Завершаем, да. И сегодня у нас не историк, но исторический деятель, который действительно внес большой вклад в то, как разворачивались у нас события, Егор Гайдар, который короткое время занимал пост исполняющего обязанности председателя правительства Российской Федерации, был это в 1991-1992 годах. Книжка его называется «Дни поражений и побед». Книжка не новая, но, на мой взгляд, интересная. Она не про осмысление исторического пути России в целом, она про конкретный эпизод. Конец 80-х, начало 90-х годов, когда разваливался, постепенно дряхлел, распадался Советский Союз, и начала создаваться на его месте, на его руинах, развалинах новая Россия. Гайдар много знает об этом, он участвовал в процессе непосредственно, имел доступ к большому количеству документов, сам кое-какие решения принимал. Вот поэтому его свидетельство при всей понятной критики, при скепсисе тоже понятным и обоснованным по отношению к мемуарам. Это, как известно, наименее достоверный из всех исторических источников. Но при этом он самый личный, самый авторский. Он подает историю в таком ключе эмоциональном, чувственном. От первого лица ведется разговор. Поэтому, конечно, он подкупает. И многие очень любят читать там мемуары Витте, прочих разных государственных деятелей. Жукова, может быть, да, и так далее и тому подобное. А у нас мемуар Егора Гайдара. Вот о нем сегодня и поговорим.
1: Ну вот вы как раз сняли с языка, Валерий Валерьевич, да? Ну, очевидно, что Егор Гайдар будет в своей книге рассказывать, что вот все, я делал правильно, а вокруг все одни злодеи. И если честно, пока вы не начали рассказывать про эту книгу, я вот пока к ней именно так и отношусь. Очень уверен, что мое мнение изменится, наверное, к концу.
21: Вы правильно относитесь, и так надо ко всем мемуарам относиться. Безусловно, задача мемуариста первая – это снять с себя всякую ответственность, выставить все мотивы поступки своих поступков, своих решений в наилучшем свете, а о тех решениях, которые, так сказать, нельзя совсем уж по каким-то причинам, ну, лучше о них вообще умолчать, чтобы запомниться потомкам как человек светлый, радеющий за свою судьбу, за свою родину, очень компетентный и так далее, и так далее. Конечно, это проглядывается и в мемуарах Гайдара, но интересно в них совсем другое. И вот начну я с интересного эпизода, когда Гайдар еще к правительству отношения не имел. Он работал в ЦК КПСС и получил доступ к документам с переговоров между правительством с правительством СССР с американской нефтяной компанией «Шевро». Огромная компания, и вот она в 91 году вела переговоры с СССР относительно участия в разработке гигантского месторождения нефти на территории Казахстана, тогда Казахской Советской Социалистической Республики. Это знаменитое месторождение Тенгизское, оно работает сейчас, нефть с него исправно качается, но вот тогда это было самое начало, нужно было решать, как будем его разрабатывать, где взять деньги, где взять технологии. Ничего этого в достатке у разваливающегося СССР уже не было. И вот тут пришли богатые американские дяди, говорят, давайте мы вам поможем все. Предложили проект соглашения, и СССР уже почти согласился его подписать. И тут Гайдар возник, который написал паническую записку в правительство, требуя ни в коем случае не подписывать это соглашение. Почему? Потому что, как пишет Гайдар, прочитав текст, он обнаружил, согласно ему, СССР не получал практически никаких денег от реализации этого соглашения. Зато американская корпорация получала практически все, и не только, кстати, деньги. Причем правительство СССР хотело непременно получить от советских экспертов-экономистов положительный отзыв на проект соглашения. Так, собственно говоря, к Гайдару оно и попало. И это соглашение, кстати, уже было обсуждено президентами СССР и США. Все уже было на мази, только давайте подписывайте. И тут Гайдар говорит, нет, ни в коем случае нельзя этого делать. Кстати, он обвиняет в том, что чуть-чуть не заключили такое антисоветское соглашение, не «Шеврон», не американцев. Он обвиняет в этом руководство СССР. Очень, кстати, интересный ход мысли. Давайте к нему присмотримся. Он размышляет так. Любая западная корпорация – это хищник. Она не может быть другой. Ведь иначе ее тут же бы растерзали другие корпорации. В большой семье, так сказать, нельзя щелкать зубом. Однако же эта корпорация и не опереточный злодей. Просто она обучена жизнью играть по жестким правилам бизнеса. И когда неожиданно на противоположной стороне стола переговоров вместо привычного партнера-хищника возникает нечто малокомпетентное, да еще к тому же еще и коррумпированное, вот тут начинается уже серьезная игра. Плох не «Шеврон», плохо, по мнению Гайдара, деградировавшее советское правительство, не способное защитить интересы страны, коррумпированная и неадекватная стоящим перед ним задача. И дальше Гайдар делает важный вывод. Это все, эпизод с «Шевроном», не случайность. Это отражение общего процесса загнивания советской управленческой элиты. Когда-то она была очень хороша, а к 80-м годам она стала очень плоха, разложилась, стала думать только о своих интересах, а не об интересах страны. И такой же некомпетентный, такой же неэффективный был у нее лидер, последний советский руководитель Михаил Горбачев. Его Гайдар тоже аттестует. Да, признает за ним позитивные стороны. Например, по его мнению, Горбачев умел формировать и направлять консенсус, умел предлагать нестандартные решения, но был абсолютно некомпетентен в экономике. Он верил, что там все нормально, что все решения правильно уже приняты, надо только немножко подождать, перестройка завершится успехом. А все вышло наоборот. Только в 1988 году, под влиянием неожиданно злых и жестких вопросов советских людей, Горбачев начал задумываться, что-то идет не так. Но ничего не изменил, никаких решений так и не принял. В общем, похоронил СССР собственной некомпетентностью и нерешительностью. Вот такой вердикт Горбачеву от Гайдара.
1: Это как раз тот самый момент, про который многие говорят, что СССР был обречен, собственно, именно из-за экономических проблем, а не из-за никакой негласности или там других идеологических и там других причин. Видимо, именно об этом говорит.
21: Это, наверное, сработало, но без экономики точно не обошлось. И без лидерства. Лидерство было слабым. А на переходном этапе, на этапе реформ, трансформации необходимо сильное лидерство. Горбачев, увы, этому требованию категорически не отвечал. Вот так полагает тоже, наряду с другими мыслителями, и Егор Гайдар.
1: Вот интересное наблюдение Гайдара о том, что это именно бонзы из правительства ради своей выгоды принимали такие решения, как будто бы дальше... Потом в 90-х таких решений не было, да? Ну, я думаю, что мы на сегодня об этом еще поговорим, Валерий Валерьевич. Небольшой перерыв сделаем, буквально 2 минуты, сразу после продолжим. Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций финансового университета при правительстве России, нам сегодня рассказывает о книге Егора Гайдара «Дни поражений и побед». Никуда не переключайтесь, через несколько минут мы снова будем в эфире радио «Комсомольская правда».
2: «Война, мир и книги». Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Георгий Федоров о необходимости концепции русской идеи.
4: Главное, мы должны для себя понять, кто мы. Куда мы идем, какую роль Российская Федерация должна иметь в евразийском пространстве, в европейском пространстве, в мировом пространстве и так далее и тому подобное. И если мы поймем, куда мы пойдем, вот этот наш русский проект, как в свое время был советский проект, который был альтернативный западному проекту и который был для многих привлекательным и очень успешным во многих смыслах этого слова, то у нас такого, к сожалению, проекта пока нет. Это когда та или иная нация или цивилизация формулирует свое место в мире, соответственно, и цели, миссии, куда она стремится, какое будущее она для себя видит. Турция, Израиль, США, да, Советский Союз. У каждого из этих субъектов есть свой проект. То есть, грубо говоря, Европейский Союз сформулировал определенные ценности, и он этим ценностям соответствует или не соответствует, но, тем не менее, он двигается в каком-то направлении. А мы, куда как Российская Федерация идем, только, наверное, с 2014 года начались попытки сформулировать некую идею или идеологию. Мы же в 90-м году от всех вот этих идей, которые были в Советском Союзе, отреклись и, соответственно, сформулировали некую такую идею зарабатывать деньги и строиться в мировую систему координат. Как мы видим, что это не получилось. Соответственно, мы должны сформулировать свою идею.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости. Реклама.
22: Слабым урожаем твердо скажем «стоп». В поле и на даче нужен вам «Фитоп». Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
23: Невероятная атмосфера праздника 20 и 21 июня на фестивале «Традиция» в кинопарке «Москино». В программе более 100 событий. «Пелагея», «Любэ», «Айола», «Мирави», «Калинов мост», Концерты, мастер-классы, спектакли для всей семьи, традиционные промыслы, мода и, конечно, кухня. Ждем вас. Кинопарк Москино. Новая Москва. С 11 до 22 часов. Подробнее на сайте фестиваля «Традиция». Реклама 0+.
5: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Климатолог Алексей Карнаухов о том, какую угрозу несет глобальное потепление.
9: В результате глобального потепления у нас усиливается таяние ледников Гренландии. Огромное количество пресной воды поступает в Северную Атлантику и нарушается работа течений в Северной Атлантике. И вообще глобальное потепление может привести к тому, что эта система отключится, то произойдет то, что называют климатологи коллапс АМОЦ, атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции. И в Европе вообще может понизиться температура на 20-25 градусов. Но это очень серьезное похолодание, потому что это приведет к колоссальным экономическому ущербу, к потерям не только в Европе, но и в России, в европейской части России.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. «Война, мир и книги». Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность.
1: Как я и обещал, мы возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве России. Нам сегодня Валерий Валерьевич рассказывает о книге Егора Гайдара «Дни поражений и побед». Итак, продолжаем.
21: Да. Мы сегодня завершаем месячник российской истории, завершает его мемуарами Егора Гайдара, посвященными к концу 80-х, началу 90-х годов. В первой части нашей программы рассказали о советской части вот этой истории и завершили разочарованием.
24: Реклама. Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на Гоголя 2Б. Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 9-45-15.
25: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
26: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
27: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
21: Безусловно, его сокрушительный потенциал реализовался в полной мере. Увы, этот успех оказался горьким, по мнению Гайдара. Когда Ельцин сокрушил супостата, он прям как в сказке. Ворвался в заколдованный замок, но вместо прекрасной принцессы, которую нужно спасти, он увидел мрак, запустение и горы мусора. Популизм как политическая стратегия перестал действовать ровно в тот момент, когда пришло время брать ответственность за страну на себя и принимать тяжелые и непопулярные решения. То есть вольно было критиковать власть, критиковать Горбачева, сидя в оппозиции. Когда Горбачев потерял всю власть, и она перешла к Ельцину, уже ему пришлось принимать непопулярные решения. Ну и мы знаем, чем это все закончилось. Буквально там год, в течение года-два вся огромнейшая совершенно популярность Ельцина исчезла. Как будто и не было ее. И тут Гайдар возвращается к событиям осени 91 года, очень ярко их характеризует, пишет: «Страна катится в пропасть просто-то потому, что все перебрасывают, словно картофельно, с руки на руку, ответственность за непопулярные и конфликтные решения. Но время на раздумья заканчивается, надо что-то решать, или же самому отказываться от власти». Кто выберет Ельцин? Ельцин выбрал первое, то есть он выбрал решать. От власти он отказываться был категорически не готов. И Гайдар, кстати, за это его уважает. Именно за инстинкт власти и за решимость, проявленную в предельно трудной ситуации. Он сделал то, на что не решился Горбачев.
1: Угу.
21: Ну что еще? Сильное качество Ельцина как политика, по мнению нашего автора, это способность интуитивно чувствовать общественное настроение и учитывать его перед принятием самых ответственных решений. В принципиальных вопросах Ельцин гораздо больше доверяет политическому инстинкту, чем советник.

0: Нет кризиса, нет менеджмента. Вот. Ну что еще? Ельцин умел слушать людей, но дорого платил за это. Если кто-то влез к нему в доверие и умеет убеждать, то он же получает и возможность злоупотреблять этим доверием. То случалось не раз. Последний штришок к портрету Ельцина – широкая русская душа. Да, это притягивает, это импонирует, но на пользу государственным делам далеко не всегда. Иногда надо быть попрежимистей. Вот. У Ельцина с этим было плохо.
1: Ну, как я понимаю, что Гайдар рассказывает, конечно, и про октябрь 93-го, потому что, ну, нельзя совершенно пройти мимо этого события. Его-то он как видит?
0: Да, книга вышла в 95-м году, поэтому, да, она завершается вот трагическими днями октября 93-го года. Гайдар считает, что это был такой переломный момент в политической карьере Ельцина. Расстреляв из танков Верховный Совет, он превратился из демократического политика в полновластного хозяина страны. Вместо двоевластия у нас в России возник авторитарный режим. И это сразу же стало чувствоваться. Приходит имперская стилистика, от которой всего годом раньше все шарахались, как от чумы. Скромность правительства раньше считалась нормой, а теперь она тут же исчезает. Возникают в речи самого Ельцина барские нотки, которых прежде не было. Возвращается помпезность, монументальность, роскошество. Павел Бородин отделывает Кремль, значит, золотом и чем-то там, и мрамором. Скандально, значит, известное дело Мобитекс коррупционное. Угу. Ну, вместо скромных советских «Волг» министры начинают разъезжать в роскошных «Мерседесах». Особенно министр обороны Павел Грачев, которого так и прозвали Паша Мерседес. В фавор у Ельцина входят уже не экономисты, а охранники, силовики. Их влияние стремительно растет. Это вот знаменитые Коржаков и Барсуков. Ельцин даже отказывается прийти на предвыборный съезд Гайдаровской партии «Выбор России» незадолго перед первыми выборами в Государственную Думу. Они прошли в декабре 93 года. Он себя ощущает уже не столько лидером демократов, сколько отцом всей нации. Ну и резонно, что «Выбор России» Гайдаровский на выборах в Госдуму первых провалился. Окно возможностей для радикального ускорения преобразований закрылось. Вот. Началось свертывание демократических свобод и гарантий. Роман с демократами для Ельцина закончился. Президент вступил на дорогу, которая всего через год закономерно привела его к Первой Чеченской войне и катастрофическому падению рейтинга. Так завершает свою книгу Егор Гайдар. Книга пристрастная. Книга, конечно же, искажает события. Разумеется, это свойство всяких мемуаров, но книга очень интересная, изобилует яркими наблюдениями, такими очень показательными эпизодами. Всех, кого интересует история распада СССР и формирования новой российской государственности, рекомендую, среди прочих, прочитать и этот труд руководителя нашего правительства в самый тяжелый переломный период 91-92 годов.
1: Ну, казалось бы, многие из нас в 90-е сами прошли, жили в эти годы, вот, но все равно столько всего неизвестного, так что действительно очень советуем, дорогие
0: друзья. Или хорошо забытого, кстати.
1: Ну, да, да.
0: А кто книжки читать не любит, можете съездить в Екатеринбург, там до сих пор существует так называемый Ельцин-центр, это музей первого президента. И достаточно интересно сделан, заставляет задуматься, заставляет вспомнить, заставляет порефлексировать, помедитировать. Я вот этот опыт пережил и вам тоже рекомендую. Вне зависимости от ваших взглядов, пристрастий, антипатий, это стоит увидеть.
1: Но тоже предупреждаем, что он пристрастный, да. Пусть и кажется, как будто бы государственный.
0: Месячник наш завершается российской истории. О чем будем говорить в следующий раз, пока не знаю, но вы сможете принять участие в голосовании в телеграм-канале Валерий Федоров «Механизмы власти». Там будет несколько вариантов. Голосуйте, и, может быть, именно ваша тема станет темой нашего следующего месячника.
1: В общем, у вас есть реальный шанс повлиять на наши программы. Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций и финансов университета при правительстве России, нам сегодня рассказывал о книге Егора Гайдара «Дни поражений и побед». Никуда, дорогие друзья.

0: Не переключайтесь с радио «Комсомольская правда». А мы с Валерием Валерьевичем вернемся через неделю и продолжим рассказывать вам о книгах, которые объясняют нам с вами, как устроена наша жизнь.
1: «Война, мир и книги». Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Реклама.
2: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
3: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
4: Подпишись со скидкой на «Комсомольскую правду» в период проведения Всероссийской декады подписки с 1 по 11 июня на сайте shop.kp, на сайте Почты России или в почтовом отделении связи. Выгодные цены. Читай любимую газету.
5: 12+.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Слухами земля полнится, а на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
6: Студия Евгения Глинская. Здравствуйте. Срочная новость. Лент информационных агентств. ВСУ ударили по мосту в районе поселка Чингар на границе с Крымом. Движение через пункт пропуска Джанкой временно перекрыто. Об этом сообщает губернатор Херсонской области Владимир Сальда. Подробности уже в следующем выпуске.
1: О важном.
6: Оранжевый уровень погодной опасности из-за аномальной жары объявлен в Москве и Московской области. Предупреждение будет действовать с 9 утра 8 июня до 21.00 9 числа. Об этом сообщили в гидрометцентре. Там отметили, что в этот период столбики термометров могут достигать отметки плюс 30 градусов. Горожан просят пить больше воды и отказаться от сладких газированных напитков, а также крепкого алкоголя и кофе, которые способствуют обезвоживанию. В жару рекомендовано носить головные уборы и светлую одежду из натуральных тканей.
1: О конфликтах.
6: США намерены использовать активы Ирана для компенсации ущерба, нанесенного в результате атак странам Персидского залива. Речь идет о государствах региона, на территории которых размещены американские военные базы. В их числе Бахрейн, Иордания, Ирак, Катар, Кувейт, Арабские Эмираты и Саудовская Аравия, передают Рейтер со ссылкой на источник. По данным агентства, после начала военной операции США и Израиля против Ирана в конце февраля, эти государства регулярно становятся целями ударов иранских ракет и беспилотников. Механизм компенсации позволит частично покрыть ущерб, причиненный инфраструктуре и объектам.
1: О выборах.
6: ЦИК Армения сообщила о задержании двух председателей участковых избирательных комиссий. Также ночью был арестован один секретарь участкового избиркома, уточнил глава избирательного ведомства республики Ваагн Авакимян. Причины он не назвал. Сегодня в Армении начались очередные парламентские выборы, по результатам которых будет определен новый премьер-министр страны.
1: О туризме.
6: Ситуация с бензином в Крыму не повлияет на турпоток на полуостров, заявили в Российском союзе туриндустрии. По словам главы РСТ Ильи Уманского, проблемы с топливом в регионе были и раньше, но они не имели такого яркого освещения в СМИ и социальных сетях. Конечно, любой такой информационный негатив может отразиться, но не сама проблема, как факт, отметил Уманский. Он добавил, что за год турпоток в Крым вырос на 7,5%. Сохранить текущий уровень динамики и даже закончить год с ростом до 10% реально, подытожил он.
1: О погоде.
6: В Москве плюс 24, ясно и без осадков. Евгения Глинская, служба информации.
1: Петербургский международный экономический форум. Главное.
3: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Чистая страна.
5: Это студия «Комсомольской правды» на Петербургском международном экономическом форуме. И у нас в гостях наш большой друг, великий спортсмен, великий депутат, политик Вячеслав Александрович Фетисов, депутат Государственной Думы, председатель Всероссийского общества охраны природы, посол доброй воли ООН. Вячеслав Александрович, мы хотели поговорить сегодня с вами не столько о спорте, вернее, не о спорте, а о крайне важной проблеме, проблеме природы, проблеме Байкала. И сейчас уже вышел закон новый, да, который называют даже законом о вырубках, да, по-моему, так это называется.
7: Сплошных вырубках.
5: Да, сплошных вырубках. Я понимаю, что, наверное, там были какие-то мысли, когда эти законы принимались и разрабатывались, но, тем не менее, как теперь быть, когда он вступит в силу, и какие шаги можно предпринять, чтобы сохранить Байкал?
7: Закон вступил в силу с 1 марта. К сожалению, инструменты, чем у нас призывают сегодня руководители, в том числе Государственной Думы, не принимать закон, прежде чем не будут созданы инструменты контроля. Обещали, что этим летом будет и комиссия, которая прописана, постановление Госдумы, которое сопровождало закон не так часто. Потому что резонансная история была. 3 года мы били за то, чтобы предложение разработчика, он будет на пользу Байкала, но ученые всех 3 комиссий Российской Академии Наук проголосовали против этого законопроекта. То есть большая ответственность на Государственную Думу в плане того, что было сказано, что закон в пользу. Насколько мы знаем, информация приходит о том, что уже побежали рубить, уже побежали застраивать, без учета мнения той комиссии, которая должна быть создана правительством Российской Федерации, без мнения Российской Академии Наук, которая взяла на себя ответственность за то, чтобы ни в коем случае ни одно действие не навредило Байкалу. Ну и вот этим летом поедем на Байкал, депутаты нашего комитета, для того, чтобы посмотреть, что на самом деле происходит. Но тревожная идет информация с берегов Байкала, но посмотрим на самом деле, что происходит. То есть мы опять куда-то побежали, хотя предложение Всероссийского общества охраны природы, которое возглавляю, и ученых, было, мне кажется, очень разумным. Давайте мы сначала проведем ревизию. Я вот могу себе представить космические снимки, допустим, 25-летней давности сегодняшней, то мы увидим разоренную байкальскую территорию. Это то, что в рамках закона, который до этого работал, было запрещено, оказывается, там все это происходило. Я вот 2000 километров проехал прошлым летом в свой отпуск по побережью Байкала и, да, своими глазами увидел то, что на самом деле происходит. Да, и ночные вот эти вереницы лесовозов, которые тащат кругляк в сторону границы, тоже, в общем, много о чем говорит. Самое интересное, что мы предлагали привести в соответствие все то, что сегодня не работает. Очистные сооружения, их порядка 40, не соответствует сегодня никаким требованиям техническим. Мы сегодня понимаем, что водный транспорт, который находится в акватории Байкала, царя гороха, ездит на самом вредноносном топливе, сланевые воды некуда сбрасывать. Лимнологический институт, где там выдающиеся ученые нашей страны работают, мониторит качество воды, это главный ресурс нашей страны сегодня, 20% воды находится под серьезной нагрузкой. То есть любое неверное действие приведет к тому, что произойдет необратимый процесс в плане уникальности озера по самоочищению. И что мы в итоге получим? Мне кажется, с одной стороны, мы получили, добились какой-то инструмент, в том числе и парламентского контроля, и прокурорского. С другой стороны, так принято у нас. Как только появляется какая-то лазейка, все побежали. Ну и вчера на Конгрессе, на сессии по воде, с участием спецпредставителя Генсека ООН, которая прилетела, благодарна мне за то, что она прилетела, раз обсуждали проблему воды. 2,5 миллиарда где-то людей уже страдают от дефицита воды. То есть, мы понимаем, 20% Байкал несет в себе вот этого богатства общечеловеческого. И мы вот таким образом поступаем по отношению к общенациональному достоянию. Плюс мы же в свое время попросили Организацию Объединенных Наций присвоить озеру Байкал статус всемирного наследия. Мы сами попросили. Мы, в общем, сегодня отвечаем за то, что это является общечеловеческим достоянием. А ухудшение, так скажем, ситуации вокруг Байкала, ну, это еще очередной имиджевый, так скажем, удар по стране. Я вот не понимаю, зачем мы так все поторопились, кому это нужно было вот так вот, не отрегулируя все, что уже не работает, не проведя ни инвентаризацию, не понимая, не слыша ученых, принимать решения, ну, мне кажется, поторопились.
5: Нас в детстве учили, что капиталист ради 300% прибыли продаст родную мать, но тем не менее, я понимаю, что существует же еще какая-то внутренняя ответственность бизнеса. Понятно, вы говорили, лазейки. Неужели вот это не работает, ну, совсем не работает, что люди не останавливают? Ну, даже они тоже не глупые люди, понимают, что они делают.
7: Я понимаю, там, где ты не наносишь ущерб твоим детям и внукам, но, может быть, еще эта формула работает. А здесь мы говорим о конкретных вещах.
5: Ну, да.
7: Ну, неужели это не останавливает тех, кто... Мы сегодня спрашивали, а что такое вообще экологический туризм? У нас этого понятия законодательно не существует. Для кого-то экологический туризм – это пятизвездный отель на берегу Байкала. Для кого-то экологический туризм – это... Я часто езжу и вижу... Это тропы, проложенные вдоль побережья Байкала. Это уникальные места, на самом деле, испокон веков там. И видишь все больше и больше людей с палатками, с детьми. В общем, идут этими маршрутами. Но мы должны понять, а что мы хотим? Это уникальная экосистема, где все взаимосвязано. Краснокнижные животные, растения. И понимаешь, что варвары в свое время, может быть, более бережно относились к тому, где они находились. А это наше общенациональное достояние. Еще раз, плюс это... Буддийский храм природы, как они его называют. Тоже
5: священное,
7: мы священное место. Но туда приезжаешь, ты перезаряжаешься. Летом это один Байкал. Зимой это вообще уникальная история. Мы там в хоккей играем. Я помню, как мы приехали, я пригласил как посол ООН, там какое-то количество послов стран. Холодно было, я такой выкатился в хоккейной форме. Много камер было, европейских и американских. И так попрыгал на коньках. И же, представляете, друзья, подо мной 20% запасов мировых чистой воды. В топе новостей мировых в течение 3 дней. То есть они, мы понимаем на самом деле, чем мы обладаем, мы понимаем на самом деле, что может произойти с теми решениями, которые угробят это уникальное место. И как его восстанавливать, никто не понимает. А ученые уже бьют тревогу. Еще раз, мы же не какие-то там берем, как нам тут говорят, какие-то западные компании, которых мы сами все запустили в свое время, Greenpeace и Фонд дикой природы, у нас есть свои ученые. Еще раз, 3 комиссии. Российская академия наук в главе там великих ученых, которые знают не понаслышке, что происходит, они сказали, нет, говорят, да нет, это иноагенты. Да нет, это те, кто, в общем, ну это как это происходит? Кому-то хочется заработать сейчас. Каким образом это все нам прилетит, мы только можем догадываться.
5: В Госдуме отложено до осени принятие во втором чтении законопроекта по особо охраняемым природным территориям, который ослабляет защитный статус, да, отчасти или в довольно-таки значительной степени. Вот ваши прогнозы, можно как-то на это повлиять? Есть ли возможность внести какие-то коррективы, может быть? И вообще, как этот механизм работает? Насколько, вот вы говорите, и ученые, и общественные организации, и общество охраны природы? Неужели такие мощные силы не могут как-то все поставить на место?
7: Я выступал, когда мы рассматривали его, так скажем, в нулевом чтении, этот законопроект. Он ссылался на президента нашей страны, что Владимир Владимирович, участвуя во всех этих мировых форумах, постоянно говорит, что мы не потому, что кто-то нам говорит, будем расширять природоохранные территории. И сегодня вот Организация Объединенных Наций, уже который год рассматривает вопрос, так называемый охранный статус водных богатств Мирового океана и планеты Земля 30-30. То есть 30% территории должно быть защищено. Иначе мы, в общем, получим необратимый процесс. Да, и Владимир Владимирович сказал, что да, мы будем расширять и наши особо охраняемые природные территории, заповедные зоны, для того, чтобы как раз и оставить надежду на будущее наших детей и внуков. Да, для всех сюрприз, что вдруг за Байкалом прилетела еще и эта история. Но я надеюсь, это ж резонанс на все это произошло, еще, наверное, не утихли борьба за Байкал, и вдруг такое прилетает след. Я вот тут участвовал также и у Фадеева Валерия Александровича на Совете по правам человека. Там тоже пришли специалисты, которые сказали, ну, понятно, что там есть какие-то возможности, связанные с безопасностью страны. Это одна история. Как обычно, это происходит в другом формате. Ну, значит, опять чей-то интерес. Опять чей-то интерес бизнесовый. Ну, я надеюсь, что состав новой Государственной Думы постарается как-то более, так скажем, бережно отнестись к этому вообще моменту. Вот у людей, которые понимают и могут разложить, так скажем, по полочкам все, что может произойти, оно просто вызывает оцепенение, как вообще такие моменты могут быть даже инициированы. Мы имеем то, что имеем на сегодняшний момент.
5: У меня, знаешь, какой вопрос? Я понимаю, что вот эта ситуация с Байкалом для людей, которые там живут, она, ну, более близко к сердцу, да, это то, что они видят каждый день. Но вот у нас же действительно очень сильная общественная позиция, да, есть люди, которые очень сильно переживают, что в Москве, что в Питере, за то, что происходит там. Почему, может быть, нет какого-то движения, которое, ну, громко скажет об этом? Вот вообще роль общественной организации в спасении Байкала, насколько она значима, и, возможно, она будет еще более значимой?
7: Ну, особенно в этой ситуации с принятием закона должна быть определяющей. Я тут ездил несколько месяцев назад, встречался с нашим отделением, с Российским обществом охраны природы. У нас очень сильная там организация, заслуженный эколог Вера Михайловна Шленова возглавляет Иркутское отделение, очень авторитетный человек природоохранной деятельности. Да, только на общественность сегодня надежда в этом смысле. То есть люди, которые живут на местах, должны понимать, что происходит. И самое интересное, что в итоге пострадают те, кто в свое время жил, кормился, наслаждался Байкалом, понимал свою ответственность перед великим местом планеты Земля. Да, они должны вот этот инструмент использовать. То есть ни одно строительство, ни одно, в общем, вырубленное дерево не должно, в общем, быть вырублено без мнения комиссии, общественности, без прокуратуры, без природоохраны нашей системы. Большая надежда на это.
1: Продолжение через несколько минут. Чистая страна. Реклама.
2: «Комсомольская правда» приглашает на книжный фестиваль «Красная площадь». Читайте, смотрите, слушайте и отдыхайте. Ваши любимые авторы, артисты и музыканты, приходите за лучшими книгами нашего издательства. Подпишитесь со скидкой на «Комсомольскую правду» и попробуйте кофе «Вкус Африки» в кофейне «Комсомолки». Ждем всей семьей на главном книжном фестивале страны с 4 по 7 июня. Красная площадь. Реклама 0+.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Политолог Георгий Федоров об угрозе России со стороны Турции.
8: Я считаю, что Турция – это особенно эрдогановская. Это наш геополитический противник, который строит свою новую Османскую империю. Соответственно, готовится поглотить и Грузию часть, и, соответственно, и Армению. Та экспансия, которая со стороны Турции проводится, причем эта экспансия распространяется на все тюркские народы, она распространяется на Крым, влияние, она распространяется на Башкирию, на Татарстан, на другие, так скажем, регионы. Причем самое интересное, эта экспансия, она происходит очень такими умными методами. Противника надо всегда оценивать адекватно. И у них есть свой большой проект, который противоречит нашему проекту. Просто не надо недооценивать, что Турция – это такая страна, которая рвется в ЕС. Она, может, рвется в ЕС, уже сколько там лет, 50 ее туда не принимают. Но, тем не менее, при Эрдогане пошли события очень негативные. И он даже сам не скрывает. И, по-моему, года два назад ему там подарили карту Великого Турана, соответственно, где, так скажем, наше Поволжье, наши, как бы, ряд регионов и Крым входит в эту большую территорию.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Чистая страна.
5: Это студия «Комсомольской правды» на Петербургском международном экономическом форуме. И у нас в гостях наш большой друг, политик Вячеслав Александрович Фетисов, депутат Государственной Думы, председатель Всероссийского общества охраны природы, посол доброй воли ООН. Вячеслав Александрович, это проблема одного-двух поколений. То есть это не то, что будет там через 100 лет. Это нас всех коснется при нашей жизни.
7: И мы должны понимать, что Байкал далеко. А это коснется всех нас. Вот все удивительно, на самом деле. Вот любое богатство, та же тайга, которую мы рубим нещадно, там без всякого контроля, без лесовосстановления, это же наше общенациональное достояние. И мы до сих пор как бы не поняли. Ну, где-то это далеко, на самом деле, это все быстро. Мы же видим, что происходит с изменением климата. Это же тоже, в общем, все взаимосвязано. Какие нас сюрпризы ждут с таянием Арктики, мы даже себе представить не можем.
2: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
9: Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
10: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделения с танками в Румынии.
12: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
10: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.
7: Превратиться в катастрофу, с которой это поколение уже не справится. И, конечно, я тут разговаривал с одной блогершей, миллионщицей, как там они их называют, да, там как краситься, там как фотографироваться, то есть я говорю, слушай, ты когда-нибудь думал о том, что не об этом надо сейчас с молодежью разговаривать? Я говорю, ну, у меня трое детей, вроде все. Я говорю, ну, вот здоровье людей, детей зависит от трех вещей. Качество воды, которую мы пьем, качество продуктов питания, которые мы потребляем, и качество воздуха, которым мы дышим. Вот наше поколение выросло как раз без всяких изысков, так скажем, кулинарных, да? На лето нас отправляли в деревню для того, чтобы набраться здоровья, потому что давно ели продукты, выращенные людьми, без всяких там химий. Бегали там босиком по траве и пили воду из, не знаю, там из речки, из колодца и все такое прочее. Дышали свежим воздухом. Ну это что, непонятно? Мы сегодня пьем воду из бутылок, значит, мы понимаем. А недавно пили из кувшинов, которые набирались из-под крана, и пили воду из-под крана. Значит, мы понимаем, что что-то мы делаем не так. Если мы покупаем уже как дорогой, так скажем, напиток, воду...
5: Да, уже как.
7: Значит, мы понимаем, что-то мы натворим. И не хотим в этом признаться себе. Вот в чем вопрос. У нас очистные сооружения на всех наших реках, ну, просто отсутствуют. Это не только Волга сегодня умирает, это и реки Сибири, Дальнего Востока. Там, где генерится наше богатство. Черное небо, а сегодня это проблема, которую мы постоянно откладываем, не можем найти решение по очистным сооружениям. Смотрите, что в этих городах происходит. Дети с патологиями рождаются. Люди умирают раньше, чем могли бы. И рассчитывать сегодня экономический эффект без учета здоровья людей, ну, наверное, неправильно. У нас проблема демографии, она ощущается. Мы об этом говорим постоянно. А как с этим справляться, мы не хотим задумываться. Еще раз, вода, воздух и еда – это три главных составляющих здоровья человека. И фертильность – это тоже тема, которая связана как раз с этим. Дети, которые выросли на химической воде, на химической еде, на химическом там воздухе, они не могут рожать. Мы каждый раз это откладываем вправо проблему этих загрязненных городов. В чем проблема? И бизнес, который должен понимать, что это его ответственность в том числе, должен к этому прийти, должен все делать для того, чтобы эта ситуация менялась. Я считаю, что любой сейчас расчет экономический должен как раз с учетом того, как это отразится на людях. На детях, на рождаемости,
13: на будущем.
7: Ну, смотрите, мы же количество патологий и людей с инвалидностью в стране растет, помимо всего остального. Потому что, опять же, вода, воздух и еда. Что мы сегодня поставляем на стол нашим детям? Почему государство не контролирует это как главную свою ответственность? Я знаю много примеров в мире, когда государство дает право продавать алкоголь. И попробуй, продай алкоголь, если это граница 21 год, 20-летнему молодому человеку. Ты после первого предупреждения потеряешь лицензию на этот бизнес навсегда. Плюс твои дети и внуки, из-за того, что ты не проявил лояльность к тому, что для государства важно, они не получат этот бизнес никогда. Представляешь, насколько проверяется лояльность и понимание своей ответственности в том или ином деле на поколение? То есть ты понимаешь, зачем это буду делать?
13: Да,
7: здесь же закладывается серьезный вообще смысл всего того, что это можно, а вот это нельзя.
13: Ну, правила, по которым надо жить, да, это нормальная история.
7: Иначе получается, это там обезьянье футбол. Я говорю, приехать на чемпионат мира по футболу сейчас с разных континентов, команды, которые играют по разным правилам. Ну и что получится? Смешная история. Отступление смешное. Я считаю, что я обязан сегодня думать прежде всего о том, что природа истощаемый ресурс, что здоровье человека зависит от уровня природы. Я вот еще раз привожу пример того, насколько люди наши были очень прозорливые и умные. Да, вот Всероссийское общество охраны природы, организация, которая имеет честь возглавлять, не называлось Всероссийское общество охраны климата, природы.
13: Чего-то одного, да, это все.
7: Потому что природа, если мы слушали наших предков, то бы мы бережно относились к природе, у нас не было проблем ни с водой, ни с климатом, ни с воздухом, ни с почвой. Еще одна тема – почва, деградация почвы. Это та беда, которую мы тоже не хотим замечать. То есть 50% почв уже деградировало в мире, население растет, а чем они будут питаться? Я ни разу не эколог, я просто человек, который каким образом меня судьба занесла, но я настолько сейчас в это погрузился, и мне иногда просто,
13: душа болит, я понимаю.
7: Душа болит, сердце болит, и все, и встречаешь людей, которые всю жизнь бьются с этим совсем, а ситуация-то ухудшается, и я не знаю, откуда деньги-то будут потом на все исправление. Весь этот накопленный ущерб, который у нас в стране существует, мы не можем на том же Байкале. Это ЦБК, который несет в себя столько там проблем, и Уссурийско-Сибирская это химия, и черная дыра, и красные боры, чего только у нас нет. Мы не можем до сих пор справиться с этими проблемами. Это не урок, на самом деле, тому, что, слушайте, давайте мы, прежде чем принять решение, посчитаем риски, которые потом нам придется, опять же, из бюджета.
13: За качество. Все же,
7: если бюджета занимать, забирать все это из социального развития, из каких-то вещей, требующих там, благополучия страны, это так же.
13: У меня последний вопрос, такой, наверное, очень важный. Вот если смотреть, как погодная опасность, желтый, оранжевый, красный, бордовый, на каком этапе в плане экологии мы сейчас находимся? Уровень природной опасности для нашей
7: планеты или
13: страны?
7: Страны. Цвет какой здесь?
13: Оранжевый. Спасибо. Вячеслав Александрович Фетисов, председатель Всероссийского общества охраны природы, посол ООН, посол доброй воли. Знаменитый спортсмен. Спасибо вам огромное, что нам пришли. И удачи вам в вашем прекрасном деле.
7: Спасибо.
13: Готовы помогать как можно.
7: Спасибо.
14: Чистая страна. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
15: Петербургский международный экономический форум. Главное.
16: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно.
15: Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
16: сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Эксперт финансового университета Игорь Шорников о том, когда российские миротворцы могут покинуть Приднестровье.
17: Позиция России осталась неизменна, вот как сейчас. Николай Озеров заявил точно так же и 25 лет назад. Россия заявляла, что должно состояться урегулирование конфликта, которое предполагает безопасность приднестровцев, предполагает выполнение их гарантий, выполнение их всех там человеческих прав. И только после этого, когда будет подписан соответствующий документ между Кишиневым и Тирасполем с участием всех сторон формата 5+2, тогда действительно миротворческая операция объявляется завершенной, и российские миротворцы должны будут покинуть свои посты, которые они, в общем-то, уже больше 35 лет на них стоят. Дело в том, что последние вот полгода Молдова вместе со своими, скажем так, западными покровителями очень активно пытается похоронить вот этот формат 5+2, отличительной особенностью которого является участие России. Он не устраивает Запад именно потому, что участником, гарантом, страной-гарантом является Россия. Но вот похоронить не удается, возобновить переговорный процесс вот сейчас дипломаты пытаются, и это все происходит на фоне новых заявлений со стороны Запада, со стороны Кишинева, что давайте сворачивайте миротворческую операцию, Россия должна убрать свои войска и так далее, и так далее. В общем-то, Россия еще раз просто объясняет этим людям, что пока права приднестровцев не будут гарантированы, пока не состоится полноценное урегулирование конфликта, миротворцы будут находиться на своем месте, будут выполнять свою миссию.
16: Сказано на радио «Комсомольская правда». Сколько еще будет длиться специальная военная операция? Когда наши войска освободят Киев? Почему Россия до сих пор не применила тактическое ядерное оружие? Каждый будний день в 16:00 по московскому времени полковник Виктор Баранец и гвардии рядовой Аким Апачев отвечают на главные вопросы об армии, боевых действиях и международной политике. Звоните в прямой эфир, чтобы пообщаться с Баранцом и Апачевым. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Вступайте в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Радио Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
18: Здравствуйте, меня зовут Евгений Маргулис. Слушайте, это замечательное радио, тем более, что такие ностальгические слова плохого ничего не передадут. Да здравствует «Комсомольская правда».
16: «Вся правда о лете». На радио «Комсомольская правда». Светлячки светятся летом, чтобы привлечь партнера. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». В Москве 11 часов. В Перми 13. В Новосибирске 15. В Хабаровске 6 часов вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
16: Об атаках.
6: ВСУ ударили по мосту в районе поселка Чангар. На границе с Крымом, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, пострадавших нет. Движение через пункт пропуска Джанкой временно перекрыто в целях безопасности. Проезд автотранспорта осуществляется через автомобильные пункты пропуска Армянск и Перекоп. Профильные службы работают на месте, а о сроках восстановления движения будет сообщено дополнительно, добавил глава региона.
16: О спецоперации.
6: ВСУ начали маскировать взрывные устройства в бутылках из-под воды. Речь о прозрачной пластиковой таре, которая состоит из двух частей. Они соединяются между собой резьбой, скрытой под этикеткой, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Там уточнили, что такую бутылку нельзя трогать руками. С ее содержимым нужно обращаться осторожно во избежание детонации.
16: О политике.
6: Никол Пашинян заявила на избирательном участке, что Армения объективно пока не готова к статусу страны члена Евросоюза. Премьер-министр подчеркнул, что республика – полноправный член Евразийского экономического союза. Все решения в организации принимаются консенсусом, и у Еревана есть право вето. Политик также отметил, что отношения между Арменией и Россией основаны на обоюдном уважении и имеют институциональную глубину. По мнению Пашиняна, определенные силы пытаются создать напряженность между Ереваном и Москвой, но это не получится. У него налажены тесные отношения с президентом России Владимиром Путиным. Сегодня в Армении начались очередные парламентские выборы, по результатам которых будет определен новый премьер-министр.
15: О Москве.
6: В Москве запустили 4-й речной маршрут Лужники-Киевский. Как рассказал мэр столицы Сергей Собянин, 3 года назад вместе с президентом Владимиром Путиным они открыли первый регулярный маршрут речного электротранспорта. С момента запуска поток пассажиров вырос в 4 раза. Совершено свыше 3,5 миллиона поездок, уточнил градоначальник. 4-й маршрут соединил 3 района – Хамовники, Раменки и Дорогомилово.
15: Об отдыхе.
6: В Москве из-за жары усилили патрулирование водоемов. Речь об акватории Москвы-реки, Чистого залива, Серебряного бора, Химкинского водохранилища и городских прудов. По прогнозу синоптиков, в выходные максимальная температура воздуха в дневные часы может достигать 25 градусов, в связи с чем вырастет число отдыхающих у воды. В столице работают 26 поисково-спасательных станций. Москвичей просят быть внимательнее и соблюдать правила безопасности во время отдыха у водоемов.
14: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Родительский вопрос.
19: Здравствуйте, друзья. Это «Родительский вопрос». У микрофона Мария Баченина и Александр Милкус. Александр Борисович,
20: добрый день. Да,
19: приветствую вас. У нас сегодня в гостях член-корреспондент Российской академии естественных наук, академик Российской академии естественных наук, профессор, доктор психологических, кандидат педагогических наук Илья Слободчиков. Илья Михайлович, здравствуйте и добро пожаловать.
20: Здравствуйте. Добрый день.
19: Илья Михайлович, мы к вам на прием записались по поводу нашего мальчика. Вы знаете...
20: И девочки тоже.
19: Недавно услышала, не только из уст специалистов и тех, кто считает мнение, но из уст работодателя, что этим летом особенно много подростков решили найти себе первую работу. Ну и, естественно, моя семья не исключение. Я, честно говоря, очень переживала, даже удивилась. А вот на самом деле, чего стоит бояться родителям при выходе подростка на первую работу? Ну, может, это просто реальное переутомление, но это же не смертельно. Там, я не знаю, какое-то дурное влияние, ребенок столкнется с несправедливостью. Вот конкретно обозначите то, чего стоит и не стоит бояться, если не сложно.
20: Не сложно, ничего не стоит бояться. Все, с чем он столкнется, это его опыт, это нормальная совершенно ситуация, и особенно если речь идет о первой работе, и он выходит, что называется, из своего ботанического сада, по-моему, это прекрасно.
21: Ну вот смотрите, вот я дополню Марию, с чего обсуждение в родительских кругах началось, с того, что уполномоченная по правам ребенка в Москве заявила, что надо снижать возраст, которым разрешено выходить на работу, и уже 12-летних, в общем, пускать на рынок труда. И я видел очень много дискуссий. Родители говорят, маловато, еще не сформировались. Работодатели говорят, а какую им работу можно поручить? Они, в общем, еще подростки совсем-совсем зеленые и безответственные. Да, и, в общем, можно нагружать по законодательству несколько часов, вкладываться в них надо еще.
20: Как? Ребенок должен быть, во-первых, готов внутренне все-таки, да, к определенному взаимодействию. В 12 лет никакой подобной готовности нет. Если это не игровая площадка, если это не, как бы, не знаю, там, ситуация какого-то игрового взаимодействия, никакой полноценный нормальный профессиональный контакт в 12 лет, в 95% не может быть это исключено по определению. Не потому, что они безответственные, не потому, что они там маленькие, инфантильные, еще что-то, а потому, что это определенная организованность должна быть, это определенная ситуация, в которую они включаются. То есть, ну, условно говоря, я вам приведу простой пример совершенно. Да? Там, в отдельно взятых странах подростков, начиная с 10-летнего возраста, им разрешают работать на уборке фруктов, например. Здесь все понятно. Им четко дают инструкцию, и они ходят с этими корзинами, все это дело собирают, параллельно набивая себе пузо и радуясь. Здесь как бы картина понятная. У нас подобная история, ну, в большинстве регионов исключена. То есть, может, их, конечно, можно отправить шишки собирать кедровые, но не думаю, что это хорошая мысль. В абсолютном большинстве в производстве эта история неприменима, потому что там существует своя техника безопасности и правила безопасности. В системе любого практически товарооборота, давайте так это назовем, да, эта история не работает, это очевидно совершенно, потому что там тоже существует своя инструктивная ситуация. У нас практически нет областей, даже если мы, в принципе, будем рассматривать эту идею как вероятностную, в котором такие дети могут быть задействованы, причем работодатель здесь абсолютно прав, за них же нужно нести полноценную ответственность. И это определенные условия труда, которые тоже нужно учитывать. Тут дело не во времени, он может работать 2 часа, 3 часа. Дело не в этом, а в том, что вся ситуация с точки зрения работодателей должна быть обеспечена полноценно. К тому же здесь есть еще одна важная особенность. У нас абсолютно отсутствует законодательная база, которая, в принципе, обставляет вот эту ситуацию. Она у нас для подростков-то отсутствует, так уж если по-серьезному говорить. Поэтому, извините, ляпнуть можно все, что угодно, но надо все-таки разумно подходить к этой ситуации. Готовность самих детей, не уверен я, что в абсолютном большинстве такая готовность есть, потому что надо понимать, что даже если мы говорим просто про летнюю ситуацию, год, как правило, учебный год, дело нервное, утомительная, и в этом смысле в большинстве случаев эта история, особенно для городских детей, она, в общем, довольно серьезно создает ситуацию выгорания определенного. Есть нюанс, который, наверное, стоит взять на вооружение, о котором стоит подумать. История деревенских детей, история детей в малых городах традиционно всегда была связана с тем, что дети с раннего возраста помогали своим родителям и не только по дому, но и во всех, что называется, хозяйственных делах, вплоть до лесоповала. Но это все-таки исключение из правил, и надо понимать, что в современной реальности это исключение из правил на целиком стопроцентную, как бы сказать, массу детей распространить невозможно.
19: Илья Михайлович, а со скольки лет тогда вы бы сказали, что готов человек?
20: Но я бы все-таки не привязывался к возрасту. Спокойно, да, это не вопрос возраста, это вопрос внутренней как бы позиции. Но если чисто формально, 14, по-моему, нормально абсолютно. Другое дело, что тогда уж, если вообще этим заниматься, да, вопрос-то действительно серьезный. К этой ситуации надо принципиально с другой стороны подходить. Я приведу очень простой пример. Поскольку я работаю с подростками, ко мне нередко обращаются эти самые подростки, даже не родители. А куда можно пойти подработать? Я не могу в реальности почти ничего посоветовать, но там я могу позвонить кому-то из своих друзей, вот, например, недавний случай, да, мальчику 15 лет, куда я его могу отправить? На книжный склад, например, там сейчас большой переезд у них. Я могу позвонить коллеге, собственно, что я и сделал, да, и попросить взять пацана на работу, потому что это никак не регламентировано, это никаким образом не норматизировано, но фактически, физически он там применим, востребован, как уж они с ним будут там рассчитываться, это их дела, совершенно точно. У нас почти нет областей, где мы можем эту историю реально встроить. Раньше, заметьте, я еще один пример приведу, но из очень-очень-очень далекого прошлого. Я сам начал работать, мне было 14,5 лет. меня взяли в отделение больницы скорой помощи мыть полы. Совершенно спокойно. И вот при этом мне даже денежку за это платили, потому что, ну, предусматривалась какая-то история. Там я не знаю, как это оформлялось, я вам честно скажу, потому что трудовая у меня появилась, мне, по-моему, лет 16 было что-то. Вот, но каким-то образом это оформлялось, и совершенно справедливо я проходил эту медкомиссию, сдавал все соответствующие анализы, и потом наряженный в этот халат с завороченными рукавами, спокойно абсолютно приезжал к 8 утра там, или к 7 утра, я уж сейчас не помню, и 3 или 4 часа я там находился, и вечером приезжал. Но эта история, еще раз говорю, она четко совершенно была связана с готовностью руководства больницы. Я знаю, что это не единственный совершенно был случай, брать подростков для вот такой вот деятельности, которая, ну, в общем, давала им там карманные деньги с одной стороны и чувство востребованности с другой стороны. Но это, опять-таки, даже и для того времени все-таки не совсем уж нормативная ситуация.
21: Я все-таки, Илья Михайлович, поспорю. Мы вот, я помню, в «Комсомольской правде» лет 10 назад рассказывали про ребят, которые озеленяли вот эти аллеи на ВДНХ. И совершенно спокойно с цветочками и в 12, и в 13 лет можно поработать. Зато возникает ответственность за то, что ты делаешь. Может быть, наоборот, не ждать, когда ответственность формируется, а формировать ее через труд. Через какие-то такие...
20: Можно, безусловно, это хороший вариант. Но тогда, еще раз говорю, к этому должна быть готова система, должны быть области применения тогда уж, они не должны быть частной инициативы.
21: Вот поэтому, видимо, и было предложение, чтобы снизить возраст, чтобы были готовы службы, которые следят за работой подростков. У нас есть такая система и тому подобное. Вот. И поэтому я бы хотел продолжить наш разговор вот с той точки, на которой мы завершили с вопросом Маши. Хорошо, выход на работу, как мы уже поняли, это не связан с возрастом, да, с готовностью. Угу. Как проверить, готов твой отпрыск к работе или нет? Потому что есть два варианта. Ты в 3 месяца будешь тут вот болтаться, играть в компьютерные игры, иди работай, и из гнезда детятку-то и вытурить. Или наоборот, ты столько устал, ты столько учился, сдавал какие-то экзамены, сиди, отдыхай, бедненький. Вот где найти хорошую середину?
20: Я такую? Понимаю, и та, и другая ситуация крайняя. Здесь скорее речь идет о том, что есть возможность. Допустим, я прихожу домой, говорю отпуску, есть вот такая возможность. Тебе интересно? И дальше по реакции можно понять, да, потому что ему может быть интересно, но опыта-то нет. И там в зависимости от характерологических особенностей. Или, ой, нет, ну я что я там буду делать, да ну нафиг, я устал, и пошло все вот это нытье. Другая, как вы понимаете, позиция.
19: Друзья мои, мы прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся в эфир. У нас в гостях психолог Илья Слободчиков.
0: Родительский вопрос. Сказано реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
4: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-24-32.
0: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
22: У
3: нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения – это всей триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда». Родительский вопрос.
21: Мы продолжаем наш разговор с психологом, педагогом, известным человеком, академиком Ильей Михайловичем Слободчиковым. Ну, а мы – это Александр Милкус и Мария Бочинина.
20: Есть история про то, что дети живые и подвижные, таких мы знаем сколько угодно, и они сами с удовольствием в эту историю включатся, и определенную инициативу они проявляют. На мой взгляд, первый, наверное, признак вот этой внутренней готовности – это определенная готовность поддержать инициативу, которую дают, или проявить собственную инициативу. Потому что, ну, это возможность же автономизации определенная. Это твои деньги, это твоя, как бы, история, ты для себя работаешь. И это уже ситуация, я бы сказал, связанная с... в целом отношениями в семье, как они выстраивают. Потому что история ответственности, она же, мы все прекрасно понимаем, с неба не падает. Это история, которая формируется все-таки, она огневая. И в этом плане вторым, наверное, элементом является готовность попробовать. Речь не идет о том, что я тебя отдаю на каторгу, и ты там привязан на 3 месяца там, или 2 месяца, и шаг влево, шаг вправо, ты не можешь оттуда уйти. Нет, у тебя есть возможность. Ты можешь этой возможностью воспользоваться. Причем хорошо, если эта возможность не одна, еще и какой-то выбор в этом смысле есть. Мне сейчас почему-то пришла в голову дивная совершенно мысль. Я просто ее наблюдал несколько раз, причем я понял, что я ее наблюдал последние годы. Парки культуры, все вот эти наши, культуры и отдыха, да, с аттракционами, все, что связано. Я сейчас поймал себя на мысли, что я видел не раз, не два в городах, работающих на вот этих аттракционах, подростков. Ну, там не 12-летние, прям скажем, да, но тем не менее. Это именно подростки, которые обслуживали там эту технику, но не...
19: Да, я вот тоже видела, собирали деньги, далее, да. Продавали билеты.
20: Ну да, да, да.
21: А мне понравилось, давайте дополним, мне понравилось ребята, которые собирали электрические самокаты, чтобы поменять аккумуляторы. Ну там совсем молоденькие были, и они так, в общем, это споро делали, мне понравилось.
20: У нас много сейчас на самом деле возможностей, потому что рекреационных пространств разного рода и деятельности, которая с этим связана, она колоссальная. И, к слову сказать, еще одна мысль мне сейчас пришла в голову. Я не знаю, сразу говорю, насколько это законно и правильно, но мне сейчас пришла в голову очень забавная мысль. Я видел, правда, последнее время, по-моему, это исчезло. В свое время вот эти вот большие торговые площадки за частью прилавков, там, где супы разливают, там салаты раскладывают. Там тоже подростки работали.
19: Там нужна медкнижка, и там, да, это уже по-другому регулируется. Медкнижка,
20: там свои нюансы, совершенно верно, я понимаю. Вот, но тем не менее, я просто сейчас вот как бы примеры вспоминаю, где это видел.
19: Вот так. Ну, самое распространенное, скажу я вам, это курьерские услуги.
20: Ну, это вообще святое.
19: Да-да-да-да.
21: Слушайте, а вот курьерские услуги, вот как раз давайте, у меня тут есть два, как раньше говорили, кейса, а сейчас говорят опыта, да?
19: А опыты посчитать можно, оказывается?
21: Опыт можно посчитать.
19: 10 опытов, пожалуйста.
21: Смотрите, вот если... Вот я себе представил, я своего сына курьером назначу, да, а насколько безопасно он приходит к людям домой, в квартиру, заносит иногда, да. А вот я бы не решился, наверное. Ну, на улице, да, приехал, возле подъезда там что-то передал.
19: А у меня есть ответ на этот вопрос, потому что мой старший сын сейчас работает именно таким образом, и вот я боялась абсолютно того же. Я с ним обговорила вообще все риски, и он на берегу знает, куда он едет, где состоится забор посылки и передача посылки, то есть квартира вычеркивается, и, естественно, что в посылке. Потому что мы сейчас знаем, я думаю, об этом не лишним будет сказать, что очень просто попасть подростку под статью за то же самое дроперство, когда им кажется, что ничего страшного, за какие-то запрещенные вещи. Поэтому это все надо проговаривать, ну, до мыла на губах, потому что мой сказал мне: ты теперь каждый день будешь спрашивать, куда я еду? Я говорю: нет, нет, нет, ну, три дня.
21: Маш, подожди, да вот это очень важный вопрос, который ты подняла. Вопрос мой вот какой. А тот, кто работодатель, да, кто отвечает за курьерскую службу, они проверяют посылки, они несут ответственность за то, что там курьер, ребенок, подросток доставляет. Могут заявить одно, да, а внутри окажется другое. И ты пойди объясни это правоохранительным органам, что ты приехал, и ты не виноват, что тебе дали посылку, все. Вот мы,
19: да, я понимаю, в каком-то пакете тебе сейчас говорят, что там книга, а там совсем

0: четко, вот прежде чем сын берет заказ, мы созваниваемся, и я спрашиваю, ты понимаешь, что там? Это видно. Чаще всего это цветы. Цветы, ну, понятно, что и в цветах хитрый человек какой-нибудь преступного наклонности может что-то утаить. Но вот мой ответ таков, нет, большего не скажу.
1: Если это цветы, которые постоянный цветочный магазин отправляет клиентам...
0: Нет, это просто как курьерская компания, когда вы нанимаете и платите. А другого не скажу. Не знаю, как от этого уберечься. Вот честная пионерская, не знаю.
2: Ну, система рисков здесь всегда есть. От всего, в конце концов, не убережешься, особенно в наше время, да? Но вот тот алгоритм, про который вы говорите, да, когда, ну, мы говорим про конкретно курьерскую службу, когда я понимаю все-таки, что за компания, с которой ребенок работает, когда у меня есть возможность, ну, как-то внешне, во всяком случае, собрать информацию, это разумная, безусловно, вещь, и она никоим образом не ущемляет права детеныша. В конце концов, я могу ему об этом сказать, что, ну, извини, я тебя беспокоюсь, если как бы тебя это не обидит, я посмотрю, что за компания, и бога ради. Это твои возможности вперед.
0: Ну, вот. В то же самое время и взрослый человек может попасть вот на этот крючок, безусловно, работая безусловно курьером.
1: Никто. Слушайте, давайте все-таки вот в нашем эфире, он у нас федеральный, проговорим, что вот в этой ситуации, когда ребенок работает курьером, даже когда взрослый, ни в коем случае ребенок не должен брать деньги.
2: Это правда.
0: Да, деньги нельзя перевозить, деньги, это правильно. Я и говорю про дропперство, да, вы правы.
1: Ни в коем случае. То есть там конвертик, ой-ой-ой, занеси конвертик. Ни в коем случае. Ни ценности, ни деньги. Вот цветы, да, тортик, может быть.
0: Одежду.
1: Две котлеты какие-нибудь.
0: Нет, еду не перевозят, это сразу обговаривается, совершенно отдельная категория, на которую, снова говорю, нужна медкнижка. А вот смотрите, какая еще история, с которой также столкнулись в нашем случае, вот на собственном примере. Мне кажется, что отношение к подростку, так скажем, слегка унизительное. В качестве комиссии дерут три шкуры, копейки, очень какие-то заказы длинные. Я совершенно ни на чем не настаиваю. Мне кажется, любой опыт бесценен, и человек должен сам решить, убедиться, что ему это не подходит. Но вот как объяснить подростку разницу между неким конструктивом, допустим, отношение к делу или конструктивным руководством и унизительным чем-то, там, допустим, отношением руководителя или, в принципе, организации, что, ну, тебе и такое сойдет. Нужно ли об этом задумываться и как-то вот об этом говорить, Илья Михайлович?
1: Давайте вот, Маш, с Ильей Михайловичем еще один случай разберем. Вот вместе в паре я бы его озвучил. Это с моим сыном произошло там несколько лет назад. Я бы думал тоже, что ты сидишь за компьютером, все время играешь, давай ты пойдешь работать. И я ему посоветовал студенческий отряд при одном очень приличном, хорошо мной знакомом вузе. То есть там были студенты, но они набирали и подростков на работу. И надо было раздавать листовки. Возле метро стоять и раздавать листовки. Вот они с приятелем пошли раздавать листовки. Как он говорит, а я склонен ему все-таки больше верить, чем организаторам, они отошли просто попить воду на 10 минут. Все остальное время они находились там. Но им заплатить за рабочий день отказались, потому что якобы в это время приходил проверяющий на точке, он их не видел. Вот. Дети, а их было лет 13, ну, максимум 14, были в жутком расстройстве, что они стояли на жаре 4 или 5 часов, и их по большому счету кинули. Я хотел сначала восстановить справедливость, позвонил руководителю этого отряда, он говорит, а мы задокументировали, что их на точке в это время не было, все, никаких денег мы больше мы не выплачиваем. И, в общем-то, вот этот случай, он надолго отбил у человека желание как-то сотрудничать, работать, и появились некие комплексы, что тебя могут как маленького, как более беззащитного, чем большой, кинуть. Обидеть, да.
0: Друзья мои, сейчас будет короткий выпуск новостей, а затем мы снова вернемся в эфир. Сегодня очень прикладная, полезная программа. Если ребенок пошел на работу, что делать родителю? Говорим, делимся опытом. Ну а если вы слушаете не сначала, то

0: Все подкасты «Родительского вопроса» ищите на сайте radiokp.ru и на всех подкаст-площадках в сети.
1: «Родительский вопрос». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
2: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125, звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной, бережно, не травмируя слизистую. Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
1: Об ограничениях.
3: В аэропортах Сочи и Геленджика на территории Краснодарского края временно ограничены посадкой и отправление самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, введенные меры обусловлены необходимостью обеспечения безопасности полетов. Ранее Минобороны сообщила о сбитых над Черным морем украинских беспилотниках в Сочи. Накануне поздно вечером обломки дрона упали на дорогу. Взрывной волной выбило окна в проезжавшей маршрутке. В автобусе находились 15 пассажиров. Никто не пострадал.
1: А США.
3: Армия США заявила о готовности казнить 4 приговоренных к смерти заключенных. Если президент Дональд Трамп отдаст приказ, то это будет первая военная казнь в Соединенных Штатах более чем за полвека, отмечает телеканал ABC News. Военнослужащих в США не казнили с 1961 года. Тогда рядовой Джон Беннет был приговорен к высшей мере наказания за изнасилование и покушение на убийство несовершеннолетней в Австрии.
1: О происшествии.
3: 35 лодок сгорели недалеко от порта Манта в Эквадоре, сообщает газета «Эль Юниверс». Предварительно известно о 2 пострадавших, их доставили в больницу с ожогами. По данным газеты, пламя быстро перекидывалось с одной лодки на другую, из-за чего над городом образовалось большое облако дыма. Запах гари чувствовался сразу в нескольких районах. Тушение осложнялось тем, что очаг находился примерно в 80 метрах от береговой линии. Спасатели запросили содействие буксиров, но из-за отлива они не смогли оперативно подойти к району ЧП. Позже горящие суда начало уносить течением, и пожар стал затухать сам по себе. Возможной причиной возгорания специалисты считают сварочные работы на одном из судов.
1: О судебных делах.
3: В Таиланде задержали россиянку за незаконное оказание косметологических услуг. Женщину подозревают в управлении нелицензированной клиникой на Пхукете, пишет Бангкок Пост. Полицейские обыскали дом, в котором предположительно шел прием пациентов. У 45-летней гражданки России изъяли медицинские изделия и оборудование на сумму, превышающую 18 тысяч долларов. Задержанная не смогла предъявить никаких медицинских лицензий и призналась, что некоторые препараты и медпринадлежности она привезла в Таиланд из России. России. В ходе обыска оперативники изъяли инъекционный коллаген, лидокаин, а также рецептурный противовоспалительный препарат немесулит, преоральные формы которого запрещены в Таиланде. Фигурантке грозит штраф в размере $3200, тюремное заключение сроком до 5 лет и депортация из страны.
1: О погоде.
3: В Москве плюс 24, ясно и без осадков. Евгения Глинская, служба информации.
1: Родительский вопрос.
4: После короткого выпуска новостей мы вернулись в студию. Как вы заметили, Александр Милкус, Мария Бочинина и наш сегодняшний собеседник, психолог, педагог Илья Слободчиков. Напомню, что говорим мы о трудоустройстве подростков в летнее время. Что надо знать родителям при этой ситуации?
5: К сожалению, риски есть, и они не просто есть, они очень высоки. И я, может быть, скажу вещь довольно неприятную, но они связаны с нашей современной ментальностью, потому что очень во многих ситуациях речь идет не о том, чтобы дать ребенку, подростку шанс, да, как-то себя проявить, еще что-то, а это такая чистая бартерная ситуация, в которой, в общем, никто никому ничего не должен, не обязан и не нужен, тоже принципиально важно. Мы должны четко разговаривать со своими детьми, что да, такие риски есть. Есть. Об этом ребенок, подросток должен быть предупрежден. И лучше, если он услышит это от нас, а не просто столкнется как-то с этой ситуацией, которая может быть неприятной. Потом не надо, если он с ней столкнется, говорить, ну мы же тебя предупреждали, да? Это уже про другую историю совершенно. Просто это должен быть нормальный, адекватный разговор, что надо пробовать. Но, к сожалению, может быть ситуация, когда мы можем напороться, и мы взрослые точно так же, да, на людей нечестных, неответственных и вообще малопорядочных. Они-то считают себя совершенно другими, естественно, да. Для них это что? Для них это бизнес, для них это повседневность. Они совершенно не смотрят на эту ситуацию с нашей позиции. Тут дело даже не лично в наших детях. Любой подросток, попади в такую ситуацию, я бы точно так же ее разбирал, как историю с моим собственным ребенком. Но здесь надо четко понимать, что кто не рискует, тот не выигрывает. И не проигрывает, но и не выигрывает. Вот. И здесь просто изначально, когда вообще идет обсуждение этой ситуации, какие-то риски определенные и возможности защиты, страховки, да, от этих рисков должны быть проговорены. Не так давно был разговор как раз вот в контексте того, что я говорил. Мальчик вот этот 15-летний. Мы проговаривали с ним очень интересно ситуацию. Он спросил, а как договариваться об условиях вообще, да? Я говорю, давайте Миша его назовем, предположим. Открытым текстом ты можешь задавать любые вопросы, ты имеешь полное право, это нормальная совершенно история. И до тех пор, пока тебе все не будет понятно с этой ситуацией, не подписывай, пожалуйста, никаких там бумаг, и уж тем более не соглашайся, если эта ситуация будет просто устной договоренностью. Потому что вот здесь тоже важно. Все-таки, когда это, не знаю, какой-никакой, но договор, бумага, это одна история. А когда это просто ударили по рукам, и все, мы, к сожалению, не в 19 веке, не в купеческие времена, когда купеческое слово перевешивало пачку денег. Вот. И здесь надо обучать элементарным каким-то вот таким вещам самозащиты, давайте так это назовем, наших детей. Но для этого взрослый человек сам должен обладать этими компетенциями. И здесь мы, между прочим, выходим с вами на очень важную вещь. грамотность вообще в этом вопросе. Это не финансовая грамотность, но это, безусловно, экономическая грамотность и социальная грамотность, которую нужно разрабатывать, которую нужно развивать и которой нужно обучать. Потому что, возьми сегодня всех наших замечательных детей, 8 из 10 не будут знать, как вести такой диалог, не будут понимать, как вступать во взаимодействие с потенциальным работодателем, где как искать работу и так далее, и так далее. А вещь на сегодняшний день, по-моему, супер востребована.
4: Маш, а вот вы, когда вы искали вот работодателя, курьерскую компанию, вы проговаривали договор?
0: Нет, я тоже сейчас вот об этом поняла. Он заполнял... как я понимаю, анкету в приложении, там нужны были его документы, но ничего не подписывал, вот физически он даже ни с кем не встречался, все на удаленке. Он сделал дело, ему платят. Не сделал, как он желает, не вышел на работу, не платит. Вот такая история. Сколько потопал, столько полопал.
4: Давайте все-таки проговорим, что это неправильно. Что, в принципе, есть законодательство, и если ребенка какая-то компания берет на работу, школьник, подростка, должен быть заключен договор. Обязательно. Есть специальная форма договора для несовершеннолетних. Вот как раз Ярославская говорит о том, что хорошо бы снизить с 14 до 12 лет как раз возможность заключения вот таких вот договоров, юридическую возможность. Поэтому, люди дорогие, если вы устраиваете ребенка или ребенок сам, или уже молодой человек, давайте не будем говорить, ребенок, человек готов идти на работу, обязательно нужно смотреть трудовой договор.
0: И вообще можно спросить у поисковой системы, какой закон у нас это регулирует, и там все очень четко, понятно написано. Я поделилась с коллегами радостью о первых заработанных деньгах, и первое, что сказали коллеги, это не поздравляю, но он же маме купит подарок на первую зарплату. Меня, честно говоря, аж передернуло. Я просто, вот честная пионерская, еще раз, я пионером была для слушателей, имею право. Так вот, вообще, стоит ли родителям проверять, на что он тратит, или, так скажем, намекать, тортик принеси или что-то посерьезнее, посущественнее. Вот каким-то образом, как здесь не навредить и мягко, возможно, скорректировать финансовую грамотность, не знаю. Но и вот по поводу первой зарплаты. Вот этот догмат, что мамку надо поздравить.
5: Нет, не надо, извините, пожалуйста.
0: Не надо, я тоже так считаю.
5: Уважаемая пионерская мамка, мы все были, к слову сказать, с вами пионерами и даже комсомольцами. Насколько я понимаю, мы все успели.
0: Я нет.
5: Но если серьезно, здесь вопрос очень важный, и вы совершенно справедливо его задаете. Мы не имеем никакого отношения к этим деньгам. Мы не имеем никакого права, и у нас нет никаких оснований вообще касаться этой темы, указывая ему, что он должен делать, как он ими должен распоряжаться, надо ли ему каким-то образом поучаствовать в семейном бюджете еще как-то. Это ситуация совершенно из другой серии. Это ситуация взаимоотношений с вами, и если ребенок не понимает, условно говоря, вообще имеет смысл порадовать и близких тоже, неважно чем, тортиком, цветами, там, чем угодно. Я могу посочувствовать, он этого не понимает.
0: Мой спросил меня, извините, Илья Михайлович, еще на берегу в конце учебного года, буду ли я у него, как он сказал, отбирать, какое-то слово было, которое меня покоробило. Мол, за проживание и питание. Я просто, правда...
5: На питание и содержание, совершенно верно.
0: Я сказала, нет. Кстати, про питание. Вот тоже здесь важно. Не поверите, в первый день, вот чтобы ребенок не выгорел, в первый день здоровому, уже такому пацану, знаете, которых мы вот любя называем лосями, я массировала ноги и ванночку готовила, потому что убился ребенок на радости.
5: Нормальная история.
0: Да, я не стесняюсь этого. Но, смотрите, я не сразу об этом подумала, что надо обратить внимание на некое пропитание в течение дня. Ну, если он где-то не заходит домой, да, где-то работает, неважно как. Если он много ходит, соответственно, удобная обувь. Кажется, какая-то ерунда, бытовуха, но не поверите, насколько это важно. И чтобы потом не пришлось расхлебывать какие-то проблемы.
5: Бытовуха. Не просто важно, это супер важно. Да. Особенно, если вы понимаете, что он будет работать на той же курьерской, там, любой другой работе. И не только обувь. Бутерброды с собой, проверить, чтобы вода была, или напомнить во всяком случае об элементарном совершенно. Нормальная история, ну, собственно, все, кто так или иначе был связан с туризмом, об этом знают. Та же самая классика жанра, и ничего в этом такого плохого нет. Или как минимум, у него может просто не быть времени на то, чтобы перекусить. Или там еще что-то, он может быть супер тревожный там и супер ответственный.
0: А мне жалко денег, вот этих копеек, которые он заработает и тратит на какую-то булку. Поэтому я ему кладу, соответственно, перекус с собой.
5: Я понимаю, я своему регулярно предлагаю подобную вещь. Нет, я сам потом где-нибудь там поем, что называется, да. Но при этом я всегда спрашиваю, пообедал? Да, пообедал.
0: Еще одна небольшая пауза, и мы снова вернемся в эфир. С нами сегодня родительский вопрос решает профессор, доктор психологических наук Илья Слободчиков.
1: Родительский вопрос. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.
6: А Дарик Шалвович Кушанашвили – титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте – свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
1: Реклама.
7: «Комсомольская правда» приглашает на книжный фестиваль «Красная площадь». Читайте, смотрите, слушайте и отдыхайте. Ваши любимые авторы, артисты и музыканты, приходите за лучшими книгами нашего издательства. Подпишитесь со скидкой на «Комсомольскую правду» и попробуйте кофе «Вкус Африки» в кофейне «Комсомолки». Ждем всей семьей на главном книжном фестивале страны с 4 по 7 июня. Красная площадь. Реклама 0+.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Можете ли вы отказаться от телефона и других гаджетов? Надо ли отменить Государственную Думу? Уходите ли вы на больничный или продолжаете болеть на работе? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Цветы подсолнуха поворачиваются вслед за солнцем в течение дня. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».

0: Родительский вопрос.
1: Последняя часть нашего разговора с Ильей Михайловичем Слободчиковым, педагогом, психологом, специалистом по подростковому возрасту. Ну, а мы Александр Милкус и Мария Бочинина.
2: Илья Михайлович, вопрос как к психологу уже конкретно.
3: Да.
2: Но вот я сказала про выгорание, про усталость. Тут же еще надо совмещать работу с друзьями, со сном, ну, с любым досугом, которым он вот любит. А какие-то есть красные флаги в поведении? Говорящие о том, что надо отдохнуть, вот выгорел. Я не знаю,
3: есть.
2: Агрессия, апатия, жалобы на здоровье.
3: Границы есть. Но, во-первых, давайте про другое. А то, про что вы говорите, это связано с...
4: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
0: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Востоковед Николай Севастьянов о том, может ли Иран себя защитить.
6: Иран сегодня не может никоим образом нанести сокрушительный ответный удар по Израилю. Долгое время для Ирана была таким ультимативным инструментом Хизбалла, которая могла в какой-то момент выпустить действительно по Израилю до 100 тысяч ракет. Но сегодня Хизбалла после многочисленных ударов, после обезглавливания переживает не лучшие времена и ни на что, честно говоря, серьезно не способна. Сам Иран имеет по-прежнему баллистические ракеты, а вот с пусковыми установками там все очень плохо. Их не хватает. И в случае серьезной эскалации они тоже будут довольно быстро выбиты. Даже те установки, которые уцелели после летнего предыдущего раунда противостояния. Поэтому для Ирана сегодня ситуация плохая, она ухудшается, она критически плохая, и она плохая для всего региона. Потому что если Америка и Израиль пойдут на максималистский сценарий, скажем так, который включает в себя удары, призванные обрушить иранский режим или иранское государство, неважно, как это называть, то сам Иран как государство действительно коллапсирует, и это приведет к таким волнам нестабильности, которые будут отдаваться по всему региону многие годы, и все предыдущие конфликты, сирийский, иракский, они покажутся, честно говоря, цветочками на фоне того, что возможно в случае действительно крушения Ирана. Это будет абсолютная катастрофа, которая коснется так или иначе всех.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Стрессовое и физически очень тяжелое. Если я понимаю, что этот лосик, извините, прибегает там или приходит, давайте, приползает домой еле-еле, и его вырубает практически сразу. Хорошо, мы день понаблюдали, два понаблюдали, на третий давайте разговаривать. Физических сил-то хватает, может быть, как-то немножко видоизменить, график там еще что-то. То есть на это надо обращать внимание обязательно. И на физическое состояние, и на психологическое. Портится настроение, стал хмурым, замкнутым, закрытым. Что случилось? Конфликты, чем-то недоволен, еще что-то. Дайте возможность человеку поделиться с вами этой историей, но при этом, понятное дело, и деликатно, и аккуратно, и в контексте того, что я на тебя не наезжаю, но если я чем-то могу быть полезен, даже на уровне там совета, подсказки, ты спрашивай, не стесняйся. Я понимаю, насколько это не просто включаться в новую ситуацию. Вот про что речь.
1: И напоследок, Илья Михайлович, готовьтесь, вопрос на засыпку.
3: Давайте.
1: Вот. Смотрите, я буквально на днях был свидетелем очень интересного банального диалога мамы и ребенка, который неожиданно вырос, оказался на голову выше мамы, лет 15, который собирался идти во двор играть в футбол. А на следующий день он должен был сдавать ОГЭ. Мама билась, как, не знаю, лев на галерах, или где-то там раб на галерах, лев в лесу.
3: Ну, не важно.
1: Да, значит, куда ты идешь, ты должен готовиться к экзамену. Потом она сдала позиции и говорит: зачем ты столько денег берешь? Не надо тебе столько денег брать, мама, это мои деньги. Нет, ты берешь слишком много. Следующая фраза была: ты зачем взял вот эту рваную сумку для футбольного мяча. Это некрасиво. Ты идешь с этим мячом, а мяч, значит, вот он неправильный. Вот у него ручки оборванные. Давайте я быстро пришью ручки к этой сумке и так далее, и так далее. В общем, я выпал, честно говоря, в осадок. И говорю, слушай, взрослый человек уже, что ты его вот, мучаешь? Да, вот в какой момент... Нужно понять, что человек уже сложился, не дайте ему собственные ошибки сделать и отползти. Потому что ну, ты привык, что нужно там проверить, есть ли платочек, сколько денег в кармане, почищены ли ботинки. А тут вот вдруг раз, а это же происходит обычно, вот, ты оглянулся, ой, а это кто в прихожей-то? Что-то на меня похож, но не я.
3: Вот. Понятно. Значит, то, про что вы говорите, эта ситуация, во-первых, супер распространенная, и здесь надо четко для себя понимать, что она ни к чему хорошему никогда не ведет. Она, это всегда провокация конфликта, причем разного совершенно, и внутреннего, и внешнего, и какого угодно. И это работа родителя с собой. В какой-то момент, извините, нужно просто заткнуться и отпустить эту ситуацию. Извините за рисковатое слово. Да, когда я понимаю, что... Но это вот к вопросу сразу обо всем. И о деликатности, и о границах, и об общении. И так далее. Если я по натуре привык всем командовать и всем управлять, и надо всем, что называется, властвовать, то понятное дело, что я автоматически на автопилоте буду все это выпаливать. И здесь нужно иногда, как я говорю, смотреться в зеркало, понимая, что эта ситуация может, вообще говоря, плохо кончиться. То однажды это дитё просто молча встанет, выйдет, и все, и уйдет. От меня уйдет. Не из дома уйдет, а от меня уйдет. Он не будет со мной ничего обсуждать и так далее. Просто потому что, ну, не будет, и все. И здесь в какой-то момент надо просто себя останавливать, когда ты понимаешь, что, ну, как вы говорите, справедливо, дитё-то выросло. Это неприятная остановка, очень неприятная, потому что в этот момент мы, как родитель, утрачиваем свою функцию и...
2: Мы власть теряем, давайте правду говорить, командовать
3: она перестаем. Она должна заменяться другой функцией. Я об этом все время говорю, что с определенного момента родитель перестает быть хозяином и становится собеседником. Совсем другая конструкция, абсолютно. Вот. Это не значит, что мы перестаем о нем заботиться. Но при всем при этом мы не навязываем эту заботу. Это уже про другую историю. Он может и должен, и... великолепно, если он начинает жить по своим правилам, даже если мне это сильно не нравится. Я даже эту ненравящееся нечто могу высказать, но опять, по возможности, деликатно и этично. Да, и это можно обсуждать. И, к слову сказать, нужно учить детей не бояться это обсуждать. Совершенно точно. Я по себе знаю, я как бы не то, что за слово в карман не лезу, но у нас в семье так принято было, как она вылетела фраза, ну и вылетела она, и все тут. Я довольно серьезно с определенного времени, когда детеныш стал вырастать, стал ловить себя за язык. По поводу
2: вот
3: того,
2: всем что... бы Михайлович, этот навык. Я про себя, если что, говоришь, друзья. Да. Илья Михайлович, огромное вам спасибо. Я очень надеюсь, наши уважаемые слушатели, что мы вам стали сегодня полезны. Ну вот сегодня это вам пригодится или через год пригодится, и вы об этом вспомните. Мы честно, с открытой душой, что я, что Александр Борисович, что Илья Михайлович делились своим опытом, но Илья Михайлович еще и с позиции специалиста. Если ваш ребенок хочет работать, это славно, это правда круто. Я вот буквально неделю назад гордилась так, ну, что весь коллектив уже от меня начал подвывать. Вот обычно, я, конечно, знаю, что знаете вы, что я эмоционально, но кто, как говорится, на кого учился. Итак, Илья Михайлович Слободчиков, академик Российской академии естественных наук, профессор, доктор психологических, кандидат педагогических наук. Спасибо огромное.
3: Вам спасибо огромное.
0: Родительский вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Друзья, будущее наступило.
7: Радио уже давно не шипящий приемник.
0: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
8: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое, многое, многое другое.
0: Реклама.
9: Читайте в еженедельном выпуске. Молодой муж вернулся к Бабкиной после краха бизнеса. Люди-магниты. Шарлатанство или сверхспособности. Работать, как Толстой. Учимся режиму у классиков. Газета в продаже с 3 июня.
10: Для лиц старше 12 лет.
0: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог Вадим Трухачев о риторике и действиях Европы.
11: Есть такой момент. Мы очень пристально следим за заявлениями, потому что в русской культуре слово значит много, а в европейской, в западноевропейской культуре слово так много не значит. Следить, прежде всего, нужно за документами, которые там принимаются. И заявление имеет значение только тогда, когда оно сопровождает какой-либо принятый документ. Есть стратегии перевооружения стран Евросоюза и Евросоюза в целом. Есть данные СИПРИ, Стокгольмского института исследования проблем мира, где показано, как все новые европейские страны входят в число крупнейших производителей и экспортеров оружия. Это показывает, что Европа действительно всерьез готовится к войне с Россией.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Ничего, кроме правды. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Традиция носить белую одежду летом возникла из-за того, что белый цвет лучше отражает солнечные лучи. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве полдень. В Саратове 13 часов. В Челябинске 14. Во Владивостоке 7 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
12: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
0: Об атаках.
12: Украинские войска атаковали ночью жилую застройку и гражданскую инфраструктуру города Спутника Запорожской АЭС. Станция работает штатно, сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. По ее данным, все параметры безопасности на объекте контролируются персоналом. Накануне мэр города Максим Пухов сообщал о крайне сложной в Энергодаре ситуации с энергоснабжением. Во время ударов было повреждено трансформаторное и распределительное оборудование.
0: Об ограничениях.
12: В аэропортах Сочи и Геленджика на территории Краснодарского края временно ограничены посадка и отправление самолетов. Об этом сообщили в Росавиации. Введенные меры обусловлены необходимостью обеспечить безопасность полетов. Ранее Минобороны сообщала о сбитых над Черным морем украинских беспилотников в Сочи. Накануне поздно вечером обломки дрона упали на дорогу. Взрывной волной выбило окна в проезжавшей маршрутке. В автобусе находились 15 пассажиров. Никто не пострадал. Сегодня утром атака беспилотников продолжилась в Севастополе. Из-за украинского удара пришлось временно перекрыть КПП «Джанкой» между Крымом и Херсонской областью, на территории которой дроны атаковали многоэтажный жилой дом. И как только что стало известно, временные ограничения сняты в аэропорту Сочи. Об этом сообщает Росавиация.
0: О дипломатии.
12: МИД Армении выразил готовность обсудить отношения с Россией в конструктивном ключе. Сейчас они нуждаются в определенном оздоровлении, подчеркнул министр иностранных дел республики Арарат Мирзоян. Мы надеемся, что после выборов в парламент сможем с российскими партнерами в здоровой атмосфере обсудить существующие проблемы, которые возникают в любых двусторонних отношениях, и найти решения, выгодные как Еревану, так и Москве, сказал он журналистам. Оснований для напряженных отношений между странами нет, однако Москва и Ереван должны взаимно уважать суверенитет и право принимать самостоятельные решения.
0: Об образовании.
12: Рособорнадзор предложил изменить формат домашних заданий из-за развития искусственного интеллекта. По словам Анзора Музаева, традиционная система должна уступить место более практикоориентированным заданиям, которые будут мотивировать школьников самостоятельно работать с материалом и применять задания на практике, отметил глава ведомства. Он подчеркнул, что новые подходы к домашней работе должны не только учитывать возможности нейросетей, но и способствовать развитию школьников самостоятельности, вовлеченности и практических навыков.
10: Президент России Владимир Путин выступил на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. Основное внимание он уделил вопросам экономического развития. Полное выступление президента слушайте прямо сейчас.
13: Добрый день, уважаемые дамы и господа. Уважаемый Шавкат Мирамонович, уважаемая госпожа Самия Сулуху Хасан, уважаемый господин Ханчжэн, дамы и господа. Мне очень приятно видеть такой зал представительный. Вот мы сейчас только с Шавкатом Мирамоновичем и обменялись этими впечатлениями. Он обратил внимание на то, что зал полностью заполнен. Это говорит о том интересе, который вызывает Петербургский экономический форум. И я хочу всех поприветствовать участников, гостей. Россия, Санкт-Петербург вновь принимают руководителей ведущих компаний, бизнесменов, экспертов. В этом году из более чем 130 стран для развития деловых контактов и установления новых связей. Наша ведущая сейчас задала планку, тему обозначила. На эти темы я и постараюсь говорить. Но вот перед тем, как войти сюда, она же и сказала о том, что, по ее мнению, очень хорошая обстановка была создана теми, кто организовывал мероприятие. Я хочу в самом начале своего выступления поблагодарить всех, кто организовывал на этот форум сегодня. Спасибо. Уникальность, привлекательность Петербургского форума как раз и заключается в возможности свободного диалога по вопросам, которые интересуют предпринимателей, целые отрасли и даже целые государства. Мы всегда открыты для тех, кто заинтересован в работе с нашей страной, кто готов к равноправному, взаимовыгодному сотрудничеству. Убеждены, именно такой подход – слышать друг друга, понимать интересы каждой стороны, находить общие развязки и есть гармоничный путь развития. Возможность дать ответ на те серьезные вызовы, с которыми столкнулся современный мир. Мы видим, какие потрясения испытывают энергетические рынки, как провоцируется напряженность в отдельных регионах, прежде всего на данный момент времени на Ближнем Востоке, как реализуется недальновидная политика европейской бюрократии, которая сопровождается агрессивной риторикой и ведет к дальнейшей утрате позиций Европы в мировой экономике. А кроме того, подрывает региональную и глобальную безопасность. Фактически, европейские элиты провоцируют хаос, в который пытаются втянуть все новые и новые страны. Эти процессы возникли не сами по себе. Они стали следствием того, что мир переживает крупнейшую за последние десятилетия структурную трансформацию. Причем такая трансформация – это не переход от одной фазы цикла к другой. Происходит именно изменение самой парадигмы глобального развития. Что было раньше? На что хотел бы обратить внимание? На протяжении десятилетий модель глобального развития строилась вокруг ограниченного числа финансовых центров, технологических решений, страховых и логистических узлов, рейтинговых агентств, резервных валют. Такая конструкция подавалась как универсальная, как подходящая якобы всем, а главное, как якобы нейтральная. На деле же она все чаще использовалась в качестве инструмента политического давления и недобросовестной конкуренции, когда расчеты, технологии, логистика или даже доступ к информации могут быть отключены в один момент, чтобы наказать того, кто решил действовать в своих собственных национальных интересах. То есть, по сути, это была специально созданная система зависимости или выкачивания ресурсов. Сегодня подавляющее большинство стран это видит. Видят предприниматели, банки, промышленные компании, фермеры, перевозчики. Стало очевидно, что инвестиционные планы, шаги по развитию бизнеса могут столкнуться с серьезным риском. Риском того, что внешняя инфраструктура, на которую они опираются, может быть использована против них. И потому государства начинают развивать собственные технологические решения, создавать свои маршруты поставок, свои институты. Россия ощущает эти изменения в полной мере. Сохраняется давление на нашу страну, но вместе с тем у нас стало шире пространство для маневра. Появились новые партнерства, новые финансовые и технологические решения. Мы осваиваем более перспективные рынки. Таким образом, Россия оценивает глобальные перемены не только как угрозу, но и как колоссальные возможности. И чтобы распорядиться ими, мы стремимся действовать быстро и прагматично. Повторю, корни нынешней турбулентности в мире в том, что он переходит от вертикальной иерархической модели, которая работала в интересах отдельных государств, причем небольшого количества государств, к более сложной, распределенной и многополярной. Что имеется в виду? Прежде всего, меняется структура роста в пользу новых центров развития стран глобального юга. И это, уважаемые коллеги, ну вы и сами это хорошо видите и знаете, это не декларация, а объективная реальность. Ведь в странах, о которых говорю, растет население, формируется средний класс, развивается промышленность, расширяется внутренний рынок. А значит, строятся города, дороги, порты, энергетические и цифровые сети. Появляются собственные финансовые, образовательные и научно-технологические центры. Отмечу в этой связи, что мир становится более справедливым, когда экономический рост охватывает все больше стран, когда возможности получают миллиарды людей, которые раньше были на периферии глобальной экономики. Очень важно, что новые центры роста хотят сами определять траекторию развития, получать большую долю добавленной стоимости, создавать свои бренды, стандарты и компетенции. Так, если посмотреть на динамику мирового ВВП за последние 5 лет, то почти половину его ежегодного прироста, 49%, обеспечили государства БРИКС, тогда как вклад так называемой «большой семерки» оценивается в 18%. Для справки могу добавить, что при росте мировой экономики в 2021-2025 годах в среднем на 4,1% ежегодно 2% было обеспечено странами БРИКС и только 0,8% странами Большой Семерки. В настоящее время доля БРИКС в мировом ВВП по паритету покупательной способности составляет примерно 40%. Доля Большой Семерки менее 29%. Поэтому показателю БРИКС обогнал Семерку еще в 2020 году, но лидерство БРИКС увеличивается. По прогнозам, это соотношение будет и дальше прибавлять в пользу БРИКС. За счет чего, возникает вопрос, что происходит? за счет того, что темпы экономического роста в странах БРИКС будут устойчиво выше. Они сейчас выше и будут еще выше. Эта тенденция сохранится. Если у стран семерки до конца текущего десятилетия они составят в лучшем случае 1,5% в год, то у БРИКС этот показатель в среднем будет превышать 4%. Уважаемые дамы и господа, дорогие друзья, это не мы придумали. Это данные МВФ и Мирового банка, международных институтов. Они сами об этом вынуждены говорить. Конечно, бизнесу интереснее там, где более динамичное развитие, где есть перспектива для увеличения производства и сбыта продукции. Поэтому фокус глобальной торговли, а вместе с ней и финансовой системы, также будет смещаться. Он уже смещает, и тенденция будет продолжаться. Многие годы основные потоки товаров, капиталов, информации проходили через небольшое количество западных инфраструктурных узлов. Даже когда товар шел из одной страны Евразии, скажем, в другое государство Евразии, то расчеты, логистика, страхование, арбитраж опирались на институты третьих стран. Это создавало дополнительные издержки, формировало и политическую зависимость. Сегодня международная торговля становится более эффективной. Увеличиваются поставки без лишних посредников, развиваются расчеты в национальных валютах, открываются новые коридоры. В Евразии это коридор север-юг, трансарктический транспортный маршрут, связи через Каспий, Центральную Азию, Черное море, Дальний Восток. Все эти проекты, логистические маршруты, являются реальными чертами сегодняшнего и, что важно, будущего развития. Как пример того, что глобальная торговая система перестает быть западноцентричной, отмечу следующее. За 25 лет доля БРИКС в мировой торговле товарами более чем удвоилась. В прошлом году на страны нашего объединения пришлось почти четверть мирового экспорта. А этот показатель продолжает расти неуклонно. Как растет и внутренний товарооборот БРИКС. Он уже превышает $1 триллион в год. Особую, значимую роль в этих процессах получают так называемые страны-коннекторы, если их можно так назвать. Они соединяют рынки, технологии, финансовые потоки, культуру ведения бизнеса. Причем речь не только о простом транзите, перевозках через определенную территорию. Здесь также важно отметить, главное – обеспечивать доверие, логистику, расчеты, правовую определенность и технологическую совместимость.
10: Еще больше заявлений президента России, сделанных на Питерском международном экономическом форуме, услышите через несколько минут в нашем эфире.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Реклама.
14: Витом. Здоровье в каждый дом. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
0: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет.
15: Внимание, внимание! Товарищи радиослушатели! Мобилизация в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда» начинается! Каждый будний день, едва часы пробьют 16:00 по московскому времени, звоните в прямой эфир. Смело и уверенно, твердой рукой набирайте номер телефона 8 800 200 ровно 9702 и задайте ваш вопрос об армии, боевых действиях и международной политике. Виктор Николаевич Баранец ждет именно вашего звонка.
16: Может быть, следует тактично, очень нежно, даже вот ласково пошептаться по телефону.
17: Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
10: Здравствуйте, в студии Сергей Григорьев, и прямо сейчас в нашем эфире выступление президента России Владимира Путина на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
18: В работе панельной сессии принимают участие президент Республики Узбекистан. Я просил бы еще раз его поприветствовать. Спасибо большое, что вы с нами. Руководитель страны, которая является одним из центров экономического роста. В ней активно растет население, реализуются промышленные планы, увеличивается аграрный и энергетический потенциал, внутренний рынок. В то же время Узбекистан выступает важным связующим звеном между Россией, Центральной и Южной Азией, Китаем, Ближним Востоком. Таких примеров, когда собственное развитие гармонично дополняется и использует преимущества...
19: Реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
20: Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на Гоголя 2Б. Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 945-15.
21: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
17: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. А знаете ли вы что? Некоторые виды баранок раньше называли по именам поэтов и писателей, которым они нравились. Так были пушкинская «Сушка» с ванилью, лермонтовская «На горчичном масле», чеховская «С маком», есенинская «Подсоленая». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно.
15: Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
18: Законным активам, которые размещены в долларах или евро, а также к западной финансовой платежной инфраструктуре. Мы с вами понимаем, что вопрос в недобросовестной конкуренции. Поводы могут быть разные, они всегда найдутся. Как в нашем случае конфликт на Украине, в каком-то другом случае конфликт на Ближнем Востоке, конфликты в Африке, даже отношение к ЛГБТ-сообществу. Пожалуйста, можно придраться к чему угодно, но в основе все-таки одно и то же. Это недобросовестная конкурентная борьба. Кстати, подрывает доверие к Западу и печальное состояние его государственных финансов, имея в виду высокий государственный долг и большие бюджетные дефициты. Вот госдолг еврозоны в 2025 году вырос до 81,7% от ВВП. Худшие показатели известны. У Греции 146%, у Италии 137%, Франции 115%, Бельгии 108%. У России, кстати, 16,4%, но плавающая такая цифра немножко. Вчера я говорил на встрече с главными редакторами информагентств. Некоторые наши эксперты показывают цифру 15,8%, но, во всяком случае, несопоставимая величина. Так, дефицит бюджета Евросоюза в 2025 году – 3,1% ВВП. Максимальный дефицит в таких странах, как Польша – 3,7%, Бельгия – 5,2%, Франция – 5,1%, США – 5,9%, в России 2,6%. Он может по итогам этого года подрасти, но, я думаю, будет все равно меньше, чем у других промышленно развитых стран. Такая ситуация чревата для западных валют новым всплеском инфляции. А подобное уже было в 2021-2022 годах, когда за два года цены в зоне евро и в США выросли на 14%. Очевидно, что в таких условиях страны мира сокращают активы на Западе и переводят расчеты на национальные валюты. Все шире используют альтернативные платежные системы, увеличивают роль цифровых финансовых активов, в том числе цифровых валют центральных банков своих стран. Россия в торговой связи с ведущими партнерами уже главным образом использует национальные валюты. Так, доля рубля в наших экспортных операциях сегодня составляет 65%, то есть почти две трети. Подчеркну, миру нужна современная, гибкая и ответственная финансовая архитектура, без рисков, запретов и преград, а со стимулами для суверенного развития. Ее инструменты должны снижать издержки, ускорять расчеты, расширять доступ к финансированию и, конечно, с должным противодействием уходу от налогов, мошенничества, отмыванию средств. Разумеется, на это нужно обращать особое внимание всегда. Далее. Исторически сложилось так, что Запад

0: Давайте поприветствуем зампредседателя Китайской Народной Республики. Другой наш ключевой партнер, Индия, является одним из ведущих игроков IT-индустрии. На нее приходится весомая доля глобального рынка программного обеспечения. Россия занимает высокие позиции в темпах внедрения цифровых платформ, торговых маркетплейсов, решений в финансовой сфере в области городских сервисов, здравоохранения и образования. Они улучшают качество жизни людей и в России, и в десятках стран мира, где успешно конкурируют с зарубежными аналогами. Мы также лидируем в такой сложной сфере, как атомная энергетика. Более 80% строительных проектов АЭС на мировом рынке реализуется при участии Росатома. Более 80%. Это такой серьезный показатель. Серьезные инженерные, технологические заделы у нас и в управлении водно-энергетическим балансом, что приобретает все большее значение в Азии, в Африке, да и во всем мире. Полагаю, что коллеги, которые участвуют в нашей панельной сессии, с этим не могут не согласиться, соглашаются с этим. Очевидно, что важнейшим фактором глобальной трансформации является именно технологический прогресс. Эксперты выделяют три ключевые технологии сегодняшнего и завтрашнего дня, способные менять жизнь граждан, работу бизнеса, деятельность государства. Что это? Это искусственный интеллект, который позволяет обрабатывать большие массивы данных, принимать оптимальные решения практически во всех сферах. Второе – это автономные системы, которые кардинально повышают производительность труда, меняют целые отрасли экономики. И, наконец, третье – это платформенные решения, которые позволяют участникам рынка напрямую, в реальном времени и в автоматическом режиме обмениваться информацией и заключать сделки. По прогнозам ученых, специалистов, те страны или группы стран, которые располагают полным набором собственных технологий в области искусственного интеллекта, автономных систем и цифровых платформ, станут мощными центрами суверенитета многополярного мира. Более того, без этих технологий реальный суверенитет будет в принципе невозможен. Подчеркну, наличие собственной технологической базы принципиально важно для стран с большим населением, обширными территориями и самобытной культурой. Такие государства не могут выступать только пользователями чужих решений. И в таком случае они рискуют стать объектами управления со стороны чужих платформ. А как они будут использоваться – это вопрос. По сути, перед крупными государствами, настоящими цивилизациями, стоит вопрос исторического выбора. Либо они создают собственные платформенные и технологические контуры, либо превращаются в цифровую периферию. И здесь не нужно обманываться. Чужие сервисы поначалу могут быть удобными, но позднее обязательно проявится цена этой зависимости. Россия уже получила такой урок. Мы увидели, как некоторые поставщики программного обеспечения уходят с рынка, как блокируются платежи, как политика вмешательства в коммерческие отношения происходит. Поэтому будем укреплять собственную критическую инфраструктуру, а сотрудничать, вступать в кооперацию только с теми партнерами, которые уважают взаимные обязательства. Такой опыт, проверенный годами, накоплен у нас в отношениях с Китайской Народной Республикой, действительно стратегическим партнером России. Наше экономическое сотрудничество охватывает практически все сферы, включая высокие технологии, транспорт, машиностроение и, конечно, энергетику.
1: Еще больше заявлений президента России, сделанных на Питерском международном экономическом форуме, услышите через несколько минут в нашем эфире.
2: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. Проблема способна разрушить личную жизнь и лишить мужчину одного из главных.

0: главных стимулов. Кто прошел через это, знают, как несладко мужчинам в такой ситуации. А надо, чтобы было сладко. Долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенное средство, которое доказало свою результативность. Оно способно помочь обрести твердость и долго наслаждаться сексуальной близостью. Называется оно «Секрет императора». Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и кратно улучшить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного телефона на короткий номер +125 и узнавайте подробности о секрете императора. +125. Благодаря секрету императора мужчина становится более страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом без химии. Он позволяет получить незабываемые ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства, страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер +125. Звонок бесплатный и анонимный. +125. Натуральное средство «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь прочувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. +125. +125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. 4 новых автобуса закуплено для воинских частей Псковской области. По поручению главы региона Михаила Ведерникова средства выделили из резервного фонда региона. Техника предназначена для нужд 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии и 2-й отдельной гвардейской бригады специального назначения, рассказал губернатор в своем канале в мессенджере «Макс». В Ижевске комиссия Минтранса Псковской области совместно с представителями войсковых частей провела осмотр техники. Михаил Ведерников подчеркнул, что в ходе осмотра замечаний не выявили, транспорт полностью соответствует требованиям и принят в эксплуатацию. 20 июня шеф-повар Великолукской кондитерской «Сладкое небо», победитель проекта «Молодые ножи» Владислав Павлов вместе со своей командой соберет гигантский десерт Павлова, который станет частью истории не только Великих Лук, но и всего мира. Для создания 100-метрового десерта будет использовано более 10 тысяч яиц, более 300 килограммов сахара и сотни литров сливок. Также зрителей ждет увлекательная история десерта и мировых рекордов, специальные гости и сюрпризы, а также дегустация рекордной Павловой. Приходите с семьями, фотографируйтесь с рекордным десертом и его создателями, делитесь впечатлениями и публикуйте фотографии с хэштегом «Сладкое небо рекорд». Вход свободный, начало мероприятия в 12:00. 9 июня в 11 часов в Доме культуры Ленинского комсомола пройдет бесплатный концерт «Моя Родина Россия», посвященный Дню России. В концерте примут участие творческие коллективы ДКЛК. Вход свободный. Справки по телефону 5-72-75.
1: О валютах.
2: Доллар 74 рубля 30 копеек, евро 86 рублей 27 копеек, юань 10,95.
1: О погоде.
2: Сегодня в Великих Луках малооблачная температура воздуха около +25 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
1: Настоящий хит-парад. Это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики. Путеводные звезды в мире шоу-бизнеса. Ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
3: Напомню, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. В нашем эфире прямо сейчас выступление президента России Владимира Путина на пленарном заседании Питерского международного экономического форума.
4: будем и дальше оказывать здесь финансовую поддержку регионов, в том числе по линии инфраструктурных бюджетных кредитов. За последние 4 года через этот инструмент регионам было выделено свыше 1 триллиона рублей. До 2030 года планируем направить еще 750 миллиардов. При этом мы списываем задолженность регионов по бюджетным кредитам за последние 2 года почти на 440 миллиардов рублей, а в этом году перенесем на более поздний срок погашение такой задолженности еще более чем на 100 миллиардов. Освободившиеся средства регионы могут направить в том числе и на проекты развития. Добавлю, что с текущего года в национальном рейтинге состояние инвестиционного климата учитывается еще одно направление. Речь идет о сокращении инвестиционно-строительного цикла на объектах культурного наследия, старинных домах, усадьбах, зданиях. Задача их быстрее отремонтировать, вовлечь в хозяйственный оборот, сделать доступными для посещения граждан. Это особенно актуально для городов Центральной России, для наших туристических точек притяжения, в том числе на маршруте всемирно известного Золотого кольца. Отмечу успешную работу с объектами культурного наследия Ярославской и Нижегородской, Липецкой и Новгородской областей, а также Татарстана. Рассчитываю, что и другие регионы последуют их примеру и в восстановлении объектов культурного наследия, и в целом для развития субъекта федерации нужно использовать потенциал стратегических бизнес-партнеров, то есть крупных наших компаний, предприятий, которые играют определяющую роль в экономике того или другого региона. Уже решено подготовить механизмы участия таких компаний в строительном секторе, в развитии социальной инфраструктуры, детские сады, школы, больницы, поликлиники. Прошу завершить эту работу в кратчайшие сроки. Здесь же напомню, что мы договорились о переезде крупных госкомпаний и корпораций из Москвы в регионы, чтобы разгрузить столицу и дать импульс развитию бизнеса в субъектах федерации, укрепить доходную часть их бюджетов, создать новые рабочие места. Сергей Семенович, столица это не повредит. В качестве позитивного примера таких переездов можно привести компанию «Русгидро» и банк «ПСБ». Принято соответствующее решение в объединенной двигательно-строительной корпорации. В финальной стадии находятся такие решения по компаниям группы РЖД, а также по другим структурам, работающим в сфере железнодорожного строительства. Понимаю все сложности, которые связаны со сменой места работы компании, но нужно эти усилия наращивать. Далее. Современное предпринимательство – это зачастую не просто развитие бизнеса, а настоящее созидание. Когда вокруг формируется более удобная городская среда, а то и целые населенные пункты, комфортные, привлекательные для жизни, такие примеры у нас есть. Считаю правильным поддержать новаторские подходы частных инвесторов, дать здесь, что называется, больше творческой свободы через новые экономические строительные решения, соединить высокотехнологичные инвестиции, туризм, культуру, креатив и локальную идентичность в рамках специального правового режима. Также нужно предусмотреть возможность коллективного инвестирования в проекты городской среды, то есть механизмы, которые позволят гражданам напрямую участвовать в развитии родного края, поселка, вкладываться в улучшение его облика. Прошу правительство совместно с институтами развития, агентством стратегических инициатив сформулировать такую нормативную базу. Далее. Сильная, суверенная, динамичная экономика означает развитие частной инициативы. Ведь именно предприниматели, компании находят и формируют рыночные ниши, производят товары и услуги, стимулируют занятость. Для высокой деловой активности важна предсказуемость, стабильность инвестиционного климата. Бизнес должен четко понимать налоговую систему, тарифы, регулирование, меры и механизмы поддержки со стороны государства. В целом условия работы на годы вперед. Мы уже провели донастройку системы налогообложения. Выстроили линейку поддержки инвестиций как на федеральном, так и на региональном уровне. сотрудничестве с деловым сообществом подготовили национальную модель целевых условий ведения бизнеса. В том числе речь идет о конкретных шагах для упрощения регистрации компаний и подачи налоговой отчетности. Эту работу, безусловно, нужно продолжить, сделать удобнее подключение к инфраструктуре, повысить эффективность правоприменения и так далее, и так далее. Очень важно, я хочу вновь подчеркнуть, чтобы национальная модель приносила ощутимые результаты для бизнеса, для предпринимателей. Отдельно скажу буквально два слова о системной работе в части малого и среднего бизнеса. Уже много сделано для того, чтобы инициативные, предприимчивые люди могли легко начать свое дело, запустить производство, оказывать востребованные услуги населению. Однако, когда бизнес растет, развивается, то порой возникают организационные трудности, дополнительные финансовые затраты. И не каждый предприниматель готов с ними справиться. Нужно минимизировать эти издержки, обеспечить так называемый бесшовный переход бизнеса в более высокую категорию, в том числе с помощью готовых цифровых решений или индивидуального сопровождения. Прошу правительство вместе с ВЭБом и, конечно, с деловыми объединениями подготовить концепцию плавного перехода при развитии, росте бизнеса, которая охватит все этапы от самозанятости к индивидуальному предпринимательству, а затем и к компании со всеми плюсами корпоративного управления. В этой работе обязательно нужно учесть переход экономики на платформенный рельс. Кроме того, обращаю внимание вот на какую тему, которая тоже была в центре дискуссии и находится, знаю. С текущего года понижен порог выручки для применения упрощенной системы налогообложения. Сейчас он составляет 20 миллионов рублей. В следующем году предполагается, что он будет 15 миллионов. Еще через год 10. Мы подробно обсуждали этот вопрос и с представителями бизнес-сообщества, с председателем правительства. Вот что хотел бы сказать. Считаю возможным отложить дальнейшее снижение порога выручки. Я так и знал, что в этом месте обязательно реакция зала будет. Да. И зафиксировать его сегодня, как сегодня, на текущем уровне. Не буду называть срок, но чем дальше, наверное, тем лучше. Прошу правительство совместно с депутатами Государственной Думы внести необходимые поправки. А также предлагаю вместе с представителями деловых объединений продумать льготные и более комфортные условия для малого и среднего бизнеса в производственных сферах. Считаю, что это позитивно отразится и на создании более справедливой конкурентной деловой среды. Такая задача по обелению нашей экономики поставлена, и мы будем продвигаться в ее решении. И, наконец, в завершении, сильная, суверенная страна, как уже не раз говорил, не может быть закрытой. Да, жизнь доказала, что мы должны сами производить критически важную продукцию, укреплять инфраструктуру, которая имеет принципиальное значение для безопасности государства, для предпринимателей, для повышения качества жизни людей. При этом мы должны обязательно наращивать связи с зарубежными партнерами, выстраивать кооперацию, продвигать трансграничные проекты. Мы, безусловно, продолжим реализовывать планы по расширению возможностей автомобильных и железных дорог, в том числе именно на основе отечественных технологий. Будем развивать сеть высокоскоростных железнодорожных магистралей. Пилотный проект здесь, как известно, трасса Москва-Петербург. Также имею в виду наращивание мощности морских портов и трансарктического транспортного коридора как глобальной артерии. Будем развивать отечественный торговый и ледокольный флот, строить танкеры и другие суда разного класса. Здесь мы ставим перед собой задачу войти в десятку ведущих стран мира по совокупному дедвейту нашего торгового флота. Прошу правительство и Министерство транспорта продолжить работу по повышению привлекательности национального торгового флага. Собственная логистическая и производственная, технологическая и финансовая база, предсказуемая среда для бизнеса и развития кадрового потенциала – это мощные конкурентные преимущества на глобальном рынке. Залог успешной работы с теми странами и инвесторами, которые заинтересованы в сотрудничестве и партнерстве, хотят создавать и наращивать с нами взаимовыгодные альянсы. Вкладываться в Россию, в совместный бизнес – и приглашать наши компании к сотрудничеству. Уверен, проведение таких мероприятий, как Петербургский экономический форум, внесет свой весомый вклад в эту большую и очень важную работу, позволит всем нам добиваться дальнейших успехов на пути процветания наших стран и народов. Спасибо за ваше внимание.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров о планах Трампа относительно Украины.
7: Курс Белого дома, мне кажется, не изменится даже после поражения, если оно случится на выборах, имеется в виду партии республиканцев. Но корректировки все-таки возможны. Потому что вот Трамп занимает такую позицию, такой тяни-толкай какой-то. Вот он и нашим, и вашим где-то, да? Только тогда, конечно, когда понимает, что ситуация критическая. Он не отказывается от Зеленского в принципе. Потому что бросить управлять, манипулировать процессами на таком огромном пространстве, да, а понимаем, что через Украину и Европу управляет Трамп, он не готов. Но и как управлять таким несуразным, очень странным устройством, как Зеленский, тоже не совсем понятно. Через него сигналы прямо не проходят. И поэтому вот Трамп какую-то вот занимает позицию, то как будто бы он меняет взгляд там. Да. Не-не-не, он ничего не меняет. Такой подход.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Ничего, кроме правды. Сказано реклама.
8: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
9: Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
11: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях. На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
12: Здравствуйте, меня зовут Ася Рак. Я официальный представитель компании Aqualife. И в программе «На чистую воду» мы говорим о том, какая вода поможет менять вам ваше состояние, улучшать его. Сразу спойлер. Вода, у которой ОВП отрицательный, и вода, которая насыщена молекулярным водородом. Почему? Молекулярный водород сегодня признан научным медицинским сообществом самым лучшим, самым эффективным антиоксидантом. Он самый-самый маленький и может проникать туда, куда не способен проникнуть ни один другой антиоксидант, а именно через гематоэнцефалический барьер, прямо туда, в клеточку, к нашим митохондриям, к нашим энергостанциям. Зачем это надо? Смотрите, 90% всех заболеваний, 90% всех заболеваний вызваны оксидативным стрессом. Чтобы справиться с этими заболеваниями, надо устранить оксидативный стресс. Не симптом, а первопричину. И первопричина у диабета второго типа, у жирового гепатоза печени, у сибра, у колита один. Оксидативный стресс. Поэтому, чтобы устранить целый букет заболеваний, которые успели собрать к определенному возрасту, или чтобы предотвратить появление целого букета заболеваний, если вам сегодня 20, 25, 30, надо завести одну единственную правильную привычку – готовить воду, прежде чем ее пить. Вы берете обыкновенную воду, обыкновенную, какую привыкли пить, из фильтра, сразу из-под крана, из бутылки, и сначала готовите ее, прежде чем пить. Это занимает несколько минут. Абсолютно несколько. У воды меняется ее окислительно-восстановительный потенциал, он становится отрицательным. Такая вода становится восстановителем. У нее появляется молекулярный водород, который самый эффективный, я повторяю, на планете Земля сегодня антиоксидант. Это признано научным сообществом. И когда вы пьете воду, насыщенную молекулярным водородом с отрицательным ОВП, вы получаете антиоксиданты в огромном количестве, и они влияют на оксидативный стресс, они устраняют оксидативный стресс, а значит устраняют первопричину 90% всех заболеваний. Все легко, просто и понятно. И это доказано наукой. У нас в России академик Чучалин, Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Пирогова доказал, что водородные ингаляции снижают риск тромбозов и инсультов после ковид. У 90% пациентов с постковидным фиброзом после курса ингаляции улучшилась сатурация с 92% до 97% и исчезла одышка. Борьба с хроническими воспалениями и болью, артриты, аутоиммунные заболевания. У 70% пациентов с ревматоидным артритом уменьшилась боль и отечность суставов после 3 месяцев терапии. Неврологические нарушения. При болезни Паркинсона ингаляции водородом замедляют прогрессирование двигательных расстройств. Улучшение когнитивных функций и защита мозга, защита от нейродегенерации. Водород проникает через гематоэнцефалический барьер и снижает повреждение нейронов при болезни Альцгеймера. У пожилых пациентов с когнитивными нарушениями после 6 месяцев ингаляции улучшилась память и концентрация. Ингаляция водородом у спортсменов после тренировок снижает уровень лактата и ускоряет восстановление. Поддержка при онкологии и химиотерапии, снижение токсичности лечения у онкобольных после химиотерапии, ингаляция водородом уменьшает тошноту, слабость и повреждение печени. Именно поэтому в Токио водородная терапия входит в стандартный протокол сопровождения лучевой терапии. Общие преимущества для здоровья. Укрепление иммунитета. Ежедневные ингаляции на 40% снижают частоту ОРВИ у часто болеющих детей. Антивозрастной эффект. У 90% пациентов улучшается состояние кожи, исчезают пигментные пятна, повышается эластичность. Детокс. Водород связывает тяжелые металлы и ускоряет их выведение через почки. Попробуйте, потому что водород можно получать внутрь в организм 2 способами. Можно пить воду, насыщенную водородом, можно делать ингаляции водородом. И таким образом водород сразу попадает в кровоток, моментально практически улучшается капиллярный кровоток. Это прям доказано, это прям видно, когда если делать капилляроскопию, это прям очень-очень хорошо видно. И я хочу напомнить, что на прошлом ПМФ произошло событие, которое... Мы должны гордиться. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко с Роскосмосом представил инновационный аппарат для ингаляционной терапии водородом. Для чего? По заявлению Минздрава, этот метод основан на мощных антиоксидантных свойствах водорода. Минздрава Российской Федерации. Снижать хроническое воспаление – основу большинства возрастных болезней. Улучшать клеточное дыхание, восстанавливать капиллярный кровоток. Я только что вам об этом сказала. Помогать при хобл, бронхиальной астме и в реабилитации после COVID-19. Положительно влиять на когнитивные функции, снижать усталость и даже нормализовать вес. Как отметил министр здравоохранения России, технология активно применялась во время пандемии, показала свою эффективность и теперь используется по большому широкому кругу показаний, включая антивозрастные программы. Я поискала сегодня такие процедуры проводят в Национальном медицинском исследовательском центре реабилитации курортологии Минздрава России в Москве. Работа предстоит еще большая по включению этой терапии в клинические рекомендации для более широкого применения, и пока это доступно не всем. Аппарат Минздрава большое для достижения, для реабилитации. Но что делать, если вы хотите поддерживать здоровье дома самостоятельно и без очередей? Вот здесь на помощь приходят технологии, которые уже доступны каждому. Генератор водородной воды Aqualife позволяет получить молекулярный водород в домашних условиях, пить воду с водородом и проводить ингаляции при помощи одного прибора дома самостоятельно. У водорода нет противопоказаний, поэтому смело, легко можно делать это дома самостоятельно. Закажите его прямо сейчас, пока действует хорошая старая цена на старую поставку, потому что новые поставки, там цены будут уже, увы, выше. Но сегодня вы успеете, если позвоните прямо сейчас. 8 800 505 08 55. По одной цене 29 тысяч рублей. Сразу два генератора. Генератор премиум, при помощи которого вы делаете ингаляции и готовите воду, чтобы ее пить. И генератор лайт, при помощи которого вы готовите воду, чтобы пить. Всегда носите с собой. Заряжается как мобильный телефон. Использовать легко и просто, и элементарно, я бы даже сказала. Звоните прямо сейчас 8 800 505 08 55. Звонок бесплатный, оплата при получении. То есть сейчас вам деньги не нужны. Вы оплатите покупку, когда получите свою посылку. 8 800 505 08 55. Ну и пока вы звоните, я хочу всех обрадовать, потому что наконец-таки приехала новенькая, свеженькая партия наших водородных увлажнителей для лица и тела. Потому что, ну, умываться водородной водой не получится. Да, водород все-таки это газ, он быстро улетучивается. А вот распылять водород сразу на лицо очень даже получится. Для этого есть специальный вот такой генератор водородной воды, увлажнитель для лица и тела. Хочу поделиться с вами отзывом. Зачитываю. Хочу поделиться с вами результатами применения генератора водородной воды для лица. Он решил несколько задач. Утром просыпаюсь, обычно у меня под глазами небольшие мешки, нету их теперь. У меня жирная кожа, я с ней всю жизнь живу, мне 52. Это доставляет ряд неудобств. Например, через несколько часов косметика на глазах стекает в глаза, так как веки тоже жирные. Теперь такого нет. Кожа стала ровнее, носослезная борозда стала менее выражена. Пользовалась каждый день, утром, вечером, недели три. Девочки, рекомендую. Вот этот уникальный увлажнитель водородный помогает сохранить, восстановить здоровье и молодость вашей кожи, обеспечивая ей необходимую защиту. Важно применять регулярно, и у вас у кожи появится равномерный цвет, микрорельеф, потому что, ну, кожа первая подвергается атаке свободных радикалов, особенно вот за счет окружающей среды. И здесь водородный увлажнитель Aqualife обеспечивает вашей коже глоток антиоксиданта. Он связывает гидроксильные радикалы, превращает их в простую воду, тем самым снижает уровень оксидативного стресса. Увлажнение происходит опосредованно за счет снижения трансэпидермальной потери воды и связывания одного из самых опасных гидроксильных радикалов. Молекулярный водород – самая маленькая и самая безопасная молекула антиоксиданта. То есть вы получаете защиту от свободных радикалов, защиту от потери влаги, оптимизацию действия домашних косметических средств. То есть наносите прямо поверх. Глиняные маски, гидрогелевые маски, патчи, легкость в использовании. Достаточно распылять на кожу в течение дня. Я вот сижу перед компьютером. Раз – чувствую, что устала немножечко, снимаю очки, которые специально использую для того, чтобы работать за компьютером, и распыляю пар. Это так приятно, просто не представляете. Кстати, он пока по старой цене 9900. Доступен в двух цветах – белым жемчужным и прекраснейшим бирюзовым. Визуально напоминает парус яхты. Вам все детали расскажут по номеру телефона 8 800 505 0855. И там же вы можете оформить заказ. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. И помните, сегодня последний день, два генератора по одной цене 29 тысяч рублей. 8 800 505 0855. Позаботьтесь о себе прямо сейчас.
13: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
5: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Политолог Евгений Минченко о возможных точках военной эскалации и готовности применить ядерное оружие.
15: Очень многие у нас в российской элите исходят из того, что даже если вот этот такт сейчас закончится на украинском направлении, через какое-то время начнется где-то еще. Наиболее очевидные точки потенциального нового конфликта – это Балтийское море. Они боятся атаки на прибалтийские страны. Мы опасаемся атаки на Калининград и блокирования вообще морского сообщения России через Балтийское море. Вторая потенциально острая проблемная точка – это Приднестровье и, соответственно, конфликт с Молдовой. Тем более, что у нас там нет на данный момент сухопутной границы. В этом и проблема, что не можете использовать пистолет против комара. И вот то же самое с ядерным оружием. Все-таки вопросы с порогом применения и с тем, насколько ядерное оружие вообще является серьезным козырем. В том числе, я так понимаю, что европейцы и американцы, они рассматривают сценарии недопущения использования России ядерного оружия.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Исследования показывают, что летом люди чаще улыбаются. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве 13 часов. В Екатеринбурге 15. В Новокузнецке 17. В Хабаровске 8 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
16: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
5: О важном.
16: В районе Большой Жоры саперы продолжают разминирование. Накануне Ленобласть подверглась массированной атаке беспилотников. Въезд в населенные пункты уже открыт, жители вернулись в свои дома. Об этом сообщал губернатор Александр Дрозденко. Участок автодороги между Большой Жорой и Лебяжьем, а также прилегающая железнодорожная ветка, пока остаются закрытыми для движения. Организованы маршруты объезда. Ограничения снимут сразу после завершения работы взрывотехников. Накануне над регионом были уничтожены 144 дрона. Из-за падения обломков возник пожар на объекте Минобороны в Большой Жоре. Из опасной зоны эвакуировали свыше 600 человек. Четверым потребовалась медпомощь.
5: О выборах.
16: Французская разведка помогает властям Армении блокировать критику в сети, сообщает «Воскресная газета». Сотрудники подразделения «Виджиум» отслеживают и блокируют в интернете заявления, противоречащие официальной версии властей. Также вся компрометирующая информация о премьер-министре республики Николе Пашиняне теперь проходит через дополнительные фильтры. Сегодня в Армении начались очередные парламентские выборы, по результатам которых будет определен новый премьер-министр страны.
5: О Москве.
16: В Москве запустили четвертый речной маршрут Лужники-Киевский. Как рассказал мэр столицы Сергей Собянин, 3 года назад вместе с президентом Владимиром Путиным они открыли первый регулярный маршрут речного электротранспорта. С момента запуска поток пассажиров вырос в 4 раза. Совершено больше 3,5 миллионов поездок, уточнил градоначальник. Четвертый маршрут соединил 3 района – Хамовники, Раменки и Дорогомилово.
5: Обо всем.
16: В Японии оштрафовали 2 американцев за незаконное проникновение в вольер к знаменитой макаке по кличке Панч. Окружная прокуратура префектуры Тиба обязала граждан США выплатить штраф в размере $2000. Инцидент произошел в зоопарке Итикава. 24-летний студент переоделся в ростовую куклу, после чего спустился к животным, а его напарник снимал все на камеру. Целью блогеров был детеныш японской макаки. Видео с ним стали популярными после того, как от него отказались родители – сотрудники зоопарка подарили ему плюшевого орангутана, заменившего мать. Кадры с Панчем, обнимающим игрушку, завирусились в сети.
5: О валютах.
16: Официальный курс доллара на выходные 73 рубля 47 копеек, евро 85 рублей 56 копеек, юаня 10 рублей 85 копеек. Евгения Глинская, служба информации.
9: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
5: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
17: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов, Александр Коц. Как всегда здесь. Саша, приветствуем.
18: Да, приветствую.
17: Ну, буквально только за среду, да, за утро, это автобус с туристами, которые ехали на море в Донецком Инакиеве, это школа в Мелитополе, это Петербург-Калининградская область, инфраструктурные объекты, насколько мы понимаем, что-то произошло в Джанкое, где перрон был некоторое время перекрыт, да, что-то происходит в Кронштадте. Крик души. Александр Коц вот опубликовал пост: убивать, взрывать, выносить, бить и топить. Мысли о текущем моменте. Ну, действительно, да, текущий момент вызывает и вопросы, и наталкивает на разные размышления. Есть некие предложения. Конечно, все наши официальные лица отреагировали. МИД отреагировал. Наверное, будет акт возмездия по случаю теракта с автобусом, а там, на секундочку, 7 погибших. 8 гражданских лиц. Причем подчеркнуто, мы уже говорим о том, что дроны сверху смотрят. Это не военный объект. Не какой-то там, не какая-то буханочка с военным. Нет, это граждан, ну, тоже как какая-то, да, любые жертвы. Но здесь подчеркнуто, они били по туристическому автобусу. И кажется, что вообще подбираются к какой-то туристической инфраструктуре, не знаю, так или нет.
18: Ну, да, еще в Смоленске двое спасателей погибли, когда тушили пожар в результате падения дрона. Возможно, там какая-то детонация была, нет подробностей. Ну, конечно, трагедия в Инакиеве. Это вообще город, родина бывшего президента Украины Виктора Федоровича Януковича, город металлургов, город шахтеров, как бы не военный, да, форпост, не какой-то передовой край, да, просто люди в автобусе ехали по маршруту из Подольска в Симферополь, но наверняка в отпуск на море, да, то есть это ехали семьи, это наверняка с детьми, вот я знаю, что один из пострадавших ребенок, который доставлен в больницу Донецка, всего там было 11 раненых, да, ну, какое-то совершенно немыслимое варварство, и, конечно, оно вызывает эмоции, да, на фоне всего вот этого происходящего, и еще когда мы смотрим на дымящие терминалы в Петербурге, где проходит экономический форум, куда съехались гости с разных уголков мира, в том числе и из недружественных стран, там и, по-моему, из США даже кто-то есть, да, и вообще там что-то около 60 дронов было сбито, да, то есть это показательно именно под экономический форум Зеленский вот хотел продемонстрировать свои возможности.
17: Но это только первый день.
18: Это может только быть, первый день, вечер, да, мы вот обсуждаем пока только первый день, вот, и, собственно, что там будет дальше, посмотрим, но не случайно удар, то есть совершенно очевидно попытка сорвать, да, вот этот экономический форум, потому что и Пулково, аэропорт питерский закрывался на несколько часов, вводились ограничения, ну и вообще как бы так, по имиджу-то слегка бьет, да, вот такая история, и... Я не знаю, почему вот мы не берем на вооружение такую же тактику, как в Киеве, потому что ровно в тот день, когда у нас начинается экономический форум, когда по этому экономическому форуму, давайте говорить прямо, бьет Украина, в Киев приезжает генеральный секретарь НАТО Марк Рютте с улыбочкой на поезде, ведет себя уверенно, улыбается, знает, что ему там ничего не угрожает, хотя он руководит альянсом, да, который снабжает наших противников оружием, разведкой, связью и прочим.
17: Искусственным интеллектом мы уже это видим.
18: Да, да. И дроны-то на самом деле прилетели со стороны Финского залива, то есть, ну, фактически со стороны стран НАТО, да, с их молчаливостью молчаливого согласия или немолчаливого, или даже с их, значит, поддержкой, потому что дроны, которые летели, судя по... Я там не публиковал в Телеграме картинку вражескую, но вот по картинке, которая с вражеских дронов опубликована, видно, что они летели... Ну, то есть оператор управлял им. То есть он видел, они летели не по координатам, а он управлял, он видел, куда он летит, куда он попадет. Это либо, значит, ну, тут три варианта. Либо это Starlink на дроне. Маск уже отработал схему включения отдельных Starlink'ов над закрытой территорией. Это, значит... На Украине было опробовано, где работают только терминалы, которые соответствующим образом зарегистрированы. Точно так же можно включить над Россией определенные терминалы, которые находятся, например, на дроне FP-1, который, собственно, и летел над Финским заливом. Это, кстати, запечатлели с одного из гражданских судов. Летел очень-очень низко, ниже радиогоризонта. Соответственно, засечь такой дрон системами ПВО просто невозможно. Засечь можно только глазами. Для этого надо иметь морские какие-то ПВН, пункты воздушного наблюдения, мобильные огневые группы, морские прямо на воде. Либо это постоянно в воздухе должен висеть самолет ДЛРО, дальний ДРЛО, радиолокационной разведки, да, мы этого себе позволить не можем. Ну, то есть, это вот новый вызов. И либо этот дрон был не на Старлинке, а стояли где-то ретрансляторы, передатчики где-то, ну, где-то в Эстонии или где-то в Финляндии они могли стоять. Ну, либо они также скопировали наше изобретение, телеуправление, меш-сети так называемые, когда дроны между собой летят и организуют такой телемост. Но для этого этот мост должен лететь, ну, в том числе и над странами НАТО, в том числе и над Прибалтикой, и в том числе над Польшей, чтобы обеспечивать такую связь. Поэтому я все-таки склоняюсь к тому, что это были дроны на Старлинке. Говорят, там у Илона Маска и его отца какой-то конфликт был, может быть, не знаю, Илон Маск решил так отомстить. Говорят, Эрл Маск находится на питерском форуме, и вот ему сынок передает привет таким образом. Ну и, конечно, вот когда смотришь на это, эмоции переполняют, и хочется уже принимать, ну, чтобы государство принимало какие-то меры кардинальные. Мы видим массированные удары, мы видим уничтожение инфраструктуры военной, да, особенно вот эти последние удары, о них еще поговорим, которые были нанесены по военным заводам. Только в Киеве 10 заводов были атакованы. Проблема в том, что у Украины нет своей экономики. То есть, когда бьют нам по нефтяному терминалу, бьют по нашему карману. Украине, вот как бы мы ни вынесли им там нефтянку, да, или газопереработку, им все равно дадут и денег, и топливо, и тем более оружие, им все равно дадут. Им все равно будет есть чем воевать. То есть мы как бы, ну, рубим головы этой гидре, да, на ее месте вырастают две. Поэтому, мне кажется, настал момент уже, он давно настал, каких-то кардинальных мер. Во-первых, надо уничтожать тех, кто принимает решение, начиная с Зеленского и ниже. Вот раньше я не был сторонником уничтожать Зеленского, считая его таким полезным идиотом. Я поменял свою точку зрения, начиная с Зеленского, далее вниз по лесенке их иерархии, значит, всех уничтожать. По военной лесенке, там, от командиров бригад, от мадьяра и выше всех выносить, затем уничтожать тех, кто придет им на смену, затем следующих и следующих, пока у них не наступит некий коллапс, да, государственного управления, государственного военного. Во-вторых, надо взрывать мосты через Днепр. Ну, все, мы долго так будем канителиться. Надо либо их взрывать, либо, если мы их не можем взорвать, значит, создавать условия, при которых этими мостами будет просто невозможно пользоваться. Украинцы смогли это сделать в 22-м году на Антоновском мосту, да, в Херсоне. Всего мостов через Днепр на Украине порядка там около 20, да, надо резать Украину просто по реке на правую и левую часть, все, это для них будет катастрофа. Ну и, конечно, системно выносить потом паромные переправы, которые они наверняка наведут. Третье, надо выносить очистительные, канализационные системы в городах и создавать просто невыносимые условия там для проживания. Пусть меня обвиняют в кровожадности, но толпы беженцев на Западную Украину, они в том числе парализуют логистику врага, и надо заканчивать рефлексировать по этому поводу. Противник не рефлексирует, как Донецк живет без воды, убивает студентов спящих, убивает отпускников, едущих в автобусе, с чего вдруг мы должны о чем-то рефлексировать. Четвертых, бить по поездам, в которых ездят вот эти натовские шишки в Киев, чтобы у них просто сама мысль о поездке в Киев вызывала какой-нибудь животный страх. Вот, чтобы они собирались где-нибудь в карпатских лесах, в землянках имени Бандеры и Шухевича, и там свои дела перетирали. А в Киев, чтобы не ногой. Ну и, конечно, топить все, что входит и выходит из черноморских портов Украины и дунайских портов Украины, просто вот трупами танкеров и зерновозов, просто завалить им выход в Черное море. Это так, навскидку, вот в дополнение к регулярным массированным ударам. И это я еще не говорю о том, что надо сделать в прифронтовой зоне, в зоне middle strike. Об этом мы впереди еще поговорим. Тут важно, что никто из наших людей это не осудит и даже горячо поддержит вот такую кампанию. Да? Ну, по крайней мере, большинство точно поддержит. А что там скажут на Западе, да плевать, вот, честно говоря, плевать. Ну и дальше поговорим и о скорбных наших делах, и о том, чем можно все-таки похвастать и чему можно порадоваться.
17: Мадьяр внесен в список террористов и экстремистов, упомянутый. Да, мы продолжим через пару минут.
5: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Реклама.
19: Невероятная атмосфера праздника 20 и 21 июня на фестивале «Традиция» в кинопарке «Москино». В программе более 100 событий. «Пелагея», «Любэ», «Айола», «Мирави», «Калинов мост». Концерты, мастер-классы, спектакли для всей семьи, традиционные промыслы, мода и, конечно, кухня. Ждем вас. Кинопарк «Москино». Новая Москва. С 11 до 22 часов. Подробнее на сайте фестиваля «Традиция». Реклама 0+.
20: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Политолог Геворг Мирзоян о том, почему Россия не применяет ядерное оружие.
21: Нам нужно как-то жить после войны. Да, до нее надо дожить, конечно, до победы, но надо еще думать, как мы будем жить после. Мы не американцы с условными иранцами. Мы не можем выбомбить ноль Украину, уехать на свое полушарие и там спокойно жить далеко от вот этих вот. Они будут у нас через границу. Нам с ними надо налаживать отношения. Более того, нам нужно интегрировать значительную часть бывшего украинского населения в состав Российской Федерации. Мы взвешиваем реакцию на наши действия со стороны наших партнеров. Заниматься условно ядерной бомбардировкой территории Украины нанесет очень серьезный удар по имиджу России. Без сомнения, это удар будет по имиджу, что мы расчехлили ядерное оружие против неядерной страны. Это конец режиму нераспространения там, ну, со всеми вытекающими. Мы не хотим этим заниматься. Мы считаем себя ответственной державой, которая не имеет права этим заниматься. Мы модернизируем ядерное оружие для того, чтобы его не применить. Это так и должно быть на самом деле.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
22: Я Сергей Шнуров. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
5: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
17: Продолжаем, да. Ну и вот вместе с этими трагедиями, вместе с этими терактами все больше, к сожалению, сообщений, да, об... И я смотрю, и в среде военкоров об этом пишут постоянно, и Балецкий вот сказал о проблемах на трассе Новороссия, ну и не только, мы в предыдущей программе говорили, да, вот это вот такая средняя дистанция, на которую выходит противник. Кстати, вот Енакиево, с которым мы начали, я помню, ну и все помнят период, когда Донецкая Народная Республика, ну, вся простреливалась, каждый день практически Донецк. Потом как-то кажется, что поспокойнее. Да, как и трасса. Мы же говорили о том, что даже вот, сказали, что одна из целей специальной военной операции – это был безопасный сухопутный коридор в Крым.
0: А теперь... Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520-70.
1: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
23: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная тема». Если тебя спросят, что слушаешь... Ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
18: Но у него в памяти, то есть у него есть некие графические образы, в которых там вот грузовик военный образцы заложен, такие. Да, УАЗик, буханка, бензовоз. Подозреваю, что в том числе и вот эти автобусы были заложены, потому что по автобусу, судя по видео, в Енакиево ударил как раз Харнет. Вот. Ну, то есть поспешили мы как-то отдать на откуп искусственному интеллекту принимать решение об ударе, потому что я не удивлюсь, если и по Старобельску удар был нанесен при помощи искусственного интеллекта, хотя, безусловно, решение все равно принимал в какой-то момент человек, нажимал кнопку, там закладывал разведданные, давал приказ и так далее, и так далее. Тут, кстати, на неделе был опубликован репортаж CNN, американских журналистов, которые работали с ГУРовским подразделением как раз больших беспилотников, которые массированно устраивают налеты на Россию. И, в принципе-то, ничего нового мы там из этого сюжета не узнали. Самое интересное там, конечно, было не про полевые съемки. То есть в полевых съемках все понятно. Ну, там всего 3 расчета, на каждый расчет по 3-4 человека. 3 дрона запускают, уезжают. То есть нет какого-то аэродрома, с которого запускают сразу 100 дронов, или сразу 50, или 20 дронов. Вот так вот все рассредоточено, поэтому тяжело поймать. Но самое интересное, что CNN показала командный пункт одного из вот этих подразделений, и там были кадры с электронной карты и вот эта вот система «Призма», которую создавала небезызвестная компания, которая создает боевой искусственный интеллект «Палантир». Собственно, уже и министр обороны Украины говорил, что они внедрили палантировский искусственный интеллект в планирование операции именно глубокого удара. И сам Карп, когда приезжал в Киев, говорил, что украинские системы целеуказания дают Палантир. Собственно,
17: обещал бриллиантовое лето, по-моему, да, с ударами по Москве.
18: Такое, да. Да, и, ну, то есть, это система, которая там обрабатывает тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч параметров одновременно. Это и спутниковые снимки, это какие-нибудь там радиоперехваты, и телеметрию сбитых самолетов, да, то есть, когда они к нам летят, они все это в режиме онлайн видят, где сбили, то есть, понимают, где работают ПВО, где слабые места, где сильные места и так далее, и так далее. То есть после каждой волны вот эта нейросеть пересчитывает карту дырок вот этих в нашем небе, если находит, да, и выдает операторам оптимальный маршрут уже для следующего удара. И, собственно, каждый дрон, который мы здесь сбиваем, это, ну, вот так получается, что это обучающий такой датасет для вот этой компьютерной модели. Вот. Поэтому работают волны как раз по 200 бортов с разными скоростями, с разными траекториями. Среди них сотни приманок вообще без боевой части. Там у них заявляется дальность на 1900 километров. Поэтому, конечно, сложно этому противопоставить что-то, но, ну, как бы есть что противопоставить, конечно. Простого ответа-то нет, но менять паттерны, да, работы противовоздушной обороны, делать это непредсказуемо и очень быстро, потому что панцири, которые вот стоят вот на этих зиккуратах, они нам-то всем известны, кто ездит мимо них, да, конечно, это они известны и врагу.
17: Но мы тоже говорим, что это дорого все-таки, да, панцирем работать, ну, порою,
18: которые... Да, да, ну, у нас много

0: и со спутников, и с радиоэлектронной разведки, и фронтовой разведки, и беспилотников, и там всяких пассивных сенсоров. Ну, то есть мы тоже формируем вот этот искусственный интеллект. У нас есть компетенции и в Минобороне, и на гражданке. Потихонечку догоняем, вот, потому что иначе мы будем просто играть в шахматы, в которых противник видит, что происходит на доске, а мы не видим. Вот. Кстати, вот на неделе там вот от CNN показали репортаж. Еще я уж не знаю, чьи это были кадры, но были опубликованы кадры, как украинцы запускают дроны из прицепа фуры. То есть там вот поднимается тент, под тентом находятся три пусковые установки с тремя дронами, по-моему, там FP-1, FP-2.
1: Такие три этажа как бы, да, плотненько?
0: Нет, они друг за другом вот так вот стоят вдоль этой платформы. Вот. И, собственно, таким образом они легализовали любые наши удары по любым фурам, но мы по любым не бьем, и по автобусам с детьми не бьем, и по гражданским машинам с мирными пассажирами мы не бьем. Мы вот буквально сегодня было опубликовано видео отдельной бригады беспилотных сил «Варяг», 50-я бригада, где прям под объективный контроль видно, как они бьют по этой фуре, которая уже развернулась перед ударом. Еще не успела запустить дроны, там видно, как уже подняли этот тент, там видны вот эти установки с этими дронами, вокруг машины, видимо, обслуги стоят, штуки 4 машины, и наши, значит, по-моему, геранями там работали, влетают в этот, значит, аппарат, уничтожая, ну, только одну фуру, а таких фур, ну, десятки, да, но, тем не менее, мы теперь знаем, что по фурам надо бить, особенно если они катаются в прифронтовой зоне. Вот у меня друзья с спецподразделения «Анвар» на окружной Харькова бьют по фурам. Одно видео даже облетело все интернеты. Вот, там долго жаловались украинцы, что вот даже полиция подъехала, по ней тоже ударили. Какие негодяи. А сегодня что было, когда в Енакиево приехали спасатели и снова закружили над ними дроны? А что было, когда разбирали завалы в Старобельске? Там вообще убивали-то детей в несколько волн, да, 16 дронов участвовало в этом, и была не одна волна, а одна за другой в расчете на как можно большее количество жертв. Поэтому вот я все-таки, как сказал, да, в первой части призываю отставить рефлексию. Пятый год воюем, никакой рефлексии уже быть не должно. Вот, то есть мы должны идти к выполнению целей и задач специальной военной операции, не оглядываясь на то, как нас назовут там за океаном, как нас назовут там в Старом Свете, как нас назовут союзники, там Китай или кто-то, ОДКБ, не должно нас волновать, мы должны преследовать свои цели, выполнять их. У нас действительно уже минируют трассу Новороссия, то есть сбрасывают мины, на которых взрываются гражданские машины. Вот погиб водитель фуры на минувшей неделе, как раз подорвавшись на такой мине на трассе Новороссия. Поэтому в войне все средства хороши.
1: Сейчас будут новости, после этого вернемся.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Правда всегда одна. Это радио «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Тяжесть в ногах и выпирающие синие вены. Знакомо? Это не только эстетические проблемы, но и сигнал, что венам нужна поддержка и забота. Причиной таких проявлений может быть нарушение в работе венозных клапанов, чья задача – пропускать кровь снизу вверх к сердцу. Но если эти клапаны начинают протекать, кровь может застаиваться, давить на стенки вен и растягивать их. Это и может стать причиной тяжести в ногах и синих узлов под кожей. Подарите легкость ногам. Попробуйте флебазол – источник важных элементов, которые участвуют в процессах укрепления вен, поддержании гибкости и эластичности. Попробуйте флебазол совершенно бесплатно. Просто позвоните звоните с мобильного *125 и узнайте, как это сделать. Звонки по России бесплатные. *125

0: Флебозол – комплекс необходимых элементов 2 в 1 – капсулы и гель, созданная для восполнения веществ, важных для поддержания работы клапанов, упругости стенок вен и их естественного каркаса. Капсулы обеспечивают поступление этих элементов изнутри, а гель, нанесенный на кожу, впитывается и мягко воздействует снаружи, помогая поддерживать тонус и структуру вен там, где это особенно важно. Капсулы и гель действуют совместно друг с другом, создавая двойную поддержку, чтобы чувствовать легкость и комфорт в ногах. Получите Флебозол в подарок. Позвоните прямо сейчас, *125, и узнайте, как это сделать. *125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио КП. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
1: Об авиации.
2: В аэропортах Геленджика и Сочи сняли временное ограничение на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает Росавиация. Ограничения вводили утром 7 июня для обеспечения безопасности полетов. В Сочи их сняли в 11:56, в Геленджике в 12:16. Согласно информации онлайн, табло сочинского аэропорта задерживаются на данный момент более 70 рейсов. Некоторые самолеты ожидают разрешения на вылет с 5 и 6 июня. В Сочи накануне трижды объявлялась опасность атаки беспилотников. Обломки дрона упали на проезжую часть. Взрывной волной выбило стекла в рейсовом автобусе. В нем находилось 15 человек. Утром в субботу власти также сообщали о возгорании на Усть-Лабинской нефтебазе, произошедшем из-за атаки БПЛА.
1: О политике.
2: Россия принимает во внимание заявление, что США на стороне Украины. Это заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Ранее, в частности, госсекретарь США Марк Рубио, выступая в Конгрессе, сказал, что Белый дом не может считаться беспристрастным посредником в процессе урегулирования на Украине, поскольку поддерживает Киев. «Мы это принимаем во внимание», — говорит Песков. Естественно, существуют разные точки зрения у членов команд. Кто-то искренне пытается внести вклад в деловое урегулирование, кто-то придерживается другой позиции, так ответил Песков. При этом Москва видит, что президент США искренне хотел бы завершения конфликта и ценит его политическую волю, добавил представитель Кремля.
1: О расследованиях.
2: Следственный комитет сообщил о затонувшем катере на водохранилище в Иркутской области. Все произошло вечером 5 июня на Усть-Илимском водохранилище около поселка Ершова на расстоянии примерно 4 километра от берега. Местонахождение 2 человек, судовладителя и пассажира, до сих пор неизвестно. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшим по неосторожности смерть 2 лиц.
1: О религии.
2: Около 1 200 000 человек собрались вокруг площадки Сибелес в Мадриде для участия в мессе, которую возглавил Папа Римский Лев XIV, пишет Рейтер. Это событие стало самым массовым за время недельного визита понтифика в Испанию. Визит Папы в эту страну с 6 по 12 июня – это его первая поездка в государство Евросоюза за пределами Италии. Визит начался в субботу со встреч с мигрантами и бездомными, а также с ночного бдения и участием около 600 тысяч молодых людей в Мадриде. Вероника Борисенкова, служба информации.
1: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
3: Продолжаем. Александр Коц. Да, как ни странно, есть во всем происходящем и хорошее, да? Если...
4: Не, но мы просто варимся все время в какой-то такой информационной повестке, в которой позитив отсутствует, и из-за этого создается такое ощущение, что все пропало, все плохо, катастрофа, есть проблемы, нечего скрывать, мы вот в первой части много о них сказали, но и как бы хорошие новости тоже есть, в том числе и удары по Киеву, хорошая новость, и у нас тоже есть достижения технологические, которыми можно гордимся. боимся и которых боится противник. Вот мы про Middle Strike говорим, что они нам устроили вдоль трасс, но я думаю, что мы это в итоге победим, когда систематизируем ПВО, потому что дроны эти, Хорнеты, они ну, не бог весть что. Они спокойно сбиваются, и посмотреть там на видеоотчеты Рубикона, Варяга, Веги, десятками их шлепают. Но вот надо выстроить эту систему с РЛС-ками, да, чтобы прикрытиями дороги. Ну и плюс, конечно, сетками затянуть, хотя там, когда пикируют с воздуха, сетка не спасет. Но вот те кадры, которые мы видели, это медленный полет вдоль трассы на высоте, может, метров 10. Вот, я думаю, что сетка поможет. Но вот...
3: Здесь вот интересно, извините, что перебиваю, ну сколько лет это можно так сбивать? Да? Угу. Вот потому что над производством дронов работает вся Европа, действительно. Как бы мы не выносили эти предприятия в Киеве, там, ну, за пределами Украины.
4: Надо,
3: да?
4: в итоге прийти к такому технологическому уровню, когда условно там установка с дронами-перехватчиками будет автоматически захватывать цель, отстреливать как бы, и сбивать. Ну а что?
3: Дроны будут воевать сами всё-таки.
4: До конца войны точно как бы, мы будем с этим сталкиваться, и я думаю, дальность, радиус действия этих дронов будет расширяться. Вот. Украинцы тоже жалуются. Вот на неделе там у них давал интервью Анатолий Храпчинский, есть такой один из главных производителей систем радиоэлектронной борьбы на Украине. Он сказал, вот пожаловался на тактику применения наших гераней, да, новую. То есть они не толпой уже идут, просто толпой, как кто-то из них говорил, там какой-то украинский военачальник, что они летят как толпа кабанов, попробуй их там типа остановить. Да? Вот сейчас они уже не толпой летят, а, как он говорит, разумным роем, причем с разделением ролей. То есть одни герани там ведут разведку, да, другие тянут связь, меш-связь вот эту, чтобы была картинка у оператора. Третьи там охотятся на авиацию или на мобильные огневые группы, которые охотятся на них, общаются друг с другом через эту меш-связь. То есть там ретрансляторы, которые по цепочке передают сигнал, предупреждают о каких-то препятствиях впереди, там, условно говоря, там, я не знаю, Патриот увидел или еще что-то, надо обходить. И вот они выбирают себе маршрут. Конечно, заранее закладываются разные альтернативные маршруты человека, но в воздухе они уже действуют самостоятельно. И Храпчинский говорит, что им нужна позарез умная ПВО, но это вот только что о чем я говорил, что нам тоже нужна умная ПВО. Вот. Ну, то есть это тот случай, когда можно порадоваться за то, что мы достигли такого совершенства. Вот опять же, мы говорим про вот эти герани на телеуправлении. Раньше мы могли бить ими только там куда-то, ну, 200-250 километров, то есть залетать там куда-то в Черниговскую область, Сумскую или там до Одессы из Крыма долететь. А вот на этой неделе были опубликованы кадры работы герани по нефтебазе Ровенская, которая находится на западной Украине, там населенный пункт Новая Любомирка между Костополем и Ровно. Вот, и как бы там отличная картинка до самого прям удара по вот этим большим терминалам нефтяным, и одна врезается, другая снимает, потом вторая врезается, третья снимает, третья уходит, долбит, то есть такая уже не просто летающая бомба, да, оператор видит, ну, в режиме онлайн, куда он летит, как он попадает, корректирует там следующие заходы дронов. Кстати, рядом с этой нефтебазой находится в полутора километрах учебный центр ВСУ, где бусифицированных обучают. Я думаю, что вот у них заодно они получили наглядное пособие по новым возможностям российских гераней. Ну и мы видим, что не справляется ПВО Украины с нашими массированными ударами, да, вот на неделе был очередной удар, обещали системную работу по Киеву, вот она продолжилась, как сказал Дмитрий Песков, системное не значит периодическое, да, но как бы системное – это концентрировать средства поражения на каких-то объектах, по которым нужно обязательно попасть. И в Киеве сразу по 10 предприятиям ударили, там, в том числе предприятие АБРИС-ПТ, это производство дронов, производство средств телеметрии, ремонт электронного оборудования, оптического оборудования. Это было предприятие «Спектр» этой системы РЭП, радиоэлектронной разведки, средства связи. Это завод «Маяк», кстати, не первый раз по нему бьют, там радиоэлектроника, тоже связь. Это госкомпания «Укрспецэкспорт», это компания, у которой монопольное право и на экспорт, и на импорт вооружений на Украину. То есть это та компания, через которую вот все эти вооружения на Украину завозятся. По ней тоже влупили, тоже приятно, да. На Запорожье под удар попали и цеха там МАШ-завода имени Амельченко, это авиационные двигатели, ремонт этих двигателей, газотурбинные энергоустановки. Снова по заводу «Моторсич» пришлись удары, по нему далеко не первый раз бьют, но это здоровая махина, и периодически там засекают какую-то деятельность, вот, собственно, по ней отрабатывают. В Днепропетровской области ударили по заводу Firepoint, ставший совсем недавно известным, да, который как раз и производит те самые дроны FP1 и FP2, которые вот сейчас на Питер летели, и которые производят ракету «Фламинго», которые грозят, значит, ракету баллистическую FP9 создать, которая чуть ли не до Москвы долетит. Но понятно, что это такая крупноузловая сборка каких-то западных разработок на заводе в Днепропетровской области. В Харьковской области несколько предприятий в очередной раз вынесли, в том числе Харьковское авиационное предприятие, где и дроны производят, и можно ремонтировать авиатехнику и прочее, прочее. Ну и там традиционные такие цели, как Сумская область, Шостка, известный еще с советских времен пороховой завод, завод казенных изделий, и в Полтавской области там по газохранилищам опять били, и в Одессе по портовой инфраструктуре. Я вот обратил внимание...
3: Там, кстати, извини, добавлю, наши военные услышали и мольбы простых украинцев, и да, нашли специально три ракеты, чтобы три ТЦК,
4: тоже, да, были тоже поражены. Да. Вот, по кадрам, вот вроде у них работает этот запрет законодательный снимать работу ПВО, прилеты, последствия, но все равно вот они вываливают это все, вода в попе не держится, они это все вываливают в сети, и вот как раз по этим кадрам можно судить об эффективности поражения. И мне понравились кадры из Подольского района, они же после нашего удара орешникам там говорили, а, дурачки, там типа ракеты за 80 миллионов разрушили гараж дяди Васи. Ну, конечно, гараж дяди Васи. Вот тут кадры были тоже, такой длинный ангар, похожий на гаражи, да, и вот он горит. Ну, я все ждал, кто-то напишет про гаражи. Никто не стал писать гаражи, потому что все послушали аудиодорожку к этому ролику, а на аудиодорожке видны, слышны, значит, вторичные детонации. Ну, то есть попали куда надо, попали по какому-то складу боеприпасов или сборке, да, каких-то БПЛА, и там очень четко слышны и взрывы каких-то больших боеприпасов, и стрелковки, возможно, какие-то такие мелкие, да, взрывчики, но как бы вот, как там сказали, склад коммунального хозяйства было такого, ну, вот такое у них на сегодняшний день коммунальное хозяйство. Ну, вот хочется надеяться, что действительно это такая системная работа. Вот. Но, повторюсь, вот, к сожалению, вот имеем дело с гидрой. Да? Вот мы сейчас нанесли удар, это, безусловно, там немножко просадит их возможности, конечно, и эту работу надо продолжать делать, то есть она не бесполезна. Но, к сожалению, уровень противостояния такой, что Запад вновь почувствовал там веру в себя, почувствовал, что может экономически каким-то образом попытаться задушить Россию, да, заставить ее сесть за стол переговоров на условиях На условиях капитуляции, будем так говорить. То есть они в это реально поверили. Но если у нас, говорю, у них Кая Каллас выходит и рассказывает, как России надо сокращать армию, значит, платить и каяться. Ну вот...
3: Еще выйти, значит, из Абхазии, Южной Осетии, Приднестровья.
4: Да. Ну, то есть вот это у них в мозгах. И она-то, конечно, такая... недалекого ума политик, но примерно то же самое транслируют из Берлина, из Парижа, из Лондона. Другими словами, как бы более замысловато, но тем не менее, как бы запрос у них вот такой есть. Поэтому возвращаемся в нашу первую часть и говорим, что надо уничтожать лиц, принимающих решения, разрубать мосты и прочее. Пожалуйста, переслушайте первую часть нашего сегодняшнего эфира.
3: Ну, через пару минут следующая часть обязательно будет.
1: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Реклама.
5: «Комсомольская правда» приглашает на книжный фестиваль «Красная площадь». Читайте, смотрите, слушайте и отдыхайте. Ваши любимые авторы, артисты и музыканты, приходите за лучшими книгами нашего издательства. Подпишитесь со скидкой на «Комсомольскую правду» и попробуйте кофе «Вкус Африки» в кофейне «Комсомолки». Ждем всей семьей на главном книжном фестивале страны с 4 по 7 июня. Красная площадь. Реклама 0+.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Политолог Сергей Шейн о возможных причинах для применения 5-й статьи Европой.
7: Если слушать риторику европейцев за последние годы, европейского крыла НАТО, давайте их так сейчас обзовем, то здесь должна быть недвусмысленное нарушение территориальной целостности, суверенитета, значит, страны-члена НАТО и страны-члена ЕС. Поэтому инциденты с дронами, все понимают, что, в принципе, там, значит, это может быть следствием работы ПВО, может быть следствием там чего угодно, и таким образом это вроде непреднамеренное, соответственно, нарушение воздушного пространства и нанесение ущерба. Поэтому с точки зрения европейцев, если Россия целенаправленно нападет, или, соответственно, какую-то покажет очень явную военную активность в отношении какого-то из стран-членов и НАТО, и Европейского Союза, тогда это будет повод. И это, кстати, подается как повод тогда и для подготовки к военному конфликту с Россией со стороны Европейского Союза, что рано или поздно Россия нападет на, соответственно, одну из стран Европейского Союза, особенно после окончания украинского кризиса. Я думаю, что здесь вот эти логики, они сходятся в одной точке.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
3: Продолжаем. Ну и как-то по традиции, раньше мы все время говорили об оперативной ситуации на линии соприкосновения, в последнее время, наверное, чуть меньше, и здесь вот тоже возникает такой контраст между событиями, уже уходящими в воздушное такое противостояние, с тем, которое вот совсем недавно еще мы так тщательно, разбирали по картам, где кто куда продвигается. И вот у нас же цель освобождения полностью конституционных границ стратегическая, и она как бы, понятна, и странно обсуждать другое, но тактически, насколько это важно сейчас, насколько важно прямо сейчас вот идти в Славянск и Краматорск, или нужно решать вот эти задачи, возникшие как на голову свалившиеся?
8: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
9: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
1: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505.
10: Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
12: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневой мощь, то есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
10: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это самые актуальные и звездные гости.
4: Это та самая тактика, как говорил Сырский, тотального просачивания, то есть это классическое просачивание малыми группами, по два, по три, может быть, человека, и уже потом в городе сшиваются в подразделения и идут, зачищают. Мы, по сути, это видели и в Красноармейске, и в Димитрове, и в Авдеевке еще это практиковалось. Вот. И там, конечно, ну, битва эпичная. Вот мне сейчас прислали отчет за май, видеоотчет за май, только от одного 27-го гвардейского артиллерийского полка работы дронами, но это впечатляет, там 4 минуты одного сплошного поражения от живой силы, начиная с живой силы, заканчивая танками, артиллерией, ну, то есть даже артиллерия там вот где-то в окрестностях еще остается, хотя вроде бы, да, обстановка дроновая, она не позволяет на Краматорском направлении, ну, то есть где-то везде двигаемся, да, потихонечку, оно может быть и незаметно это все по карте, но постепенно все-таки приближаемся к главной цели. Константиновка для противника – это очень важный рубеж был, и, конечно, его потери для Киева очень болезненная, потому что мы взламываем фактически начало вот этой генеральной линии обороны, и я думаю, после взлома Константиновки там и Добропольский выступ должен посыпаться, а значит, мы к Дружковке уже будем подходить с трех сторон, уже легче, как бы, да, не надо формировать эти клещи, они уже сами по себе будут сформированы. Я не думаю, что там взлом всей этой линии обороны – это перспектива ближайших недель. Дай бог нам к концу года, да, оформить условия для полной изоляции этой генеральной линии, потому что, ну, в лоб мы не будем штурмовать, это невозможно, а иначе вот при условиях, что никто пока не совершил вот этого технологического скачка, рывка, да, когда будет создана такая система противодействия дронам, ну, хотя бы тактического звена, которая позволит нам все-таки двигаться вперед, в том числе с техникой, да, вот техника не должна быть одноразовая. Сейчас она, к сожалению, одноразовая. Если мы говорим о каких-то штурмовых действиях, она обратно не вернется. Это вот процентов 90. Вот. И если там один танк сможет перенести 10 ударов дронов, если он сможет уничтожить 10 дронов, летящие на него, это уже будет хорошим подспорьем. То есть нужны... Ну, я знаю, что работы над этим ведутся. Вот это, как они называются... комплекс активной защиты. Ну, вот о чем мы говорили, автоматика, да, искусственный интеллект, как угодно. То есть танк должен ехать, внутри танкисты не должны думать о том, что по ним летят дроны. Система активной защиты должна сама отстреливать и уничтожать эти дроны, которые летят на танк. И тогда...
3: Но внутри танкист, наверное, уже не должно быть по-хорошему.
4: Черт его знает, пока рано. Мы же видим, к чему приводят эксперименты с искусственным интеллектом. И в Иране мы видели это на примере школы девочек, и в Старобельске мы видели на примере общежития, да, педагогического института. Вот, поэтому вот ждем технологическую... Надеюсь, что у нас случится этот технологический прорыв, который, ну, если не обнулит, то все-таки минимизирует воздействие дронов в тактическом звене. Бог с ним тыл. Ну, в тылу... Пусть летят в тыл. Нам важно вот обеспечить условия для продвижения по земле, потому что Очень тяжелая дроновая обстановка, конечно, вот крайне тяжелая. В последние дни, в последние недели вот все хуже и хуже, как говорится, да. Вот, все равно идут, все равно пользуются и погодой, и, там, и временем суток, когда подслеповатые эти дроны есть у них такие, но это, конечно, вот так вот по капельке.
3: Это потом и Славянск-Краматорск, и Запорожье, о котором мы совсем недавно говорили, что в бинокль видно уже, да, и Херсон.
4: Ну, сегодня были кадры, как FPV-дрон наш к администрации Запорожья подлетел и по блокпосту возле нее влупил. Это вот уже, значит, мы еще ближе стали, если наши дроны долетают до центра города Запорожья. Вот. Ну, про Запорожье, я думаю, рано говорить. Нам важно решить задачу в первую очередь в Донбассе. А, собственно, фон вокруг, он продолжает оставаться враждебным, я имею в виду вокруг, прям вокруг, да, в мире, в Атлантике, вот, например, да, на минувшей неделе французские командос прям посреди Атлантического океана высадились на борт танкера, который шел из Мурманска, они его приписывают к нашему теневому флоту, да. Это, кстати, не первый уже случай, когда французы участвуют в таком захвате. Если я не ошибаюсь, было уже 5 таких захватов. Сначала там танкер «Баракай», потом танкер «Феникс», потом еще что-то. Потом с бельгийцами они совместно что-то захватывали. Я, кстати, проследил судьбу этих танкеров. Вот, что с ними случилось после захвата. И выяснилось, что все они потом были отпущены, просто они заплатили какой-то штраф. Ну, то есть, если раньше мы обвиняли европейцев в морском пиратстве, да, они просто захватывают корабли, то тут уже, это уже получается не пиратство, это получается такой международный рэкет. Вот, ты пришел, заплатил, ладно, тогда тебе можно, плыви дальше. Вот, хотя они вроде как там пытаются бороться, да, экономически нас душить через это все дело. Ну, вот очевидно, что как бы не работают дипломатические ноты, какие-то возмущения, да, они никак не влияют на этих пиратов 21 века. А вот фрегат адмирал Григорович в Ла-Манше, да, который провел под носом у британцев 2 танкера, вот это они понимают, они силу понимают, поэтому не надо стесняться ее демонстрировать. Ну и еще у нас остается пару минуток, я хотел все-таки поздравить наших юниорок-гимнасток, которые завоевали 2 золотые медали в Болгарии на чемпионате Европы среди юниоров, и там прозвучал наш гимн, и там был поднят наш флаг. Вот я смотрел церемонию награждения Яны Заикиной, 16 лет, да, первый раз на международной арене, и сразу вот под флагом, который ее поколение, по сути, не видело, да, на больших соревнованиях. И она сказала, что она очень горда, что смогла поднять флаг России, что заняла первое место. А на втором месте, кстати, была украинка София Краинская, и пока играл российский гимн, она демонстративно всунула наушники в уши, закрыла лицо руками, вот, серебро-то с ее шеи никуда не делось, а лицо она потеряла, да, сама. Вообще очень важно, что, мне кажется, важно, что флаг и гимн вернулись, это я не думаю, что это какой-то жест дружбы или доброй воли, холодный расчет, просто в международных федерациях поняли, что 5 лет, которые они жили без России, ну, они теряли рейтинги, теряли спонсоров, теряли зрителей, потому что без российских спортсменок гимнастика – это уже не гимнастика. Мы одни из лидеров в этом виде спорта, и Яна Заикина, 16 лет от роду, сделала то, чего 5 лет не могла сделать целая армия спортивных функционеров. Просто вышла, победила под российским флагом и гимном по-русски. Вот на этой мажорной ноте я и предлагаю попрощаться. Всем пока, спасибо, друзья.
3: До встречи.
10: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
13: Реклама. Комсомольская. Читайте в еженедельном выпуске. Молодой муж вернулся к Бабкиной после краха бизнеса. Люди-магниты. Шарлатанство или сверхспособности. Работать, как Толстой. Учимся режиму у классиков. Газета в продаже с 3 июня.
14: Для лиц старше 12 лет.
15: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
16: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». В некоторых странах летом вводят сиесту. Дневной перерыв на сон из-за жары. Но не в России. Жаркая пора на радио «Комсомольская правда». В Москве 14 часов. В Ульяновске 15. В Уфе 16. Во Владивостоке 9 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
17: О политике.
2: Киев посетил достаточно крупный бизнесмен из России, который довольно известен. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков. Он также сказал о контактах России с украинскими властями. По словам Ушакова, у Москвы как открытые, так и закрытые контакты с Киевом. Открытые существовали, когда обе стороны проводили несколько раундов переговоров, уточнил Ушаков. Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума ранее заявил, что 3 недели назад в Киев летал бизнесмен из России. Путин добавил, что давно знаком с этим человеком и доверяет ему. По его словам, бизнесмен хотел поехать и послушать, а потом рассказать, о чем велась речь в украинской столице. Как сказал Путин, он в итоге встретился с бизнесменом после его возвращения из Киева.
17: О пожарах.
2: В Волжске в Мариэл загорелся ангар складского типа на площади 8 тысяч квадратных метров. Пострадавших нет, но имущество, находящееся внутри, уничтожено, сообщают в МЧС республики. Пожар полностью ликвидирован. В настоящее время проводится проливка и разборка конструкции.
17: О конфликтах.
2: На Кубе начали раздавать оружие населению из-за возможного вторжения США, это сообщают венесуэльские СМИ. Как говорится в публикациях, подготовка к возможному военному сценарию уже затронула повседневную жизнь в Гаване. В госучреждениях и организациях обсуждают действия на случай чрезвычайной ситуации. Меры связаны с ростом напряженности вокруг острова. 5 июня Дональд Трамп заявил, что американские власти ставят целью сменить государственный строй на Кубе. Этим руководство страны займется после того, как завершит конфликт с Ираном, сказал американский президент. По его словам, придется избавиться от режима, который был очень жестким, очень неприятным. Конец цитаты.
17: О судебных делах.
2: Московский суд обязал Marketplace вернуть 139 тысяч рублей женщине, чья полуторагодовалая дочь заказала в приложении 102 товара. Название Marketplace не уточняется, пишет РИА Новости. Ранее сообщалось, что кассационный суд отправил на новое рассмотрение дело москвички. Женщина пыталась отменить заказ, но ей отказали, поскольку товар сразу передали на сборку и отправку. После окончания срока хранения доставленного товара Marketplace списал с ее карты средства и установил отрицательный баланс в личном кабинете. В итоге спор завершился в пользу женщины. Вероника Борисенкова, служба информации.
14: на чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
18: Здравствуйте, с вами в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Я Ася Рак, официальный представитель компании «Aqualife». Я журналист, я работаю в компании уже более 5 лет, по-моему, и разбираюсь непосредственно в теме воды, собираю все исследования, прошу врачей их объяснить мне, спрашиваю врачей, когда и как они назначают пить ионизированную воду, какие результаты демонстрируют их пациенты. Собираю все это, аккумулирую, анализирую и потом стараюсь доступным, легким, простым языком рассказывать это вам в прямом эфире на радио «Комсомольская правда», а также в социальных сетях, которые я веду. А это и Дзен, это и Макс, это и наш телеграм-канал, ионизаторы «Аквалайф». Ищите, подписывайтесь. Если здесь я что-то непонятно объясню или вам покажется недостаточной информации, вы можете там все это найти, прочитать. Ну, а также в любой момент вы можете позвонить на наш номер 8 800 505 08 55 и не только оформить заказ, но в том числе и получить грамотную консультацию. Ибо каждый сотрудник нашей компании и все его родственники используют продукцию нашей компании. У всех есть свой собственный богатый опыт и, конечно же, понимание, что это, как, зачем, почему, как работает и что с этим делать. Поэтому звоните в любой момент смело 8 800 505 08 55. Ну а мы с вами давайте начинать разбираться в этой, ну, с моей точки зрения, достаточно простой теме, но а для кого-то, может быть, наоборот, довольно-таки сложной. Сегодня начать выпуск я хочу с Петербургского международного экономического форума, но не того, который стартовал сегодня. Хотя, надеюсь, на этом форуме будут сегодня приведены новые сведения по нашей с вами теме. Ну а вот в прошлом году, в 2025, на ПМФ министр здравоохранения Мурашко сделал следующее заявление. Цитирую. Вы можете найти это заявление, кстати, в официальном телеграм-канале и Минздрав РФ. Так вот, он сказал следующее, цитата, «Использование ингаляции водородом также оказывает противовоспалительное и иммуномодулирующее воздействие на организм пациентов, улучшает их когнитивные способности, снижает проявление синдрома хронической усталости, оказывает положительное влияние при метаболических синдромах и фиброзах». Раньше мы рассматривали приоритет продления продолжительности жизни, увеличение продолжительности жизни, лечение хронических заболеваний, старение как нормальный физиологический процесс. Сегодня приоритет – продолжительность здоровой жизни, замедление развития болезни или нивелирование этого факта. И в этом на помощь и приходит водород, аппарат, который создан совместно с Центром Келдыша при Роскосмосе и Минздравом Российской Федерации. И вот там же на ПМФ Мурашко говорил, цитирую опять же, что улучшается капиллярный кровоток, активно помогает пациентам с хроническими болезнями, неолит старшего возраста стоят на втором месте в структуре причин смертности, изменяя в том числе противовоспалительный эффект, имеющий и поддержка иммунной системы, когнитивных, убирает хроническую усталость, метаболический синдром, фиброзы. Поэтому такие технологии, которые приходят, они становятся сегодня во главе. Таким образом, на прошлом ПМФ министр здравоохранения Мурашко презентовал специализированный препарат, аппарат для ингаляции молекулярным водородом. Ну, а мы с вами давайте разбираться, какие, например, исследования проводились в России по этому поводу. Обратимся с вами сейчас к Российскому национальному исследовательскому медицинскому университету имени Пирогова, где академик Чучалин довольно-таки длительное время проводит эксперименты с таким газом, как водород. Не хочу его процитировать. Он говорит, что равного по силе лекарства природа не знает. Это он непосредственно про водород. Господин Чучалин, академик российский, он посвятил свою жизнь болезням легких, изучению их, изучению тому, как и что может помочь в их исцелении. Так вот, любые заболевания легких, водород сегодня на первом месте для их исцеления. Идет регенерация легочной ткани. У 90% пациентов с постковидным фиброзом после курса ингаляции улучшилась сатурация с 92 до 98% и исчезла одышка. Чучалин доказал, что водородные ингаляции снижают риск тромбозов и инсультов после COVID-19. Реальный случай. Медработник, который принимал участие в этом исследовании, 45 лет, после тяжелого ковида за 2 месяца ингаляции полностью восстановил функцию легких и вернулся к работе. Какой мы вывод из этого делаем? Если у вас уже есть какие-либо проблемы легких, с сердцем, с тромбозами, есть риски инфаркта, инсульта, врачи вас предупреждают, берегитесь, или вы просто молоды и здоровы, но вы хотите, чтобы этого с вами никогда не случалось, вам надо делать ингаляции водорода. И не обязательно ждать, когда в простой соседской поликлинике появится аппарат российского производства, который презентовал Минздрав. Можно завести его прямо сейчас у себя дома. Наш генератор водородной воды Aqualife Premium оснащен функцией ингаляции водорода. Для этого в комплекте идет специальная канюля, которую вы подсоединяете к генератору, надеваете канюлю, вставляете в нос, нажимаете кнопочку 10 минут, процесс генерации водорода, и все, вам больше ничего делать не надо. Вы либо сидите, кайфуете, либо лежите с закрытыми глазами, либо в данный момент бежите по беговой дорожке, занимаетесь спортом. В любой ситуации можно делать ингаляции водорода. Какую цель вы хотите получить? Вы хотите расслабиться, вы хотите настроиться на сон, или вы хотите, наоборот, получить бодрость, энергию, восстановиться после тренировки, или чтобы тренировка, наоборот, прошла эффективнее. И там ингаляции молекулярным водородом номер один. Заказать просто. 8 800 505 0855. Мне сегодня сказали, что последний день можно сделать такое предложение. 29 тысяч рублей, 2 генератора. Генератор премиум, при помощи которого вы готовите воду, чтобы ее пить, и делаете ингаляции водорода. И генератор лайт, у которого одна функция – приготовить водородную воду за 5 минут. Одна кнопка, один раз включили, отключится сам автоматически. Вот два этих генератора в самой своей полнейшей комплектации с зарядными устройствами. Вы заряжаете их дома и всегда носите с собой. Дальше. Чем еще помогут ингаляции регулярные молекулярного водорода? Для людей, у кого есть хронические воспаления и такая вот боль, артрит, аутоиммунные заболевания. Исследования показали, что у 70% пациентов с ревматоидным артритом уменьшилась боль и отечность суставов после 3 месяцев терапии. Они делали ингаляции водородом и пили водородную воду. Пожалуйста, начните это делать прямо сейчас. Напоминаю, номер 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, оплата при получении. И последний день 29 тысяч, 2 генератора водородной воды Aqualife. Далее, неврологические нарушения. При болезни Паркинсона ингаляции водородом замедляют прогрессирование двигательных расстройств. Ребят, ну, пожалуйста, особенно профилактика. Я сейчас хочу обратиться к тем, кому 25, 30, 35, еще все хорошо, еще все замечательно, ничего не беспокоит. Думаю, что так будет всегда. Если вы поможете себе, если вы заведете правильные привычки, то так может быть всегда. Но если вы ничего не будете менять, никак не будете помогать своему организму, то так будет не всегда, то начнет все разрушаться. Поэтому лучше помогать себе правильными инструментами. И я говорю про инструмент, который не имеет никаких побочных эффектов, не имеет противопоказаний, не надо пить какие-то БАДы горстями, не надо раз в месяц что-то покупать. Одна покупка, одна правильная привычка, которая поменяет вашу жизнь. Это пить воду. Прежде чем выпить воду из бутылки или из-под крана, из фильтра, налейте ее в генератор водородной воды. Нажмите кнопочку и подождите пару минут, и выпейте водородной воды. Болит голова, скачет давление, не тянитесь за таблеткой. Выпейте водородной воды и сделайте ингаляцию водородной водой. Давление стабилизируется, неважно, когда оно вниз упало или вверх скакнуло. Давление стабилизируется после ингаляции. И водородной воды попьете, и голова пройдет. Я только так делаю, очень давно, только так. Если чувствую, что вот куда-то меня колбасит, там, я не знаю, тучи, Меркурий, кто еще. Ингаляция водородом, выпила водородной воды, и все, я не глотаю таблетки. Моя печень, я каждый день говорил спасибо. Попробуйте и вы. Сегодня последний день, когда можно заказать два генератора водородной воды Aqualife Light и Aqualife Premium, при помощи которого делаете ингаляции, по одной цене 29 тысяч рублей. Причем сейчас оплачивать ничего не надо, сейчас вам деньги не нужны. Вы будете оплачивать, когда получите вашу посылку с двумя генераторами 29 тысяч рублей. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Звонок на этот номер телефона бесплатный, оплата при получении, и вас проконсультируют, вам ответят на все ваши вопросы. 8 800 505 0855.
19: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Реклама.
20: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
19: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
21: Политолог Георгий Федоров о необходимости концепции русской идеи.
22: Главное, мы должны для себя понять, кто мы, куда мы идем, какую роль Российская Федерация должна иметь в евразийском пространстве, в европейском пространстве, в мировом пространстве и так далее и тому подобное. И если мы поймем, куда мы пойдем, вот это наш русский проект, как в свое время был советский проект, который был альтернативный западному проекту и который был для многих привлекательным и очень успешным во многих смыслах этого слова, то у нас такого, к сожалению, проекта пока нет. Это когда та или иная нация или цивилизация формулирует свое место в мире, соответственно, и цели, миссии, куда она стремится, какое будущее она для себя видит. Турция, Израиль, США, да, Советский Союз. У каждого из этих субъектов есть свой проект. То есть, грубо говоря, Европейский Союз сформулировал определенные ценности, и он этим ценностям соответствует или не соответствует, но, тем не менее, он двигается в каком-то направлении. А мы, куда как Российская Федерация идем, только, наверное, с 2014 года начались попытки сформулировать некую идею или идеологию. Мы же в 90-м году от всех вот этих идей, которые были в Советском Союзе, отреклись и, соответственно, сформулировали некую такую идею зарабатывать деньги и строиться в мировую систему координат. Как мы видим, что это не получилось. Соответственно, мы должны сформулировать свою идею.
19: Сказано на радио «Комсомольская правда». На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
18: Продолжаем разговор о правильной воде. Напомню о предложении сегодняшнего дня для радиослушателей «Комсомольской правды», где «Аквалайф» выходит в прямой эфир уже более 10 лет. Так вот, сегодня мы предлагаем вам два генератора водородной воды «Аквалайф Лайт», который за 5 минут приготовит вам водородную воду в количестве от 50 мл до 400 мл. Надо только включить, отключиться он сам самостоятельно через 5 минут, зарядное устройство в комплекте и генератор водородной воды Aqualife Premium. У него два режима приготовления водородной воды и 2 минуты, чтобы быстро утолить жажду именно правильной водой.
0: Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
5: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
23: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
24: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
18: Поставщики, у кого мы скупаем некоторые детали для того, чтобы собирать генераторы, сказали, что будут повышать цены. Поэтому торопитесь. Кстати, очень хочу сказать, акцентировать внимание, что и гарантия есть на них. И мы здесь, в Москве, всегда все принимаем, все ваши звонки, консультируем, мы отвечаем, мы гарантию оказываем. Если вы найдете что-то на маркетплейсах за 2 копейки, задайтесь этим вопросом. Где произведено, из каких материалов и в случае чего будет ли вам оказана поддержка гарантийная и... Сможете ли вы задать продавцу вопрос, а как использовать, а что делать и так далее и тому подобное. Мы такие услуги оказываем. Мы всегда с клиентом идем рука об руку. Даже если вы уже давно все купили, мы всегда с вами общаемся, всегда все поддерживаем. Звоните прямо сейчас 8 800 505 08 55. Успевайте забрать 2 генератора по одной цене 29 тысяч рублей. Скоро таких цен не будет. Совсем, это я вот просто искренне от души говорю, переживаю, потому что я сама переживаю, когда приходится повышать цены, это неприятно. И сама расстраиваюсь, когда куда-то прихожу в магазин и вижу, что цены выросли. Жалеешь, чего ж ты вовремя-то не купил? Вот, чтобы не жалеть потом, звоните прямо сейчас. 8 800 505 08 55. Звонок бесплатный, оплата при получении. Ну, а мы давайте с вами дальше разбираться. Чего еще стоит ожидать, когда начнете регулярно делать ингаляцию молекулярного водорода? Ну, например, одна из врачей поделилась с нами таким отзывом от своей пациентки. Ей 58 лет, у нее полинейропатия. Она после того, как 3 месяца дышала водородом и пила водородную воду, сократила прием обезболивающих почти на 80%. Представляете? Попробуйте и вы. Дальше. Улучшение когнитивных функций и защиты мозга, защита от нейродегенерации. Водород проникает через гематоэнцефалический барьер и снижает повреждение нейронов при болезни Альцгеймера. Ни один антиоксидант, ни один не может проникнуть через гематоэнцефалический барьер. Только водород. А вы, приобретая генераторы водородной воды Aqualife, доставляете водород 2 способами. Сразу в кровоток, когда делаете ингаляцию, и еще пьете воду, насыщенную водородом, а также получаете водород. Ну, вот смотрите, было исследование, которое показало, что у пожилых пациентов с когнитивными нарушениями после 6 месяцев ингаляции улучшилась память и концентрация. Спортсмены, кто вот сейчас молодой, слушает, да, это, наверное, для пожилых, для их болячек, кто много таблеток пьет. Олимпийская сборная Японии официально ввела водородотерапию для своей сборной, не помню еще в каком году. В телеграм-канале у меня это можно найти, там есть пост об этом. Так вот, олимпийская сборная показала самые лучшие результаты именно в том году, когда подключили водородотерапию. Водород помогает быстрее восстанавливаться. А ингаляция водородом после тренировок снижает уровень лактата и ускоряет восстановление. Попробуйте 29 тысяч за два генератора. С гарантией, с консультациями в любой момент 8 800 505 0855. Дальше. Поддержка при онкологии и химиотерапии. Снижает токсичность лечения. У онкобольных после химиотерапии ингаляции водородом уменьшают тошноту, слабость и повреждение печени. Данные из Японии. В клиниках Токио водородная терапия входит в стандартный протокол сопровождения лучевой терапии. В нашей стране мы тоже к этому идем. Ну, не просто же так создали такой аппарат для ингаляции водорода. Причем, смотрите, на каком высочайшем уровне, да, он и создан с Роскосмосом совместно и презентован на ПМФ. Так что пока мы ждем, когда он появится в клиниках во всех, вы можете дома делать самостоятельные ингаляции. Причем, смотрите, ведь один прибор...

0: всего прочего. Давайте ему дышать водородом. Можно, кто вот, ой, а детям, наверное, нельзя. Можно. Свыше 2000 исследований в мире на предмет, как водород влияет на организм человека, и нет ни одного описанного побочного эффекта. Ни разу никто не дает никаких противопоказаний, то есть и пить водородную воду, и делать ингаляции водородом можно, в том числе и детям. И причем, что я хочу сразу вам сказать, детям, во-первых, это понравится, потому что наблюдать за тем, как вырабатывается водород в нашем генераторе, это очень интересно. Это такие пузырьки идут, такой перляж, как говорят виноделы, когда вот шампанское, да, смотрите, бутылка шампанское, там пузырьки. Точно так же примерно это выглядит и в нашем генераторе, только еще и подсветка. Генератор подсвечивается. Поэтому ребенку это нравится. Это абсолютно безболезненно, вообще не дает никаких ощущений. Вот никаких ощущений вы не испытываете, когда дышите водородом. Поэтому ребенку это тоже заходит. И чем это поможет ребенку? Это, во-первых, если есть какие-то аллергии, неважно, выражается это на коже, кожных высыпаниях или выражается это как пыленос. Здесь ряд исследований проведен, что при вот таком рините, да и при кожных высыпаниях в том числе, да, водород убирает эти воспалительные элементы, эти тучные клетки, и нос легко, свободно дышит, и кожные высыпания проходят. Но и не только у детей, это и взрослым, и всем, в принципе, да, кто страдает каким-либо видом аллергии, ингаляции водородом и пить водородную воду – это номер один средство. Честно, искренне, от души, сама все это испытала, проверила, и могу сказать, что это не только исследование, но это действительно работает. Это и мой опыт в том числе. Поэтому я смело рекомендую всем-всем-всем обязательно это попробовать. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Ну а мы с вами давайте еще поговорим о том, что А мы с вами дальше поговорим в следующем выпуске о том, какие еще исследования есть водорода. Сейчас я вам просто напомню, что если вы звоните на номер телефона 8 800 505 0855, вы звонок никак не оплачиваете. Если с мобильного звоните или с городского, вы звоните, для вас звонок бесплатный. Вы оформляете заказ сегодня, то есть сегодня вы не оплачиваете. Вы оформляете заказ, а оплачиваете вы, когда получаете. Вот получаете, тогда оплата и происходит. То есть легко, просто без каких-либо рисков. Сегодня последний день, когда можно заказать два генератора водородной воды, Light и премиум по одной цене 29 тысяч рублей. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Премиум с функцией ингаляции. 8 800 505 0855.
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Реклама. Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries, БАД не является лекарственным средством.
2: Подпишись со скидкой на «Комсомольскую правду» в период проведения Всероссийской декады подписки с 1 по 11 июня на сайте shop.kp, на сайте Почты России или в почтовом отделении связи. Выгодные цены. Читай любимую газету. 12+.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
3: Сколько еще будет длиться специальная военная операция? Когда наши войска освободят Киев? Почему Россия до сих пор не применила тактическое ядерное оружие? Каждый будний день в 16:00 по московскому времени полковник Виктор Баранец и гвардии рядовой Аким Апачев отвечают на главные вопросы об армии, боевых действиях и международной политике. Звоните в прямой эфир, чтобы пообщаться с Баранцом и Апачевым.

0: Телефон 8 800 200 ровно 9702. Вступайте в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
0: Об атаках.
1: Беспилотник попал в жилой многоквартирный дом в городе Рыльске Курской области. Об этом сообщает губернатор региона Александр Хинштейн. Из-за прямого попадания или взрыва на крыше дома вспыхнул пожар. Он распространился по кровле. На месте сейчас пожарные расчеты, бригады скорой помощи, экстренные службы. Им удалось потушить пожар и не дать огню перейти на нижние этажи и соседние строения. Пострадала 46-летняя местная жительница. У нее диагностировали сотрясение головного мозга, также повреждение внутреннего уха. Медики оказали женщине первую помощь, она отказалась от госпитализации. Семь жильцов поврежденного дома временно покинули свои дома и разместились у родственников. Власти города пообещали оказать содействие в размещении и при необходимости обеспечить места в пункте временного размещения, организованных на базе местных школ и гостиниц. Трое мирных жителей пострадали при атаках ВСУ в Энергодаре в Запорожской области. Двое госпитализированы, им оказана помощь. Это сообщает глава города Максим Пухов.
0: О политике.
1: Сельхозпродукция из Армении будет экспортироваться в Евросоюз без таможенных пошлин. Это заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на брифинге, отвечая на вопросы журналистов. Евросоюз стал новым экспортным направлением, говорит Пашинян. В телефонном разговоре с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен она передала одну важную информацию. Сельскохозяйственная продукция республики будет экспортироваться в еврозону без таможенных пошлин, говорит Пашинян. И также отмечает, что фон дер Ляйен сообщила о выделении Армении срочной поддержки в размере 50 миллионов евро для субсидирования проблем, связанных с экспортом сельскохозяйственной продукции. По его словам, все страны-члены Евросоюза становятся новыми экспортными направлениями для Армении.
0: О расследованиях.
1: Следственный комитет сообщил о затонувшем катере на водохранилище в Иркутской области. Все произошло вечером 5 июня около поселка Ершова на устье Илимском водохранилище на расстоянии около 4 километров от берега. Местонахождение двух человек, судоводителя и пассажир, до сих пор неизвестно. Возбуждено уголовное дело.
0: О религии.
1: Около 1 200 000 человек собрались вокруг площади Сибелис в Мадриде для участия в мессе, которую возглавил Папа Римский Лев XIV. Это событие стало самым массовым за время недельного визита понтифика в Испанию. Его визит с 6 по 12 июня – это первая поездка в страну Евросоюза за пределами Италии.
0: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
2: И самый простой источник здоровья – это, конечно же, вода. Есть один нюанс. Воду, прежде чем пить, ее надо подготовить, вернуть ей те свойства, которые были у воды, ну, что называется, на заре человечества, когда формировался наш микробиом, но который она потеряла в силу экологических обстоятельств. Вы знаете, что многое поменялось, в том числе и здесь, но вот наши клетки до сих пор по-прежнему просят именно воды с отрицательным ОВП, именно с водородом. И можно такую воду получить легко и просто, достаточно использовать специальные приборы для водоподготовки, либо ионизаторы, либо генераторы. И для всех скептиков, кто пропустил нашу первую часть и хочет сейчас сказать, да, опять какая-то фигня, лапшу на уши рекламную вешает. Смотрите, у нас в стране, в нашей стране, Минздрав совместно с центром Келдыша при Роскосмосе создали аппарат специально для водородотерапии. То есть на самом верхнем уровне это признано, то, что водород – лучший антиоксидант. Лучший помощник при любых заболеваниях с легкими, для профилактики, в том числе всех сердечно-сосудистых заболеваний, потому что максимально улучшается капиллярный кровоток. Максимально именно при применении водорода. Ни одна таблеточка здесь не дает такого эффекта по разжижению крови и улучшению кровотока, как водород. И нет сейчас необходимости ехать куда-то, в какую-то клинику, платить деньги за каждую процедуру. А в клиниках сегодня, извините, подышать водородом стоит минимум 3000, попить воду тоже. Понимаете? А у вас может быть дома прибор, при помощи которого вы будете готовить водородную воду для того, чтобы пить и делать ингаляции. Сразу две процедуры в одном приборе, и у вас дома. И не каждый раз платить, а один раз купить, и все. Понимаете, в чем разница? И еще хочу раз подчеркнуть, что нет никаких противопоказаний. Более 2000 научных исследований проведено в мире, и ни разу, нигде не описано никакое противопоказание, никакой побочный эффект. То есть неважно, кто вы, сколько вам лет, ребенок или человек в возрасте, в каком состоянии находится ваше здоровье, там можно всем. Всем без исключения. Ну, смотрите, в Японии официальная система здравоохранения использует водородотерапию и в реанимациях для всех пострадавших, и при назначении лучевой терапии в том числе. И это доказано наукой, не просто так же они это взяли и начали использовать. Это все проверено и все доказано на самом, что называется, высшем уровне. Попробуйте и вы. Легко, просто, дома. Представляете, вот эти вот суперсовременные технологии у вас дома. Готовить воду, чтобы пить. Причем вот здесь хочу подчеркнуть, не только дома, но, в принципе, в любой точке, где бы вы ни оказались. Потому что генератор, ведь он заряжается, как мобильный телефон. Зарядки идут в комплекте к одному и другому генератору. Всегда носите с собой. Все, полетели. Взяли с собой генератор. В полете делаете ингаляции, в полете прям пьете водородную воду и прилетаете как новенький. Не будет вот этого длительного периода восстановления. Потому что водород все это воспаление берет на себя. Вы насыщаете клетки водородом, у вас кровь не густеет. В полете, знаете, как кровь густеет? Просто караул. А вы все время делаете ингаляции, вы помогаете, вы поддерживаете своему организму. И здесь поймите еще очень важную вещь. Я обращаюсь сейчас ко всем, независимо от вашего возраста. Это не только для тех, у кого куча проблем, кто уже болен и ищет способ, а как же можно исцелиться, что же можно сделать. Для всех, в том числе, чтобы профилактировать. Попробуйте. Сегодня, увы и ах, но последний день цены на комплект 29 тысяч рублей. Два генератора. Премиум, при помощи которого делаете ингаляции и готовите воду, чтобы пить. И лайт, у которого одна функция за 5 минут приготовить вам воду, насыщенную водородом для питья. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Ну а я возвращаюсь к исследованиям, к официальным. Самые актуальные данные. 2026 год. Российские ученые опубликовали исследование в журнале «Терапевтический архив». В исследовании участвовало 60 пациентов с постковидным синдромом. И результаты показали, что комбинация ингаляции водорода привела к регрессу одышки и кашля, улучшению качества жизни, увеличению пройденной дистанции в тесте 6-минутной ходьбы, восстановлению окислительного статуса организма. А главное, никаких серьезных побочных эффектов. Вывод авторов: водород эффективен и безопасен. Еще раз факт, которым можно гордиться, в России создан аппарат для ингаляционной терапии водородом. Разработка научного медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава РФ совместно с центром Келдыша входит в Роскосмос. Технология прошла клиническую апробацию и получила регистрацию. Используется при хронической обструкции болезни легких, заболеваний, которое занимает второе место по смертности среди пожилых пациентов. А у вас может быть дома. Дальше. Исследования Токийского столичного института гериатрии. Это ведущий центр по изучению долголетия. Подтверждают, водород подавляет воспалительные цитокины, включая интерлейкин-6. Это значит, что хроническое воспаление, основа всех возрастных болезней, отступает. Также они доказали, водород защищает митохондрии, те самые батарейки клеток. Спортсмены и активные люди. Начнем с того, что китайские ученые провели исследования с профессиональными регбистами. Результат. Ингаляции водорода перед интенсивными тренировками сохраняет уровень оксида азота, вещества, которое расширяет сосуды и улучшает кровоток. Плюс снижается воспаление и оксидативный стресс после нагрузок. То есть водород помогает и восстановиться, и тренироваться эффективнее. Это то, о чем я, в принципе, уже говорила. Японское рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование 2025 года показало, ингаляции водорода улучшают микробиоту кишечника у пациентов с язвенным колитом. Кишечник – это второй мозг и основа иммунитета. Водород помогает восстановить его здоровье. Пожилые люди и сердечно-сосудистые риски. Американская кардиологическая ассоциация изучала эффект водорода на людях старше 65 лет. Всего 20 минут ингаляции в день, 4 недели и результаты. Сердечно-сосудистый риск снизился значительно. Выносливость кардиореспираторной системы выросла на 22,4%, а сила хвата рук увеличилась на 4,6%. Пациенты после операции. Еще одно свежее исследование 2024 года. Ингаляции водорода после операции на головном мозге. У пациентов, получавших водород, отек мозга рассасывался быстрее, сон был глубже, а болевые ощущения слабее. Водород, по мнению ученых, может стать новым стандартом вспомогательной терапии после нейрохирургических вмешательств. Еще Россия, профилактика старения. Минздрав подтверждает, ингаляции водородом улучшают когнитивные функции, снижают усталость, стабилизируют вес за счет улучшения метаболизма и положительно влияют на зрение при глаукоме. Метод обладает иммуномодулирующим и противовоспалительным действием. И главное, оказывает омолаживающее воздействие на весь организм. И представляете, и все это может быть у вас дома. Вот уже прямо через пару дней, если вы позвоните прямо сейчас и успеете заказать по такой приятной цене. 29 тысяч рублей за два генератора водородной воды Aqualife. Премиум, при помощи которого делаете ингаляции, готовите воду, чтобы ее пить. И лайт. У него одна функция – готовить водородную воду. Но, допустим, для семьи это очень хорошо. Да, вся семья сможет делать ингаляции. И, допустим, у мужа лайт, у жены премиум. Ну, или наоборот, вы поделитесь. Или себе премиум, ребенку лайт. По-разному можно использовать, но факт в том, что цена просто невероятно прекрасная. Жаль, что только последний день. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Звонок на этот номер телефона бесплатный. Оплата при получении, то есть сейчас вы ничего не платите. Все легко, все просто, все доступно. Попробуйте прямо сейчас. 8 800 505 0855. Кстати, если вдруг не дозвонитесь, если будут все операторы заняты, мы вам обязательно перезвоним, мы видим пропущенные, перезванивать будем с городского, московского, 495, заканчивается на 0808. Ну, то есть, видите, 0808. Это вам звонит Aqualife. Отвечайте. Ну и звоните сами. 8 800 505 0855. 5-5. Звонок будет для вас бесплатный из мобильного и из городского. 8 800 505 0855. Пейте правильную воду и будьте здоровы.
3: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
0: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
4: Реклама. Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на Гоголя 2Б. Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 9-45-15.
5: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
0: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
7: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции сил именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Только жизнь. Только правда. Доброволец. Новые горизонты.
8: Друзья, здравствуйте. Вы слушаете радиостанцию «Комсомольская правда». Меня зовут Наталья Макарова, и это программа «Доброволец. Новые горизонты». Сегодня у меня в гостях Светлана Давыдова, руководитель нескольких НКО, но сегодня мы со Светой знакомимся как с руководителем ассоциации «Рост» Светлана из города Киров. Света, здравствуйте.
9: Добрый день.
8: Помимо того, что я сказала о вас, вы еще и психолог. Вот как раз с этого я бы хотела начать наш разговор. Вы объединяете разные направления. Психолог для трудных подростков, инструктор по скандинавской ходьбе для пожилых людей, руководитель НКО «Рост» и председатель отделения опоры для людей с ампутацией. Как вам самой, Света, первый вопрос возникает, удается не разрываться между такими разными аудиториями и направлениями? Или, возможно, у вас есть что-то, что позволяет вам связывать все это в одно, какая-то одна общая идея, смысл, мероприятие. Расскажите, пожалуйста.
9: На самом деле обычному человеку это совершенно непонятно, как это можно такое разное совместить в одно. Просто четкая, правильная структура. Я везде выстраиваю систему для того, чтобы это было все взаимосвязано. То есть компенсаторная система, она взаимосвязывающая, все направления у меня так или иначе, они дополняют друг друга. И совершенно в легкую мне это дается, может быть, выстраивать процессы это не так легко сначала, но когда ты это все настроишь, и это все работает, я же не одна работаю, у меня команда партнеров.
8: Думаю, что городу Киров повезло с таким специалистом, как вы, но давайте будем погружаться в вашу работу, да, и как-то как слушатели мы тоже попробуем понять, как же это у вас устроено. Вы говорите о том, и тут я с вами на самом деле согласна, что трудных детей не бывает, что бывает недостаток взрослого участия и тепла. Расскажите вот об этом подробнее, как эта фраза реализуется в вашей работе, в какие проекты, в какие идеи она превращается?
9: Это моя любимая тема, тема подростков, подросткового возраста и детско-родительских отношений. Действительно, как педагог-психолог я работаю в центре доп. Образования и занимаюсь конкретно вопросами детско-родительских и подростковой темы. С опытом я научилась понимать, воспринимать подростков Никак трудных, и это точно абсолютно верно, а обычных людей, личностей. Когда подросток сталкивается с любым педагогом, педагог-психолог или просто педагог, это фундамент. И когда ты это понимаешь, что ты работаешь с фундаментом, то совершенно по-другому начинает расцветать эта тема подростковая. Я, конечно, общаюсь с позиции помогаторства. Абсолютно точно. Я помогатор любому подростку, неважно, там, умный, недоученный, недохотящий или хотящий, неважно. Для меня подросток — это личность, это прежде всего. Это и личные консультации, я провожу работу с детьми, с подростками, с родителями, и групповые мероприятия, то есть у меня регулярные занятия с подростками на протяжении всего учебного года. И это проектная деятельность. Я тоже пишу по грантовому направлению проекты. Здесь у меня был один большой грант «Территория игры». Как раз вот мы работали с подростковой темой. Там были специфическая целевая аудитория. Эти подростки были у бабушек-опекунов. А так я работаю со всеми школами, кто в моем радиусе внимания. Они приводят ко мне целыми классами, то есть собирается группа, и это уже взаимодействие налажено из года в год. Вот такие группы есть у меня по базе детского центра.
8: Давайте перейдем к ассоциации «Рост» непосредственно. Вы работаете по четырем блокам: спорт, экология, поддержка людей и традиции. Какой самый востребованный? Мой первый вопрос. И я предлагаю вам рассказать больше нам про проект «Экообмена», да, на примере этого проекта, как вещи, которые сдают одни люди, меняют, трансформируют жизнь других людей. Светлана.
9: Ну вот это скорее, отвечая на первый вопрос, самое востребованное направление. Здесь у меня были два больших проекта, поддержанных фондом президентских грантов. Это «Экообмен» и «Экосемья», где я как раз работаю и с детьми, и с такой категорией целевой, как семьи, и в том числе и старшее поколение. Начинали мы прямо с маленького. Я вообще обменом вещей занимаюсь уже порядка больше 20 лет. Начинала просто собирать, помогать многодетным, с епархией сотрудничала, то есть, ну, в разных формах. Потом фримаркеты собирала, это сейчас так называется, обмен вещами. Раньше была категория вещей совершенно другая, в отличие от сейчас. Потом родился проект «Экообмен», где мы в проекте заказали 6 ростовых боксов, стали собирать по городу вещи, учредили эко-коворкинг, так скажем, где обучали шить людей. Потом в эко-семье уже создали 6 таких эко-коворкингов швейных, где у нас уже ушестерилось количество людей, которые приходили к нам. В основном, конечно, в проекте это были семьи. Мы делали разные эко-уроки. У нас уже выстроена система, она работающая. Люди приносят. У нас на сегодняшний день есть постоянно действующий склад в городе Кирове. Очень пользуется огромной популярностью, потому что на самом деле проблема сдачи вещей, она очень серьезная на сегодняшний день. И люди на самом деле не хотят в помойку выбрасывать свои вещи, которые, собственно говоря, еще очень хорошо выглядят и с которыми можно поделиться. И поэтому на сегодняшний день это очень актуальный и востребованный проект у нас в Кирове. Когда склад открывается, то есть в 10 минут, то есть работает, грубо говоря, целый день склад, в 10 минут примерно приходит 10 человек. Считайте, объем огромный. У нас выстроена система, что люди могут приносить в любое время, в любой день и ночи. Сотрудники забирают все эти вещи, которые принесли в то время, пока склад не работает, и распределяют, развешивают по категориям. Там детская категория, взрослая категория, сезонная одежда, игрушки, мебель, ну и так далее, там посуда. И люди приходят и смотрят там по полочкам, сами берут то, что им необходимо, смотрят. А остатки забирают уже фонды, которые работают с собачками, с кошками. То есть они забирают вещи, очень много забирают на переработку вещей. У нас даже из нашего склада целый популярный бренд есть переработки был вещей, прям джинсовый. Он стоит очень дорого, я вам скажу. Джинсы стоят там по 5-7 тысяч. Представляете, зародился как раз вот из нашей работы склада. Еще бы хотелось добавить одно направление, которым я тоже систематично, регулярно и очень серьезно занимаюсь. Это работа над сохранением народно-художественных промыслов города Вятки. Тема для меня очень теплая, поэтому хотелось бы ее озвучить. И здесь у меня два больших проекта было. Это «Живые промыслы», городская ярмарка и «Ожившие ремесла моего края». И в рамках этих проектов мы учредили, так сказать, создали 6 направлений по разным видам народно-художественных промыслов. Это и деревообработка, кружевоплетение, вышивка, кукла, глина. Вот дворянская игрушка, у нас уникальное есть направление дворянская игрушка, только оно здесь, в Кировской области. Но так же, как и кружевоплетение советское и вятское, известно на всю страну и даже на весь мир, и которое, к сожалению, у нас очень жаль, но уходит. Лозоплетение. Я везде езжу очень много по разным городам, смотрю, какие народно-художественные промыслы возрождаются, какие есть. Лозоплетение тоже, к сожалению, у нас исчезающий вид, как и уникальный для нашего Кировского края капокорий, изделия из капокорни. Осталось только изделие в музее. Мастеров таких уже больше нет. И эта тема, на самом деле, больше даже животрепещущая, чем все другие. И здесь как раз вот мы работаем с семьями, с детьми, учим какие-то, проводим мастер-классы. У нас была прям целая серия в учебном году мастер-классов по всем этим направлениям. Мы вывозили в рамках проекта в экскурсионные туры, знакомства с мастерами по народно-художественным промыслам. Семьи наши, они были прям в восторге, и мастера были в восторге, и семьи наши были в восторге.
8: Как эти встречи проходят? То есть чему научаются ваши благополучатели, так скажем, и удается ли мастерам полностью передать искусство ремесла, о котором идет речь?
9: У нас не было задачи прям научить так, чтобы освоить. Это же целая программа, это ведь достаточно трудоемко, это такой длительный процесс. Мы просто знакомились с мастерами. Промысел — это живое, это вот общение с мастером, что вот руки, что он говорит, что он делает. То есть мы ездили, допустим, вот в деревню Дворяне Яранского района, и нам эта мастерица, которая все это создала, уникальный этот промысел, она с нами общалась, с детьми, со взрослыми. Она уже бабушка, уже очень старинная. И она нам показывала свои игрушки, мы там что-то лепили, рисовали, да, что такое. Вот. Это и есть вот живое общение, живой промысел. Наша задача была заинтересовать молодежь. Помните, да, я говорила про фундамент? Это как раз тот фундамент. Заинтересовать, мотивировать, чтобы потом это запомнилось и впоследствии аж вдруг выльется в то, что с какой-то, ну, понятно, там, с каким-то апгрейдом, но перерастет во что-то вот другое. Вот здесь вот я, конечно, да, к людям я отношусь как к обычным гражданам, а вот к исчезающим видам промысла тут уже вот все, что я могу, вот опять-таки же этими капельками делаю. Но, конечно, этого недостаточно, нужна и политика государства. И я хочу поблагодарить власти нашего региона, которые поддерживают народно-художественные промыслы, мастеров. Трудно, но дается, но тем не менее все равно есть в этом отношении поддержка.
8: Спасибо, благодарю вас, друзья. Еще раз представлю вам нашу сегодняшнюю героиню. На связи с Москвой был город Киров, Светлана Давыдова, руководитель большого количества разных НКО, но сегодня мы общались с ней как с руководителем ассоциации «Рост». Светлана, спасибо.
0: Проект «Школа лидеров НКО. Новые горизонты» реализуется при поддержке фонда президентских грантов. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Журналист, писатель, главный редактор интернет-журнала World Economy Александр Сосновский о том, почему Германии выгодно говорить о российской угрозе.
10: Я думаю, что это такое, как немцы говорят, дискрепанция между разговорами высшей политической элиты Германии и реальным состоянием дела и ожиданиями. Конечно же, никто не ожидает, что русские танки перейдут границу где-нибудь в Польше и, пройдя таким смерчем через всю территорию Польши, начнут оккупировать всю Германию. Речь идет совершенно о другом. Речь идет о том, что под эгидой разговоров о войне, о скорой войне, можно быстро перестроить свою индустриальную индустриальную мощь, уже это немощь, я бы сказал, перестроить свою индустриальную немощь и поставить ее на военные рельсы. Что, собственно говоря, Германия сейчас и делает. Если просто посмотреть хотя бы на структуру Бундесвера, немецкой армии сегодняшнюю, в ней нет ничего, что говорило бы о подготовке Германии сегодня к большой какой-то войне. Скорее речь идет о том, что Бундесвер готов переместить свои вооруженные силы или свои возможности куда-то в другие страны, в Польшу, Прибалтику, еще куда-то. Я бы сказал так, если оценивать Бундесвер и желания Германии, то разговор о нападении России приведет к тому, что Германия создаст свою полицейскую армию, которая будет способна держать в узде всю Европу. И к этому все будет идти.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». При температуре выше 40 градусов Цельсия человеческое тело теряет около 1 литра пота за час. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве 15 часов. В Екатеринбурге 17. В Хабаровске 10 вечера. В Петропавловске-Камчатском полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
0: Кремль говорит.
1: Россия принимает во внимание заявление, что США на стороне Украины. Это заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Ранее госсекретарь Марк Рубио, выступая в Конгрессе, заявил, что Вашингтона нельзя считать беспристрастным посредником в процессе урегулирования на Украине, поскольку США поддерживают Киев. Естественно, существуют разные точки зрения у членов команды. Кто-то искренне пытается внести вклад в деловое урегулирование, кто-то придерживается другой позиции, сказал Песков журналисту Павлу Зарубину. При этом Москва видит, что президент США искренне хотел бы завершения конфликта и ценит его политическую волю, добавил Песков.
0: О выборах.
1: Явка на парламентских выборах в Армении по состоянию на 13.00 составила 33,84%. Это сообщила член ЦК Сильва Маркасян. В Армении сегодня проходят выборы в парламент. В них участвуют 18 партий блоков. По данным социологов, партию «Гражданский договор» премьер-министра Армении Никола Пашиняна готов поддержать менее 37% избирателей. При этом оппозиционные партии в сумме могут набрать около 49%. Сильная Армения 26%, Блок Армения 12%, Процветающая Армения 6%, Крылья Единства 5%. Остальные партии, согласно прогнозам, не преодолеют 4-процентный барьер.
0: О происшествии.
1: Неизвестные устроили стрельбу в центре Израиля. Погиб один человек и пятеро получили ранения. Среди раненых двое находятся в тяжелом состоянии. Еще трое в состоянии средней степени тяжести. Первая перестрелка произошла на автозаправке в округе Кахав-Яир, после чего продолжилась в двух других населенных пунктах. Власти произошедшее квалифицируют как теракт. Армия обороны Израиля сообщает, что одного из предполагаемых стрелков нейтрализовали. Силовики совместно с дополнительным медицинским персоналом ведут масштабные поиски других возможных террористов.
0: О спорте.
1: Спортсмены из России смогут выступить с флагом в 12 олимпийских видах спорта. Это заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, Россия видит готовность к диалогу со стороны Международного олимпийского комитета. Взрослые атлеты полноценно допущены к состязаниям с флагом, гимном и национальной символикой в дзюдо, спортивной борьбе, плавании и синхронном плавании, прыжках в воду и водном поло, спортивной и художественной гимнастике, прыжках на батуте, боксе, тхэквондо и фехтовании. Официальный курс доллара на выходные: понедельник 73.47, евро 85.56, юань 10.85.
0: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
8: Здравствуйте, друзья. Говорит и показывает радиостанция «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина. У нас в студии член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, главный редактор информационного агентства «Регнум» Марина Ахмедова. Марина, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
8: А сразу, конечно же, к трагедии в Старобельске, которая еще, ну, как рана, не заросшая на теле вообще, по-моему, всей страны. Как вы оцениваете реакцию западных СМИ на произошедшее?
11: Да, она была вполне предсказуемой.
1: понятно было, что они постараются обойти это массовое убийство студентов молчанием. Это вполне логично, это вписывается, в принципе, в ту картину мира, которая существует. И даже, насколько я понимаю, из тех СМИ, представители которых выезжали в Старобельск, далеко не все дали информацию об этом. И понятное дело, что их публика начнет их спрашивать, а если Украина совершает такие кровавые убийства, то зачем вы все эти годы их поддерживали, зачем вы выпрашиваете для них новое оружие? То есть они годами выстраивали такую пропаганду, такую информационную политику, что им сейчас просто невыгодно рассказывать о таких кровавых событиях, как убийство студентов в Старобельске.
11: Да, но, соответственно, перекос идет в другую сторону. Если что-то происходит там, за кого они вписались, они рассказывают, и еще, соответственно, это одевают в то, что нужно пропаганде Запада.
1: Ну, это так и работает пропаганда.
11: Да, это так и работает, просто понимаете, в чем дело? Есть пропаганда, мы буквально вчера с коллегами это обсуждали, есть пропаганда такая... Во-первых, стесняться пропаганды не нужно. Я считаю, что это нормальное дело, нормальная работа. Плюс еще, как говорится, успокоить и разрядить общество. Это тоже нормальная работа. А вот вранье – это другая работа.
1: Ну, это же...
11: И к пропаганде это не имеет отношения.
1: Ну, это же не совсем вранье. Они просто рассказывают часть правды. Утаивая другую часть, они, естественно, целиком и полностью искажают картину.
11: Это вранье все-таки. Ибо не бывает совсем вранье и не совсем. Но я как бы здесь не готова об этом спорить. Меня просто удивляет, как дальше работать, как дальше быть в профессии. Не мне, а вот ну, человеку, который понимает по итогу, что он не журналист, а как-то...
1: Даже. А вы кого имеете в виду? Вот этих западных журналистов?
11: Да, которые приехали, и, допустим, Захаровой сказали, а я не успею, а я не могу. Да, вот она, вернее, которые не приехали, и Мария Захарова спросила, она мне вот сама это рассказывала, а почему вы не приехали? Ну, я не успела бы.
1: Ну, как они солдаты своей
11: вот
1: страны.
11: Вот именно, да, вот
1: они
11: абсолютно.
1: Они воюют с нами, они спокойно, они будут работать. Нам просто не надо их самим воспринимать как каких-то объективных, независимых журналистов. Они солдаты, они европейские солдаты. А Европа с нами в открытую воюет. А чего от них другого ждать? Спокойненько они себе будут дальше продолжать работать. Им ли привыкать к лицемерию?
11: Вы писали, что ответственность за убийства, которые совершает Украина, несут не только те, кто их совершил, но и международные организации, потому что они тоже молчат, промолчали. А понесут ли они наказание за это молчание? И какого наказания заслуживают международные организации, если у них такое отношение к гибели детей?
1: Я, когда писала, что они несут ответственность за эти убийства, то имела в виду, что если ты молчишь, то убийство уже... А твоя обязанность говорить, то убийство уже происходит как бы с твоего молчаливого согласия. Ты своим молчанием развязываешь убийцам руки убивать и дальше. Ведь если бы они как-то реагировали на такие убийства, кричали бы на весь мир, что так делать нельзя, вообще нельзя убивать детей, то в другой раз убийцы, наверное, бы подумали, а стоит ли нам так делать? Ведь опять будет крик на весь мир, нас осуждают, нас видят убийцами, наши преступления видят. А когда международные организации молчат, ну что, убийцы просто понимают, что они ничего такого особенного-то они и не сделали, можно продолжать дальше. А вот понесут ли они ответственность? Я думаю, никакой ответственности они не понесут. Их репутация на нуле у нас в России, мы понимаем, что они себя представляют, но где с юридической точки зрения, я не думаю, что они будут за свое молчание нести какую-то ответственность. Другое дело, что они действительно теряют репутацию, теряют вес, их слово перестает что либо значит, потому что так или иначе информация просачивается, и весь мир видит, что происходит. В конце концов, и о теракте в Старобельске тоже, я думаю, многие знают. И вот в таком контексте, конечно, их слова просто становятся очень легкими, ничего не значащими, и своим молчанием, на мой взгляд, они в результате убивают самих себя.
11: Да, соглашусь с этим, но что мы можем сделать с распространением информации? Либо здесь ничего не имеет смысла делать вот с нашей стороны?
12: Ну, мы рассказываем, мы ничего не можем сделать, на мой взгляд. Ну, как у нас есть Russia Today, они рассказывают активно, подробно обо всем, но мы ведь не присутствуем на международных каких-то площадках, поэтому, я думаю, тут мы, ну, так сложились обстоятельства за эти несколько лет, что мы больше говорим для своей страны.
11: Да, и поэтому тут еще и возникает вопрос о том, о чем западники говорят, что мы варимся в своем соку, и, соответственно, мы говорим то, что выгодно нашей стране. Но вот этой вот проницаемости нет, которая всегда приводит к некой объективности, я про журналистскую. И в то же самое время закрываются какие-то каналы связи, как, вот, ну, например, мессенджер или прочая история.
12: Ну, смотрите, вот вчера запрещенная организация МЕД аннулировала мои аккаунты, мои блоги в Инстаграме, где у меня было... Инстаграм запрещен, где у меня было 50 тысяч подписчиков, и в запрещенном Фейсбуке, где у меня тоже было сколько-то 30 с лишним уже тысяч подписчиков. Но я ими не пользовалась в течение нескольких лет. Но они вот так вот внезапно... Ну, я, естественно, никаких правил нарушить не могла, потому что я там уже несколько лет ничего не писала.
11: Да,
12: ну, почему я не заходила? Я, может быть, и заходила.
11: Ага.
12: Да, но я точно туда ничего не писала и ничего не лайкала, ничего не комментировала, просто наблюдала за жизнью насекомых. Ну, они просто взяли и аннулировали эти блоги, просто, ну, как бы стерли то, что я делала 10 лет. Хоть я туда ничего в последние годы после СВО.
11: А за что вам понятно? Только потому, что вы...
12: Потому что я
11: –
12: это я. Вот и все. И, ну, каким образом мы можем что-то там рассказывать, если даже когда ты молчишь, тебя аннулируют. И потом я не думаю, что мы варимся в своем соку, потому что сейчас с Европой можно разговаривать только языком силы, и наши войска все-таки продвигаются на фронте. И это единственное, что мы сейчас можем противопоставить. Ну, слова точно нет, потому что их блокируют.
11: А какое самое сильное оружие, на ваш взгляд, наших европейских и украинских противников именно в информационной войне?
12: Я думаю, что это наши собственные уязвимости.
11: О чем вы? Не до конца понимаю.
12: Ну, потому что если бы у нас бы внушительная часть общества не смотрела бы по-прежнему на Европу сквозь розовые очки и не думала, что там вот существует какая-то объективная журналистика, а вдруг они нам там правду рассказывают. Если бы мы понимали, что... Ну, я понимаю, и большая часть понимает, но какая-то часть нашего народа все-таки не понимает, что Европа сейчас производит оружие для того, чтобы убивать нас, убивать нашего солдата, убивать наших детей, и она это делает. И она дает деньги на убийство нас, русских. И если бы вот эта часть сняла бы с себя розовые очки и посмотрела бы на Европу и увидела бы ее истинное лицо, то никакая ее пропаганда в наш адрес не работала бы. Так же, как и украинская пропаганда. Просто нужно понять, что идет война. И,
11: вот, Марина, я вас на этом вот прямо здесь приторможу.
12: Да, я, если можно, я просто, я хотела бы, ну, мне кажется, важное хотела бы сказать. Вот у нас есть люди, которые думают, что если я буду в домике, и я не буду замечать, что идет война, то она меня не коснется. Она же меня не касается, ну, вот так, по сути, да. И вдруг оказывается, что твой ребенок, подросток, осужден на 14 лет колонии, потому что он совершил какой-нибудь теракт по наводке мошенников, которые тоже украинских мошенников, которые спонсируются той же Европой и тем же Западом. И мама, которая не хотела замечать войну, вдруг оказывается, ну, у нее забрали ребенка, у ее ребенка забрали 14 лет жизни. И она оказывается в шоке. Оказывается, идет война. Оказывается, на нас направлены какие-то информационные технологии. Но если бы она не жила в этом домике, если бы она говорила бы со своим ребенком, то, наверное, вот война бы вот так варварски ее не коснулась. А это именно война. И это именно нежелание наших людей признавать, что она идет.
11: Вы знаете, я чаще всего слышу, и я согласна именно с этой позицией, что то, в чем мы проигрываем, вот тот фронт, на котором мы очень здорово проигрываем, это то, что большая часть нашей страны живет как в мирное время. Это то, что мы смотрим на Запад через розовые очки. Это то, что мы продолжаем, там, я не знаю, технологический суверенитет. Да, смотрите, вот я пользуюсь этим, а где-то там вот у какого-нибудь депутата он также в Инсте сидит, он также там вот в этом яблоке сидит. Это я к тому, что прослушка и проверка и так далее, ничего не отменено, все по-прежнему. И вот я, наверное, с этого начну. Ну, следующую часть нашего разговора. Друзья, у нас в гостях член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, главный редактор информационного агентства «Регнум» Марина Ахмедова.
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Реклама.
13: «Комсомольская правда» приглашает на книжный фестиваль «Красная площадь». Читайте, смотрите, слушайте и отдыхайте. Ваши любимые авторы, артисты и музыканты, приходите за лучшими книгами нашего издательства. Подпишитесь со скидкой на «Комсомольскую правду» и попробуйте кофе «Вкус Африки» в кофейне «Комсомолки». Ждем всей семьей на главном книжном фестивале страны с 4 по 7 июня. Красная площадь. Реклама 0+.
0: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Друзья, будущее наступило.
14: Радио уже давно не шипящий приемник.
0: «Радио Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
11: Мы возвращаемся в эфир. Это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Мария Баченина. У нас в студии член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, главный редактор информационного агентства «Регнум» Марина Ахмедова. И вот то, на чем мы прервались. Как вы считаете, вообще, если бы все завертелось, ну, на военные рельсы бы поставили, военное положение, ну, в общем, чтобы так все почувствовали, война, что бы это изменило?
12: Ну, я думаю, что этого не надо делать, потому что наша сила в том, что как раз мы можем вытягивать эту войну, ничего вот в таком кромешном глобальном плане не меняя. Но ведь...
0: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
15: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. огромный выбор в наличии, просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19, телефон 5-00-70.
16: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
17: Тактика Данюка. Программа, которая приближает победу. В ролях отважный Никита Данюк, бывалый Владимир Варсобин и премудрая Виктория Федосова. Эта команда свернет горы, скрутит врага в бараний рог и, конечно, спасет мир. Слушайте каждую пятницу в 8 часов вечера по московскому времени. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
12: Живет страна, просто пропускаешь.
11: Но... Да, в тебя не, ну, как бы в тебя не прилетит.
12: Ты не видел. Ты не заметил, видел. Ты не интересовался.
11: А про Суджу, а вы не поверите, ну просто я знаю про этот регион многое, потому что я курянка, и про Суджу вообще мало кто знает. Мало кто знает, что там творилось, что фильм «Иди и смотри» можно переснять, версию 2.0, вот потому что там было.
12: Да, и для меня удивительно это то, что люди не понимали, в каких обстоятельствах живут их соотечественники. И вот и получается, что ты либо ты отворачиваешься от этих новостей, ты не хочешь, ты в домике, ну тогда тебя вообще не интересует то, как живет твоя страна. Либо ты это все знаешь, но тебя это не трогает. Это
18: ну,
12: тебя...
18: тогда ты сволочь.
12: Это в тебе ничего не всколыхнуло, ни возмущения, ни негодования, ни любви к этим людям. Это же твой народ, извини, ну как, ну в смысле, ты что?
11: Ну, нас с детства вообще-то учили, твой двор, твоя песочница, ну как бы свои. Есть свои. Это нормально, как человеческая эволюционная штука такая.
12: Ну и получается, что твоя политичность переводится как твое равнодушие. И, конечно, таких людей у нас предостаточно, и особенно в Москве их предостаточно, и ничего их не изменит. Даже то, что БПЛА уже летают и тут, могут прилететь.
11: В смысле ничего не изменит, Марина? Тогда почему вы говорите, что наша сила в том, что мы сейчас живем здесь, в Москве, как у Христа за пазухой? Ну, это моя точка зрения, я как бы никому не навязываю. Но к чему я веду? Почему вот эта некая строгость, которую можно привнести в нашу жизнь, не приведет в чувство некоторых людей?
12: Ну, она не приведет в чувство, потому что те люди, которые могли прийти в чувство, их очень много, они уже в чувство пришли, и они живут... как это сказать, соотносясь с тем, что происходит в нашей стране. А вот эти люди, они будут только возмущаться. Mm-hmm. Они скажут, ну а что вы не видели, как было во время ограничения мобильного интернета? Mm-hmm. Ну, я понимаю, что людям надо было объяснить, почему его ограничивают. Его ограничивают, потому что положили маленькие дроны на окна строящихся новостроек, на деревья, и они могли просто... Ну, их вычищали в этот момент в Москве, и поэтому мобильный интернет был отключен. И людям говоришь об этом... Они говорят, а я не мог в кафе заплатить, а я не мог за парковку. Ну да, это понятно, что это очень неудобно, когда ты не можешь заплатить в кафе. Но знаете, гораздо неудобнее, если в моем дворе ко мне в песочницу прилетит какой-нибудь вот этот дрон и убьет маленького ребенка. Вот это будет по-настоящему неудобно.
11: Одна из линий информационной войны, ну я бы сказала, не только информационной, разделить народ по национальному признаку. Или вообще разделить народ? Запугать, а потом разделить. А вот на этих аполитичных, политичных, на тех, кому страшно, и кто готов еще стать в ружье даже просто ментально. А что можно сделать, чтобы этому противостоять? Вот что можно делать ради консолидации по разным векторам работы?
12: Ну, мне кажется, больше рассказывать о людях. Вот сейчас, например, у нас... Вышел сегодня текст, а я даже не предполагала, что такое существует, о волонтерах в Крыму, которые ночью приходят держать в воде дельфинов. у которых инфекция, приплыла мама-дельфин с ребенком-дельфином, и мама уже совсем плохая, ребенок от нее никуда не отплывает, мама не может держаться на воде, потому что она больна. И...
11: Она тонет.
12: Да, она тонет.
11: Так.
12: А ребенок не сможет без нее. И выходят наши простые люди, которых и так обстреливают из БПЛА, и они стоят ночами в воде и держат этих дельфинов. Ну, вот одного они держали больного, его уже вылечили, и он уплыл. А сейчас держат вот эту маму, и это длится уже который день, и люди это делают совершенно безвозмездно. И, конечно, когда ты узнаешь про таких людей, ну, как-то ты сам очищаешься, и я думаю, что вот про это надо как-то не шаблонно рассказывать, а по-настоящему.
11: Ну, про животных, я не знаю...
12: Да это про людей, это не про животных.
11: Нет, я просто думаю, у меня все чаще и чаще мысли возвращаются к Суджи, всколыхнули. Я думаю, про это надо рассказывать, показывать. Но ведь фильмы даже не пользуются популярностью.
12: Ну, потому что люди отворачиваются от жестокой правды.
11: А это что за качество вот в этом, в нашем таком поколении, в нашей современности? Что это за гнильца такая?
12: Я думаю, что это просто логичное следствие жизни в обществе потребления, когда нас всех...

0: поднялся скандал по поводу ордена в честь полководца Чингисхана, который собирались вручать героям специальной военной операции в Туве. Во-первых, хотелось бы услышать вашу точку зрения относительно этой истории. И это как раскол, провокация. Ну, просто, смотрите, для слушателей напомню. Чингисхан сейчас просто возведен в ранг героя. В ранг святых не возводят там, где он герой, да, в той же Монголии. Соответственно, что? Это герой. Усыпальницы, статуи и прочее, прочее. Когда был Советский Союз, Чингисхана не героизировали, ну, потому что он с нашей стороны был такой разбойник и убийца. Вот. Сейчас понятно, немножечко как-то все это в равновесие, мы смотрим с точки зрения истории, но тем не менее, не орден же. Вот что.
1: Ну, и вот Монголия, да, ну, нет у них Ломоносова, нет Пушкина, у них есть Чингисхан.
0: Типа, что делать?
1: Да, ну,
0: пацаны, что делать?
1: Ну, кого-то надо возвеличить.
0: Федька резал наш, ну ладно, забудем.
1: Ну, что, вообще, для того, чтобы чувствовать себя каким-то историческим народом, понятно, что у тебя должны быть великие деятели, да. Ну, вот у нас Достоевский, Толстой, Ломоносов, Пушкин, да, Вернадский.
0: Нет,
1: да, слушайте,
0: до нашей культурного слоя, до нашего,
1: ну, это ясно.
0: Никто не дотянется, ну, в мире практически.
1: Так вот,
0: ну, итальянцы,
1: все?
0: Ладно, немцы. Но, ну, подождите, ну как-то немножечко надо не героям СВО вручать.
1: Это понятно, но я как раз подводила к тому, что вот это все, да, это какая-то местечковая замшелость. Вот в Туве, видимо, Чингисхан тоже герой. И для них это настолько естественно, что они из своей местечковости не могут вот высунуть голову и посмотреть где-то там на федеральном уровне. А что вообще думает об этом вся страна? А для всей страны, ну, он бандит, который убивал русских. Он враг. И крайне странно вручать орден врага, который убивал русских, ребятам нашим из Тулы,
0: которые защищают рубежи,
1: защищают,
0: да,
1: русских,
0: нашу жизнь.
1: Которые защищают русский язык и русских людей.
0: Ну, хорошо.
1: Но я не думаю, что это была какая-то такая намеренная провокация. Я именно думаю,
0: не
1: что
0: досмотр,
1: это
0: не
1: местечковая
0: доглядим.
1: Замшелость, которая проблема, прям вот проблема каких-то регионов.
0: Марин, сейчас прервемся буквально на несколько мгновений и послушаем последние новости в эфире «Комсомольской правды». Друзья, Марина Ахмедова, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, главный редактор информационного агентства «Регнум».
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. На здоровье. Рекламно-информационная программа на Радио «Комсомольская правда».
3: Каждый день ваши почки пропускают через себя более 220 литров крови, очищая организм от шлаков, токсинов и продуктов распада. Без перерывов, без выходных. Но однажды они могут просто не справиться. Утренняя одутловатость, нестабильное давление, ночные пробуждения, дискомфорт в пояснице, частое и слабое мочеиспускание. Думаете, это возраст? Нет. Это значит, что почкам уже нужно ваше внимание и забота. Российские ученые из Наукограда Бийск создали инновационный продукт, который готов позаботиться о ваших почках. Попробуйте Редунит. Только сегодня наши радиослушатели могут получить Редунит бесплатно. Звоните с мобильного +1 225 и узнайте, как это сделать. В основе Редунита природная алтайская формула, которая способствует очищению мочевыводящих путей, своевременному выводу лишней жидкости без потери микро-макроэлементов, важных для костей и суставов. Редунит – это сплав чистейших природы Алтая и современных технологий. Если вы слышите эту программу, у вас есть уникальная возможность получить Редунит абсолютно бесплатно. Звоните прямо сейчас на короткий номер +1 225 и узнавайте, как это сделать. Почки должны работать без нагрузки в любом возрасте. Редунит – это ваша свобода, молодость и долгие годы активной жизни. Получите Редунит бесплатно. Звоните +1 225 и узнавайте, как это сделать. +1 225. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости.

0: на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
2: Кремль говорит.
1: Владимир Зеленский мог бы найти другой способ, чтобы передать письмо Владимиру Путину. Так считает пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он добавил, что документ был доведен до сведения Путина в установленном служебном порядке. Открытое письмо Владимира Зеленского было опубликовано 4 июня на сайте президента Украины. В нем Зеленский предлагает Путину провести переговоры по урегулированию конфликта в третьей стране, Швейцарии, Турции или в одном из арабских государств. Путин позднее сказал, что бегло ознакомился с посланием, но пока не видит смысла в личной встрече.
0: О конфликтах.
1: США намерены использовать активы Ирана для компенсации ущерба, нанесенного и в результате атак странам Персидского залива. Речь идет о государствах региона, на территории которых размещены американские военные объекты. В их числе Бахрейн, Иордания, Ирак, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия. Это пишет Рейтер со ссылкой на источник. По данным агентства, после начала военной операции США и Израиля против Ирана в конце февраля, эти государства регулярно становятся целями ударов иранских ракет и беспилотников. Механизм компенсации позволит частично покрыть ущерб, причиненный инфраструктуре и объектам.
0: О судебных делах.
1: В Краснодаре под стражу заключили Романа Александрова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве при выполнении контракта с Минобороны. Он восьмой фигурант дела, которое расследуется в течение полутора лет. Речь о проекте «Реконструкция сетей электроснабжения, водоснабжения и теплоснабжения военного городка Краснодарского высшего военного училища имени Штеменко». Следствие полагает, что хищение средств Минобороны происходили путем внесения в отчеты недостоверных сведений о работах, которые фактически не были выполнены. Так, один из обвиняемых, Юрий Каспарян, коммерческий директор одной из компаний, которому вменяют в вину махинации с оплатой работ по вывозу с площадки грунта и строительного мусора. Он вместе с сообщниками умышленно завысил класс опасности отходов, чтобы увеличить стоимость утилизации. Кроме того, исполнители работ сфальсифицировали отчеты о расходах на перевозку мусора. Какую роль в проекте выполнял Роман Александров, в материалах следствия не говорится. В момент ареста он был главой фермерского хозяйства.
0: О погоде.
1: Оранжевый уровень погодной опасности из-за аномальной жары объявлен в Москве и Московской области. Предупреждение будет действовать с 9 утра 8 июня до 9 вечера 9 июня, сообщают в гидрометцентре. В этот период столбики термометров могут достигать плюс 30 градусов. Вероника Борисенкова, служба информации.
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
3: Возвращаемся в эфир. Здравствуйте. У микрофона Мария Баченина. В студии радиостанции «Комсомольской правды» член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, главный редактор информационного агентства «Регнум» Марина Ахмедова. Сейчас наше общество проснулось наполовину, еще так в томлении. И вообще, что такое проснулось?
4: Это вопрос?
3: Да, да. Такой образ.
4: Я думаю,
3: потому что мы уже,
4: да,
3: объяснюсь,
4: да,
3: раз последовал встречный вопрос, потому что мы уже коснулись того, что... А что, где-то СВО? А, нет, не слышали. А, у меня уши заткнуты. Ну, так это я сама захотела. Ну, вот я выстроила этот дальше образ. Общество – это все-таки большая часть населения, поэтому я сформулировала.
4: Ну,
3: так.
4: Мне кажется, это такой процесс, который фрагментарный. Есть часть общества, которая и не засыпала с 22-го года, а есть часть общества, которая... Она не спит. Это не так. Это вот вообще далеко не так. А это, вот тут уже на пятый год СВО так нельзя говорить.
3: Ну, то есть это предательство?
4: Нет, это принципиальная позиция. Это не предательство. Это принципиальная позиция, меня это не касается. Мне недавно наш коллега по СПЧ пересказывал один популярный ТикТок.
3: Так.
4: Девушка сидит, записывает, куда-то там поблизости в Подмосковье прилетели беспилотники, и она говорит... Нет, ну я понимаю, что Россия и Украина воюют. Я понимаю, почему летит на Украину. Я понимаю, почему летит на Россию. Но при чем тут Москва? И, ну,
3: я сейчас не знаю, как это комментировать.
4: То есть
3: У нас глупости, конечно, хватает.
4: Но это невозможно спать на пятый год СВО. Эти люди выбрали принципиальную позицию.
3: А что нам с ними делать?
4: Да ничего. Ничего, а что вы с ними сделаете? Это наши люди, такой же...
3: Не-не-не, погодите. Я понимаю по правам человека, Мария, но я немножко более такая оголтелая, что ли, и воинственная. Мне кажется, что в периоды испытаний... жизненных одного человека, общества, страны. Человек, общество или страна выплевывает, отторгает людей, которые недостойны быть в его круге, ну, например, каких-то токсичных людей отторгает, а страна, соответственно, как-то вот выталкивает, и, мне кажется, примеры у нас есть.
4: Ну, да, только это же просто тихие люди, которые живут своей жизнью и ничего не высказывают, ничего не делают. Как вы их отторгнете? Что, как они? Они никак не проявляются.
3: Ну да, так я дойду до 37.20.
4: Ну, если...
3: Я не знаю, я на самом деле иногда, когда рассуждаю, понимаю, какой во мне гнев, возмущение, ну и боль местами это рождает. А потом начинаю говорить, ну что, все-таки времена другие, и более, так сказать, надо вспоминать о человеке-любе, но не знаю. Нет.
4: Ну вы не можете заставить человека быть внутренне благородным. И перестать быть потребителем.
3: Ну, я могу его отторгнуть.
4: Вы можете его отторгнуть, но как вы его отторгнете? Опять же, вы его отторгнете при личном общении.
3: Нет.
4: А
3: я имею в виду то, что сейчас вводятся законы, если, допустим, ты уехал и что-то там вякаешь в какой-нибудь запрещенной соцсети, то здесь мы как-то с твоим имуществом будем разбираться. Ну, других рычагов на тебя нет.
4: Но это...
3: Только рублем.
4: Это те... ну, мы же говорили о людях, которые остались, и они просто не хотят замечать войну.
3: Но существуют другие рычаги.
4: А, ну как? Это простой обыватель. Что с ним можно сделать?
3: Ой, мне кажется, немножко так, ну, как-то очень наивно это звучит. Простой обыватель. Но у этого простого обывателя есть дети, за которые он несет ответственность, а потом детей сажают на 15 лет, которые примерно...
4: Вот он и очнется.
3: Так поздно уже будет. Другая жизнь сломана, потому что вот этот родитель не
4: ответственный. Его проблема уже будет. Ему же предоставили всю информацию, он все знал. Он сделал принципиальный выбор.
3: Ребенок пострадал, ребенок.
4: Его ребенок.
3: Да,
4: ребенка
3: его...
4: очень жаль.
3: Да.
4: А родитель, ну, с кого спрос?
3: Да. Ладно, переключусь. А нужна ли России передышка от специальной военной операции? Или все эти разговоры про переговоры, мирные соглашения только все вредит? Потому что так или иначе, ой, а Соединенные Штаты новый пакет санкций придумывают. Ой, а они, оказывается, Украину по-прежнему поддерживают. Но мы же идем вперед, ну, как понимаете, да?
4: Ну, вы меня спрашиваете, нужно ли России перемирие, которое сейчас предлагает нелегитимный президент Украины Зеленский.
3: Или же которые варианты американского производства, варианты вероятные евросоюзовского производства. Или же мы все-таки так или иначе приходим к тому, что мы должны доводить эту войну до конца.
4: Ну, я тут сразу разобью на несколько частей,
3: да,
4: потому что вот сейчас президент повторил то, что он говорил много раз, что мы обозначили свои цели, и мы готовы заключать мирные соглашения, когда Украина выведет свои войска с Донбасса. Если президент примет решение, и когда Украина выведет войска с Донбасса, что все будут мирные соглашения и закончится СВО, я буду среди тех людей, которые поддержат президента. Я встану у него за спиной, хотя я прекрасно понимаю, что в меня полетят довольно болезненные камни. Но что касается перемирия, я, наверное, не имею права рассуждать об этом, потому что есть какой-то уставший солдат, его мама, его жена, которые ждут его. И говорить, что нет, перемирия не надо, я, наверное, человеческого права не имею. Однако, если говорить глобально, то я, конечно же, не верю ни в какое перемирие, за которым последовал бы прочный мир. Я убеждена на больше, чем 100%, что любое перемирие, которое будет не мирным соглашением на наших условиях Украина будет использовать исключительно для того, чтобы вооружиться, снова собраться силами, и они продолжат вести с нами войну, потому что эту войну с нами ведет не Украина, ее ведет Запад и ее ведет Европа. И очень странно и наивно думать, что все там свои военные производства, которые они разворачивают, они вдруг возьмут и свернут. Но я также знаю, что, возможно, на эти мирные перемирия не подпишутся наши солдаты, потому что, насколько я знаю из общения с ними, а я довольно много с ними общаюсь, они, многие из них пошли воевать для того, чтобы эта война не доставалась их детям. И, конечно же, я думаю, что наши солдаты заинтересованы в том, чтобы довести до конца эту войну, и чтобы их дети, наши дети, жили уже под мирным небом.
2: Ну, хорошо. Тогда, наверное, следующий вопрос о следующем поколении. Как вы считаете, если сейчас представить, вот, что СВО закончилось, а русские украинцы смогут начать нормально общаться? Или связь между нами навсегда утеряна? Ну, не навсегда, а, конечно, понятно, что веками я здесь не мыслю. Мыслю там десятилетиями, наверное.
4: Ну, я думаю, что в ближайшие лет 20 мы вряд ли сможем общаться, потому что там очень много озлобленных на нас людей. Есть, конечно, какие-то люди, которые, наверное, сохранили в себе способность нас не ненавидеть, но тут же просто еще отсутствие и у нас уже, то есть в 22-м были удивлены, в 23-м тоже мы еще готовы были как-то общаться с украинцами, а сейчас, я думаю, что у нас у самих такого импульса и такой потребности к общению нет. Нужно, чтобы прошло время, и потом, может быть, лет через 50, когда
2: сменится поколение.
4: Да, все наладится. Но, с другой стороны, я, когда смотрю все эти ролики, как украинцы, мужчины убегают от ТЦК, я им очень сочувствую. Я иногда даже плачу, когда я смотрю эти ролики. И я даже не побоюсь этого сказать, рискну это сказать. Я восхищаюсь теми людьми, которые их отбивают и подростками, и женщинами, потому что, на мой взгляд, вот в этот момент как раз и проявляется любовь к ближнему своему, что-то христианское проявляется в том, как ты отбиваешь незнакомого тебе человека. Хотя я отдаю себе отчет в том, что эти люди нас, наверное, ненавидят, и в том, что этот человек пытается избежать ТЦК не потому, что он не хочет воевать с Россией, а потому что он не хочет умереть, как собака.
2: А вот в продолжение этой речи вы бы сказали, что мы один народ, как говорит сейчас каждый второй политолог, военкор, наш президент говорит
4: о том,
2: что мы один народ.
4: Нет, я бы так не сказала. Мы и, в принципе, и до СВО, и даже до войны 2014 года, ну, у нас уже были какие-то отличия. А сейчас то, что сделала западная пропаганда с украинцами, ну, нас одним, это еще нужно очень глубоко копать, чтобы найти что-то общее сейчас между нами. Хотя, наверное, если бы я оказалась в Киеве, как бы смешно это ни звучало, конечно, эти люди были бы гораздо ближе мне, чем какие-нибудь...
2: Чем если вы оказались во Львове?
4: Ну, во Львове я была и неоднократно, и даже оказавшись во Львове, я чувствовала бы себя больше дома, чем где-нибудь в Европе.
2: Ну, давайте, дальше Таллина можно и не ездить. Да, это мои впечатления. Мне просто, знаете, для меня это как такая, какой-то такой флажок, что ли. Я просто категорически против этого утверждения. И то, что его декларируют как ответ на многие вопросы, наверное, мне как гражданину, журналисту претит. Мы продолжим, друзья, общение с Мариной Ахмедовой в следующем блоке нашего интервью. Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, главный редактор информационного агентства «Регнум» Марина Ахмедова. Вернемся.
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
5: Редактор
0: сказано реклама.
5: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
6: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
7: Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на Гоголя 2Б. Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 945-15.
0: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
3: Мы снова в эфире. Это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Мария Баченина. А в гостях у нас член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, главный редактор информационного агентства «Регнум» Марина Ахмедова. Вы разграничили народ и блогеров-миллионников, сказав, что СВО на своем хребте несет именно народ, а не те, кто живет в Монако. Я, чтобы не ошибиться, цитирую. А где в этой схеме власти, элиты? Они с кем?
4: Об элите тогда будем рассуждать как о финансовой элите, потому что элита для меня, настоящая элита, это совсем другие люди, и это совсем не связано с уровнем их благосостояния.
3: Нет, мы будем говорить, наверное, о тех, кто, у кого есть власть, и как следствие деньги. Мне кажется, в нашей стране это связано просто как один плюс один. Вот, и те, которые делают вид, что они с народом, а на самом деле там несметные богатства, и просто об этом молчат. Такие,
4: ну, по-разному, деньги. Потому что есть много довольно богатых людей, и промышленников, которые помогают и очень много делают, и без помощи которых бы... Ну, помощь которых ощутима, они просто этого не афишируют по разным причинам. Я просто, знаете, как бы в связке вот, ну, вот этих людей из Монако и элиты, я просто не вижу связки между этими двумя
3: словами.
4: Давайте
3: поговорим отдельно.
4: Потому что, нет, потому что вот, ну, вот, вот что-то там говорит из Монако, да, что да. Она переживает за то, как живет наша страна. Но с какой стати это элита? Ну,
3: я
4: всегда существовали какие-то низменные формы жизни.
3: Я
4: просто договорю, да?
3: Да, конечно.
4: Всегда существовали какие-то низменные проявления, да, человеческие. И им всегда был отдан соответствующий для этого какой-то подвальный этаж. Сейчас, благодаря социальным сетям, они вылезли на поверхность и стали модными. Именно потому, что общество все-таки переживает эту болезнь потребительства, и многим людям хочется, я вот хочу жить, как она, я хочу иметь вот такое же, я хочу жить там же. Ну, к элите это не имеет никакого отношения, поэтому, конечно, ну, какое Монако? Почему надо из Монако говорить о судьбах России? О судьбах России надо говорить, находясь вместе со своим народом из России. Поэтому я не то что отделяю народ от этих блогеров, для меня просто это ни разу не народ.
3: Я сразу обозначу, что я не говорила о том, волнуются, вернее, не спрашивала о том, волнуются они или нет. Я в это не очень верю, потому что как раз согласна с тем, о чем вы говорили относительно этажей и Монако и так далее. Меня скорее возмущает, когда кто-нибудь из власть придержащих говорит о том, как надо, а потом, соответственно, ну, его ловят какой-нибудь объектив камеры на том, о чем он только что говорил, что так нельзя. Понимаете?
4: Это, ну, например.
3: Ну, когда, допустим, говорят, что нельзя пользоваться, например, там телефонами, которые может прослушиваться, да, все они сидят на этих яблоках, все они ходят и ведут себя, как будто и войны нету, ведут роскошный образ жизни и прочее, прочее. Вот. Я конкретно, что, фамилия, что ли? Ну, Иванов, Петров, Сидоров, пожалуйста.
4: Ну, такие люди, они же, в конце концов, ну, они всегда были, они всегда будут. Ну что, когда общество жило без своих лицемеров, чего их обсуждать? Ну, плохо, отвратительно, да, ну, прокалываются, слава богу.
3: Только они управляют нашей страной.
4: Ну, я просто гипотетически не могу обсуждать людей, которые так себя ведут и прокалываются. Имя.
3: Нет, гипотетически, да. Имя я сейчас так вот не готова назвать, потому что тут надо как бы... Это дело чести. Но просто-напросто... Ладно.
4: Нет, если такие люди есть, то, безусловно,
3: конечно, они
4: это,
3: есть.
4: Это
3: конечно,
4: лицемерие, все, это да. Всегда плохо. Но наносной патриотизм – это всегда плохо. Что тут еще можно сказать?
3: А что касается, верну вас, вот когда вы сказали, давайте детям оставим детство без войны. Пожалуйста, до скольки лет детства? Подростки сейчас, вот БПЛА, да, предметность вокруг БПЛА сейчас вводится и в школах, кружки, то, чего раньше не было. Ну, были там ДСАВские какие-то истории. Вот к этому какое отношение?
4: Ну, нормальное отношение, потому что я же сама занималась тем, что в Донецке в 22-м году, когда мы сталкивались, просто выезжали в населенные пункты, только что освобожденные или еще не освобожденные, мы встречали наших бойцов, у которых вообще ничего не было. У Украины уже были свои мавики, у наших не было ничего, и мы пришли к выводу, что надо открывать школу, в которой будут наши бойцы за 2 недели учиться управлять БПЛА. И я, поскольку с этим близко соприкоснулась, сама я управлять БПЛА, разумеется, не умею, но все-таки я знаю, что БПЛА используется в том числе и в мирных целях. Это тушение, ну, заметить просто где-то в поле, что разгорелся пожар и возможность это все быстро потушить. Потом какие-то съемки городские, которые тоже нужны. Все это нужно в мирной жизни. Поэтому я не против, если мои дети научатся управлять БПЛА. Они, кстати, занимаются робототехникой. И, ну, это нормально. Они будут учиться управлять дроном. И я им буду рассказывать, что это не для того, чтобы убивать людей, это для того, чтобы приносить пользу людям. Ведь это смотря как ты этот дрон применяешь, конечно, я бы не хотела, чтобы когда-нибудь моим детям пришлось убить кого-то. Но навыки эти надо иметь, потому что, не дай бог, в случае что, они смогут себя, по крайней мере, защитить. То есть не обязательно говорить детям, что вот ты учишься убивать человека. Ну нет, конечно, ты учишься строить мирную жизнь. И все. Ну, не дай бог, когда-нибудь будет еще война.
3: Я уже говорила сегодня об этом, что Госдума приняла закон, который разрешает накладывать арест на имущество релокантов, которые дискредитируют российскую армию и совершают какие-то административные правонарушения против интересов нашей страны. На ваш взгляд, справедливое решение?
4: Ну, оно просто адекватное. Оно, наверное... Если смотреть с глобальной точки зрения, я знаю, что, ну да, институт частной собственности страдает. Наверное, с этой точки зрения оно не сильно справедливое, но оно адекватное, и оно вынужденное, оно своевременное. А чем ты еще накажешь этих людей, которые сидят и занимаются откровенной антироссийской деятельностью? Они же не просто... публикуют какие-то статейки. Ну, вот вы знаете, да, наверное, что они разгоняли в последние дни дело с кубиками победы, да? Ну, это просто отвратительное, на мой взгляд. В Сыктывкаре дети прыгали по кубикам победы. На кубиках изображены лица победителей. Оставили на этих кубиках вмятины. И, ну, с ними поговорили, воспитательную беседу провели. естественно, сотрудники полиции или кто там уполномочен это делать. Релокантские СМИ начинают раздувать из Европы, что вот опека изымет детей из семьи, потому что они помяли кубики. Причем это полная ложь. Записывает видео мама одного из мальчиков. Она вот трясет какой-то бумажкой, она не говорит, что это. Она говорит, что это иск, что ее ребенка заберут в центр временного содержания. При этом она умалчивает о том, что у ее ребенка есть факты воровства. И он уже был в центре временного содержания, и с ним уже проводится и проводилась профилактическая работа. То есть вот этот вот иск от правоохранительных органов в суд, чтобы суд разрешил поместить ребенка в центр временного содержания, совершенно не связан с этими кубиками. Он связан с тем, что мальчик, относился к чужому имуществу.
2: Сомнительные вещи, в которые плодят какие-то иногенские настроения, и которые, в общем-то...
4: Конечно, они перекрутили. Они стали подавать это так, будто бы детей собираются изъять из семьи из-за того, что они прыгали по кубикам. Это ложь. Да. И тут же сразу образовалась...
2: Демонизируют, конечно же, нашу страну, какие мы.
4: Да. Да, сразу же образовалась какая-то куча юристов, которая защищает эту семью, а на самом деле пиарится. Возвращаясь к началу нашего разговора, а вы, друзья мои, зачем читаете эти СМИ? А вы зачем даете комментарии в эти СМИ? А вообще-то эти СМИ делаются людьми, которые убежали от вашей страны и сейчас поддерживают тех, кто убивают ваших соотечественников. А не кажется ли вам, что это очень похоже на то, как если бы в 41-м или в 42-м году наши люди писали бы в немецкие СМИ свои письма, жалобы и комментарии о том, что у них сожгли деревню?
2: Да, это именно так
4: и выглядит. Это то, о чем я говорила в начале, что у нас какая-то часть общества живет в розовых очках. Они по-прежнему читают релокантов, комментируют их. Но, извините, вы тогда просто поддерживаете своих убийц. И в России возникает какой-то такой негативный фон, что якобы у нас детей изымают из семей даже за то, что они прыгали по кубикам 9 мая. Конечно, что-то государство должно ответить. Если вы не успокаиваетесь, с другой стороны, вы же эти квартиры издаете, а мы же не знаем, куда вы эти деньги деваете. А вдруг вы спонсируете ВСУ? А вдруг вы спонсируете те БПЛА, которые потом летят в наши дома? Поэтому, если, повторюсь, с глобальной точки зрения, конечно, я за неприкосновенность частной собственности. Но когда мы в такой ситуации, мы действуем, как нам диктуют обстоятельства.
2: Марин, спасибо большое, что нашли время. Угу. Пришли и ответили на наши вопросы. Член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, главный редактор информационного агентства «Регнум» Марина Ахмедова. Благодарю.
4: Да, спасибо. И спасибо и вам.
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Политолог Вадим Трухачев о причинах, которые не дают Европе развязать прямой конфликт с Россией.
9: Европа готовится к войне с Россией, но у нее есть свои собственные проблемы, одна из которых – недостаток ресурсов демографических, вторая – недостаток ресурсов природных, третья – это тяжелейшая миграционная проблема. Это три фактора, которые удерживают Европу все-таки от прямого вступления в войну, и три вещи, из-за которых население европейских стран в массе своей плохо относящееся к России, воевать против нас не готово. Обработать свое население в этом направлении им пока не удается. Поэтому говоря о том, что вот она непременно будет, я бы все равно не стал. Слишком много тормозящих фактов.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Надо ли вернуть смертную казнь? Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую. «Вся правда о Лете» на радио «Комсомольская правда». Слово «лето» в древнерусском языке означало «год». Отсюда и выражение «летоисчисление». «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». В Москве 16 часов, в Уфе 18, в Чите 10 вечера, в Магадане полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
0: Об авиации.
1: Временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводились в аэропортах Владикавказа и МАГАСа. Они уже возобновили работу. Это произошло в 15.23, сообщает Росавиация. Воздушные гавани закрывались из-за обеспечения безопасности полетов, пояснили в ведомстве. Помимо этого, глава Северной Осетии Сергей Миняйло сообщил о введении режима «Ковер» в аэропорту Владикавказа. Позднее он уточнил, что этот режим был снят.
0: О конфликтах.
1: В Израиле заявили об ударе по Бейруту в ответ на обстрелы со стороны Хезболлы. Был атакован район Дахия, уточнили в канцелярии главы правительства еврейского государства. Удар был нанесен в соответствии с указаниями премьера Бенимина Нетаньяху и министра обороны Израиля Каца, говорится в заявлении. Ранее командование Цахал направило жителям города Тир на юге Ливана предупреждение о готовящихся авианалетах и потребовало эвакуироваться на северный берег реки Захрани. Целью воздушных атак станет уничтожение военной инфраструктуры. Движение «Хизбалла», утверждают в Цахал.
0: А США.
1: Руководство армии США ждет дополнительных разъяснений от администрации Трампа после его противоречащих друг другу заявлений о переброске войск в Европе. Это пишет Associated Press со ссылкой на источники в американской армии. В начале мая Дональд Трамп заявил, что США выведут 5000 своих военнослужащих из Германии. Через несколько недель американский президент сообщил о намерении направить в Польшу 5000 американских военных. При этом, как отмечают источники, неясно, какие войска куда планируется переводить. Подразделения из Германии, возможно, будут выведены в США или же будут переведены в Польшу. Но никаких конкретных решений по этому поводу пока не принято. В частности, перед заявлением Трампа об увеличении числа войск в Польше руководство армии отменило ротацию военнослужащих в Европе. В итоге отправка части военнослужащих в Польскую республику была отменена, а часть, приехав туда, до сих пор ждет дальнейших распоряжений. По мнению источников агентства, постоянное изменение планов может негативно сказаться на моральном духе американских военнослужащих. А на Кубе начали раздавать оружие населению из-за возможного вторжения США, это сообщают венесуэльские СМИ. Подготовка к возможному военному сценарию уже затронула повседневную жизнь в Гаване. В госучреждениях и организациях обсуждают действия на случай чрезвычайной ситуации. Меры связаны с ростом напряженности вокруг острова, пишут СМИ.
0: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
10: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов. Мы продолжаем наш большой серьезный разговор о денацификации. Мы говорили, начинали с денацификации Украины, теперь понятно, что речь идет о денацификации Запада, а то там вообще лиха беда начала. С нами по-прежнему соавтор коллективной монографии «Украинство». Сегодня Федор Кафман. Федор, приветствуем.
11: Добрый день.
10: Константин Чепрасов. Константин, тоже рад видеть. Ну и вначале пару слов о том, о чем хотелось бы поговорить сегодня. Несколько новостей на конец весны 2026 года. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в новом соглашении в сфере обороны и безопасности, которым подписывает с Великобританией, со Стармером, прямая угроза это Россия. Но можем о себя добавить единственное. Россия определена как прямая угроза. История учит нас, говорит Туск, что Польше нужно создавать надежные союзы. В этом цель договора между Варшавой и Лондоном. Пашинян подписывает с Соединенными Штатами соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. И тоже, в общем, надо сказать, что весна этого года ознаменовалась, ну, многими сообщениями из Армении, связанные и с биографией деда Пашиняна, и с его действиями, и попыткой сыграть на двух свадьбах, а именно вступить в ЕС и остаться в ЕАЭС. И размышлениями о том, какие инструменты есть у нас с тем, чтобы... вот с тем, чтобы что? С тем, чтобы не допустить вот и в Закавказье нечто подобного, что мы наблюдаем на Украине. Я думаю, об этом надо говорить. Плюс к этому все больше сообщений приходит из Молдавии. Что-то происходит там. Молдавия выходит из СНГ. 12 месяцев на процедуру отведено, но все документы уже подны. Прибалтика не дает о себе забыть практически каждый день. В связи с историей с дронами. Не очень понятно, откуда летят эти дроны. Прямо оттуда они летят, транзитом они летят. Но вокруг этого разворачивается фон сообщений, связанных с тем, что давайте вдарим по Прибалтике, там никого нет. Армия Литвы 6 тысяч человек. Мы вот за 3 дня все, как в лучших традициях, все проблемы решим. Возможно, это или нет. Имеем ли мы ситуацию, связанную с каким-то кольцом, разворачивающимся вокруг нас? Ну и если немножечко вернуться к началу, конечно, мы говорим о проблемах, связанных с украинским вопросом, с неонацизмом на Украине, с большим коллективным Западом, которого поддерживает, со всем блоком НАТО, который работает сейчас. И, опять же, все больше сообщений о том, что, похоже, вот технически, технологическая часть выходит на какой-то новый уровень, связанный и с применением искусственного интеллекта, и с просто самими дронами, более простыми в производстве, более эффективными, и с тем, что применяется Starlink, и с какими-то историями, которые нависают, видимо, с теми, что будут роем сразу лететь, тысячами лететь. В общем, угрозы нарастают. И здесь хоть, ну, как-то вот неизбежно у меня вспоминается все время 91 год. Мы сейчас будем говорить, да, про наших соседей, про постсоветские республики. Все-таки я не понимаю. Наш дед, которого мы вспоминаем 9 мая, хочешь надеяться, что постоянно, который водрузил флаг над Рейхстагом и поставил... Ну, мы сейчас видим на паузу, хотя на очень длительную, серьезную паузу вопрос нацизма. Он почему-то собрал государство вот так, как он его собрал по границам 95 года. Для него Прибалтика, Украина, Молдавия – это все была единая родина. А почему-то в 91 году это отторглось, потом начались какие-то насмешки, связанные с прибалтийскими вымиратами, да, что вот эти гордые республики, там никого нет, действительно ли там никого нет, все вымерли, неужели это повод для радости? И где тогда, как мы видим, как мы определяем свое государство? Да, у нас есть конституционные границы, но мы видим, что сама жизнь диктует необходимость возвращения к тому, где наши люди. А где же наши люди заканчиваются? Ну вот наша земля, несмотря на конституцию 91 года, прирастает. Да, наши люди в Донбассе, наши люди в Новороссии. Неужели они заканчиваются только 4 регионами? Ну вот я думаю, коснуться этих вопросов в широком таком спектре, что происходит вот по границе. И мы, ну, мне кажется, важно возвращаться к тому, как так получилось, что все это стало не нашим. Не нашим в смысле какого-то такого имперского замаха, а не нашим в смысле, что там не наши люди. Могут ли эти государства, Армения, Молдавия, Прибалтика, быть независимыми? Или, отпав от нас, они неизбежно, и, наверное, это было ведь понятно, да, будут притянуты к нашему противнику? Что думаете, Федор?
11: Да, здесь необходимо сказать, что, ну, как бы очевидно, очевидно, что по границе России создается некий такой враждебный пояс. И эти проекты, они существовали всегда. Ну, еще во времена Советского Союза, если честно, еще и в начале 20 века, уже все равно, да, в 19-м начиналось это, всегда был разговор о том, что необходимо создать некий пояс между Россией, в каком бы виде эта Россия не существовала, и между Западом. Да? Восточный концепт Восточной Европы, от моря до моря, между морем, там все как угодно, там в различных видах, в различном составе, под различными названиями это всегда пытались создать. И как бы сейчас, конечно, уже ситуация беспрецедентная. Во-первых, потому что мы оказались в положении, когда у нас фактически вот в этой Восточной Европе нет союзников. Фактически нету сферы влияния. Практически уже ничего не осталось. Это во-первых. А во-вторых, все равно, ну, скажем так, уровень технологий, который существует сейчас, он очень сильно меняет и понимание войны, и вообще значение тех или иных союзов, и, скажем так, значимость крупных армий. Это уже все как бы приняли. И тут, конечно же, необходимо говорить вот об этих горячих точках, которые возникают по периметру нашего государства, немножечко, может быть, с другого ракурса. Действительно, вот к Прибалтике относится очень, скажем так, зачастую юмористически. Да, как только ее не называют, там и в Эмиратами, и Прибалтийскими тиграми, и как угодно. Опять же, здесь я с вами совершенно согласен, ну, как бы, о чему радоваться, во-первых, да. Во-вторых, где не идут регрессивные только процессы, как будто на нашей территории нет этих регрессивных процессов. Ну, а в-третьих, давайте мы посмотрим то, что происходит в Прибалтике. А я предлагаю Прибалтикой называть... рассматривать не только Прибалтику, а Балтийский регион, потому что, конечно же, Литва, Латвия, Эстония не существуют как отдельный некий субъект, но это абсурд. Это Балтийский плацдарм НАТО. Давайте его обсуждать так. И, конечно же, этот Балтийский плацдарм является частью очень крупного региона Северная Атлантика-Арктика, региона стратегического и с энергетической точки зрения, и с экономической точки зрения, и с военной точки зрения. Не просто так Трамп заглядывается на эту Гренландию. Это очень серьезный отдельный разговор. Так вот, значит, вот эти три государства, они входят вот в некий крупный регион, и они же не существуют только вот в моменте, который есть сейчас. Давайте посмотрим о том, на то, как это развивалось там, и вспомним, как это происходило на Украине. Допустим, вспомним 2014 год, когда армия Украины находилась в совершенно другом состоянии. И технически, и мобилизационно, и идеологически. К 2022 году, к началу СВО, это были совершенно другие вооруженные силы. Потому что с ними проводили системную работу и системно накачивали вооружением. Конечно, к 2022 году там еще не было вот ситуации с дронами, с беспилотниками, той ситуации, которую мы имеем сейчас. Но все, что можно было туда достаточно эффективно поставить, фактически поставили. И мы помним, как перед самым началом СВО туда самолетами без остановки завозили оружие США, присылали бесконечные паромы и грузовые корабли как раз-таки в литовские порты, оттуда уже перебрасывали на Украину, это все известно. И мы к 2022 году получили намного более серьезного противника. И опять же, не только в том моменте, в котором он существовал, а были настроены и логистические коридоры, и промышленность Запада на то, чтобы постоянно этого нашего противника, который, естественно, не ограничен Украиной, его постоянно поднимать его уровень, как и военный, так и организационный, чтобы постоянно эта машина работала на обновление и была настроена на долгий военный конфликт. Вот это было выстроено таким образом. А мы же тоже, на самом деле, смеялись. Тоже вплоть там до самого начала боевых действий казалось, что, может быть, можно этот вопрос решить быстро. Он не решился быстро, потому что серьезно к этому вопросу отнесся наш противник. Теперь давайте посмотрим на то, что происходит в Прибалтике. Конечно, население трех Балтийских республик очень небольшое. Оно намного более расслабленное, чем население Украины. И мы не хотим говорит, что там то же самое. Несмотря на то, что там на примере их нацистских батальонов тоже есть и добровольческие различные организации, которые ведут свою историю от коллаборационистских структур не только Второй мировой войны, да, но также от нацистских структур, которые создавались там в Литве там, в 20-х годах, и в Латвии, и в Эстонии точно так же. Там есть эти люди. Конечно же, это не украинская накаленность, но дело в том, что вот эту территорию, Прибалтику, ее изначально рассматривали как регион, который нужно накачать именно высокотехнологичным оружием. Это действительно так. Там изначально, если возникала какая-нибудь база НАТО, то она зачастую была информационной базой, каким-нибудь информационным узлом, вот что-нибудь такого образа.
10: Соавторы коллективной монографии «Украинство» Константин Чепрасов, сегодня Федор Кауфман. Небольшая пауза и сразу продолжим.
0: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов. Реклама.
12: Стебель будет сильным, сочным будет плод. Если при посадке применить ФИТОП. Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
13: Невероятная атмосфера праздника 20 и 21 июня на фестивале «Традиция» в кинопарке «Москино». В программе более 100 событий. «Пелагея», «Любэ», «Айола», «Мирави», «Калинов мост». Концерты, мастер-классы, спектакли для всей семьи, традиционные промыслы, мода и, конечно, кухня. Ждем вас. Кинопарк «Москино». Новая Москва. С 11 до 22 часов. Подробнее на сайте фестиваля «Традиция». Реклама 0+.
14: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
15: С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам «Что будет?».
16: Друзья, будущее наступило.
17: Радио уже давно не шипящий приемник.
16: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
15: «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным.
18: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
10: Мы продолжаем с авторами коллективной монографии «Украинство» Федором Кауфманом, Константином Чепрасовым. Продолжим, Федор.
11: Конечно же, Россия и Украина сейчас впереди планеты всей. И мы не хотим сравнивать там какую-нибудь Прибалтику, даже не с Украиной и не с Россией. Конечно, здесь намного больше вкладывается. Но в какой-нибудь Латвии с 2009 года развивается производство беспилотников. И Латвия поставляет, ну, как бы тысячами для такой страны, на Украину эти беспилотниками. Для такой страны это немало. И там это будет развиваться и развиваться. А когда, допустим, Латвия получит какие-нибудь разработки, даже не сама их произведет, а какие-нибудь разработки.
19: Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
20: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
15: Телефон рекламной службы в Великих Луках –
5: 728-505.
21: Сказано на радио «Комсомольская правда».
22: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделения с танками в Румынии.
23: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
21: Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Что, ну, как бы мы, Россия никогда не начнет сама какую-то агрессию, наступление на Прибалтику. Это просто нонсенс. Об этом заявляют бесконечно все наши политики. Ну, это просто политически нецелесообразно. Но вопрос, а вдруг Калининград? Ну, вот а вдруг блокада Калининграда? Что тогда делать? Это же серьезный вопрос.
10: Там
11: же...
10: Не веди меня вдруг, а когда, да, наверное, вопрос.
11: Ну, давайте пока говорить о вдруг, да, потому что это все-таки вопрос очень серьезный, совсем как бы не шуточный. Так вот, но на этом стратегия ведения боевых действий в Прибалтике не заканчивается. Потому что мы с вами прекрасно видим, что и Литва, и Латвия, и Эстония, и Финляндия закупают потихонечку различные дальнобойные орудия. И «Химарсы» там, и все что угодно, и корейские гаубицы, там эти К-9, закупают постоянно и на регулярной основе. Конечно, это все должно быть поставлено к 28-му, к 29-му, к 30-му году, но давайте мы обратим внимание, что уже все, не скрывая, говорят, что, наверное, какой-то действительно серьезный конфликт начнется, да, вот там что-нибудь с 30-го года и так далее. И в Германии об этом уже говорят, и в Британии об этом говорят. Не всегда это самые высокопоставленные политики, иногда какие-то политики второстепенные, но это обсуждают достаточно серьезно. Ну, вот, допустим, Финляндия, она закупила там сколько-то гаубиц, и к 28-му году у них будет на границе с Россией более 200 гаубиц, которые бьют там на 40-30 километров, южнокорейские, и которые способны бить зарядами ядерными, тактическое ядерное оружие. То есть их можно использовать под эти цели. Одновременно, вот буквально уже сейчас, в Финляндию будут поставляться F-35, которые потенциально могут нести, опять же, ядерное оружие. То есть под это все как бы выстраивается. Ну, и давайте вспомним теперь, как Финляндия входила в НАТО. Финляндия, войдя в НАТО, примерно в это же время отдала около 14 баз Соединенным Штатам Америки. Не НАТО, а Соединенным Штатам Америки. Это было несколько лет назад. Вспомним, что тогда и в Дании, и в Швеции появилось достаточно большое количество американских баз. И тогда Финляндия, ну, как бы, когда, естественно, начали спрашивать эксперты у финских политиков, что происходит, и не появится ли вдруг на этих американских базах ядерное оружие. И тогда финны сказали, что нет, оно, конечно, не появится, но эксперты обратили внимание на пункты в соглашении между Финляндией и Вашингтоном, где было указано, что в реальности финские власти не могут досконально проверять все оружие, которое американцы вводят, и не могут шнырять там по этим американским базам. То есть, на самом деле, надо будет завезут. А потом, когда уже обсуждалось вступление в НАТО, и задавали вопрос финнам, а вы случайно ли не ядерное оружие туда собрались завести и бахнуть? Ну, понятно, что как бы, если они будут уже это использовать, это, еще раз отмечу, катастрофический, чудовищный сценарий, то это же не вопрос о том, что они будут бить по Ленинграду, а вопрос о том, что это предупреждающий удар, понятно, по нашим объектам стратегическим, которые находятся там рядом с Финляндией. Вот. И тогда политики говорили о том, что ну, мы ни в коем случае не будем ставить у себя ядерное оружие, но мы же входим в НАТО, поэтому мы не можем отрицать статью об использовании этого ядерного оружия. Поэтому мы себе его ставить не будем, но если потребуется, мы предоставим свою территорию в качестве транзита для ядерного оружия. Простите, куда может осуществить Финляндия транзит, как только не к границам с Россией? Только туда. Вот. Ну а в последнее время там появились политики, которые просто начали говорить, прошло несколько лет, и уже начали говорить о том, что а не поставить ли нам ядерное оружие. Вот это развитие ситуации. Давайте сравним с тем, как это происходило на Украине. Ну давайте представим себе, что через... Вот сейчас 26-й год. И мы представим себе, что через 3-4 года туда поставят все «Химарсы» там и все эти дальнобойные орудия, которые они хотят туда поставить. Что Эстония будет производить, нарастит производство и будет производить там тысячами эти роботизированные гусеничные платформы. А искусственный интеллект позволит создать так называемую стену дронов, которую они пытаются создать, над которой пока что смеются. Вот, что, ну, что там, это стена дронов, кто там ее будет строить и так далее.
10: Но карп из палантира прилетал.
11: Ну, конечно. Да. Понятно, что в Прибалтике все эти дела с коррупцией, с населением, еще раз говорю, с накаленностью, это не украинская армия. Там все это тяжелее, все достаточно сложнее. Но представьте, что там это будет намного более эффективно через несколько лет, и у нас появится эта точка еще какая-нибудь.
10: Но на это говорят, зачем же ждать? Давайте упреждающие, как раз пока там все не накалено и ничего нет, этот вопрос и вернем в какую-то, правда, не говорят, в какую дату.
11: Да, ну, как бы это все, ну, как бы я думаю, что это... Ну, разговоры не из серии тех, которые нам нужны, может быть. А еще раз, как мы уже не раз подчеркивали, может, говорить-то нужно о том, как выстраивать наш промышленно-оборонный комплекс и как вовлекать все население именно под это дело. Вопрос же не о том, чтобы провести там массовую мобилизацию в армию и так далее, а мобилизовать страну под военную.

0: что-то еще. Вот. И мы же прекрасно понимаем, что там Санду делает, и как бы, что это абсолютно не самостоятельная фигура, президент с румынским гражданством.
1: И... Так мы получили окраины, которые совсем недавно были частью целого нашего общего, которые настроены
0: на все смыслы против нас. Еще раз, не надо относиться к этому с юмором и свысока, потому что каждая эта проблема в отдельности, может быть, и не имеет серьезного значения, но они существуют не в отдельности. И все-таки то, что происходит с технологиями, с искусственным интеллектом, дронами, это разговор серьезный. А еще раз говорю, вот этот Балтийский бассейн, он более опасен, чем кажется. Допустим, ну вот мы же знаем известного производителя Швеции Saab, который очень давно занимается искусственным интеллектом, беспилотники, у них очень неплохие разработки, они там все это крутят. Ну и вообще, вот это направление на то, чтобы вести войну при помощи роя дронов, платформ, при этом не только летательных аппаратов, а разговор идет о том, чтобы группировка работала из летательных аппаратов, наземных, наводных и подводных. Вот, группировка должна работать таким образом, управляемая искусственным интеллектом. Об этом же разговор ведется уже, ну, как бы, полтора десятилетия эффективно, и какие-то испытания, которые далеки были еще от прямого использования искусственного интеллекта и эффективного использования, они начались там на Западе в году 16-м, а в 21-м уже они были на другом уровне, и все очень быстро меняется. Поэтому к каждой точке, каждой проблеме нужно относиться сейчас нам невероятно серьезно и ничего не откидывать.
2: Это соавтор коллективной монографии украинства Константин Чепрасов, Федор Кауфман. Сейчас будут новости, после этого сразу продолжим.
3: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
4: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами по нужде, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится нормой. И мужчина думает – само пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ. И многие уже знают, к чему это может привести. Обеспечьте свою предстательную железу необходимым питанием для ее слаженной работы. Попробуйте «Простатодинон» – французскую формулу для мужчин. Получите «Простатодинон» бесплатно. Просто позвоните «#125» и узнайте, как это сделать. «#125». Все звонки по России бесплатные и анонимные. В основе «Простатодинон» компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе. Они являются источником важных элементов, которые необходимы организму для поддержания естественных размеров простаты, мужских половых функций и нормального выведения жидкости из организма. Простату называют вторым сердцем мужчины не случайно. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И неважно, сколько вам лет. Попробуйте «Простатодинон». Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста. Получите «Простатодинон» абсолютно бесплатно. Позвоните «#125» и узнайте, как это сделать. «#125». Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. 4 новых автобуса закуплено для воинских частей Псковской области. По поручению главы региона Михаила Ведерникова средства выделили из резервного фонда региона. Техника предназначена для нужд 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии и 2-й отдельной гвардейской бригады специального назначения, рассказал губернатор в своем канале в мессенджере Макс. В Ижевске комиссия Минтранса Псковской области совместно с представителями войсковых частей провела осмотр техники. Михаил Ведерников

0: подчеркнул, что в ходе осмотра замечаний не выявили, транспорт полностью соответствует требованиям и принят в эксплуатацию. 20 июня шеф-повар Великолукской кондитерской «Сладкое небо», победитель проекта «Молодые ножи» Владислав Павлов вместе со своей командой соберет гигантский десерт Павлова, который станет частью истории не только Великих Лук, но и всего мира. Для создания 100-метрового десерта будет использовано более 10 тысяч яиц, более 300 килограммов сахара и сотни литров сливок. Также зрителей ждет увлекательная история десерта и мировых рекордов, специальные гости и сюрпризы, а также дегустация рекордной Павловой. Приходите с семьями, фотографируйтесь с рекордным десертом и его создателями, делитесь впечатлениями и публикуйте фотографии с хэштегом «Сладкое небо рекорд». Вход свободный, начало мероприятия в 12:00. 9 июня в 11 часов в Доме культуры Ленинского комсомола пройдет бесплатный концерт «Моя Родина Россия», посвященный Дню России. В концерте примут участие творческие коллективы ДКЛК. Вход свободный. Справки по телефону 5-72-75.
1: О валютах.
0: Доллар 74 рубля 30 копеек, евро 86 рублей 27 копеек, юань 10,95.
1: О погоде.
0: Сегодня в Великих Луках малооблачная, температура воздуха около плюс 25 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
2: Настоящий хит-парад. Это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики. Путеводные звезды в мире шоу-бизнеса. Ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск — это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
3: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
4: Это радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов. Продолжаем с авторами коллективной монографии «Украинство». Сегодня Федор Кауфман, Константин Чепрасов. Продолжим, Константин.
5: Мне кажется, какую-то рамку здесь нужно обозначить, потому что мы будем, видимо, постоянно возвращаться к словам наших политических высоких деятелей о том, что мы сегодня ведем войну с Западом. Но, опять же, как бы, мне кажется, проблема в том, что мы до конца все-таки не хотим принять на себя этот тезис, потому что это правда. Действительно, мы ведем войну с Западом. Но, как на любой войне, могут быть разные фронты, да, и могут быть разные участники этой войны. Мы сейчас ведем эту войну с Западом на территории Украины в виде специальной военной операции. Но кто сказал, что это самое худшее, что может быть в нашей судьбе, скажем так, да? Потому что, ну, давайте даже вот как бы самый такой лайтовый, так сказать, простой вариант, минимальный, да, что что-то все-таки начнет происходить в Прибалтике. А у нас там есть войска, ну, как бы из открытых источников можно посмотреть, что сейчас войска Ленинградского военного округа, Калининградские подразделения, там, Калининградский армейский корпус, Ленинградские подразделения, они входят в группировку войск «Север». То есть, соответственно, они находятся на наших рубежах, которые защищают Брянскую, Курскую область. Так они что, они пойдут в Прибалтику, и что, мы оголим направление, где Харьков, Сумы и так далее? Ну, нет же, потому что мы получим, понятно, что получим. И это же вопрос, что как только в нашу нынешнюю конфигурацию хотя бы одно дополнительное государство, пусть даже какое-то микроскопическое, входит в это уравнение, то это уже начинает как бы рушить всю ту систему, которая с очень большим трудом выстроилась. А почему мы считаем, что это только может быть Прибалтика, да? Ну, вот вы говорили про Кавказ, да? Но, слава богу, у нас сейчас с Турцией очень хорошие отношения, да? Но мы же понимаем, что за последние 200 лет у нас были разные ситуации с Турцией. И, в принципе, те концепты идеологические, которые Турция продвигает, Великого Турана и так далее, но они, мягко говоря, не сильно как бы соотносятся с целостностью и территориальным единством Российской Федерации. Поэтому, ну, как бы мы же с Украиной тоже достаточно долго дружили, да? А не надо забывать, что в Турции есть много националистических групп, так называемые там «Серые волки», да, «Бузгурт» и так далее. Но мы с ними дружим, и слава богу, да? Ну, и с Прибалтикой мы как-то дружим. Но мы же уже видим, что, например, происходит на Черном море с нашим флотом. То есть, в принципе, как бы это не прискорбно было, как бы это ни трагично звучало, но Черноморского флота на сегодня у нас, по сути дела, нет. Потому что максимум, что признают сами военные, говорят, что Черноморского флота, да, что мы пытаемся сейчас обеспечить безопасность в местах базирования. Что такое места базирования? Ну, например, мы пытаемся обеспечить безопасность Новороссийска, как порта. Но мы же видим,
4: вообще,
5: что
4: наверное,
5: происходит.
4: Вопрос, да, современных угроз для старого типа таких консервативных, да, систем вооружения. Ну, это, да, танки, корабли большие.
5: Мы видим, что большие здоровенные хреновины, уж извините меня, да, они плохо работают в современной сетицентричной, там, роботизированной дроновой войне. Поэтому это вообще новый уклад технологический. И мы на примере Черного моря видим, что какой-то москитный флот, какие-то микроскопические бэки, так называемые, да, они способны уничтожить, ну, огромные, да, дешевые, они способны уничтожить огромные корабли. Но что значит дешевые? Есть этот бэк, который находится в Черном море. Как им управлять? Если у вас есть Starlink, да, огромная, в десятки тысяч спутников космическая система, которая завязана на огромные сервера, да, на огромные вычислительные базы данных, и которая позволяет управлять этими бэками, все хорошо. А если у вас этого нет? То есть тут цена, на самом деле, в современных технологиях не конкретного изделия, да, не конкретный какой-нибудь там БПЛА, который куда-то летит в наш тыл.
4: Инфраструктура.
5: Да, гигантская, современная, высокотехнологичная инфраструктура. К сожалению, это та сфера, где мы последние 30 лет не развивались, а Запад развивался, как бы он ни загнивал. Но у Запада есть Старлинки, а у нас ничего подобного нет. И это трагедия в этом смысле. Так и здесь давайте переложим мы. Ну, тут есть, конечно, некий нюанс, скажем так, да, что в этой связи непонятно, а какую роль тогда будут играть какие-нибудь американские авианосцы, да, ну, как бы плывет авианосная группа, ну, хорошо, 500 бэков там или 300 бэков туда прилетает, ну, мы это не можем сделать, китайцы могут сделать, но это другой вопрос,
4: ну, да. Странно было, когда Трамп подогнал эти огромные махины,
5: ну, да, после возникновения гиперзвукового оружия это уже непонятно что, а уж современными, ну, то есть с этим столкнемся, как бы, все мы, да, и наши, как бы, враги, и наши партнеры и так далее, но на сегодня у нас-то совсем сермя проблема. Мы видим, что происходит в Черном море. Да? Изменение этого военного технологического уклада просто, ну, по сути дела, устранило классический флот такой, какой он есть. И сейчас, ну, мы сидим в наших портах, ну, как, собственно говоря, украинцы, да, и пытаемся как-то там вот что-то придумать, но ни в коем случае не выходим в море. Так, а что будет с Балтийским морем? Давайте предположим, что в Балтийском море начнется нечто похожее. Да? Ну, так тогда Балтийское море вообще исчезнет из всего этого уравнения. Нам запечатают выход в Балтийское море. И подлодкам, и кораблям, и торговым судам. Да?
1: Это будет взаимное
5: запечатывание. Это даже, на самом деле, не вопрос там Калининграда. Да? Ну, с этим понятно. Это вообще, в принципе, первая проблема, которая встанет. Но это вопрос того, что Прибалтика, Финляндия, Дания могут просто запечатать для нас Балтийское море. И что мы там будем с этим делать? Это первый вопрос, да, что в нашем большом уравнении войны с Западом, ну, либо мы говорим, у нас сейчас война с Западом, ну, милые, тешатся только бронятся, и, ну, через там полгодика мы помиримся. Но мы же видим по всему, как развивается Rheinmetall, как развиваются другие оборонные предприятия, что вообще говорят политики, да, как...
4: Rheinmetall в Среднюю Азию уже заходит, подписывая с некоторыми государствами, опять же, граничащими с нами.
5: У них капитализация прет, они как бы зарабатывают огромные деньги на этом, да, но они же развиваются. То есть в этой связи там, ну, пахнет войной, потому что как бы, а что еще делать, да? Ну, они видят, что это уже началось. И как бы под это они могут каким-то образом мобилизовать свое население. Мы об этом говорили на предыдущих передачах.
4: А в, да, Балтийском море тут тоже это будут украинцы, да, делать в украинской форме, с украинским флагом, нашивками. Ну, да, вот, вот они будут запускать эти бэки по Балтийскому флоту. Или как? Ну, потому что если это будет делать Финляндия в открытую напрямую, пока это выглядит странно.
5: Не, ну, во-первых, мы уже видим, да, как, например, в Африке нашим войскам, которые там есть, да, ну, там, африканский корпус и так далее, до этого были там различные частные структуры, ну, там уже вполне НАТО активно привлекает специалистов украинских, да, из ГУРа и так далее. И это, в принципе, логично.
4: Для кадра стоит украинец, да, который вот запустил.
5: Ну, конечно,
4: а за,
5: да,
4: ним это инфраструктура.
5: Да нет, даже, ну, для кадра, не для кадра. Тут вопрос, что, ну, современная такая, как бы, война, а что мешает создать какой-нибудь ЧВК на Западе, да, принять туда каких-нибудь представителей французских иностранных легионов, украинских подразделений, каких-нибудь балтийских националистов и так далее, если там кто-то остался. Но я думаю, там, как бы, наберется немалое количество людей, да, именно о том, о чем говорит Федор, да, это не будет, ну, извините меня, какое-то мясо, которое там с шашкой побежит на танк, да, зачем? Это будут специалисты, дроноводы, это будут специалисты по удаленному минированию, но это же современная война, да, там прямого огневого контакта практически нет. Минирование, пожалуйста, дроны, как бы киллзона, ну, сейчас она там 20 километров, так она может быть и больше, то есть тут вопрос...
1: Они хотят ее, Константин, больше сделать, они это очень активно обсуждают, чтобы она стала намного больше, да?
5: Ну, конечно.
1: До 50.
5: Поэтому тут вопрос, что когда мы говорим о войне с Западом, ну, к сожалению, Это страшно, как бы, признавать, да, но, наверное, стоит говорить о том, что Запад не ограничится одной Украиной. Потому что даже на Украине уже мы сейчас, ну, просто, по сути, в позиционном тупике, да, у нас, как бы, Украина – это 600 тысяч квадратных километров, да, более чем 600, а продвижение у нас сейчас в районе 5 тысяч квадратных километров. Так, как бы, ну, уже понятно, что это с точки зрения технологической, да, тупик. Там невозможно, как бы, продвигаться старыми методами. А что из себя представляют новые методы? Мы до сих пор не знаем. Это в каком-то смысле такое межвремение, которое было между Первой мировой и Второй мировой. Да? Немцы в свое время изобрели некий, как бы, меч-кладенец под названием танковые группы и моторизированные, механизированные подразделения. И этим они, как бы, захватывали, да, там, за 30 дней Францию и наносили нам крайне тяжелые поражения в 41-м. Сегодня непонятно, что это будет, но это будет. И явным образом Запад рассчитывает в этой технологической гонке одержать победу и нанести нам упреждающий удар. То есть вопрос не в том, что все будет вот в этом болоте бесконечно. На Западе постоянно оружейники работают над этим. Поэтому вопрос, либо мы сделаем какой-то прорыв и сможем, ну, обеспечить себе какие-то, да, выполнение задач, ну, либо мы столкнемся с тем, что мы окажемся на предыдущем технологическом укладе с нашими огромными замечательными кораблями, ну, замечательными для 80-х, может быть, 90-х.
6: Но годов. Без них нельзя все равно, да?
5: Конечно, но необходимо, но недостаточно. Это вопрос, в принципе, да, как бы, современные танки нужны, но какие нужны? Вокруг, видимо, них также нужна какая-то огромная инфраструктура из средств РЭП, БПЛА, анти-БПЛА, да, и так далее. Но это огромная, как бы, сфера, которая требует там мобилизации колоссальных ресурсов, на самом деле, на это.
4: Вот мы говорим о военной составляющей, да, связанной с танками, с большими махинами, но, честно говоря, кажется, что гражданская жизнь, ведь это показали и соседи Ирана, это показали и многие наши регионы, когда в Сызране, да, дрон прилетел в жилой дом, не такой-то высокий. Тем не менее, каждый день приходится видеть все новые проекты каких-то 50-этажных чудовищных башен, которые предлагаются строить в наших крупных мегаполисах и городах без решеток, без охраны. Уже бизнес заговорил о том, что надо как-то защищать производство. Да? Кто-то, кто быстрее учитывает реалии, пытается закрывать решетками от дронов, кто-то этого не делает. Но гражданская жизнь как будто бы вообще не видит все, что происходит уже не на передовой даже, а везде. Назовите точку, где, куда не прилетел дрон.
5: Я думаю, это, в принципе, вопрос парадигмы нашей вообще общественной жизни. И в этой связи нам многому можно поучиться у Советского Союза. Я не помню, в каком музее я был, да, но меня очень сильно впечатлила такая большая карта историческая, где было нарисовано, ну, это такое наложение на карту Москвы. И, по-моему, это был там, присутствовало шоссе энтузиастов, но это была карта 60-х годов, карта эвакуации в случае тревоги и какой-то, ну, ядерной опасности и
6: эвакуация
5: так далее.
6: Эвакуация, да? Города огромного.
5: Да, это, ну, в принципе, да, уже даже тогда Москва был огромный город. И на этой карте было нарисовано шоссе энтузиастов, да, через каждое определенное количество километров, остановки, укрытия, места для отдыха, потому что, понятно, эвакуировать в первую очередь нужно будет женщин, стариков, детей и так далее. А это серьезный вопрос. Ну, например, я, когда работал там в одном госучреждении, я был ответственный за эвакуацию сотрудников нашего подразделения. То есть в государственных учреждениях, ну, образовательные учреждения, да, в государственных учреждениях какие-то рудименты советские, на мое удивление, остались. Мне даже пришлось прийти в специальный отдел охраны там безопасности. Мне сказали, так, вот, имей в виду, вот то, все пятое, десятое. Разумеется, уже как бы не проводились никакие учения, ничего. Но хотя бы говорили, что вот, извини, ты ответственный и так далее. Но недостаточно же просто назначить ответственных, да. Это нужно строить, ну, по сути, всю урбанистику под это подводить, да. Всю городскую инфраструктуру под это подводить.
4: Соавторы коллективной монографии украинства Константин Чепрасов, Федор Кауфман. Сейчас еще одна небольшая пауза и сразу вернемся.
3: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов. Реклама.
7: «Комсомольская правда» приглашает на книжный фестиваль «Красная площадь». Читайте, смотрите, слушайте и отдыхайте. Ваши любимые авторы, артисты и музыканты, приходите за лучшими книгами нашего издательства. Подпишитесь со скидкой на «Комсомольскую правду» и попробуйте кофе «Вкус Африки» в кофейне «Комсомолки». Ждем всей семьей на главном книжном фестивале страны с 4 по 7 июня. Красная площадь. Реклама 0+.
8: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Климатолог Алексей Карнаухов о том, какое лето ждет Россию. все-таки в этом году вот такой жары, как, например, была в 2010 году, у нас не будет, потому что все-таки выпало много снега, была относительно холодная весна такая в целом, не было большого половодья, поэтому значительная часть воды впиталась в почву, а это значит, что у нас большие запасы влаги в почве, и поэтому вот такой сухой блокирующий антициклон, который вот у нас в 2010 году наделал столько бед, вот я надеюсь, этого не будет. Контрастные температуры – это характерно для глобального потепления, поэтому можно быть абсолютно уверенным, что у нас будут то дожди, то сухая, жаркая погода, то холода неожиданные.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Радио Комсомольская правда». Срочно о важном. Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
4: Еще одна часть нашего разговора с авторами коллективной монографии «Украинство» Федором Кауфманом, сегодня Константином Чепрасовым. Возвращаясь к параллельным с нашим днем восприятия, тут два варианта вообще, да, по большому счету. Значит, или это огромная угроза, и мир фашизируется, и технологический искусственный интеллект, и рой дронов, и вообще непонятно, как за этим угнаться, честно говоря. Да, и тогда надо вот нам в рай, а они рано или поздно все сдохнут. Или этой угрозы нет, и, ну, что приходится слышать и читать даже вот сейчас в политически активных блогах. Вот бы перемирие бы, ну, потому что вот видно, значит, завязли, это, ну, понятно же, никакого перемирия.
10: Да не нужно, да, там, ну, на эскалацию все идет.
11: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
12: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-24-32.
13: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
15: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных. Все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
13: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Сороковых, к середине сороковых, к концу третьей пятилетки должны уже успеть выпускать эффективное и оружие в массово должны выпускать. И к Курской дуге-то мы это сделали. И поэтому во многом там что-то получилось.
5: Нет, а самое главное, там же было другое население. То есть мы всегда, когда говорим, но вот победная реляция, это все хорошо. Но пока мы видим, что население России не растет, а сокращается, и все равно, даже если бы оно медленно, по чуть-чуть росло, ну, предположим, нас сейчас как бы там вместе с освобожденными территориями 1 150 000, да? Но это же недостаточно. Мы об этом тоже говорили, что Запад-то это под миллиард. И тут вопрос, опять же, что Россия не может сама по себе существовать без вот этих системы союзов, скажем так. так. И, по сути, ну, естественным образом нам эти союзы нужно строить с бывшими странами Советского Союза. Просто в силу того, что нас связывают не только какие-то там экономические, культурные связи, но и связи какие-то, ну, грубо говоря, метафизические. Ну, да? Потому что наши общие деды и прадеды воевали с фашизмом.
10: Но, к сожалению, на протяжении нескольких десятилетий во многих субъектах, опять же, ну, как бы это не касается там Беларуси, еще там ряда стран, да, вот. Но, к сожалению, во многих странах постсоветского пространства на протяжении нескольких постсоветских десятилетий в элиту шел отбор по принципу наличия родственников, как раз-таки родственников в прямом смысле этого слова, наличие родственников, которые боролись против Советского Союза, либо натурально на фронтах, либо уже в каких-нибудь там вот этих вот антибольшевистский блок народов был, вот американцы все, что делали там в каких-нибудь там в этих ассоциациях антисоветских, их выбирали специально, ну, как бы, из этих кругов, там была спецселекция, она реально шла. Это касается Прибалтики, это касается, к сожалению, Юга, там, ну, многих стран касается. Конечно, Украина, это, ну, понятно. Вот. Поэтому здесь я бы все-таки не стал обольщаться. Было бы хорошо, если бы это было так, но это касается модель вот этой апелляции к памяти об общей истории, ну, к небольшому количеству стран. Во многих местах это совершенно не так.
6: Да здесь... непонятно, да, как этот феномен может сейчас что-то изменить. Вот это кольцо мы получили, конечно.
10: Получили, оно
5: работает. Да, я здесь просто хочу что добавить. Но, разумеется, на старых щах, да, и на сентиментализме, ну, никуда не уедешь.
10: Это
5: поэтому
10: да.
5: вторым шагом здесь возникает вопрос, а что Россия сегодня может предложить как минимум своим соседям, а то и миру. Потому что мы постоянно проводим параллели с Советским Союзом, но Советский Союз нечто в 20-е годы предложил. Да? Там была декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа. Как бы над ней либеральные, как бы различные деятели не смеялись. Да? Но это было новое слово в некой гуманистической мысли того времени. Но мы же сегодня, как бы проводя параллели с этим периодом, тоже должны что-то сказать даже нашим ближайшим союзникам. Поэтому здесь вопрос, что мы можем, во-первых, предложить, а как бы первично-то все-таки, а мы чего хотим? Потому что если мы по-прежнему позиционируем себя как государство, которое хочет вхождения в Запад и вот этой общего потребительского благолепия, никаких союзников у нас не будет. Россия окажется одна и в очень нехорошей ситуации. Значит, нам нужно пытаться как бы определиться для себя.
6: Ну, в Запад мы уже не идем.
10: Не идем.
6: Теперь дух Пекина, да, да. Хотели бы, не идем. Что хотим, чтобы отстали от нас, мне кажется.
5: Ну, вот здесь, мне кажется, как раз, что важно, да, ну, насколько мне помнится, глава государства нашего сказал, да, что на Западе сатанизм, как бы, правит бал всем.
6: Так, кстати, теперь тоже, по-моему, запрещенная
5: экстремистская... Да. Но это же серьезный вопрос. Просто будет ли эта заявка каким-то образом серьезно доведена, ну, до нашей национальной позиции, да, когда мы говорим, это уже не просто какие-то наши западные партнеры, это цивилизация смерти, это цивилизация, ну, по сути, которая ведет к чему-то такому.
6: Но вместе с этим говорится, что, да, вот на смену этим западным политикам придут здравомыслящие. Мы тут много раз обсуждали, что это...
10: Мы в свое время обсуждали с вами константы. То есть есть все равно на Западе некоторые константы. Они есть у Запада, они есть у Китая. И есть некий межпартийный консенсус, который переходит из документа в документ и существует в Америке очень давно. Это вопрос о сдерживании. То есть США всегда будут сдерживать отдельную страну или какой-нибудь регион, который пойдет по пути бурного развития и со временем потенциально сможет бросить вызов американской гегемонии. Поэтому вот исходя из этого, и будут действовать власти США. Америка great again подразумевает, что никто больше great again. Никто. Не должен быть, говорит Гейн. И они от этого не будут отказываться. Это будет либо в одной, либо в другой обертке. А так как мир очень сильно меняется, и понятно, что Америка не может уже, ну, там, скажем, выслать свои там, войска там, или что-то еще и сдерживать развитие каких-то регионов, то будет переход, и он уже осуществляется достаточно давно, к политике наведения хаоса и войны. Ну, так вот, он и осуществляется здесь таким образом. И это же очень большой вопрос о том, что происходит на самом деле на Ближнем Востоке. Да? Когда Ближний Восток будет весь гореть, кому будет хуже всего? России, Китаю, и Америка будет далеко. И мы будем разбираться с этими исламистами, которые будут потоками течь и через Кавказ, и через Среднюю Азию, и Китай будет с этим справляться тем или иным способом. Это будет нас ослаблять в любом случае. Там справимся, мы не справимся, и за сколько десятилетий справимся. А у каких-то стран будет возможность для того, чтобы дальше осуществлять свое развитие и разбираться со своими кризисными процессами, которые у них, конечно же, тоже есть. Мы же должны понимать, что там тоже идут кризисные процессы, они очень хотят с ними справиться. И есть определенный исторический опыт, когда с кризисными процессами та же Америка справлялась за счет того, что зарабатывала деньги на войне. А почему нет? Это очень хороший бизнес, война. Для Америки очень привычный. Да и для Британии тоже очень привычный. Они находятся на своих местах. А мне будут очень рады, если будет расширение конвенциональной войны без какой-нибудь ядерной войны. Если возвращаться к началу нашего разговора о Прибалтике или о каких-нибудь еще европейских регионах, ну а кто сказал, что не может быть существовать такой модели, когда вдруг НАТО, перестанет функционировать в том или ином виде, а Трамп постоянно что-то про это говорит.
6: И они сами же говорят, да.
10: Да, и сами говорят. И вдруг возникнут какие-то европейские союзы. И Америке не обязательно надо будет ввязываться в конфликт, который вдруг произойдет в Балтийском бассейне. Понятно, что и оружие, и все туда будет идти, но будет то, что будет. И, опять же, речь не только о Балтийском бассейне. Вот. А еще, возвращаясь, опять же, к вопросу о том, а что в реальности происходит? С мест, где идут реальные боевые действия, приходит следующая информация, она открытая, она есть в СМИ, об этом говорят военкоры, об этом говорят люди, которые возвращаются, о том, что у украинцев стало столько дронов, что за одним человеком на некоторых направлениях, это, конечно, происходит не повсеместно, но на некоторых направлениях уже на одного нашего бойца чуть ли не несколько дронов охотятся. А пару лет назад было не так. Это не значит, что у нас все стоит. Я еще раз подчеркиваю, у нас тоже это развивается, и дронов у нас становится больше, и лучше они становятся, но потенциал экономический, технический, идеологический, который стоит за украинской армией, невероятно мощный, и нам нужно это принять. И опять же, мы раз за разом говорим, вот если мы примем правду о том, что происходит, мы получим очень хороший шанс на то, чтобы спасти нашу страну и спасти будущее.
6: Соавтор коллективной монографии украинства Федор Кауфман, Константин Чепрасов. Спасибо.
10: Спасибо. Спасибо. До свидания.
16: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
17: Реклама. Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
18: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
19: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
20: Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ». Аналитика с именем. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». За последние 100 лет средняя температура в России повысилась на 1 градус. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
21: В Москве 17 часов.
0: В Калининграде 16. В Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
21: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
22: Об атаках.
21: Беспилотник сегодня ударил по жилому многоквартирному дому в городе Рыльске Курской области. Это заявляет губернатор региона Александр Хинштейн. Из-за прямого попадания и взрыва на крыше вспыхнул пожар. Он распространился по кровле. На место происшествия прибыли пожарные расчеты, бригады скорой помощи, экстренные службы. Им удалось потушить пожар и не дать огню перейти на нижние этажи и соседние строения. Пострадала 46-летняя местная жительница. От госпитализации она отказалась. Семь жильцов поврежденного дома временно покинули свои квартиры и разместились у родственников. Власти города пообещали оказать содействие в размещении и при необходимости обеспечить места в пунктах временного размещения, организованного на базе местных школ и гостиниц. А в Энергодаре трое мирных жителей пострадали при атаках. Двое госпитализированы, им оказана помощь. Об этом сообщил глава города Максим Пухов. Из-за ударов по жилой застройке повреждения получил многоквартирный дом. По словам Пухова, одна из квартир полностью выгорела. Тем временем губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об очередной атаке БПЛА на город. Днем были сбиты 18 беспилотников. Как добавил Развожаев, пострадавших нет. В одном из СНТ осколки от сбитого БПЛА упали на дорогу.
22: О политике.
21: Россия принимает во внимание заявление, что США на стороне Украины. Это заявила пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее госсекретарь Марко Рубио, выступая в Конгрессе, сказал, что США не могут считаться беспристрастным посредником в процессе урегулирования на Украине, поскольку Вашингтон поддерживает Киев. Как сказал сегодня Песков, естественно, существуют разные точки зрения у членов команд. Кто-то искренне пытается внести вклад в деловое урегулирование, кто-то придерживается другой позиции. При этом Москва видит, что Дональд Трамп искренне хочет завершения конфликта и ценит его политическую волю, так сказал Песков.
22: О судебных делах.
21: В Москве суд обязал Marketplace вернуть 139 тысяч рублей женщине, чья полуторагодовалая дочь заказала в приложении 102 товара. Название Marketplace не уточняется, пишет РИА Новости. Ранее сообщалось, что кассационный суд отправил на новое рассмотрение дело москвички. Женщина пыталась отменить заказ, но ей отказывали, поскольку товар сразу передали на сборку и отправку. Вероника Борисенкова, служба информации.
22: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
23: Здравствуйте, друзья! Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бофт знает». Подписывайтесь, мы вас приветствуем. И я вас приветствую. Георгий Георгиевич, здравствуйте.
24: Здравствуйте, Иван.
23: Итак, ну, идет Питерский международный экономический форум. Я хотел, чтобы мы потом уже по итогам, наверное, да, собственно, все заявления собрали в кучу, что называется, ключевые, разумеется, а не просто так заявления, коих оттуда сыпется огромное количество. А вот есть любопытные, которые я бы прямо сейчас обсудил, про экономику. Вы экономику любите, знаете, разбираетесь в ней. Вот вам, допустим, смотрите. От Силуанова, он у нас главный по экономике. Россия в скором времени погасит свой внешний долг. Он составляет долг 10%. Долг небольшой, тем не менее мы зачем-то его срочно собираемся погасить. Как вы думаете, зачем?
24: Честно говоря, не знаю, зачем. Погашение внешнего долга не может быть самоцелью экономической политики. К тому же основная проблема является не во внешнем долге, а во внутреннем. И обслуживание долга этого внутреннего, по которым, ну, вот те, кто покупал ФЗ, они знают, какие там проценты, они двузначные. Обслуживание этого долга обходится бюджету в огромные суммы. Но Силуанов в данном случае передергивает и подменяет понятие. Он не говорит о том, что мы погасим внутренний долг, потому что на это нет денег просто. И говорит, что мы погашим внешний. Да наплевать на внешний долг, который составляет 10%. Ну, пусть он будет 15%. И что? Тем более, что надо посмотреть, кому эти долги, и надо ли их вообще возвращать. Может быть, это вот санкционерам долги. А чего их тогда возвращать? Они там захватили 300 миллиардов долларов активов, вот пусть оттуда берут, например.
23: Так они оттуда и берут проценты как раз.
24: Ну, проценты берут, да. Поэтому в данном случае заявление Силуанова, оно, конечно, бодрое и патриотичное, но оно бессмысленное. Я прошу прощения.
23: А внутренний долг у нас какой? Напомните, если
24: внутренний
23: знаете.
24: Долг. Давайте я сейчас в перерыве посмотрю цифру и скажу вам стоимость
23: обслуживания. Вы так плюс-минус не помните.
24: Я могу сказать, что для российского бюджета стоимость обслуживания внутреннего долга гораздо болезненнее, чем обслуживание внутреннего долга для США.
23: Ну, в смысле, внешнего долга. Внутренний долг гораздо дороже, чем внешний долг. Вы это имели в виду, я правильно понял?
24: Внутренний долг гораздо дороже, чем внешний, да.
23: Все, отлично, хорошо, понятно. Вот у американцев, насколько я знаю, там какой-то космический внешний долг,
24: у них 36, что ли, уже общий долг. Он не делится там часть внутренних заемщиков, часть внешних заемщиков и так далее. Он не делится, вот его обслуживание, оно обходится бюджету американскому легче, чем обслуживание российского долга обходится российскому бюджету. Смотрите. Потому что проценты огромные.
23: Ага. Другой по экономике.
24: Они там под 3 даже меньше берут, да, мы берем под, ну, сколько там сейчас, 13, 14, 15.
23: Другой главный по экономике, уже Орешкин, говорит, нужно отходить от оборонительной модели, не ждать отмены санкций или возврата к прежнему, нужно развиваться дальше. Как будто бы элитам пришло понимание.
24: Еще одна бодрая фраза, которая годится для политинформации в школе, чтобы взбодрить подрастающее поколение. Но
23: нас с вами не взбодришь, я понял, да. Особенно вас.
24: Нет, ну, мы старые больные люди, я о себе говорю. Вот, мы не такое видели, поэтому все эти звонкие и трескучие фразы, они хороши для форумов, в том числе и питерского, но требуют расшифровки. Что он имеет в виду? Как? Где инвестиции в российскую экономику? Где иностранные инвестиции в российскую экономику, без которых современная экономика никакая не развивается? Почему Китай не вкладывает деньги в нашу такую бодрую, по версии Орешкина, экономику? Что же так вот как-то не хотят и все? Почему?
23: Нет, вот, подождите, он не сказал бодрую. Он сказал, нужно отходить от оборонительной модели, не ждать отмены санкций.
24: Ну хорошо, дальше что? Ну дальше что? Отошли от оборонительной модели. Куда? Куда отошли? Как он собирается?
23: Наступательную, если от оборонительной. Ну давайте мы с вами уже подумаем над тем, а что у нас есть, да, чтобы наступать? Какие ресурсы? Энергоресурсы, удобрения, что еще? Давайте.
24: У нас есть богатые природные ресурсы, для освоения которых нужны деньги. Раз.
23: Да, и не освоенных много, секундочку.
24: И освоенных много, я говорю. Да. Понимаете, освоенных много. У нас нефти много освоены, но это стареющее месторождение. Нефть становится все более труднодобываемой, нужны новейшие технологии, по которым у нас санкции. Там кое-что делается. Нельзя говорить, что мы там вообще ничего не делаем. Делаем, да. Но это не такой процесс быстрый, это за один год не решишь. Вот, а нефтесервисного оборудования нас западного лишили, соответственно, нужно свое, оно создается, но на это потребуется время и тоже деньги. Соответственно, по другим, там, по сельскому хозяйству неплохие позиции, по минеральным удобрениям неплохие позиции, вообще по ресурсам позиции неплохие, и даже находятся рынки сбыта в условиях санкционного давления. Тут все понятно. Но для того, чтобы развивать дальше экономику, нужны инновации. И эти инновации не могут осуществляться в условиях замкнутости так называемого российского чебурнета, да, суверенного интернета. Сами блокировки противны людям, которые работают. У нас айтишников больше миллиона. Так вот, эти блокировки, они противны духу самой этой отрасли. Послушайте, что говорит Касперская.
23: Я слушал.
24: Ну, да. Вот.
23: Ну вот. Да, не Касперская единая, но в целом я с вами согласен. Другой момент, а может быть это прощение с иллюзиями? Вот этот момент давайте разберем. Я хотел акцентировать внимание на этом как раз. Ведь для сравнения, ну, нашего руководства, замечательно, для сравнения. Смотрите.
24: Нет, не надо ругать наше руководство.
23: А я не ругаю, я наоборот. Смотри, попрощались. Это же радует, что руководство прощается с иллюзиями, что получится примириться с Европой. И вот недавно Мадьяр, который новый главный премьер, ну, в смысле, новый премьер Венгрии, сказал, что после окончания специальной военной операции, войны по их, вся Европа снова будет покупать нефть, ну, энергоресурсы у России. Ну, просто потому что такова география и таковы реалии, и давайте просто не будем с этим спорить. Так он сказал. Смотрите, а у нас вот Орешкин говорит, что хватит надеяться на то, что санкции отменят. Да, то есть есть расчет все-таки, есть на плохой сценарий расчет. Я вот о чем.
24: Ну, почему? Рано или поздно их, наверное, отменят. Тут ничего не бывает вечного. Даже закон Джексона-Веника отменили в свое время. Правда, заменили другим говном каким-то.
23: Вот видите, да.
24: Вот, поэтому, ну, может быть, на нашей жизни и не отменят, а потом отменят.
23: Ну, потом не считается, Георгий
24: Георгиевич. Я думаю, что венгерский новый премьер в отчасти, может быть, и прав. Кто-то действительно после окончания войны вернется на российский рынок. Да. Но нынешнее руководство Евросоюза настроено достаточно непримиримо и, конечно, спешить отменять санкции не будет. И я не думаю вообще, я не очень верю в возможность разговора между нынешним российским руководством и нынешним руководством Евросоюза. Вот. И пока кто-то из них не сменится, либо оба не сменятся, мне кажется, что полного восстановления отношений не будет. Слишком тяжелая кредитная история накопилась, слишком большая непримиримость. Ну, смотрите, что говорят, так сказать, и российские руководители, и европейские руководители. Там нет, не просматривается готовности к переговорам вообще.
23: Есть специально мы заявляем, мы никогда не отвергали идею переговоров.
24: С Европой позиция примерно такая, говорить с ней не о чем. И можно понять ее, потому что Европа говорит то же самое. С русскими говорит не о чем. Пусть уйдут там на границу 91-го года или куда там они хотят нас отогнать, и тогда будем разговаривать. Но это не переговорная позиция, с которой начинают переговоры, в которых хотят договориться.
23: Сделаем перерыв. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бовт знает». Пока подпишитесь. Скоро вернемся.
22: Бовт и Панкин. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Журналист, писатель, главный редактор интернет-журнала World Economy Александр Сосновский о том, почему Германии выгодно говорить о российской угрозе.
3: Я думаю, что это такое, как немцы говорят, дискрепанс между разговорами высшей политической элиты Германии и реальным состоянием дела и ожиданиями. Конечно же, никто не ожидает, что русские танки перейдут границу где-нибудь в Польше и, пройдя таким смерчем через всю территорию Польши, начнут оккупировать всю Германию. Речь идет совершенно о другом. Речь идет о том, что под эгидой разговоров о войне, о скорой войне, можно быстро перестроить свою индустриальную мощь, уже это немощь, я бы сказал, перестроить свою индустриальную немощь и поставить ее на военные рельсы. Что, собственно говоря, Германия сейчас и делает. Если просто посмотреть хотя бы на структуру Бундесвера, немецкой армии сегодняшнюю, в ней нет ничего, что говорило бы о подготовке Германии сегодня к большой какой-то войне. Скорее речь идет о том, что Бундесвер готов переместить свои вооруженные силы или свои возможности куда-то в другие страны, в Польшу, Прибалтику, еще куда-то. Я бы сказал так, если оценивать Бундесвер и желания Германии, то разговор о нападении России приведет к тому, что Германия создаст свою полицейскую армию, которая будет способна держать в узде всю Европу. И к этому все будет идти.
22: Сказано на радио «Комсомольская правда». Реклама.
7: «Комсомольская правда» приглашает на книжный фестиваль «Красная площадь». Читайте, смотрите, слушайте и отдыхайте.
4: Ваши любимые авторы, артисты и музыканты, приходите за лучшими книгами нашего издательства. Подпишитесь со скидкой на «Комсомольскую правду» и попробуйте кофе «Вкус Африки» в кофейне «Комсомолки». Ждем всей семьей на главном книжном фестивале страны с 4 по 7 июня. Красная площадь. Реклама 0+.
8: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров о планах Трампа относительно Украины.
11: Курс Белого дома, мне кажется, не изменится даже после поражения, если оно случится на выборах, имеется в виду партии республиканцев. Но корректировки все-таки возможны. Потому что вот Трамп занимает такую позицию, такой тяни-толкай какой-то. Вот он и нашим, и вашим где-то, да? Только тогда, конечно, когда понимает, что ситуация критическая. Он не отказывается от Зеленского в принципе. Потому что бросить управлять, манипулировать процессами на таком огромном пространстве, да, а понимаем, что через Украину и Европу управляет Трамп, он не готов. Но и как управлять таким несуразным, очень странным устройством, как Зеленский, тоже не совсем понятно. Через него сигналы прямо не проходят. И поэтому вот Трамп какую-то вот занимает позицию, то как будто бы он меняет взгляд там. Да. Не-не-не, он ничего не меняет. Такой подход.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
12: Бофт и Панкин.
23: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бофт знает». Еще немного про экономику, Георгий Георгиевич. Тут уже это не про ПМЭФ, не про Питерский международный экономический форум, а вот «Независимая газета» пишет, на то она и независимая. Стагнация экономики России продолжится как минимум 2 года. По итогу 26-го прирост ВВП будет даже меньше официального 1% роста в 25-м году. Там есть подробности, не думаю, что нужно их озвучивать. Вам слово. В принципе, тема-то понятна, да? Вам слово, пожалуйста.
24: Ну, есть определенные трудности, мягко говоря, в экономике.
23: Определенные,
24: да. Они довольно большие. Военный сектор развивается, и это вынужденная мера.
25: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
26: Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на «Гоголя 2Б». Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 9-45-15.
8: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
27: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда».
28: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
23: Сказано меньше 1%.
24: Меньше 1%. Сколько это? 0,9 или 0,1?
23: Да, можно ведь сказать по-разному. Меньше, а можно сказать почти. Правда ведь 1%? Это совсем разный подход уже.
24: трудности налицо, и хорошо, что их хотя бы не полностью скрывают.
23: Нет, ну вот мы обсуждаем с вами, пожалуйста, чего?
24: Ну, мы-то...
23: Все по-честному, все по-честному.
24: Отморозки.
23: Что? Отморозки. Вы отморозки?
24: Да.
23: Отморозки, это вы хорошо сказали. А в целом есть ощущение, что кризис, ну, не то чтобы миновал, сколько кризис удалось приостановить, я так сужу, и, может быть, я не прав. Вы, наблюдая за текущей экономической ситуацией, а много до этого говорилось про кризис, кризис, кризис, оптимизации, но, видимо, все-таки удалось стабилизировать ситуацию или нет? Вы скажите свое слово, пожалуйста.
24: Я думаю, что мы находимся в другой точке.
23: В какой?
24: Которую мы еще толком не начинали, можно ее так назвать.
23: Мы еще не начинали.
24: Полномасштабный кризис еще впереди.
23: Что вы имеете в виду, когда говорите «полномасштабный»? И с каким кризисом вы сравниваете, чтобы людям было понимание? Это кризис вообще даже непонятно на самом деле.
24: Я не хочу пугать никого.
23: Не, пугать не надо.
24: Трудности бюджета очевидны. Сокращение нефтегазовых доходов, слава богу, война с Ираном помогла тут немножко подправить. Дефицит бюджета большой. 4 триллиона уже под 5 было по итогам первого квартала. По итогам года не знаю, сколько будет. Если война с Ираном продолжится, то, может быть, и не будет большим. А если закончится, то будет под 10, может быть, или 8. Что, в общем, вынудит проводить секвестр на гражданские секторы экономики, которые на себе это почувствуют. Пенсионный фонд не очень хорошо чувствует, там дефицит триллиона полтора где-то, поэтому он гасится из бюджета. Гражданское производство, как я уже говорю, не растет. Малый и средний бизнес под давлением налогового бремени находится не в очень хорошем состоянии, а это достаточно массовая, так сказать, безработица и трудности. Региональные бюджеты с дефицитом совокупным, который исчисляется не миллиардами, а триллионами. Ну вот в целом, когда это количество перерастет в качество реального падения жизненного уровня, это вопрос времени. Поэтому я не думаю, что... Я готов согласиться с вами, что частично удалось приостановить именно за счет войны в Иране, которая увеличила нефтегазовые доходы. Все-таки нефть скакнула сильно, там удобрения подорожают, алюминий, и это поможет российскому бюджету, конечно. И пусть они еще дальше воюют.
23: Но США вроде атакуют.
24: Ну и вот и хорошо. Трамп за нас.
23: Да, вы циничный работу. Человек. Между прочим, циничный. Иран так или иначе наш союзник. Я переживаю.
24: Если бы не война с Ираном, была бы такая глубокая задница уже по итогам второго квартала, что мало бы не показалось. Поэтому хорошо, пусть воюют. Да. Вот,
23: ужас
24: да,
23: просто.
24: С нашими братьями, да. Поэтому как-то так. А выльется ли это в какой-то там, значит, дефицит товаров там, и так далее? Ну, понимаете, начинаются какие-то региональные проблемы с бензином. Вот сейчас, да. Посмотрим, что будет к августу. Потому что если противник продолжит эту свою тактику целенаправленного удара по нефтепереработке, то реально можно столкнуться с дефицитом бензина. Я помню очереди за бензином в позднем Советском Союзе, когда с канистрами ездили. Если на далекое расстояние едешь, то канисточку, а то и две с собой бери. Я помню, мы с приятелями поехали, аж до Литвы доехали, 4 канистры с собой тащили, 80 литров. Вот. Разбавляли 76-м.
23: Я думаю, что вот этот момент будет преодолен в ближайшем будущем.
24: Правительство делает что-то.
23: Дело не в этом. Я думаю, что на уровне переговоров этот момент будет ликвидирован. Ну, внутренних договоренностей. Это пока что. Но мне другое немножко
24: требует.
23: Ну, там либо с Западом, либо с Киевом. Ну, вот увидите, эту страницу мы перелистнем скоро. Другой момент касательно страниц. Владимир Путин после теракта в Старобельске сказал, что вот Киев намеренно сам перелистнул страницу конфликта. Как-то так он выразился, я вольно цитирую, что мы уже как-то, получается, читаем новую главу. Получается так. И после этого Киев, ну, мы наносили удар возмездия, Орешник там применялся, дело даже не в этом, удары интенсивные. Песков говорит, что мы перешли к системным ударам, действительно. Но что делает противник после Старобельска? Старобельск мы с вами уже обсуждали. был атакован автобус в Енакиево. Причем я читал самые разные СМИ, в том числе азербайджанские, которые как бы априори выступают на стороне Украины, как правило. Они писали, что ВСУ атаковали беспилотником, автобус, погибли там на тот момент 7-8 человек, да, такое-то количество раненых. В Крыму сейчас атакован поезд, опять-таки пассажирский, есть там погибшие. Ну, до этого мы, конечно, помним поезд в Климово, который под откос был пущен, но это единичная история, а вот так, чтобы автобус, поезд, такого, по-моему, еще ну, не было. Хотя под Белгородом атаковывали,
24: ну, да, были. Наверное.
23: Были.
24: Потери среди гражданского населения есть с обеих сторон.
23: Как будто бы участилась эта история, как будто бы они тоже для себя перелистнули страницу.
24: Это вот объясняется скорее не то, что они поменяли, раньше они были добрыми, а сейчас стали злыми, они всегда такими были. И, значит, два тезиса. Первый тезис, я считаю, что удары в ходе войны

0: дальнобойным дроном усилились. А попадали они по гражданским объектам периодически всегда, насколько я помню. Тут
1: Ну,
0: нет
1: особенно
0: никакого...
1: приграничье, если брать, особенно Белгород, да, конечно.
0: Приграничье. Приграничье – это дроны ближнего боя, а когда вот в данном случае уже дальнего, среднего радиуса, Енакиево, это как раз тот самый случай по автобусу. Он ехал в комендантский час. Не знаю, может быть, они сознательно били по любому движущемуся объекту, и неважно, кто там был. Может быть, они думали, что это военный объект. Но неважно, результат налицо. И, в принципе, такие действия характеризуются как военные преступления. Сознательные удары по гражданскому населению. Если это был сознательный удар, то это так и есть. Если они думали, что в комендантский час не может передвигаться гражданский автобус, то они в данном случае ошибались.
1: Ну, то есть это специально было сделано, я правильно понимаю, и нужно это именно так и понимать, не то чтобы
0: Ну,
1: какая-то
0: он же
1: случайность.
0: не случайно в него залетел, конечно, не случайно. А
1: Нет.
0: что там думал оператор дрона, в данном случае это, так сказать, дело уже десятое.
1: Так может, там
0: Результат
1: вообще
0: налицо.
1: система Palantir, не будем забывать про нее, которая основывается на данных искусственного интеллекта, а он сам выбирает по своим каким-то причинам, мотивам, цели.
0: Не надо преувеличивать вот эту вот всю фигню. Конечное решение принимает оператор.
1: Сделаем перерыв. Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог, телеграм-канал «Бофт знает». Подписывайтесь. Скоро вернемся.
2: Бофт и Панкин. Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова о желании Трампа урегулировать украинский конфликт.
4: Трампу сейчас нужно было бы какой-то результат своим избирателям предъявить. Хотя, как он говорил, его не сильно интересуют эти выборы и результаты этих выборов, судя по тому, какую политику он проводит, так как он поддерживает Израиль и во что он втянулся на Ближнем Востоке. И вот этот хороший ребенок, послушный Израиль, который получает все конфетки с полки сегодня американские, и при этом никакого особого результата на фронтах войны с Ираном мы не увидели, нужно как-то заретушировать этот провал, о котором уже говорят, в том числе, в республиканской партии, потому что там есть действительно люди, поддерживающие Трампа безапелляционно, вообще без всяких предварительных условий, а есть люди, в том числе неоконы, которые его пушат, его заставляют действовать более резво, более воинственно и агрессивно по отношению к Ирану, потому что понимают, что в нынешних условиях заключить сделку на выгодных для США условиях не получится. И в этой ситуации Трампу нужно достать из широких штанин какое-то красивое полотно и показать своим избирателям, что вот на Украине я добился какого-то результата или добьюсь непременно.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Николай Гоголь обожал лето и сильную жару. Он называл себя итальянцем по духу, носил шейный платок и прекрасно чувствовал себя под палящим солнцем. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
2: О политике.
5: США требуют от Ирана раскрыть Международному агентству по атомной энергии данные о состоянии разрушенных ядерных объектов и хранившегося там обогащенного урана. Это следует из проекта американской резолюции к заседанию Совета управляющих МАГАТЭ. Об этом пишет Рейтер. Резолюцию разослали 35 странам, входящим в Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии. Заседание состоится 8 июня в Вене. Иран должен предоставить МАГАТЭ доступ для проверки состояние ядерных объектов, это указано в проекте резолюции, и США подчеркивают, что требование должно быть выполнено без промедления. В июне 2025 года США и Израиль нанесли удар по ядерным объектам Ирана в Фардо, Исфахане, Натанзе. США заявляли, что ядерная программа Тегерана уничтожена. В феврале США и Израиль начали новую военную операцию против Ирана. Одной из целей Белый дом называл недопущение получения Тегераном ядерного оружия.

0: выборах.
1: На парламентских выборах в Армении по состоянию на 17.00, это 16.00 по Москве, проголосовали почти 49% избирателей, заявляют в республиканском ЦИКе. Правом голоса в Армении обладают более 2,5 миллионов человек и проголосовали, по последним данным, почти половина. В Армении сегодня проходят выборы в парламент. В них участвуют 18 партий и блоков. К тем, которые могут преодолеть 4-процентный барьер, социологи относили гражданский договор премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сильную Армению, блок Армения, также партию «Процветающая Армения», «Крылья единства» и другие. Россияне стали заметно реже травиться алкоголем. За последние годы число таких случаев снизилось на 39%, а смертность от них упала на 31%. Это заявили в Роспотребнадзоре. С 16 по 25 годы зарегистрировано более 387 тысяч отравлений спиртосодержащей продукции. Большинство пострадавших мужчины, а основная доля случаев приходится на взрослых старше 18 лет. В Москве запустили 4-й речной маршрут «Лужники-Киевские». Как рассказал мэр столицы Сергей Собянин, 3 года назад вместе с Владимиром Путиным они открыли первый регулярный маршрут речного электротранспорта. С момента запуска поток пассажиров вырос в 4 раза. Совершено более 3,5 миллионов поездок, сказал Собянин. 4-й маршрут соединил 3 района – Хамовники, Раменки и Дорогомилово. Вероника Борисенкова, служба информации.
0: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
2: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог, телеграм-канал «Бофт знает». Георгий Георгиевич, танкер был задержан наш в очередной раз французами и британцами. Там еще и другие партнеры были, как сказал Макрон. Но вот выделил он себя и британцев. Тут важных несколько моментов. Первый. Нейтральные воды Атлантического океана. Еще раз подчеркну, нейтральные.
3: Международные.
2: Ну, воды. Да, международные, нейтральные. Не знаю. Ну, пусть будут международные. Может быть, так действительно корректно. Это первый момент. А там с применением вертолета прям высаживались. Я так понимаю, это десант какой-то. Мощно. А капитан, он российский подданный, сейчас находится под арестом вообще, да. Что вообще отдельное вызывает изумление, конечно. И вот тот момент, давайте не будем драматизировать, потому что, вот как сказал один умный человек, не обращают такие моменты внимания на то, что огромное количество судов проходит, но мы как-то гиперболизируем проблему того, что отдельно взятые захватываются. Но игнорировать это тоже как бы некорректно. Поэтому вам слово, как вы смотрите на эту ситуацию, пожалуйста.
3: Я тоже согласен, что игнорировать это некорректно, поскольку сейчас захватили один, потом захватят два, потом 10, а потом начнут каждый там второй или сколько смогут.
2: Ну и шведы тоже там останавливают, да, вы помните, эстонцы
3: Это все может случиться таким пробным камнем, значит, как русские отреагируют. Как раз вот президент вот подписал уже указ о использовании вооруженных сил для защиты российских граждан за границей. Ну, вот. Повод
2: для чего? Для использования ВКС.
3: Десант высаживайте, десант, освобождайте его из тюрьмы, из суда. Там. Дело в том, что Конвенция ООН по морскому праву дает конечный перечень причин, по которым судно может быть задержано. Оно не российское, согласимся, оно там то ли Мадагаскар, то ли еще кто-то, не помню. Значит, оно не российское, но капитан российский, да, соответственно, должны предприниматься какие-то меры, начиная с дипломатических на этот счет. Так вот, в Конвенции ООН по морскому праву есть конечный перечень причин, по которым судно можно задержать. Это если торговое судно ведет незаконную радиотрансляцию, это еще давно уж принималось, поэтому там это было актуально, перевозит там какое-то оружие, наркотики и так далее, или его страновая принадлежность неопределенная. В данном случае был использован этот повод. Надо посмотреть, насколько это основательно или безосновательно.
2: Ну, с учетом того, что до определенного момента никто на подобные эпизоды не обращал внимания, а тут вдруг все задумались, да, что...
3: Надо этим заниматься.
2: Есть основания.
3: Надо этим заниматься, российским органам заниматься компетентным этим вопросом и не спускать его на самотек, потому что дальше польется как из этого дырявого унитаза, Начнут, они же считают, что все суда теневого флота, они все незаконные, как они говорят. Поэтому надо посмотреть. Их активно стали переводить под российскую юрисдикцию. Перевод под российскую юрисдикцию подразумевает определенные процедуры. Это нельзя сделать в открытом море, например. Это нужно сделать в порту. И там бумаги определенные требуются. Соответственно, вот это судно, оно не под российским флагом, а под каким-то мадагаскарским. Они сейчас будут проверять, действительно ли оно принадлежит этой стране. Вот. И если оно ей не принадлежит, тогда тут возникает такая правовая коллизия, что вроде как под их действиями есть какие-то основания.
2: А, ну и мы ждем этого результатов расследования, правильно понимаю?
3: Ну, надо занимать при этом, пользуясь словами того же Орешкина, активную наступательную позицию, поднимать вопрос в соответствующих там структурах. Я понимаю, что это бесполезно, но молчать нельзя. Получается, ты хотя бы для своей публики, для своего там избирателя, обывателя, что такое должен демонстрировать.
2: Да, что-то такое демонстрирует у нас Министерство иностранных дел в лице Марии Захаровой, официального представителя. Они говорят...
3: Она же не из калаша должна отдавать от бедра веером по собравшимся журналистам. Она действует тем методом, который есть.
2: Иностранным журналистам.
3: Иностранным, да. Я говорю, это, вот это самое, веером из калаша отстреливаться. Она использует вербальные методы. Поэтому у него функция такая, что вы хотите.
2: А вот давайте к невербальным. Если бы я был директор, моя любимая рубрика, вам слово, и вам в руки автомат, собственно, что делаем тогда? Ну, по вашему мнению. Давайте только вот на дипломатическом уровне. Нужно что-то... Ну,
3: по линии спецслужб я бы что бы сделал? Я бы провел какую-нибудь такую ограниченную, но внятную, деликатную акцию, чтобы противники, в данном случае вот они противники, поняли, что мы такие случаи оставлять без внимания не будем. Они тоже могут оказаться не очень в правовом поле. Это называется гибридная война. А по этим каналам спецслужб довести до сведения, что если вы будете это практиковать, ну, тогда мы как бы это отвяжемся и тоже что-нибудь такое придумаем.
2: Ну, когда вы говорите акцию, давайте расшифруем. Акция – это, знаете, листовки раздавать с соответствующими призывами. Я бы хотел понять, ну что, кабель на дне Балтийского океана перерубим или что?
3: Ну,
2: Балтийское
3: кабель
2: море слишком... перерубаем кабель.
3: Кабель – это, наверное, слишком радикально. Ну, остановить какой-нибудь танкер для проверки.
2: О, вот это я понимаю. Причем тоже с высадки с вертолета.
3: Да, дистантируют, проверить документы, значит, задержать там дня на три до выяснения обстоятельств, потом, значит, извиниться, отпустить.
2: А можно и не извиняться, просто отпустить.
3: Просто отпустить. Да, проверка не показала нарушений. Следуйте дальше.
2: Да, или показала, но мы вас прощаем на первый раз.
3: Ну да, что-нибудь такое нежное. Не надо сразу топить там торпедами.
2: А что вы такой добрый, скажите, пожалуйста, не надо топить. Вот почему?
3: Ну, нас тоже не топили пока.
2: Ну, слушайте, агрессивные действия.
3: Непосредственный военный противник топил танкер в Средиземном море. Газовоз СПГ. Ну, ответ на это должен быть, соответственно, симметричный. Мы же воюем с этой страной.
2: Ну, у нас по Кронштадту удар наносился, да? Правильно? По судам, насколько
3: ну,
2: я знаю.
3: А мы по Одессе бьем.
2: Ну, мы бьем по инфраструктуре. Есть разница.
3: Не только там отдельные суда тоже страдают. Просто у Украины нету практически военно-морского флота, там целей нет особенно.
2: И поэтому, собственно, союзники помогают как могут.
3: Не почему особенно бить, вот в чем дело.
2: Я понял.
3: А какие-то, так сказать, инфраструктуры портовые там и так далее, ну, Россия наносит удары по ним.
2: Противник все больше включается, я имею в виду не Украину сейчас, все больше включается в боевые действия, в предоставлении даже своего воздушного, может быть, не только пространства, А я говорю сейчас про Эстонию, про другие страны Прибалтики.
3: Они отрицают это.
2: Ну, а я, понимаете, много тоже чего могу отрицать, не значит, что это неправда. И вы тоже. Правда ведь? Политика отрицания, она такая.
3: Смотрите, они это пока отрицают. Финны вот говорят, что они знали об атаке на Петербург 3 июня, и если бы дроны залетели в финское воздушное пространство, они бы их сбили. Эстонцы, по-моему, один дрон сбивали. Украинский, значит, судить по делам. Если они говорят, значит, если не запрещаем использовать свое воздушное пространство, они говорят это Украине, то, соответственно, надо смотреть дальше. Если это воздушное пространство будет использовано, будут ли они их сбивать? Тогда можно говорить, что они врут. А так пока это находится на стадии заявления о том, что нельзя, нельзя, нельзя, нельзя, нельзя, мы не даем согласия. Нужно смотреть, будет ли второй шаг.
2: Но ведь до этого не было подобных инцидентов, да, а сейчас они стали постоянно. Ну, дроны не летали из Прибалтики, правда ведь, со стороны. Говорят, даже оттуда запускают. Есть такие предположения, прямо оттуда, прямо с территории. Понимаете, есть же такие заявления? Есть. Мнение, ладно, мнение.
3: Ну, мы не знаем, правда это или нет.
2: Говорят, а вообще да. Есть смысл, но в текущих условиях переходить уже все-таки к большей эскалации. Я имею в виду к большей эскалации уже с
3: странами. Мы пришли к вашему любимому, сели на вашего любимого конька, сейчас поскачем к ядерной войне, да? Какой еще больше эскалации
2: почему,
3: вы хотите?
2: Почему ядерная? Вы знаете, можно я скажу все-таки? Я скажу не потому, что хочу и не потому, что призываю, а потому что, как мне кажется, неминуемая ситуация в текущий момент идет все-таки к этому. Простите, пожалуйста.
3: В ядерной войне?
2: Да.
3: Значит, надо сесть за стол переговоров и говорить о
2: кому
3: том,
2: как сесть? Ее кому сесть?
3: Всем.
2: Всем. Всем. Всем. Ну, видите, все не хотят. И мы не хотим. А все остальные тем более не хотят. Всем
3: кто-то
2: надо
3: должен
2: сесть.
3: Сделать, кто-то должен сделать первый шаг.
2: Кто это
3: и кто-то? Тот, кто умнее.
2: А кто умнее?
3: Не знаю, кто сделает первый шаг. Кто сделает первый шаг, тому и присудим эту премию. Но кто-то должен сделать первый шаг. Нельзя, чтобы это сползало к ядерной войне. Ну, нельзя. Это катастрофа, это самоубийство, это уничтожение не просто всей цивилизации, но и России в том числе.
2: Давайте перерыв сделаем, одумаемся в следующем блоке. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный журналист и политолог, телеграм-канал «Бовт знает».
0: Бовт и Панкин. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказана реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520070. Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
5: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много. Много, где вообще жить по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом. Нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит в навечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бофт и Панкин.
2: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог, телеграм-канал «Бофт знает». Про ядерку больше ни слова, хватит, уже поговорили. Тут, кстати, прозвучало от Бориса Титова, хорошо вам знакомого политика, назовем его политиком, да, Борис Титов. Борис Титов, который сказал, что мы теперь все то, что перестали покупать, а мы много чего перестали импортировать из Армении, будем покупать у Азербайджана. Азербайджан даже больше даст, значительно больше и, наверное, даже качественнее. Это, как вы думаете, хорошая рокировка? Обмен такой, знаете ли?
3: Обмен кого на кого?
2: Ну, как кого? Армению на Азербайджан поменяли.
3: Да не знаю. Мне кажется, что это такой нерабочий обмен, размен. Никого мы там не разменяли. С той и другой стороной отношения складываются непросто. Есть свои проблемы, есть свои плюсы, есть свои минусы. Надо со всеми как-то находить общий язык. Учитывая стремление Армении, значит, там, в Евросоюз, куда ее примут, может, лет через 100, ну, надо взвешивать, какие шаги конкретно она предпринимает в этом направлении, какие вредят, соответственно, ее присутствию в Евразийском Союзе, а какие еще не вредят. Соответственно, поскольку мы от торговли с Арменией тоже имеем определенные выгоды, там обход санкций в том числе, то мне даже не стоит торопиться там, сразу рубить все концы, а действовать постепенно в зависимости от того, какие шаги они предпринимают, конкретные. Не просто вот угрожать, мы там персики, абрикосы ваши не купим.
2: А мы уже не угрожаем, уже очень много всего перестали брать.
3: Да. Уже. Это может привести к обратному эффекту. Обыватели только сплотятся вокруг Пашиняна, еще сильнее за него проголосуют 7 июня. Скажут, вот русские нас давят, мы на зло им проголосуем.
2: Есть такая опасность, скорее всего, он даже сработает. Другой момент. А как надо было тогда проучить, ответить Армении за антироссийский саммит, куда приехали европейцы, а главное, Зеленский приехал. И ладно, приехал, ему ведь дали трибуну, дали возможность говорить, никто его не одернул, правда ведь? Тоже, знаете ли, неприятно.
3: Это нельзя было, безусловно, оставлять без ответа. Есть дипломатические методы, демарши, там все-таки инструментарий какой-то там, какой-то разговор там серьезный. Но наказывать персиками за заявление Зеленского... Мне кажется, это не очень конструктивно. Это мерзость. Это, безусловно, давать трибуну военному противнику твоего союзника, это не очень хорошо, мягко говоря. Но надо было дать понять это по каким-то, так сказать, дипломатическим каналам. А зачем наказывать там фермеров, которые все выращивают и продают в Россию, и с этого живут, и настраивать их против России? Зачем? Вопрос.
2: А вот. Меня всегда в такой ситуации интересует. А фермеры не хотят подумать над тем, не то чтобы я с вами не согласен, но фермеры не хотят подумать над тем, что виновник-то не Россия, которая перестала покупать, а в первую очередь, собственно, вот надо посмотреть на собственное руководство. Я понимаю, про сплочение этот эффект тоже может сработать, но, тем не менее, мы сейчас задаемся справедливым вопросом.
3: Есть свои, а есть чужие. Есть свои власти, а есть чужая страна. По отношению к армянским фермерам мы чужие. И очень хорошо сюда ложится нарратив про колониальные, так сказать, замашки имперские. Они давят наш суверенитет нашей маленькой гордой страны. Давайте все сплотимся вокруг Пашинян. Вот это же будет все на выборах. Зачем это делать-то было? Не понимаю. Ну, к чему? Зачем помогать Пашиняну выигрывать выборы? Зачем?
2: Но он их еще не выиграл. Но я понимаю, что у него много шансов.
3: Выиграет. Он их еще выиграет. Вопрос, с каким результатом. Да, он там выигрывает сильно по вопросам, но с каким результатом это... Потом это можно использовать в качестве предмета торга, конечно, но я считаю, что надо действовать в данном случае око за око. Вот если какие-то шаги предпринимаются, как было в свое время с Украиной, ведь Янукович подписал соглашение об ассоциации, почти подписал соглашение об ассоциации, которое предполагало зону свободной торговли. Это было прямое ущемление, как это поняли в Москве, российских экономических интересов. Хотя года за три до этого Москва сама ставила вопрос о том, чтобы между Евросоюзом и этим самым СНГ была подписана именно такая же зона свободной торговли. Потом передумали. Армения не подписала это соглашение. Там никакой зоны свободной торговли нет. Поэтому на сегодняшний момент никаких ущемляющих Россию соглашений между Арменией и Евросоюзом не существует. Вот когда они появятся, надо, соответственно, резко реагировать будет. Симметрично реагировать. Если вы там делаете то, то мы делаем это. И так далее.
2: Ладно. Еще, кстати говоря, это только заявление Бориса Титова. Может быть, и не срастется, может, это только заявление, может быть, продолжим закупать. Я, кстати, накануне впервые попробовал ту самую минералку Джимрук, которую запретили на ввоз первую, армянскую как раз. Mm-hmm. И, надо сказать, в баню ходил, и там вот так совпало, продавалась только Джимрук. И я ее попробовал. Она на самом деле никакая. Она никакая. Честно говорю, она никакая. Я думаю, будут здесь чаще и больше покупать нашу Новотерскую, Кисловодскую, Ессентуки.
3: Мне он Джимрук как раз нравился, и грузинская, это боржоми тоже.
2: Боржоми, кстати, поинтереснее.
3: Есть отечественные, которые я все люблю. Можно рекламировать? Нет, не знаю.
2: Да, господи, мы же называем их по очереди, поэтому если много, то можно. Ладно.
3: Не будем.
2: Не хотите, не рекламируйте, Георгий Георгиевич. Смотрите, вот прямо сейчас я все-таки хочу вернуться к теме развития ситуации с Украиной. Вот прямо сейчас мы говорим про системный удар, Песков подтвердил, уже носит системный удар, системный характер. Вы как думаете, вот эти системные удары, они уже как-то зазвучат по-новому, как по-вашему? Или это будут те же самые удары, которые мы наносили ранее, которые почему-то называем ударами возмездия, хотя, очевидно, по внешним признакам они скорее больше относятся к системным ударам, потому что там мы наблюдали удары по военным предприятиям. Что мешало бить до этого? Наверное, должен был случиться Старобельск, чтобы мы начали бить по вот этим военным в том числе.
3: Я пока не вижу, честно говоря, качественной разницы. Количественная, наверное, есть. Количественная разница есть, да. Но качественной я не вижу.
2: А с чем вы это связываете? У вас есть мысли по этому поводу?
3: С тем, что я всегда говорю, российская армия воюет настолько, насколько может, имеющимися у нее силами и средствами.
2: Есть одно противоречие.
3: Вот эти разговоры по поводу того, что мы воюем в полсилы, полная туфта. Мы воюем как? Стараемся.
2: По ударам все-таки можно говорить о том, что в полсилы. Почему? Потому что, называют, есть дата-центры. Адреса известны, ударите по ним. Есть мосты. Почему-то они стоят до сих пор, и никто даже не замахивался на них, даже не пробовали их сносить через Днепр. Почему-то. Правда ведь? И, кстати, было объяснение официальное, потому что мы не хотим гуманитарной катастрофы, потому что мы воюем хирургически. Я уже не вспоминаю про то, что мы еще не начинали, Георгий Георгиевич. Но это ладно, хирургически...
3: У нас тоже есть мосты, потому что... И даже, я бы сказал, мост. Один большой такой, красивый.
2: Но они на него замахиваются регулярно. Именно замахиваются, пытаются.
3: А может быть, мы тоже замахиваемся, но не долетает. Мы же не знаем.
2: Но никаких взрывов мы не устраивали на этих мостах, что не долетает. Вообще все удары просчитываются, они все отслеживаются.
3: Не устраивали взрывы, потому что для того, чтобы уничтожить мосты через Днепр, нужно оружие гораздо более мощное.
2: Или точечное.
3: Выведет просто на... Я не защищаю, может быть, и надо, да, не знаю, с военной точки зрения, имеет это смысл, не имеет. Мы находимся в стадии, которая вот, в Ирано-Иракской войне была войной городов. Она длилась 4 года. Там удары по городской инфраструктуре были достаточно интенсивные. Результата они никакого не имели с точки зрения войны. Поэтому удары по военным объектам имеют смысл. Удары по гражданским объектам. До сих пор история не подтверждает, что они приводили к победе в войне.
2: Ну, это о чем? Ну, тогда давайте и ничего не делать, и довольствоваться тем, что есть.
3: А что вы предлагаете делать все время?
2: Вы считаете, ядерку я не предлагаю.
3: Нет, вы считаете, что где-то в запасниках Кремля или там Минобороны лежит какая-то, значит, вундервафля, которую только политическая воля запрещает применять.
2: Но как только у нас есть серьезное оружие,
3: расправит плечи и скажет, ну, такая, давай теперь, наконец, вот, то и все это полетит. Нету этого. Ну, как вы не можете понять?
2: Да, я не верю в то, что нету этого.
3: Все, что изготавливается, цирконы, кинжалы, искандеры, с колес используются в военных действиях. Нету никаких сумасшедших запасов, понимаете? По снарядам северокорейские братья помогали, потому что их тоже использовалось огромное количество, и запасы, создаваемые после Второй мировой войны, подошли к концу. Поэтому снаряды использовались северокорейские в том числе. И ракеты иранские пытались, и еще что-то. Все с колёс идёт.
2: Использовали, да.
3: ВПК работает в 3 там, смены и создает оружие настолько быстро, насколько может.
2: Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог, телеграм-канал «Бовт знает». Подписывайтесь. До свидания.
0: Бовт и Панкин. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация.
6: Всем привет! С вами Ольга Бузова, и вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
0: Реклама. Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries, БАД не является лекарственным средством.
7: Подпишись со скидкой на «Комсомольскую правду» в период проведения Всероссийской декады подписки с 1 по 11 июня на сайте shop.kp, на сайте Почты России или в почтовом отделении связи. Выгодные цены. Читай любимую газету.
8: 12+.
9: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Климатолог Алексей Карнаухов о том, какую угрозу несет глобальное потепление.
11: В результате глобального потепления у нас усиливается таяние ледников Гренландии. Огромное количество пресной воды поступает в Северную Атлантику и нарушается работа течений в Северной Атлантике. И вообще глобальное потепление может привести к тому, что эта система отключится. То произойдет то, что называют климатологи коллапс АМОЦ, атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции. И в Европе вообще может понизиться температура на 20-25 градусов. Но это очень серьезное похолодание, потому что это приведет к колоссальному экономическому ущербу, к потерям не только в Европе, но и в России, в европейской части России.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. В Москве 18 часов. В Перми 20. В Красноярске 10 вечера. В Якутске полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
0: О политике.
1: Евросоюз должен сделать первый шаг и начать переговоры с Россией. Это заявил президент Финляндии Александр Ступ. Он отметил, что странам Европы необходимо действовать совместно с США, но при этом задаваться вопросом, соответствует ли американская политика в отношении Москвы и Киева европейским интересам. Если у Евросоюза не получится выйти на переговоры с Россией, то нужно отдельно попробовать от лица Франции, Германии и Британии, добавил Ступ. А если это не сработает, придется найти другой формат, сказал он. Ранее издание «Дизайт» сообщало, что Берлин уже несколько недель активно готовится к переговорам с Россией.
0: О конфликтах.
1: США и Иран очень близки к заключению соглашения. Открытыми остаются пара вопросов. Это заявил сегодня президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC. Но тем временем руководство армии США ждет дополнительных разъяснений от администрации Трампа после его противоречивых друг другу заявлений о переброске войск в Европе. Это пишет о США этот пресс со ссылкой на источники. В начале мая президент США заявил, что Штаты выведут 5000 своих военнослужащих из Германии. Через несколько недель Трамп сообщил о намерении направить в Польшу 5000 американских военных. При этом, как отмечают источники агентства, неясно, какие войска куда планируется переводить. Подразделения из Германии, возможно, будут выведены из США или же будут переведены в Польшу. Однако никаких конкретных решений по этому поводу пока не принято. В частности, прямо перед заявлением Трампа об увеличении числа войск в Польше руководство армии отменило ротацию военнослужащих в Европе. В итоге отправка части военных в Польшу была отменена, а часть, приехав туда, до сих пор ждет дальнейших распоряжений. По мнению источников США этот пресс, постоянное изменение планов может негативно сказаться на моральном духе американских военнослужащих. А на Кубе начали раздавать оружие населению из-за возможного вторжения США. Это сообщает венесуэльская пресса. Как говорится в статье, подготовка к возможному военному сценарию уже затронула повседневную жизнь в Гаване. В госучреждениях и организациях обсуждают действия на случай чрезвычайной ситуации. Меры связаны с ростом напряженности вокруг острова. 5 июня Дональд Трамп говорил, что американские власти ставят целью сменить государственный строй на Кубе. И этим, по его словам, Штаты займутся после того, как завершат конфликт с Ираном. В Москве до 10 июня ожидается сильная жара с максимальной температурой плюс 30-31. Об этом сообщают в МЧС.
10: В ходе пленарного заседания Питерского международного экономического форума российский президент Владимир Путин отвечал на вопросы во время дискуссии, и сейчас мы продолжим их слушать.
8: Тем не менее, в своем выступлении вы говорили об амбициозных целях, о запуске новых инвестиционных циклов, но вы также отметили о снижении в 2,3% за прошлый год. Как вы тогда планируете обеспечить рост в такой конъюнктуре? Войны, санкции, заморозка активов? И разговаривая о суверенитете, как можно сбалансировать эти ценности и обеспечить некую ситуацию равновесия и при этом привлекать иностранцев в Россию?
12: Вы сказали, войны, санкции... Но экономика-то развивается, все стабильно, даже внутренний рынок растет, и благосостояние населения растет. Мы ставили для себя задачу, как я вчера уже говорил об этом, только к 2030 году выйти на уровень снижения бедности по 7%, а сейчас уже вышли на уровень 6,7%. Раньше сделали и больше. Но и макроэкономические показатели стабильнее. Хочу это еще раз подчеркнуть. Поэтому, несмотря на все сложности, их много всегда и везде, все-таки фундаментальные основы развития российской экономики стабильны и имеют хорошую перспективу развития. Каждый бизнес, каждая компания внимательно смотрит за всеми, повторяющими раз, рисками и сегодняшнего дня, и на ближайшую, на более отдаленную перспективу. И желающие есть работать после оценки всех этих рисков. Но я не сомневаюсь, что все-таки мы их будем минимизировать. И рано или поздно эти риски будут уходить. Что касается боевых действий, мы исходим из того, что они когда-то завершатся. И, безусловно, завершатся при достижении нами поставленных перед собой целей. А что касается санкций, ну, я не знаю, санкции же больше вредят тем, кто их вводит. Вот есть какой-то ущерб от санкций? Есть. Мы заморозили 300 миллиардов, а у нас сейчас уже свыше 500 миллиардов, если в долларовом эквиваленте считать. Нам заморозили 300, а у нас уже свыше 500. Ну, вот вам результат. Ущерб нам наносят? Наносят. А кто применяет эти санкции? Есть у них ущерб? Ну, конечно, еще какой. По разным оценкам, от полутора до двух, если на еврозону посмотреть, от полутора до двух триллионов евро в еврозоне ущерб от введения санкций против нас. Мы внимательно будем за этим смотреть. Если уходившие от нас, с нашего рынка, наши партнеры, здесь не наследили сильно, не нахамили, мы будем приветствовать их возвращение. Но без всякого... А такие уже есть интересанты, да, есть, они хотят. Но будем исходить, конечно, из интересов отечественного бизнеса при этом.
8: Мы вернемся к разговору о ваших целях и задачах по Украине, но сейчас хочу обратиться к вам, президент. Сейчас, в ситуации санкций, вы заинтересованы в наращивании бизнеса с Россией. Как вы собираетесь обходить или преодолевать санкции? Благодарю вас за вопрос, госпожа модератор. И должна сказать, что я зачастую общаюсь со своими гражданами, используя национальный язык. Я хочу сделать то же самое, поэтому, если вы позволите, сейчас я перейду с английского на суахили.
13: Санкшн. Na tutafanya vipi kwenda kwenye maendeleo? Hakikishie kwamba Tanzania haiko kwenye sanction.
8: Ну что ж, хочу вас заверить, что санкция сможет преодолеть санкции. Мы не боимся санкций. Если позволите, хотела бы вернуться к разговору о санкциях. Президент Путин, вы говорили о целях и задачах, которые перед вами стоят. В ситуации санкционной политики, безусловно, есть определенное пространство для достижения договоренностей по Украине. Каких именно целей Россия хочет добиться до того, как будет достигнуто мирное соглашение, какие здесь красные линии?
12: Вы знаете, я вот весной, по-моему, 24, то есть летом 24 года в Министерстве иностранных дел Российской Федерации выступал и все свои цели обозначил. Ну, по сути, говорили и в начале специальной военной операции. Ну, это просто займет много времени, но очень коротко скажу следующее. В соответствии с уставом Организации Объединенных Наций, каждый народ имеет право на самоопределение. Вот после государственного переворота, совершенного на Украине, ряд территорий Украины объявили о том, что они не поддерживают этот государственный переворот, и объявили о своей независимости и суверенитете. Сделали это в полном соответствии с международным правом, с уставом ООН. Мы долгое время пытались добиться решения всех этих спорных вопросов мирными средствами, упомянутые Минские соглашения. Это в Минске, в столице Белоруссии, заключили тогда соглашение о том, как выйти из сложившейся сложной ситуации на юго-востоке Украины. Выяснилось позже, что значит, участники с той стороны подписывали все эти документы только для того, чтобы выиграть время, перевооружиться и начать боевые действия. Так все произошло. Потом эти образования объявили о своей независимости. Напомню, что при решении вопросов Косово суд Организации Объединенных Наций принял решение, согласно которому какая-то территория, если она объявляет о своей независимости, не обязана и не должна обращаться к центральным властям страны, в которую эта территория входит. Таково было решение Международного суда ООН. Значит, и поэтому, по мнению Международного суда ООН, Косово поступило правильно. Но также тогда правильно поступили и Донецкая республика, и Луганская народная республика. Мы долго не признавали их независимость, потом признали, поняв, что договориться между всеми этими субъектами невозможно, а нас, по сути, обманывают, и признали независимость, суверенность этих образований. а потом заключили с ними договор. Мы имели право признать их? Имели. Мы это сделали. Уставу ООН не противоречит. Мы могли заключить с ними договор о дружбе, сотрудничестве, взаимопомощи? Конечно, мы сделали это. Это ратифицировано российским парламентом. Они обратились к нам за помощью. Мы сказали, что будем помогать в рамках этого договора. Вот так вот это первая задача, и она решается. Вот в том же письме, о котором вы сказали, говорится о том, что мы вот ставим перед собой целью добиться освобождения Донбасса. А вот две республики, они входят в такое объединение, называется Донбасс. Луганская Народная Республика и Донецкая Народная Республика. И там в этом же письме сказано, что мы никогда этого не добьемся. В Киеве что, не знают, что ли, что с 1 апреля текущего года Луганская Народная Республика полностью контролируется Российской Федерацией, российскими войсками. А на Донецкой Народной Республике под контролем киевских властей осталось меньше 15% территории. Вот мы движемся спокойно, но уверенно к решению этих задач. И нет сомнений, что мы этого добьемся. Так же, как и некоторых других, мы будем добиваться уже на переговорном треке, имеется в виду денацификация. Вчера тоже об этом говорил. Значит, и нам все время говорили, какая денацификация, о чем вы говорите, какая чушь. Сколько это какая чушь? Вот совсем недавно мы были свидетелями перезахоронения нацистских преступников как героев Украины с почестями, с военными, с салютом. И кто это делает? Глава киевского режима – еврей по национальности. Ну, ужас просто. Только поляки вяло отреагировали немножко, потому что... А почему отреагировали? Да потому что евреев и поляков, прежде всего, ну и русских, конечно, тоже уничтожали, цыган. Вот как раз именно эти нацисты во время Второй мировой войны. Миллион! Я вчера уже говорил, но не лишним вспомнить. Это огромная часть трагедии, которая называется Холокостом. Миллион, вы понимаете, детей, женщин закалывали вилами, сжигали в домах. Их сейчас перезахоранивают с почестями, с военными. И глава действующего режима при этом присутствует. Салюты честь им отдают. Героизируют нацистов. Ну вот мы и ставили такую задачу – добиться денацификации. И очень рассчитываем на помощь международного сообщества.
14: Это была сессия вопросов и ответов на пленарке Питерского международного экономического форума, в которой принял участие российский президент Владимир Путин. Скоро вернемся и продолжим.
9: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова о желании Трампа урегулировать украинский конфликт.
15: Трампу сейчас нужно было бы какой-то результат своим избирателям предъявить. Хотя, как он говорил, его не сильно интересуют эти выборы и результаты этих выборов. Судя по тому, какую политику он проводит, так как он поддерживает Израиль и во что он втянулся на Ближнем Востоке. И вот этот хороший ребенок, послушный Израиль, который получает все конфетки с полки сегодня американские, и при этом никакого особого результата на фронтах войны с Ираном мы не увидели, нужно как-то заретушировать этот провал, о котором уже говорят, в том числе, в республиканской партии, потому что там есть действительно люди, поддерживающие Трампа безапелляционно, вообще без всяких предварительных условий, а есть люди, в том числе неоконы, которые его пушат, его заставляют действовать более резво, более воинственно и агрессивно по отношению к Ирану, потому что понимают, что в нынешних условиях заключить сделку на выгодных для США условиях не получится. И в этой ситуации Трампу нужно достать из широких штанин какое-то красивое полотно и показать своим избирателям, что вот на Украине я добился какого-то результата или добьюсь непременно.
9: Сказано на радио «Комсомольская реклама».
16: Слабым урожаем твердо скажем «стоп». В поле и на даче нужен вам «Фитоп». Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
9: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Георгий Федоров об угрозе России со стороны Турции.
17: Я считаю, что Турция, это особенно эрдогановская, это наш геополитический противник, который строит свою новую Османскую империю, соответственно, готовится поглотить и Грузию часть, и, соответственно, и Армению. Та экспансия, по которой со стороны Турции проводится, причем эта экспансия распространяется на все тюркские народы, она распространяется на Крым, влияние, она распространяется на Башкирию, на Татарстан, на другие, так скажем, регионы. Причем самое интересное, эта экспансия, она происходит очень такими умными методами. Противника надо всегда оценивать адекватно. И у них есть свой большой проект, который противоречит нашему проекту. Просто не надо недооценивать, что Турция – это такая страна, которая рвется в ЕС. Она, может, рвется в ЕС, уже сколько там, лет 50 ее туда не принимают. Но, тем не менее, при Эрдогане пошли события очень негативные. И он даже сам не скрывает. И, по-моему, года два назад ему там подарили карту Великого Турана, соответственно, где, так скажем, наше Поволжье, наши как бы ряд регионов, и Крым входит в эту большую территорию.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
14: Сессия вопросов и ответов на пленарном заседании Питерского международного экономического форума проходила в довольно теплой атмосфере, и российский президент прямо отвечал на вопросы, которые ему задавали. Давайте послушаем.
18: Давайте вернемся к разговору о непосредственной теме форума – экономики и экономической безопасности. Господин Мерзиёев, хотелось бы обратиться к вам. Именно в ситуации конфликта и войны зачастую страны лучше всего осознают необходимость в обеспечении энергетической безопасности, важности альтернативных поставок и источников энергии. И в такой ситуации Узбекистан и Россия подписали соглашение о развитии ядерной энергетики и строительстве ядерной электростанции. Расскажите, пожалуйста, что это означает для Узбекистана в контексте данного проекта, тех специалистов и кадров, которые вам потребуются.
19: Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на Гоголя 2Б. Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 9-45-15.
20: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
21: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
22: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда».
23: И мы когда открыли филиал, мы открыли всю компетенцию, науку создали. И сегодня в этом филиале учатся 300 студентов. И уже 150 выпускников выпущены. И мы договорились с не филиалом, а московским вузом МИФИ. Там учатся 400 человек, студентов из Узбекистана. Мы уделяем очень серьезное внимание. То есть база научная уже есть. Второе, мы очень долго проектом занимались. И проект, он уникален, потому что по всем международным стандартам российский контент соответствует. И мы уже настолько близки к этому выполнению этого грандиозного, уникального, я бы сказал, проекта. И мы вчера с Владимиром Владимировичем запустили. И знаете, вот я здесь, в Узбекистане, было поздно, но все равно я после этой встречи разговаривал с руководством области. Люди не уходили, люди выступали, люди радовались, потому что это перспектива на будущее. Я хочу сказать, что этот проект, не последний проект совместно с Россией в атомной электростанции. Мы будем и раньше, дальше тоже продолжать, другие станции тоже строить и продолжать. Потому что вот мы создали такую хорошую почву, базу, как вы сами отметили, кадровую, персонал тоже создали. То есть теперь уже за нами ускорять. Вчера мы с Владимиром Владимировичем об этом тоже разговаривали, что мы будем держать на самом высоком уровне контроль, потому что люди уже давно ждут в Узбекистане атомной электростанции, потому что я еще раз хочу сказать, я в своем выступлении сказал, экономика растет, для экономики гарантированное электроснабжение очень важно. Кстати, мы вчера даже поговорили и о других крупных проектах по обеспечению энергоэффективности Узбекистана тоже. Так что, я думаю, это исторический вчера день был. Я поздравляю и российских коллег, и в Узбекистане наши граждане очень воодушевленно приняли и встретили этот проект. Он принесет очень серьезную, знаете, основу энергозащищенности и энергобезопасности Республики Узбекистан.
2: Большое спасибо. Сейчас снова Владимир Владимирович. Если посмотреть на поставки энергии, мы видим, что вы поставляете энергоресурсы в Китаю, а вы получаете технологии и оборудование. Скажите, пожалуйста, а каков этот баланс? Нельзя ли его характеризовать как колониальный, с одной стороны?
3: Мне даже смешно говорить на эту тему. У нас равноправные отношения с китайскими партнерами и друзьями. Больше того, доля нашего высокотехнологичного экспорта в Китай постоянно увеличивается. Что касается энергетики в целом, то здесь доля машины и оборудования из России, она вот в этой отрасли явно, ну, я сейчас не могу конкретных цифр привести, боюсь ошибиться, но наверняка она превышает долю наших китайских друзей. Ну, если говорить об энергетике, то начну тоже с той же атомной энергетики. Атомной энергии. Мы же строим в Китае атомные электростанции. И сколько блоков лишь?
5: У нас 4 блока работает, построили, 4 еще строят.
3: Вот, 4 блока работает нашего дизайна, и 4 блока мы строим в Китайской Народной Республике. Вот, и развивается наше сотрудничество в области науки и образования. У нас очень тесная кооперация в этом смысле. И она обоюдовыгодная. Что касается, скажем, углеводородной энергетики, то здесь у нас растут собственные компетенции, и в свое время, если мы сотрудничали в этой сфере с иностранными партнерами, то это прежде всего были американские партнеры. Но сейчас мы увеличиваем свою компетенцию по этим направлениям. Вот здесь вот руководители крупнейших наших компаний находятся, если вы с ними потом отдельно поговорите, они вам расскажут. Но, разумеется, мы обращаемся и к нашим надежным партнерам, друзьям, в том числе и китайским компаниям, обмениваемся и информацией, обмениваемся технологиями, и будем это делать дальше.
6: Okay, then let me invite Vice President Zhang.
2: А теперь я бы хотела обратиться к заместителю председателя Китая. Недавно прошла встреча лидеров Китая и России на высоком уровне. И все мировое сообщество, оно с интересом следило за этим, и их интересует, как это все будет развиваться в дальнейшем.
0: Спасибо за ваш вопрос. Как правильно отметил президент Путин, китайско-российское торгово-экономическое сотрудничество развивается хорошо в условиях высокой взаимодополняемости наших экономик. Наше сотрудничество носит взаимовыгодный характер, и в последние годы очень стабильно, устойчиво развивается, наблюдается стабильный рост, и наше сотрудничество сохраняет высокую и здоровую динамику. Как вы знаете, 2 недели назад президент Путин совершил очень успешный визит в Китай, и председатель Си Цзиньпин, и президент Путин провели переговоры в Пекине и по развитию двусторонних отношений и взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям. В частности, на торгово-экономическом треке были достигнуты новые многие договоренности, и все эти результаты приковывают к себе внимание всего мирового сообщества во всех лентах информационных агентств.

0: развитию каждой из двух стран и содействует повышению благосостояния народов двух стран. При этом и позволяет нам вносить очень драгоценную стабильность и позитив в современный турбулентный мир. Это во-первых. Во-вторых, я знаю, что вы обращаете большое внимание на наше практическое сотрудничество. Хотел бы отметить, что наше практическое сотрудничество не направлено направлено против какой-либо третьей страны и не подвержено влиянию извне.
1: Это была сессия вопросов и ответов во время дискуссии на пленарном заседании Питерского международного экономического форума. На вопросы отвечал российский президент Владимир Путин. Это радио «Комсомольская правда». Продолжим наш эфир.
2: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко о планах внедрения связи 5G в России.
4: Что проще? Убедить производителей чипов, которые производят 5G в наши телефоны, программно, причем программно, просто менять частоту, ездят в Россию, будем с этой частоты брать, да? Ездят в Америку, будет с этой частоты брать. В целом опыт колоссальный у телекомщиков, и для них это стоит, ну, не 0 рублей, 0 копеек, давайте так не будем говорить 0 рублей, 0 копеек, но гораздо дешевле, чем если мы завтра сдавим для нас с вами одну частоту, вояк переведем куда-то в другие места, но при этом мы должны будем им заново покупать оборудование. Знаете, у нас из 4G примерно такая же история, просто не было такого хайпа. И с Wi-Fi вот такая же история. В разной стране по-разному были какие-то частотные подходы. Поэтому, скажем так, страны крупные с 5G, в этом плане у них все стандартно. Да? У нас получилась вот такая нестандартная.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. «Радио Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Лев Толстой летом занимался тяжелым крестьянским трудом. В Ясной Поляне он лично косил траву наравне с мужиками и ходил босиком ради единения с природой. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
2: Об атаках.
5: В Белгородской области при ударе беспилотника погибла мирная жительница. Ее супруг получил ранение. Об этом сообщают в оперштабе региона. Все произошло в селе Ближнее. Другой БПЛА атаковал населенный пункт Ясные Зори. Там повреждена кабина грузового автомобиля. Обошлось без жертв и пострадавших.
2: О политике.
5: СМИ сообщают о переносе встречи Владимира Зеленского с Петером Мадьером. Переговоры украинского президента и премьера Венгрии должны были состояться в понедельник вечером, но их не смогли согласовать. В итоге было принято решение отложить визит Зеленского в Будапешт. Об этом сообщает издание HVG. По данным журналистов, главной темой встречи должно стать двухстороннее взаимодействие Будапешта и Киева после заявления Мадьера о том, что удалось добиться восстановления прав закарпатских венгров. Взамен этого венгерские власти пообещали не блокировать начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.
2: О нефти.
5: 7 стран ОПЕК плюс решили повысить квоту на добычу нефти в июле на 188 тысяч баррелей в сутки. Такое же увеличение было согласовано на июнь. Это было первое решение организации после выхода из нее Объединенных Арабских Эмиратов. Решение приняли сегодня Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман на онлайн-встрече. Эмираты вышли из ОПЕК. ОПЕК плюс 1 мая эта страна занимала третье место по добыче нефти в организации. В 2024 году на долю Объединенных Арабских Эмиратов пришлось 13,5%.

0: процентов от общего объема производительных квот организации. Следующая встреча стран ОПЕК пройдет 5 июля.
1: Об авиации.
0: Чистый доход авиаперевозчиков во всем мире уменьшится из-за последствий конфликта США и Израиля с Ираном. Об этом заявил глава Международной ассоциации воздушного транспорта Вилли Уолш. По его словам, выручка авиакомпаний снизится почти вдвое, с 45 миллиардов долларов в 2025 году до 23 миллиардов долларов в 2026. Когда в марте на Ближнем Востоке разразилась война, цены на нефть подскочили, а стоимость авиационного топлива взлетела до небес. В результате мы ожидаем, что средний цены на авиационное топливо будут на 70% выше, чем в прошлом году, говорит Уолш. Он добавил, что нынешний год станет тяжелым для всех авиакомпаний, в том числе работающих в странах Персидского залива.
1: О погоде.
0: В МЧС предупреждают москвичи о сильной жаре. До 10 июня в столице ожидается плюс 30-31. В городе объявлен оранжевый уровень погодной опасности.
2: В ходе пленарного заседания на Питерском международном экономическом форуме президент Российской Федерации Владимир Путин ответил на вопросы во время дискуссии на пленарке. И давайте их услышим.
3: Госпожа ведущая уже задала такой вопрос. То есть наши отношения направлены на будущее. Благодаря стратегическому руководству представителя Си Цзиньпина и президента Путина двусторонние связи, всеобъемлющее стратегическое партнерство наших стран уже развивается уже 30 лет. И в этом году отмечается 25-летие договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Именно мы по намеченному пути мы успешно продвигаемся и наполняем наши отношения новым эпохальным содержанием. Это не только повышает благосостояние народов двух стран, но и содействует поддержанию мира, стабильности в регионе и в мире. Спасибо.
4: Вы знаете, после вашего вопроса я посмотрел в зал, вот в том числе на первый ряд. Здесь сидят руководители крупнейших наших энергетических, в том числе компаний. Просто хотел вот на что обратить внимание. Некоторые наши компании, конечно, они опирались на достижения, они совершенно очевидные достижения сервисных компаний западных многих, ну, прежде всего, американских. Но вот когда этот кислород был перекрыт, начали развивать свои инженерные центры. И очень хорошо у некоторых получается. Вот значит, компания «Газпромнефть». Я вот сам не могу никак добраться, обязательно обещаю, приеду и посмотрю. Но то, что я видел, видеоматериалы, другие материалы говорят о том, что прогресс колоссальный, очень большой. Конечно, мы не отказываемся от сотрудничества в будущем. Конечно, еще есть над чем работать. Но вместе с нашими партнерами из других стран мы будем добиваться результата хорошего. Или вот компания «Новатэк». Так? У нее есть технологии, которых вообще нет никого, ни у кого в мире. И вот мы сейчас с американскими нашими партнерами там разговариваем. Если они применят наши технологии, то добыча и сжижение, соответственно, реализация продукта на Аляске будет, я думаю, что гораздо эффективнее, чем то, что первоначально планировалось с прокладкой трубопроводных систем. Гораздо, просто на порядок. Есть о чем говорить. Здесь в чем-то это нам как бы создало трудности, санкции в известных сферах. Ну, а в чем-то наоборот помогло развивать собственные компетенции. То же самое касается европейских партнеров. Вот дочерние компании «Газпрома» работают там по производству определенных продуктов на природном газе. И вот те наши партнеры, которые раньше активно развивались, в том числе и сотрудничая с нами, ну, если не уходят с рынка, то имеют огромные проблемы на рынке. Там вот они ругаются по-тихому, под одеялом, на свое правительство, но вынуждены с этим смириться. Они утратили российский рынок, мы нарастили компетенции и начали их заменять на рынках третьих стран. Потому что у нас и продукт есть, и технологии свои появились. Вот к чему приводит такая недальновидная политика некоторых наших партнеров. Но в этом смысле это идет нам даже на пользу.
5: Если мы говорим о технологиях и атомной энергетике, такие страны, как Индия, например, у них огромный потенциал. Может быть, им требуется помощь в технологической сфере, которая касается каких-то новых технологий, например, все то, что связано с нефтью, газом и так далее. Вы это рассматриваете как возможную сферу сотрудничества?
4: Ну, конечно, мы и сотрудничаем активно. Значит, наша компания «Роснефть» является одним из самых крупных иностранных инвесторов в экономику Индии. Сколько, Игорь Иванович? 220 миллиардов, да, вложили? Ну вот компания «Роснефть» вложила в индийскую экономику порядка 25 миллиардов долларов. НПЗ, порт, система заправок и так далее. И, конечно, мы тесно сотрудничаем с индийскими друзьями, и, разумеется, вместе добиваемся тех позитивных результатов, которые сейчас имеются. Это значит, что делимся и технологиями тоже. А индийский народ, мы в этом убедились на протяжении десятилетий нашего сотрудничества. С 1947 года у нас дипломатические отношения с Индией установлены. Особые совершенно отношения, доверительные, братские во всех смыслах этого слова. Мы знаем, насколько талантлив индийский народ и как он образован сегодня. И свои компетенции есть. Я же там во всем мире известно достижения в области программирования, но и в других областях, в том числе и в той, о которой вы упомянули. Да, сейчас, конечно, премьер-министр Моди вынужден вводить некоторые ограничения, призывает там не пользоваться личным транспортом или даже не ездить, особенно куда-то в далекие поездки, в связи с событиями в Ормузском проливе, конечно, на Ближнем Востоке. Но индийское правительство здесь совершенно ни при чем. Просто индийская экономика страдает от этого. Но я думаю, что правильно когда-то сделали и наши компании, и индийские наши партнеры, когда завязались на такое тесное взаимодействие. Потому что, конечно, в современных условиях мы стараемся и руку помощи протянуть, и плечо, что называется, подставить, и увеличиваем поставки на индийский рынок. Так же, как и в Азию в целом. И, безусловно, будем обмениваться и будем обмениваться технологическими решениями.
6: Вы говорили о войне. Я должна спросить, какова оценка России, какова ваша оценка того, каковы будут последствия для мировой экономики со стороны войны между Ираном и США? И давайте будем честны. Выиграла ли Россия из-за этого конфликта, потому что даются длинные лицензии на покупку российской нефти? Многие страны сейчас могут юридически, легально получать эту нефть из-за дефицита на нефть. Президент Трамп позволил, не знаю, правильно ли это слово, позволил миру покупать российскую нефть.
4: Доходы от продажи нефти всегда были важны для России и составляли существенную часть нашего совокупного ВВП и доходной части бюджета. Но зависимость российской экономики и российского бюджета от нефтегазовых доходов существенно за последние годы, не за время, связанное с санкциями, а просто за последние годы естественным путем снизилась. У нас часть ВВП, которая не связана с нефтью и газом, она еще пару-тройку лет назад, по-моему, в 22-м, что ли, году, составляла примерно 43%. Это если вычесть одно из другого, то, что наполняет ВВП страны с помощью нефтегаза и не нефтегазовой составляющей. Вот было 43%. 45-46% за счет нефтегаза формировался ВВП, а сейчас 23% всего. Был 42, сейчас 23. Ну, разница колоссальная. И что касается доходной части федерального бюджета, вот министр финансов сидит, если я ошибусь, он меня поправит сейчас, но за счет нефтегазовых доходов у нас формировалось где-то, по-моему, сколько, Антон? Сейчас 20%, а было-то сколько? Было 50% формировалось за счет нефтегазовых доходов. А сейчас за счет нефтегазовых доходов, вот министр подтвердил, формируется только 20% бюджета. Поэтому сказать, что для нас это уж критически важно, таки нет. Не так уж и важно. Хотя, конечно, имеет существенное значение. 20% пока формируется за счет нефтегазовых доходов. Но для нас, так же, как и для всех других стран с развивающейся, активно развивающейся экономикой, важнее другое. Ну, конечно, наши нефтегазовые компании получают определенные преференции в связи с заключением долгосрочных контрактов, в связи с тем, что цена на нашу нефть возрастает. Ну, конечно, это отражается на бюджете, это все в плюс. Но важнее не это, важнее другое – стабильность рынков. Потому что мы не только за счет нефти и газа существуем, как сейчас вот я показал, но и за счет развития экономики в целом. Если цены, мировые цены на нефть слишком высоки, это отражается на той части экономики России, которая представлена сектором реального производства. Вот в чем все дело. Поэтому для нас важно, чтобы эта цена была сбалансированной между интересами производителей и потребителей, и была, самое главное, стабильной. Сейчас, сколько вот вице-премьер правительства России подскажет, если я ошибусь, по-моему, 10% на 10% сократилась поставка нефти на мировые рынки. Ну, конечно, это трясет мировую экономику и мировые энергетические рынки.
2: Важнейшее событие Петербургского экономического форума – участие в нем российского президента Владимира Путина. Мы продолжим через несколько минут слушать сессию вопросов и ответов к российскому президенту.
1: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости. Сказано
7: реклама. Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
8: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства. Высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
1: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
10: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. А вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции сил именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Мы продолжаем слушать вопросы к российскому президенту Владимиру Путину и его ответы во время дискуссии на пленарном заседании Питерского международного экономического форума.
6: Я думаю, по этой причине Саудовская Аравия является страной-гостем в этом году. Но, а теперь, вы говорили...
4: Не только поэтому. Потому что мы дружим с Саудовской Аравией много лет, и мы рады приветствовать высокого гостя.
6: Да, это энергопартнерство, за которым мир будет следить, даже несмотря на конфликты и войны. Вы говорили также о платежах, господин президент. Вы говорили об обеспокоенности в этой связи. В настоящий момент Россия не просто столкнулась с санкциями, ее резервы были заморожены, переводы по Свифту также были прекращено. Каким образом справиться с таким сценарием? Это во-первых. А во-вторых, каким образом все остальные страны должны рассматривать Россию в качестве надежного партнера? Почему?
4: Вы знаете, первое, что хотел бы сказать, я думаю, что многие в Штатах это сейчас понимают, попытка использования доллара в качестве инструмента политической борьбы, в качестве оружия в политической борьбе была огромной, катастрофической, я бы сказал, стратегической ошибкой прежнего руководства Соединенных Штатов. Доллар – это одна из основных составляющих экономического могущества Соединенных Штатов и, безусловное, конкурентное преимущество. И оно, это конкурентное преимущество, выражается не только в том, что это резервная валюта, но в том, что с помощью этой резервной валюты экономика США получает выигрыш, зарабатывает на этом реальные деньги. И большие деньги, не маленькие. И вот когда прежнее руководство США начало использовать свою валюту, которая до сих пор является резервной, мировой, но как инструмент политической борьбы, все задумались. А против нас-то ведь тоже могут использовать это оружие. И что будет? Что будет с нашими резервами, которые номинированы в долларах? Что будет с нашими деньгами, вложенные в американские активы? Конечно, фундаментальные, базовые основы мощи, мощности американской экономики большие, сильные. Но есть и проблемы, о которых я сказал. И долг, и вот это подрыв доверия к доллару, как к мировой валюте. Есть, вот сейчас, если наверх будет держаться, наверху будет держаться котировки нефти, она будет дорогой, это же будет сказываться на всей цепочке экономического взаимодействия. Скорее всего, это скажется и на инфляции ведущих экономик, в том числе на инфляции в США. А это базовое, абсолютно фундаментальное условие стабильности американской валюты. Ведь она же ничем не обеспечена. От золотого стандарта-то отказались когда-то в Штатах. А что же в основе лежит стабильности американской валюты? Надежность и стабильность самой экономики, главным фактором которой является низкий уровень инфляции. Цены на нефть высокие, инфляция подрастет, базовые основы американской экономики будут подрагивать. Понимаете? Вот последствия какие есть. А мы хотим этого избежать. Мы хотим стабильности в этом секторе и будем этого добиваться. Поэтому я думаю, что нас все понимают. И мы с Саудовской Аравией, с нашими друзьями, с наследным принцем как раз работаем над тем, чтобы сбалансировать интересы как поставщиков, так и потребителей. И у нас пока это все в целом получается. Мы очень благодарны и наследному принцу, и всем нашим друзьям, которые в этой сфере работают. Может быть, мы дадим возможность нашему гостю чуть несколько слов сказать. Это было бы интересно его послушать. Это, правда, не входит в традиции нашей такой сессии.
11: дискуссионный.
6: Очень всегда приятно нарушать традиции, господин президент. Есть ли микрофон, который можем передать его превосходительству господину министру? Мы найдем микрофон. А тем временем можно я задам еще один вопрос, пока ищут микрофон? Мы ждем, чтобы господину министру принесли микрофон, он выступит. И ответит тому, что сказал президент Путин. Каждый раз, когда вы говорите Америку, вы постоянно упоминаете предыдущую администрацию. Мне кажется, Родни Кук это отметил. Вы интересно реагируете на это американо-российское уравнение. У каждой страны есть свои собственные проблемы. Госпожа президент также говорила об этом. Она была одним из лидеров. Очень приятно, что здесь панель дискуссии принимает участие женщина. Она боролась за либерализацию экономики своей страны. Каким образом эта цель, этот прогресс, несмотря на страх санкций, страх критики со стороны различных секторов, каким образом вы добиваетесь экономической либерализации вашей страны, госпожа президент? Да, вы знаете, я могу вам сказать, что Танзания — это страна с диверсифицированной экономикой. Мы не зависим от какого-то отдельного типа сырья или товара. Наша экономика базируется на сельском хозяйстве, горнодобывающей отрасли, на туризме. Она базируется на многочисленных отраслях, в том числе производственных. И все эти отрасли вносят вклад в нашу экономику и растут рука об руку, так сказать. И поэтому мы готовы работать и работаем с международным сообществом, равно как и с частным сектором, призывая всех инвестировать в Танзанию, вести бизнес в нашей стране. С 2021 года мы сумели привлечь большой объем иностранного капитала, прямых иностранных инвестиций. Благодаря этому Танзания может быть уверенной в своей экономике, в ее мощи. Но что еще более важно, Танзания находится в стратегически выгодном географическом положении. Мы являемся в эпицентре экономических коридоров, которые связывают север и юг, запад и восток Африки. Порт Дар-эс-Салам обслуживает эти коридоры и соединяет их, будучи хабом. По этой причине, находясь в стратегически выгодном положении, мы помогаем странам без выхода к морю. Танзания является крайне привлекательной страной экономически. У нас динамичная экономика, которая стремительно растет и развивается. Рост продолжается. С 2021 года рост 3-4%, затем он вырос до 4,5-4,6%. Мы полагаем, что рост достигнет 6,3%. Вы задали вообще-то мне вопрос. Спросили меня про то, каково это, будучи женщиной-президентом, поддерживать экономическое развитие. Я хочу сказать, что экономика не имеет ничего общего с полом лидера. Экономика зависит от того, каким образом управляют государственными делами, каким образом руководят страной. Будь вы женщина или мужчина, важно стратегическое планирование. Вот что важно. Да, мне кажется, что таков мой ответ.
12: Thank you so much.
13: Благодарю вас, госпожа президент.
5: Ну что ж, могу ли я обратиться к его превосходительству министру энергетики Саудовской Аравии подняться к нам на сцену, поскольку микрофон ручной нам не получилось достать? Но, ваше превосходительство, я прошу слишком многого. Не удостоите ли вы нас возможности подняться к нам на сцену и выступить? Большое спасибо, что вы пошли нам навстречу. О, ваше превосходительство, микрофон принесли. Просто волшебство какое-то.
4: Вы в России.
2: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Мы продолжим слушать вопросы и ответы российского президента в нашем эфире через несколько минут. Все это случилось на пленарном заседании Питерского международного экономического форума.
1: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
12: Радио уже давно не шипящий приемник.
1: Радио «Комсомольская правда». Это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
13: Внимание, внимание! Товарищи радиослушатели! Мобилизация в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда» начинается. Каждый будний день, едва часы пробьют 16:00 по московскому времени, звоните в прямой эфир. Смело и уверенно, твердой рукой набирайте номер телефона 8 800 200 ровно 9702 и задайте ваш вопрос об армии, боевых действиях и международной политике. Виктор Николаевич Баранец ждет именно вашего звонка.
14: Может быть, следует тактично, очень нежно, даже вот ласково пошептаться по телефону?
1: Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. «Вся правда о лете». На радио «Комсомольская правда». Александр Пушкин считался отличным пловцом. Летом по утрам он обязательно купался в реке или принимал холодную ванну со льдом для бодрости. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 вечера. В Омске 10. В Улан-Удэ полночь. В Анадыре 4 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
1: О важном.
9: Дональд Трамп в очередной раз заявил, что США и Иран очень близки к заключению сделки. Такую позицию он изложил в интервью телеканалу NBC News. Осталась пара вопросов, и кажется, что это не крупные вопросы. Иранцы признали тот факт, что у них не будет ядерного оружия, сказал Дональд Трамп, отвечая на вопрос о возможных сроках заключения сделки с Тегераном.
1: О нефти.
9: Министерская встреча ОПЕК+ подтвердила действие нынешних квот на добычу нефти для всех стран Альянса до конца года. Об этом говорится в коммюнике по итогам заседания. Следующая встреча всех министров организации состоится 29 ноября, говорится в официальном сообщении.
1: О школе.
9: В России хотят изменить формат домашних заданий. Школьники все чаще используют искусственный интеллект при выполнении домашних работ. Из-за развития нейросетей формат таких заданий следует изменить. На это указал глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Он признал, что искусственный интеллект стал вызовом для системы образования. Это относится как к школам, так и к вузам, уточнил глава Рособорнадзора. Надо думать о таких домашних заданиях, которые вместо ребенка искусственный интеллект не сделает, прокомментировал Анзор Музаев. Блогеры вытоптали маковое поле в Ростове-на-Дону ради красивых кадров. После того, как его красоту показали в социальных сетях, туда потянулись толпы. Поле подверглось массовому нашествию туристов и блогеров. В итоге его вытоптали, а на стихийных тропинках даже стали находить мертвых птиц.
13: О спорте.
9: Итальянский пилот команды «Мерседес» Кими Антонелли стал победителем 6-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Гран-при Монако. Второе место занял британец Льюис Хэмилтон. На «Феррари» третьим стал представитель Франции Исаак Хаджер из команды Red Bull. Четырехкратный чемпион «Формулы-1» нидерландец Макс Ферстаппен из Red Bull сошел с дистанции после того, как его болид заглох на стартовой решетке. Монегаск Шарль Леклер из «Феррари» врезался в стену и из-за аварии завершил первую гонку после подписания нового контракта с командой. После инцидента на трассе появились красные флаги. Гонка была приостановлена.
13: О валютах.
9: Официальный курс доллара на выходные и понедельник – 73 рубля 47 копеек, евро стоит 85 рублей 56 копеек, курс юаня – 10 рублей 85 копеек.
13: О погоде.
9: В эти минуты в российской столице плюс 26 градусов, осадков сегодня не ожидается, в Санкт-Петербурге плюс 21, облачно с прояснениями, без осадков. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
13: Радио «Комсомольская правда» представляет документальный роман Дмитрия Стешина «Священная военная операция. Между светом и тьмой». Читает Григорий Данцигер. 16+.
15: В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения, которые запрещены на территории России.
13: Глава 12.
16: 7 августа 2023. Айболиты в броне на дороге смерти в Артемовск. Езда на инстинктах. Наша машина не просто накрыта маскировочной сеткой. Зашита в нее, как посылка в мешковину. Лишь на лобовом стекле листик с цифрами 300. Раненые. Это информация для наших блокпостов. За медиками враг охотится специально. И это не легенды. Несколько дней назад в медицинский автомобиль подразделения влетели два дрона «Камикадзе». Живаго рассказывал про это очень скупо, гася внутри эмоции. Ехали за 300-м, забрали. На дороге первый дрон вошел сразу в лобовое стекло, там, где сидел водитель. Тот сразу погиб. Врач сидел рядом, ожоги, ранения. Хорошо был в каске. Второй дрон догнал машину сзади. Будем проезжать это место, покажу. В углу примечаю знакомый рюкзак, переданный через меня подарок сирийского доктора Дока Джасера. Реаниматолог-анестезиолог Александр Сергеевич перехватывает мой взгляд и говорит: «Все, рюкзак в работе. Мы лишь чуть-чуть своего обезболивающего туда докинули, и с нами теперь ездит». На носилках сидит молодой парень с позывным «Фельдшер». Собственно, он и по профессии фельдшер. Сразу удивляет меня вопросом: «А вам фотограф не нужен? Я с Алтая, много лет снимал свадьбы всякие. Собирался на журфак. У меня и техника есть. Считается, что лучшая для репортажной съемки». Я даю фельдшеру, как мне кажется, мудрый совет: «Привози аппаратуру и снимай. Просто снимай все, что тебя зацепит. Если увиденное потрясло человека, живущего на передовой, даже не сомневайся, потрясет и остальных людей. После СВО издашь фотоальбом. Я помогу, чем смогу. Поверь, съемок внутри боевых действий не так уж много». Мы обмениваемся контактами. Фельдшер достает из разгрузки медицинские ножницы с тупыми концами, чтобы снимать одежду с раненых, и ловко вырезает из баночки от энергетика пепельницу-неваляшку. Курят все, чтобы стабилизировать нервное напряжение. Не курит только водитель Саша. Все медики в нашей команде, как я заметил, очень его ценят. Мне объяснили потом: «От Саши зависит наши жизни. Он очень быстро и точно водит, не боится ничего. И при этом, самое главное, у него не атрофировался инстинкт самосохранения. Помнит, что наши жизни и жизни раненых в его руках буквально». Проезжаем приметную развязку. Здесь дроны атаковали нашу скорую. Остов ее так и стоит на обочине, забросанной ветками. Листва уже начала желтеть на этой лютой жаре. Живаго показывает рукой. А вот тут месяц назад машина в темноте наехала на магнитную мину. Прямо перед ней поставили. Дистанционно. Я понимаю, что перекресток не просто пристрелен. Его пасет противник. Но другие дороги еще хуже. Живаго смеется. Мы гоняли по одной неделю. Наверное, пока разведка не узнала. Говорят, вы спятили, медицина. Тут в атаку можно с порога ходить. Под самим Артемовском, раз уж доехали, осторожно интересуюсь нашей задачей. Живаго говорит, раненых нет и хорошо, но могут быть, конечно. Вздыхает и продолжает. Офицера в нашем штабе прихватил остеохондроз. Потом давление и сердце. Жара-то какая. Ему бы в больницу по-хорошему, но он отказался наотрез. Сейчас сделаем блокаду, полечим, в общем. Может, и увозить придется, в зависимости от состояния. От Артемовска, конечно, остались рожки до ножки. Справа, за поймой реки, парами встают вертикальные дымы. Туда что-то прилетает. И скорость движения машин не соответствует состоянию дорог. Над головами начинают мелькать полотнища маскировочных сеток, натянутых между столбами освещения. Я непонятно чему радуюсь. О, я такое в Сирии видел. В Алеппо. Антиснайперские шторы. Живаго поправляет. Здесь они антидроновые, не дают атаковать машины. Некоторые сетки наполовину сорваны. Можно предположить, что эта защита от дронов сработала. Штаб, конечно, одно название. Штаб в привычном представлении – это глубокий тыл. Мне показалось, что из этого штаба можно ходить в атаку на противника с порога. Нас выбрасывают, и машина быстро уезжает в какое-то укромное место. Сижу под стеночкой, жду, пока бригада закончит свои медицинские дела. Все по-взрослому. Делают ЭКГ переносным аппаратом. Заходит разведчик с миной для сброса с дрона в руке. Присаживается рядом. Я прошу показать. Меня удивляет качество исполнения боеприпаса. Неужели промышленность уже делает? Парень мотает головой. Добрые люди наладили производство. Основа – выстрел от подствольного гранатомета. А мощность какая? Как две ручные гранаты? Разведчик говорит с нескрываемым презрением к гранате. Какая там у ручной гранаты мощность? Я бы сравнил с выстрелом от автоматического миномета «Василек». Мы сразу четыре такие мины на дрон подвешиваем. Опорник вполне можно размотать с одного захода. Правда, с таким весом он больше 15 минут летать не может. Нашу беседу прерывают врачи. Укладки в руках, все в броне и касках. Тут все делается быстро, без чая, кофе. Слышим, как наша машина уже тормозит, проскальзывая по пыли всеми четырьмя колесами. Синдром судьбы. Просто так нас Артемовск не отпустил. На понтонной переправе желтый, как цыпленок-москвичонок, провалился правой стороной между железными колеями. Когда-то шахтеров любили премировать такими машинами. Передовикам-рекордсменам давали «Волги», тоже в экспортном исполнении. Просто передовикам – «Москвичи». И эта машина явно в родной старинной краске. Вся хромированная, фурнитура цела, хотя и скрыта москит-сеткой. Водитель мгновенно принимает решение, разворачивается на месте и на ходу бросает Живаго. «Пересидим, Викторович! Нечего тут стоять на свежем воздухе!» Под «Москвич» уже завели деревянные слеги. Наготове стоит буханка с тросом. Мы сворачиваем очень резко. В салоне все валится друг на друга. Стукаясь касками, влетаем в какой-то скрытый гараж, весь в светящемся кружеве от осколочной осыпи. Водитель глушит мотор, распахивает дверь, и тут я слышу совершенно невообразимый звук в воздухе. Нет, не газонокосилка, не бензопила, а древняя швейная машинка с ножным приводом. Звук отклоняется вправо, и вдруг резкий бум! Тихо переворачиваемся. Возможно, дрон шел за нами, потерял нас из-за резкого маневра и выбрал какую-то другую цель. Чуть позже я узнал, что дрон свернул на позиции наших минометчиков. Детонации не было, и это очень хорошо. В нашем убежище под ногами россыпи патронов и стреляных гильз. Даже за эту хибару воевали. Спрашиваю Живаго, как практикующего военного медика, о пользе касок и вообще защиты. Опыт у Живаго изрядный, еще с Таджикистана. Ответ неожиданный. Синдром случая. Смотря что прилетит. пуля 7,62 на вылет будет. А так, конечно, видел, как мужики из своих касок осколки вытаскивали. И застегивать их не надо. Может случиться синдром хлыста. Каска тяжелая, при попадании в нее ломаются шейные позвонки. Доктор рассказывает про два удивительных случая в своей практике. Парня прошило на вылет гранатой от РПГ, морковкой. Вылечился. И вторая история с танкистом с позывным Ли. Сквозное пулевое ранение в голову. Воюют дальше. Из этих душеспасительных бесед я делаю вывод. Даже медики, люди, казалось бы, лишенные иллюзий, учитывают такие факторы, как фатум, везение. Их практика показывает, что мир нематериальный, недоступный познанию, часто вмешивается в события на Земле. Приходит водитель с картой, прикидываем, есть ли еще варианты объезда. Есть. И оба хуже. Ждем. Обратным порядком выскакиваем из нашего домика. Желтый москвичонок с неестественно выломанным колесом пригорюнился на обочине. Путь свободен. За что воюем? Есть ответ. Меня мелко потряхивает от очередного теплового удара. Заедаю его солдатской галетой. Крайний раз я ел больше суток назад. И сейчас какой-то детский творожок да серая эта галета кажутся мне вкуснее апельсина. С анестезиологом Сашей мы сидим в тени на лестнице какого-то давно разрушенного здания. У Саши сегодня день рождения. А в моей машине есть целый сундучок с приятными подарками от московского доброго человека с позывным «Шурави». Фонари, ножики, стропорезы. Саша радуется армированному скотчу, здоровенному мотку. Говорит, хорошо вместо бинтов использовать. Саша уже приезжал на Донбасс много лет назад врачом-волонтером. Сейчас по мобилизации. Говорим о военном времени, куда от него деться. Оно все пропитывает вокруг. И Саша вдруг рассказывает историю, которую я запомню навсегда. Мы стояли в Ташковке. Это под Северодонецком. Был в гостях у выпивающей семейной пары. Они собирали со всей округи брошенное зверье. И там я увидел немого Стаффорда. Он не мог лаять и скулить. Я случайно под столом наступил ему на хвост ботинком. Мы долго не могли понять, что это за шипение. Он не укусил меня, не обиделся. Думаю, он простил меня в тот момент, когда я убрал ногу с хвоста и начал его гладить. Я попытался понять, что с собакой. Осмотрел. Ну, два десятка мелких осколочных ранений, ладно. Но у пса было два ножевых. Местные мне рассказали, что украинские тербатовцы, которые там стояли, очень любили убивать бездомных собак. И непременно ножом. Какую-то доблесть в этом видели. Потом собак перешли на детей. Я не спрашиваю дальше. Просто молчим, курим. Всем все давно уже понятно, и нет смысла в дежурных вопросах, за что воюем.
1: Продолжение через несколько минут.
17: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио КП.
18: Я слушаю Радио КП.
17: И тебе рекомендую.
1: Реклама.
19: Невероятная атмосфера праздника 20 и 21 июня на фестивале «Традиция» в кинопарке «Москино». В программе более 100 событий. «Пелагея», «Любэ», «Айола», «Мирави», «Калинов мост». Концерты, мастер-классы, спектакли для всей семьи, традиционные промыслы, мода и, конечно, кухня. Ждем вас. Кинопарк «Москино». Новая Москва. С 11 до 22 часов. Подробнее на сайте фестиваля «Традиция». Реклама 0+.
20: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
21: Сказано на радио «Комсомольская правда».
22: Политолог Вадим Трухачев о риторике и действиях Европы.
23: Есть такой момент. Мы очень пристально следим за заявлениями, потому что в русской культуре слово значит много, а в европейской, в западноевропейской культуре слово так много не значит. Следить прежде всего нужно за документами. которые там принимаются. И заявление имеет значение только тогда, когда оно сопровождает какой-либо принятый документ. Есть стратегии перевооружения стран Евросоюза и Евросоюза в целом. Есть данные СИПРИ, Стокгольмского института исследования проблем мира, где показано, как все новые европейские страны входят в число крупнейших производителей и экспортеров оружия. Это показывает, что Европа действительно всерьез готовится к войне с Россией.
21: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда» представляет документальный роман Дмитрия Стешина «Священная военная операция. Между светом и тьмой». Читает Григорий Данцигер.
0: 16+.
15: В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения, которые запрещены на территории России.
19: Глава 12.
16: 7 августа 2023. Айболиты в броне на дороге смерти в Артемовск. За что воюем? Есть ответ. В Донецк я решил вернуться короткой дорогой. Через Ясиноватую и отрезок Горловской трассы, который в двух местах просматривается противником. 3 дня назад знакомый горловский военкор попал на этой трассе под артобстрел. Год назад я чудом разминулся.
21: Реклама.
3: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
7: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, 3 этаж у эскалатора.
21: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
8: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
21: Сказано на радио «Комсомольская правда».
16: Пил я от этой водяной блокады. Август и сентябрь болел акантомебным кератитом. У меня в Донецке, разумеется, есть обязательный атрибут. Коллекция 5-литровых пластиковых баллонов с водой из крана. Ее давали каждые 3 дня с 17 часов до 22. Вода из крана была откровенно плохой, загнившей. Полностью очистить ее на фильтровальной станции не получилось. В воде завелись амебы, а потом поселились на роговице глаз. Заразился, умываясь. Это незабываемый экспириенс, когда ты натурально слепнешь с каждым днем. Вылечили целой коллекцией антибиотиков.
19: Глава 13.
16: 15 августа 2023-го. На острие контрнаступа между Работиным и Вербовым. 11 дней в воде. Меня встречали в традиционном месте свиданий на окраине города Токмака, возле бензозаправок, размотанных хаммерсами еще весной. Ехал я не к чужим людям. Этих бойцов я давно опекаю гуманитаркой. А весной передал им лодку с мотором, заслуженное плавсредство, на котором я с экспедицией комсомолки вниз по матушке прошел всю Волгу от истоков в Тверском Слежарово до Астрахани. Старшина с позывным «Моздок» очень удивился, узнав, какая героическая лодка досталась десантникам. Товарищи, завозившие груз, успели лишь сообщить, что мотор в отличном состоянии и форсирован. Сейчас лодка лежит на базе полка. Плавать под степным токмаком решительно негде. «Моздок» предлагает мне заскочить в этот городишко и быстро съесть бульон или суп. Я не отказываюсь, потому что непонятно, когда еще раз удастся поесть. В таких выездах я сутками питаюсь протеиновыми батончиками. У них есть один малоизвестный плюс – можно долго не ходить по нужде. И кто бы знал, как это важно в местах, где воздух кишит дронами. От Токмака до ЛБС, линии боевого соприкосновения, километров 30. В город прилетает, но люди стараются этого не замечать. Выходной день рынок щедрыми дарами запорожской земли выплеснулся на проезжую часть. Пробки, заторы и суета. Мы хлебаем тепленький вчерашний суп в пустом кафе, и я расспрашиваю «Моздока» о войне на Днепровских берегах, о новом для них участке фронта. «Здесь дронов вражеских много. Дронобойки их не берут. Очень бы нужна нам мобильная РЭП в подразделении». Войсковая РЭП работает, конечно, глушит все живое, но как она работает, по каким задачам, нам с земли непонятно. А нужно, например, нам прикрыть эвакуацию раненых в конкретные минуты. Тут все подходы к позициям по открыткам. Не сразу, но я соображаю, что открытка – открытая местность. «Здесь тяжелее?» – спрашиваю я полуутвердительно. «Моздок» вздыхает. «Там тоже был не сахар, своя специфика». И рассказывает мне историю, которую я еще до конца не переварил. Это легенда полка, апокриф. Когда хохлы взорвали плотину Новокаховской ГЭС, наши позиции затопило. Российский боец 11 дней считался пропавшим без вести. Все это время он плыл. Считали потом расстояние. Сам говорил, что проплыл километров 30-40. Мы считали, выходило, что целую сотню. Питался плавающими на воде сухими пайками, какими-то закрутками консервации, их вымыло из погребов. Спал на ветках, делал себе лежанки из тростника. Парня подобрала наша разведка, отправила в госпиталь. Представили к ордену мужества.
5: Последний шанс негодяев. Мы лупим 140 км в час по отличной асфальтовой дороге. Змейки на пустых блоках проходим на 120, практически предел, чтобы не вписаться в зубы дракона, на долбы треугольники. «Моздок» мне объясняет заранее, что конфигурация линии фронта сложная. Одни отрезки дороги простреливаются, другие нет, потом опять прострел. Дроны шныряют везде. Приоритетные цели у них – грады и артиллерия, меняющие позиции. Поэтому к таким машинам лучше на дороге не сжаться. «И по колеям двигайся». Вчера медики на бронированном санитарном автомобиле «Линза» наехали здесь на мину «Лепесток». Откуда она взялась, непонятно.
16: Останавливаемся в одной из деревень, где базируются подразделения. До ЛБС тут километров 10, но мы собираемся ехать дальше. По краю деревни раз в минуту ляпает. «Моздок» комментирует.
6: «Это ВСУ пытаются нащупать нашу артиллерию в лесополосе. Вообще не понимаю, откуда у них снаряды. На каждый наш чих они кладут 2». На активность 10. Ребята шутят, что с их стороны линии фронта рельсы проложены и эшелонами завозят.
16: Наша артиллерия тоже работает, конечно, но на передовой всегда кажется, что ее недостаточно и так далее. На самом деле это не так. Это история еще со времен Первой мировой. Приходит боец, дежуривший на рациях, и докладывает «Моздоку».
6: Опорник химии обстреляли.
16: Оказывается, противник применил какое-то химическое средство, пытаясь выкурить наших бойцов из лесопосадок. Радист перечисляет симптомы – слезы, кашель и, главное, резь в животе. Я предполагаю, что это хлороцетафенон, так называемая слезогонка. Но, судя по всему, сбросами с дронов нужную концентрацию создать не удалось. Говорю ребятам, что водой эту дрянь вымыть сложно, лучше молоком. Вспоминаю, что такую же отраву ВСУ применяли на Угледарском направлении прошлой осенью. И под Кременной, и под Купинском, везде, где украинские контрнаступы буксовали. Опять срабатывает рация. Переговорив коротко, «Моздок» обращается ко мне.
6: «Легкораненых поможешь закинуть в поселок? Ребят только вывели с ротации. Тяжелых 300-х увезли, а им места не хватило. Стоят там на обочине, на солнышке. Здесь наши, здесь не наши. Ребята еще на адреналине после боя. Говорят, перебивая друг друга. У Пульмана легкие осколочные в шею и ожоги. А Сикач два раза вывихнул стопу, когда заходил на позиции и когда выходил. В одной и той же яме. Я пытаюсь говорить с ними, не отрывая глаз от убитой дороги. При этом смотрю на небо и левым ухом слушаю атмосферу. Пульман рассказывает, как на позиции заезжали. Мы на пикапе ехали. И боец с позывным «Наемник» в кузове увидел, что за нами дрон пристроился. Заорал. Мы 130 шли. Я двери открыл, чтобы выкинул из машины, когда попадет. Но мы оторвались. У него батарея садилась. Пульман ржет. И это страшный смех. И мне становится страшно. Я вдруг понимаю, почему ровно неделю назад в Артемовске дрон «Камикадзе» не догнал нашу санитарку, моментально выбрав другую цель. Батарейка умирала. Спрашиваю, сколько от их позиции до противника? Сикач говорит спокойно. Ночью до противника было 10 метров. По словам ребят, выходит, что ВСУшники пытаются наступать все время,

0: делать на выходных? Что смотреть в кино и как развлечь детей? Проект «Афиша» на kp.ru станет вашим гидом по всем событиям культурной жизни Москвы и Санкт-Петербурга. Полный путеводитель по самым интересным мероприятиям двух столиц. Всю информацию о лучших фестивалях, выставках, спектаклях и концертах ищите на сайте kp.ru/афиша. С нами день будет ярким! Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Вся правда о лете» на радио «Комсомольская правда». Лето – основной период размножения для большинства видов птиц и млекопитающих. Жаркая пора на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. 4 новых автобуса закуплено для воинских частей Псковской области. По поручению главы региона Михаила Ведерникова средства выделили из резервного фонда региона. Техника предназначена для нужд 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии и 2-й отдельной гвардейской бригады специального назначения, рассказал губернатор в своем канале в мессенджере «Макс». В Ижевске комиссия Минтранса Псковской области совместно с представителями войсковых частей провела осмотр техники. Михаил Ведерников подчеркнул, что в ходе осмотра замечаний не выявили, транспорт полностью соответствует требованиям и принят в эксплуатацию. 20 июня шеф-повар Великолукской кондитерской «Сладкое небо», победитель проекта «Молодые ножи» Владислав Павлов вместе со своей командой соберет гигантский десерт «Павлова», который станет частью истории не только Великих Лук, но и всего мира. Для создания 100-метрового десерта будет использовано более 10 тысяч яиц, более 300 килограммов сахара и сотни литров сливок. Также зрителей ждет увлекательная история десерта и мировых рекордов, специальные гости и сюрпризы, а также дегустация рекордной «Павловой». Приходите с семьями, фотографируйтесь с рекордным десертом и его создателями, делитесь впечатлениями и публикуйте фотографии с хэштегом «Сладкое небо рекорд». Вход свободный, начало мероприятия в 12:00. 9 июня в 11 часов в Доме культуры Ленинского комсомола пройдет бесплатный концерт «Моя Родина Россия», посвященный Дню России. В концерте примут участие творческие коллективы ДКЛК. Вход свободный. Справки по телефону 5-72-75.
0: О валютах.
1: Доллар 74 рубля 30 копеек, евро 86 рублей 27 копеек, юань 10,95.
0: О погоде.
1: Сегодня в Великих Луках малооблачная температура воздуха около плюс 25 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
0: Настоящий хит-парад. Это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики. Путеводные звезды в мире шоу-бизнеса. Ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.

0: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
1: Всем привет еще раз. С вами Александр Нуждин и Александр
2: Сбежались.
1: Анатольевич. Сбежались мы для того, чтобы дать Александру Анатольевичу возможность по-хорошему выговориться. Тем более, что герои его речи, тронные речи, я бы сказал, хорошо вам известны и любимы. Итак, ставим блок. Ньюсблок.
3: Ньюсблок. Как на старом добром MTV.
2: Две легенды. Гитарист Rage Against the Machine Том Морелло и лидер коллектива System of a Down Серж Танкян записали совместную песню. Называется она A Journey. Получился настоящий супердуэт. Что же касается смысловой нагрузки этого музыкального пиршества, то, естественно, рокеры бунтуют и протестуют. Ну, иначе это был бы не Rage Against the Machine и не System of a Down. И здесь, конечно, нет ничего удивительного. Тома и Сержа хлебом не корми, дай покачать права. Они это делали давно, продолжали делать многие годы. Странно, если они вдруг изменятся. Сами артисты говорят о новой работе. Наша песня – призыв к справедливости во времена беззакония. Глядя на преследование иммигрантов по всей Америке, мы решили, что сейчас самое время дать огня во имя свободы, справедливости и равенства. Еще немножко они договорятся до свободы, равенства и братства и запоют Марсельезу. Эти могут. Их хлебом не корми, дай побунтовать. Причем против всего. Я не говорю, что это хорошо или плохо. Это у них такое состояние. Перманентное, сказал модное слово.
1: Перманентное?
2: И, да.
1: Но это не модное
2: слово. А ты думал, перманент – это завивка?
1: Слушай, я тоже так думал, что архитектура относится только к архитектуре. Оказывается, есть архитектура бровей. Понимаешь?
2: Ты даже не знаешь, как называется специалист, который занимается бровями. Сказать?
1: Бравми?
2: Бровист.
1: Бровист?
2: Через О.
1: Брависсимо.
2: Вот и живи с этой информацией. Дамы и господа, мы чуть отвлеклись от классического повествования в стиле ньюсблок, как на старом добром MTV, и тем не менее, объявлю все-таки, как на старом добром MTV. Дамы и господа, Том Морелло, Серж Танкян и Journey.

0: Это был «Ньюсблок» в настоящем хит-параде. Том Морелло и Серж Танкян. «Adjourned». А что такое «adjourned»? Ты не знаешь, нет?
1: Я полагаю, что и Том, и Серж вложили в это название очень много смыслов, как обычно. Вообще, это какая-то отсрочка, отложка. Знаешь, как обычно. Давай после майских, вот типа того. Возможно, это прямой смысл. Возможно, и нет. Возможно, они вообще что-то имели другое, пятое, десятое. Надо изучить, конечно, текст, надо изучить композицию. А лучше изучить всю дискографию групп и Rage Against the Machine, и System of a Down. Во-первых, это не повредит вашему музыкальному вкусу. Во-вторых, слово узнаете. А то мы с Нуждиным грызем этот гранит, понимаешь, и до сих пор не знаем. Как ты думаешь, что это такое «adjourned»?
0: Я не знаю. Я не знаю, мало того, понимаешь, тут ты сказал, что мы грызем этот гранит. Я его не грызу, потому что...
1: А я грызу.
0: Я к
1: иногда
0: группе...
1: безуспешно.
0: Безуспешно?
1: Да.
0: Осуществляют мечты.
1: Да. Я даже подумал, что они на французский манер это назвали. Типа
0: «ажурнит».
1: Ну, в общем, что-то они там откладывают, переносят... Не знаю, надо врубиться.
0: Не знаю. Я что к Тому Морелло, что к Сержу Танкяну, в общем, отношусь не очень.
1: Да?
0: Да. Им еще третьего...
1: Они вообще нехорошие ребята.
0: Им еще третьего не хватает этого качка, который...
1: Ты имеешь в виду сейчас того самого, который приезжает сюда время от времени раз в 20 лет и разносит дворец культуры имени Горбунова?
0: Как его зовут-то, господи ты, боже мой? Он еще Straight Edge.
1: Он же Black Flag.
0: Он же Black Flag. Как его зовут?
1: Скажите, как его зовут? Сейчас мы вам скажем, как его зовут.
0: Сейчас.
1: Но нам надо перейти на серого голубя. Ой, проговорился.
0: Ничего страшного. Седьмое место.
2: Седьмое место.
3: Седьмое место.
0: 25-17. Серый голубь.
4: Я самый плохой, я хуже тебя.

0: 7-е место настоящего хит-парада. 25-17. «Серый голубь». Ну, а сейчас Александр Анатольевич, несмотря на то, что он при галстуке сегодня, без напульсников, косухи, какие-то там атрибуты еще, банданы, казаки.
1: Я их чувствую, они всегда на мне, эти атрибуты.
0: Эти атрибуты, да, в душе на Александре Анатольевиче, потому что у нас рубрика «Здесь, понимаешь ли, куют металл».
2: «Здесь куют металл». Рубрика о тяжелой музыке, от которой становится легко на душе.
1: Группа «Ермак» возвращается с новым материалом. Сами ребята рассказывают, наша новая работа – это драматический эмо-кор-трек, полный внутренней борьбы, тревоги и отчаяния. Сквозь тяжелое звучание, надломленный вокал и пронзительные саксофонные партии проступают меланхоличные размышления о бессмертии души и ловушке уныния. Однако вместо капитуляции перед пустотой мы выбираем сопротивление. Конец цитаты. Вот такие вот мои земляки. Дамы и господа, в эфире радио «Комсомольская правда». Группа «Ермак». Нас нет.

0: Это была рубрика «Здесь куют металл». Я как-то призадумался после термина «эмо-кор-трек». Что же это такое-то?
1: Ну, будем... Ты не запаривайся, я тебе таких терминов знаешь, сколько наговорю?
0: Ты знаешь, если я буду запариваться по поводу терминологии в нашей программе, то у меня... случится нервный срыв.
1: Не надо, не надо. Оставляем две колоночки. Хорошая песня, не хорошая песня.
0: А это мы обсудим за кулисами.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Реклама. «Комсомольская
3: правда». Читайте завтра. Экономика России выздоровеет в 2027 году. Об этом Владимир Путин заявил на форуме в Петербурге. Из чего складывается стоимость столичной квартиры и почему она только растет? Москву ждет аномально жаркая неделя. Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
4: Для лиц старше 12 лет.
5: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Политолог Геворг Мирзоян о том, почему Россия не применяет ядерное оружие.
7: Нам нужно как-то жить после войны. Да, до нее надо дожить, конечно, до победы, но надо еще думать, как мы будем жить после. Мы не американцы с условными иранцами. Мы не можем выбомбить в ноль Украину, уехать на свое полушарие и там спокойно жить далеко от вот этих вот. Они будут у нас через границу. Нам с ними надо налаживать отношения. Более того, нам нужно интегрировать значительную часть бывшего украинского населения в состав Российской Федерации. Мы взвешиваем реакцию на наши действия со стороны наших партнеров. Заниматься условно ядерной бомбардировкой территории Украины нанесет очень серьезный удар по имиджу России. Без сомнения, это удар будет по имиджу, что мы расчехлили ядерное оружие против неядерной страны. Это конец режиму нераспространения там, ну, со всеми вытекающими. Мы не хотим этим заниматься. Мы считаем себя ответственной державой, которая не имеет права этим заниматься. Мы модернизируем ядерное оружие для того, чтобы его не применить. Это так и должно быть на самом деле.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.

0: Хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
1: Всем привет еще раз. Вы слушаете настоящий хит-парад на радио «Комсомольская правда». Мы все ближе и ближе к пятерке лидеров, а у нас еще одна рубрика. Я прям сказал, как за окном идет дождь, а у нас идет концерт.
2: Да? Да.
1: Что происходит, Александр Анатольевич?
3: Что происходит? Рубрика, в которой мы рассказываем о самых странных явлениях в музыкальной сфере.
4: 30 мая. Реклама.
5: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
6: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
8: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это все триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных. Все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.
9: Imagine you are in Moscow in Olympic Stadium. Or Saint-Petersburg in Gazprom Arena. And 108,000 people unite to bless you and the biggest world year live concert. Yeah. And we have prepared some new tracks for you.
10: Вот сейчас мы ответим Виталию Гагунскому и другим любителям Канье Уэста, которые желают увидеть рэпера в Москве. Товарищ, вы, видимо, 2 года жили в землянках без торнета. Ну, честное слово, за последнее время мистер Уэст наговорил столько всего экстремистского и столько раз признался в любви к Гитлеру, что дорога в Россию ему явно заказана. Нельзя. Канье собственноручно закрыл эту дверь. Никто его, заметьте, не заставлял. Сам, без ансамбля, справился. Угу. И очень даже хорошо, что человек, в репертуаре которого есть песня, сейчас произнесу это, потому что это название произведения, «Хайль Хитлер», никогда не выступит на нашей родине. С такими произведениями выступать у нас не надо. С такими произведениями вообще не надо выступать. А тем более, дальше нецензурно. Сань, подхватывай.
1: А послушаем мы с вами не Канье Уэст по этому поводу, а группу Любэ, чтобы отогнать чужеземных демонов. Живьем, брат, демонов! Любэ, «Конь».
11: Выйду ночью в поле с конем,

0: вернемся к настоящему хит-параду.
1: Шестое место.
2: Константин Кинчев. «Соль».

0: Это было шестое место настоящего хит-парада, Константин Кинчев «Соль». Напомним места с 10 по 6. Мультфильмы «Новая мода».
1: 10 место.

0: Это лишь пятерка исполнителей, которых вы втащили в настоящий хит-парад на этой неделе. Они расположились на местах с 10 по 6 включительно. Дорогие друзья, ваши предпочтения нам инструкция по применению этого времени, 2 часов, в эфире радио «Комсомольская правда». Мы выполним инструкцию, которую вы нам, собственно, задали на этот уикенд, то есть, как вы голосовали, так и будет уже в следующем части настоящего хит-парада. В студии Александр Вячеславович Нуждин, весел и приветлив.
1: Здравствуйте.
0: Ну и я, Александр Анатольевич. Нам надо чуть-чуть передохнуть, не то чтобы мы устали, просто такой регламент. Поэтому прямо сейчас объявляется антракт.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Сергей Шейн о возможных причинах для применения 5-й статьи Европой.
4: Если слушать риторику европейцев за последние годы, ну вот, да, европейского крыла НАТО, давайте их так сейчас обзовем, то здесь должна быть недвусмысленное нарушение территориальной целостности, суверенитета, значит, страны-члена НАТО и страны-члена ЕС. Поэтому инциденты с дронами, все понимают, что, в принципе, там, значит, это может быть следствием работы ПВО, может быть следствием там чего угодно, и таким образом это вроде непреднамеренное, да, соответственно, нарушение воздушного пространства и нанесение ущерба. Поэтому с точки зрения европейцев, если Россия целенаправленно нападет, да, или, соответственно, какую-то покажет очень явную военную активность в отношении какого-то из стран-членов и НАТО, и Европейского Союза, тогда это будет повод. И это, кстати, подается как повод тогда и для подготовки к военному конфликту с Россией со стороны Европейского Союза, что рано или поздно Россия нападет на, соответственно, одну из стран Европейского Союза, особенно после окончания украинского кризиса. Я думаю, что здесь вот эти логики, они сходятся в одной точке.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. В Москве 9 вечера. В Ижевске 10. В Иркутске 2 часа ночи. В Магадане 5 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: Здравствуйте. В студии Ольга Демидова.
2: О Ближнем Востоке.
3: Вашингтон намерен изъять запасы высокообогащенного урана Ирана при любом исходе переговоров с Тегераном. Об этом сообщил Дональд Трамп в интервью NBC News. По словам американского лидера, Вашингтон готов действовать независимо от того, удастся ли сторонам заключить соглашение. Трамп также пригрозил Ирану военным сценарием, если договориться не получится. Президент США добавил, что при отсутствии сделки Вашингтон намерен действовать жестко.
2: О выборах.
3: Явка на парламентских выборах, проходящих в Армении на момент закрытия избирательных участков по состоянию на 20 часов, 19 по Москве, составила более 58%. Свое избирательное право реализовали более 1 миллиона граждан. Об этом сообщили в ЦИКе республики. Очередные парламентские выборы в Армении прошли сегодня. В них участвовали 18 политических сил, 16 партий, 2 партийных блока, включая правящую партию «Гражданский договор» во главе с премьером Николом Пашиняном, а также оппозиционные блоки «Армения» во главе с Робертом Кочуряном и «Сильная Армения» во главе с Нареком Карапетяном. По окончательным данным ЦИК, право на голосование в выборах имеют более 2,5 миллиона граждан.
2: О мигрантах.
3: Евросоюз планирует создать центры для депортируемых мигрантов за пределами Европы. Как пишет «Эль Паис», Брюссель разрабатывает новый регламент, предполагающий ужесточение миграционной политики. Документ позволит заключать соглашения с третьими странами, которые согласятся принять лиц, не имеющих права оставаться на территории ЕС. В обмен на размещение мигрантов этим государствам предложат финансирование, экономическое сотрудничество или визовые преференции. Как отмечает издание, Нидерланды, Дания, Австрия, Италия, и другие члены Евросоюза уже негласно ищут страны для отправки тех, кому отказано в убежище или вынесено предписание о выдворении. Такая работа ведется в том числе с африканскими государствами.
2: Обо всем.
3: На Тайване нашли небесный меч – самое высокое дерево в Восточной Азии. Речь идет о гигантской тайваньской пихте, которой исследователи дали имя «Небесный меч реки Даань» в честь легендарного оружия из популярных романов. Высота этого вечно зеленого гиганта составляет свыше 84 метров, что сопоставимо с 27-этажным домом, а его возраст оценивается в 1000 лет. Для поиска небесного меча интернациональной команде специалистов, в которую вошли профессиональные альпинисты, экологи, геологи и эксперты по дистанционному зондированию, потребовалось около 10 лет. Измеряли дерево по классике. Альпинисты поднялись на его вершину и вручную сбросили вниз измерительную рулетку. Ольга Демидова, служба информации.

0: Хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
1: Дамы и господа, антракт закончен. Кто не успел в партер, пожалуйста, проходим на балкончики и продолжаем наблюдать наше действо, сказал я, старый театрал. Давно ты в театре был, Саня?
2: Давно.
1: Вот наш театр музыкальных действий, еженедельный театр под названием «Настоящий хит-парад», всегда здесь, и мы в нем. Так что, Сань, мы из этого театра не выходим, а прямо сейчас еще одна рубрика со знакомыми цитатами и с нашими дорогими героями.
3: Ой, кого я вижу!
2: После того, как в апреле в эфире Первого канала состоялся реюнион группы «Корни», тут же пошли разговоры, что коллектив планирует устроить тур воссоединения по городам и весям. Но, к чести Павла Артемьева, он не стал зарабатывать на ностальгии, а сосредоточился на новом релизе своей группы «Артемьев» латинскими буквами. Летом у коллектива выйдет мини-альбом «Knockout», как у LL Cool J, «Mama say knock you out».
1: Хороший трек, сразу
2: «I'm gonna knock you out». А мы с вами... Да, а мы с вами послушаем первый сингл оттуда. «Артемьев, отпуск».

0: Это было пятое место настоящего хит-парада «The Hatters» и третье «Прощай». Мы совсем недавно упоминали группу «Корни», и ты сказал, что они в прекрасной форме.
1: Да.
0: Какой?
1: Спортивный,
0: газообразный,
1: вокальный,
0: газообразный или жидкий?
1: В каком агрегатном состоянии?
0: Да.
1: Вполне твердом. Передвигались без посторонней помощи молодые ребятишки на сцене, зажигают, а девчонки в первых рядах, что раньше, что сейчас, рыдают от счастья.
0: Давай-ка расскажи-ка нам о музыке на экспорт.
2: Музло на экспорт.
1: Группа «Слот» стала чуточку ближе к группе «Металлика». Американские короли металла в честь... Сейчас я сказал, как американский...
0: Да, американский.
1: Как в старинном треке, мы вам напомним его. Американские короли металла в честь 30-летия выхода альбома «Reload» объявили конкурс для фанатов. Все желающие могут через специальную форму на сайте присылать группе каверы, кавер-версии, с пластинки юбиляра. И вот в этом флешмобе и решили принять участие «Слот». Их выбор пал не на самую хитовую композицию с альбома.
0: Лидер «Слот» Игорь Кэш Лобанов рассказывает: «Reload всегда был для нас собственным миром, не просто набором песен, а долгим путешествием сквозь разные грани металлики. И где-то внутри этого мира Carpe Diem Baby звучит особенно. Она ощущается сырой, гипнотической, опасной, словно песня, движущаяся сквозь дым и неверные решения». В нашей версии два голоса выводят этот смысл еще ближе к поверхности, как диалог между порывом и сомнением, желанием и последствием. Какие
1: как
0: умные
1: сказал.
0: Музыканты Я нынче добав... пошли!
1: Аплодисменты, аплодисменты, переходящие в овации.
0: Слот. Carpe Diem, baby.

0: Carpe diem, baby, группа Slot. Вообще звучит как цитата из какого-то кинофильма. Это практически как I'll be back или, я не знаю, Don't call me baby. Короче, Carpe diem, baby, ловите момент, крошки. Сейчас вернемся, это настоящий хит-парад.
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Реклама. «Комсомольская
2: правда». Читайте завтра. Экономика России выздоровеет в 2027 году. Об этом Владимир Путин заявил на форуме в Петербурге. Из чего складывается стоимость столичной квартиры и почему она только растет? Москву ждет аномально жаркая неделя. Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
5: Друзья, будущее наступило.
6: Радио уже давно не шипящий приемник.
5: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
7: Я Леонид Якубович, если вы меня узнали. Слушайте радио «Комсомольская правда», читайте «Комсомольскую правду», которую я читаю с детства. Это очень хорошая газета и очень хорошее радио.
5: «Вся правда о Лете» на радио «Комсомольская правда». Светлячки светятся летом, чтобы привлечь партнера. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».

0: Хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
1: Всем привет еще раз.
2: Давайте пройдемся по нашим, так сказать, хит-парадным ступеням, но сразу после рубрики. Рубрика, как называется наша рубрика, Сань?
0: Шнур на каждый день.
2: На прошлой неделе Сергей Шнуров разродился очередной песней «Ширпотребом». Знаете, что такое «Ширпотреб»? Песня для широкого потребления. Композиция называлась «Зарплата». И Шнур в ней так фальшиво пел о том, что живет от получки до получки, что мы вам даже включать это творение не стали. Потому что многие из нас...
0: Реклама.
3: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
4: Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на «Гоголя 2Б». Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 9-45-15.
5: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
0: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
7: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».

0: Группа «Ленинград» и их работа под названием «От винта». Возвращаясь к тому, что говорил Александр Анатольевич до этой замечательной песни, «Ширпотреб» ты расшифровывал.
1: «Товары широкого употребления».
0: Да, я вчера стригся, и тетушка лет 60, мастер, которая стригла 15-летнего подростка, и она его спросила: «Муж тебя Подкотовского? Знает ли он вообще, на каком языке это было сказано?» Вернемся к хит-параду. Мы все ближе и ближе к тройке лидеров.
2: Четвертое место.
0: Нагар. «Проклятие шута».

0: Четвертое место. Нагард. Проклятие шута. У нас еще одна рубрика, не посвященная кино, но которая называется «Чужие».
1: Чужие.
2: Чужие.
1: В следующем году одному из главных хитов группы «Маша и Медведи» «Любочка» исполнится 30 лет. В 1997 году юная Маша Макарова перебралась из родного Краснодара в Москву и при поддержке Олега Нестерова стала сочинять песни для дебютного альбома. Сперва никакой синенькой юбочки, ленточки в косе на пластинке, конечно, не планировалось. Об этом Маша сама рассказывала в интервью, в том числе и вот в этой студии в рамках настоящего хит-парада. А дело было так. Однажды в студии Маше попался сборник стихов Агни Барто. Ну, Макарова начала листать книгу, случайно открыла стишок про Любочку и принялась его напевать. Оказалось, что текст отлично ложится на музыку, а дальше уже история.

И спустя 29 лет после выхода песни она не теряет своей актуальности. Спасибо за это Агне Львовне Барто. Вот как Любочку в 2026 году исполнил молодой артист. У нас уже есть Jesus, а теперь еще у нас есть Holy Flame. Любочка.

0: «Закаленная в святом огне» песня «Любочка», которой в этом году исполняется 30 лет, прозвучала вот с такой интерпретацией. «Holy Flame» — так назывался исполнитель, который только что прозвучал. Рубрика «Чужие» на сегодня свою работу заканчивает. А мы еще целых полчаса будем вам рассказывать о том, кто у нас герой хит-парада. По вашему голосованию, это настоящий хит-парад в студии Нуждин Анатольевич. Перерыв.
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».

0: фиксируют и ваши смски, и ваше местоположение. Есть правила игры, их надо соблюдать. Они 100% не спасут, но очень здорово вас обезопасят. И особенно вашу конфиденциалку.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
2: Я Борис Корчевников, генеральный директор телеканала «Спас». Слушайте радио «Комсомольская правда».
1: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Некоторые виды бабочек летом совершают миграции на тысячи километров. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
3: Здравствуйте. В студии Ольга Демидова.
1: Об атаках.
3: Российские силы противовоздушной обороны за последние 12 часов сбили 58 украинских дронов над несколькими регионами страны и акваторией Черного моря. Об этом сообщает Минобороны страны. Дроны сбили над Краснодарским краем, Белгородской, Брянской и Курской областями, а также над Крымом и Черным морем. Ранее КПРУ писал, что российской армии за прошедшую неделю удалось освободить 2 населенных пункта в зоне спецоперации. Теперь под контроль наших военных перешли села Тихоновка в ДНР и Комсомольское в Запорожье. За первую операцию отвечало подразделение Южной группировки, за вторую – северная группировка. Франция разместит свои войска на Кипре. По сообщению издания «Политико», договор об этом будет подписан завтра министрами обороны двух стран. Документ определит условия нахождения французских военных на острове, порядок проведения совместных учений и другие аспекты двустороннего оборонного сотрудничества.
1: О мигрантах.
3: Новое правительство Венгрии не допустит появления в стране нелегальных мигрантов. Об этом сообщил премьер-министр Петер Мадьер в связи с предстоящим вступлением в силу Европейского пакта об убежище и миграции. Так он ответил на критику оппозиционной партии «Фидес» Венгерский гражданский союз. Там потребовали от новых властей заявить, что Венгрия и после смены правительства не будет выполнять миграционный пакт ЕС. Премьер также отверг утверждение о том, что страну якобы наводнят мигранты из беднейших государств мира. Он задал вопрос, почему сама Фидес допустила принятие миграционного пакта в Евросоюзе, если документ вызывает у нее такие претензии. Японский город Кагосима накрыла тьма. Виной всему выброс пепла вулканом Сакурадзима. Туристам и жителям рекомендуют не выходить из дома и пользоваться масками. Парализовало местный аэропорт, некоторые рейсы отменили или направили в другие воздушные гавани. Движение скоростных поездов также было остановлено.
1: О погоде.
3: МЧС предупредила москвичей о сильной жаре. До 10 июня в столице ожидается плюс 30-31 градус. В городе объявили уже оранжевый уровень погодной опасности. До 18 часов среды он будет действовать. В ближайшие 5-7 дней среднесуточная температура воздуха будет превышать норму на 3-4 градуса, заявили в центре погоды ФОБОС. Во вторник, среду и четверг плюс 28-30. Температура воздуха в Москве понизится до плюс 22-25. К концу следующей недели ожидают синоптики. По предварительным прогнозам, до конца второй декады июня максимальная температура в Москве не будет опускаться ниже плюс 20. Официальный курс доллара – 73 рубля и 47 копеек, евро стоит 85,56, юань – 10,85. Больше новостей в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
4: Возвращаемся к вам после перерыва. Если вы только что включили свои радиоприемники, вы правильно сделали. С вами «Настоящий хит-парад». Радио «Комсомольская правда». Александр Нуждин и Александр Анатольевич.
5: Благодарю.
4: Благодарю.
5: Приветствую.
4: Так, а вот она и тройка лидеров. о которой я говорил еще в начале

0: программы «Заветная тройка лидеров», которую выбирали вы, уважаемые радиослушатели.
1: Третье место.
0: Группа «Кино». Фильмы.

0: Это было третье место настоящего хит-парада группы «Кино». Фильмы. А у нас рубрика «Вспомнить все».
1: Вспомнить все.
2: В конце 90-х и начале нулевых фильмы Алексея Октябриновича Балабанова были для всех музыкантов желаннее, чем горячая ротация на любой радиостанции. После первой части «Брата» новую волну популярности обрел Наутилус Помпилиус во главе с Вячеславом Бутусовым. После «Брата 2» суперзвездами проснулись Би-2 и смысловые галлюцинации. Мелодрама «Мне не больно» поддержала популярность Вадима Самойлова. В общем, в те времена засветиться в фильме Алексея Балабанова было мечтой каждого уважающего себя рокера. Не стал исключением и лидер «Короля и шута» Михаил Горшенев.
0: В 2002 году Балабанов запускался с новым фильмом «Американец». В главной роли там снимался звезда Голливуда, любимчик Джеймса Камерона, звезда фильмов «Терминатор», «Чужие» и «Бездна» Майкл Бин. По сюжету бизнесмен из Нью-Йорка прилетает в Россию, чтобы разобраться с обанкротившимся заводом, в который он вложил крупную сумму. По ходу фильма американец попадает на концерт рок-группы в Питере и знакомится с одним из музыкантов, который позже помогает ему в нескольких трудных ситуациях.
2: Когда Горшок узнал о готовящемся проекте, обычно равнодушный к подобным историям Миха пустил в ход все свое обаяние и настойчивость, чтобы получить роль этого самого музыканта. После нескольких встреч с Горшеневым Балабанов пообещал, что подумает над кандидатурой вокалиста «Короля и шута». Самое интересное, что режиссер после того, как отсмотрел сотни проб, действительно выбрал сказочного панка. Но к тому моменту Горшок уже уехал на гастроли и потерял телефон. И Балабанову попросту не удалось связаться с новоявленным актером. В итоге роль отошла к набирающему популярность Сергею Шнурову. А вскоре проект и вовсе приказал долго жить, так как американский артист Бин ушел в запой, из которого так и не вышел. А вот сложись бы все по-другому, вот сейчас мы могли бы знать Михаила Горшенева как еще и успешного актера. Ну давайте, слушаем. Дамы и господа, уникальный коллектив, ну и уникальный вокалист прямо сейчас. Red Elvises и Горшок, песня, которая называется «Don't Crucify Me».

0: Это была рубрика «Вспомнить все» и группа Red Elvises, которая в свое время до переезда в Калифорнию выступала на Старом Арбате среди множества уличных музыкантов. Там я и познакомился с Олегом Берновым, который играл в этой группе на бас-балалайке. Это было 100 лет назад.
1: Лихие ребят, надо сказать. Ох, лихие.
0: Мы слушали композицию Red Elvises вместе с Горшком «Don't Crucify Me». Не распинай меня. Вернемся к хит-параду.
2: Второе место.
3: Второе место.
0: Люмен один в поле.
4: Сколько?

0: Это было второе место настоящего хит-парада группы «Люмен», «Один в поле». У нас осталось всего ничего. Рубрика «За первое место». Но об этом буквально через минуту.
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Реклама. «Комсомольская
2: правда». Читайте завтра. Экономика России выздоровеет в 2027 году. Об этом Владимир Путин заявил на форуме в Петербурге. Из чего складывается стоимость столичной квартиры и почему она только растет? Москву ждет аномально жаркая неделя. Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Руководитель информагентства «Ньюсфронт» Константин Кнырик о визите генерального секретаря НАТО в Киев.
6: Я думаю, что это очередной абсолютно формальный визит, достаточно, кстати, формального человека, потому что все-таки нужно понимать, что процессами деятельности проекта «Украина», ну, управляет явно не Рютте, да, этим управляют достаточно подготовленные профессиональные люди, которые вряд ли торгуют лицом. Поэтому задача Рютте – торговать лицом. Вот он приехал, поторговал лицом, чего-то там вдохновил, но я так понимаю, что у натовских структур сейчас в Украине есть перечень требований, причем там у европейских структур, в том числе этот перечень требований, он связан напрямую с тем, что киевскому режиму начали потихонечку выдавать транши из согласованных вот этих денег, 90 миллиардов, причем хотят там увеличить, там еще дофинансирование появляется и так далее. Этот перечень требований, он абсолютно, к слову, понятный. Одно из основных – это понижение возраста мобилизации, ну и, соответственно, выполнение Зеленским своей стороны договорных отношений, а его сторона, как бы, она отвечает за поставку пушечного мяса. То есть это вот задача Зеленского, он этим и занимается. Поэтому я думаю, что визит абсолютно рядовой.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
8: Дамы и господа, финишная прямая. Мы скоро заканчиваем этот выпуск настоящего хит-парада объявлением победителя этой недели. Вы голосовали, мы отчитываемся. У нас еще есть несколько информационных сведений, каких-то данных, каких-то рассказов. А потом все, перечисляем всех исполнителей и расстаемся. Время летит, не будем откладывать. Прямо сейчас рубрика...
4: Проверка слуха. Рубрика, в которой мы развенчиваем мифы из мира шоу-бизнеса.
0: В российский прокат наконец-то вышел реклама.
9: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
11: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневой мощь. То есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». А знаете ли вы что? «мама» на грузинском означает «отец». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
8: Свечку не держал, при мне разговоров таких не было. Да и давно это было. Но историки и очевидцы рассказывали мне следующее. Изначально, если кто-то помнит, как звучит самая первая во вселенной отбивка MTV, звучало так: «Ladies and gentlemen, rock and roll». И дальше начинается вещание. И тогда показывали в основном hard and heavy. Это была вторая или третья волна пришествия постпанка, hard and heavy и так далее. И группы, которые называли «Колготки рок» или, я не знаю, «Hair rock» и так далее, «Мётли Крю», «Синдерелла», все, кто приезжал к нам в Лужники выступать, все, кто тогда штурмовал подиумы и вершины хит-парадов благодаря звонкому аккорду, молодые «Бон Джови» и прочее.
0: Все вот, в лосинах.
8: Да, в лосинах, конечно. Это была хорошая hard and heavy музыка, которую любили миллионы, и к ней стремились, и на эти концерты ходили, это были стадионные фестивали и прочее, и эту музыку в основном и крутил тогда MTV. И, конечно, в тот момент было страшно, и интересно, и забавно, и необычно, и как-то непривычно вдруг бы увидеть артистов в формате Motown. И тогда были какие-то терки, типа «это не формат». Даже тогда были терки, типа «Майкл Джексон не формат». Но потом как-то все переглянулись, подумали и решили: «Послушайте, мы пропускаем очень много хорошей музыки мимо нашего эфира. Может быть, все-таки подумайте о тех, кто слушает вот ту музыку». И поставили в эфир разных исполнителей, в том числе и Майкла Джексона. Я думаю, что в фильме этот сценарный эпизод как-то передавили, перекрутили. Я не думаю, что там была какая-то дискриминация. Но поскольку возглавляли в то время MTV очень рисковые ребята, они сказали: «Да давай».
0: Ну, а мы с вами послушаем, конечно же, «Триллер».

0: Это был Майкл Джексон и «Триллер» в рамках рубрики «Проверка слуха». Напомним вам места с 10 по 2. 10 место. Мультфильмы «Новая мода».
1: 10 место.
2: «Джизус», «Звезды на Невском».
1: 9 место.
0: Андрей Князев и Алексей Горшенев. «Лес».
1: 8 место.
3: И спросил я старца, что с людьми такое.
2: 25-17. «Серый голубь».
1: 7 место.
0: Константин Кинчев. «Соль».
1: 6 место.
3: Все как бы ровно, да только все не
2: так. «The Hatters» и «Третья». «Прощай».
1: 5 место.
3: «Плачет наш город каплями с крыши, громкие крики не сделаешь тише».
0: «Нагард», «Проклятие шута».
1: 4 место.
3: «Моя плата не звон монет, а украденный яркий смех».
2: «Кино». Фильмы.
1: 3 место.
3: Как любишь эти фильмы.
0: «Люмен», «Один в поле».
1: 2 место.
3: «Один в поле, начни, а затем».
2: Дорогие друзья, мне, Александру Анатольевичу, остается только одно – напомнить, как участвовать в нашем хит-параде. А Александр Вячеславович готовится к торжественному финалу нашего выпуска, выпуска настоящего хит-парада. Он провозгласит имя победителя этого хит-парада, а я вам скажу, как участвовать в следующем. Все слушатели и зрители быстренько заходят на сайт «Радио Комсомольская правда», находят страницу настоящего хит-парада, слушают все-все-все, что мы им предлагаем, выбирают все, что им хочется слышать в настоящем хит-параде, голосуют, а мы докладываем каждую субботу в 10 утра и в воскресенье в 8 вечера. Вот, собственно, и вся задачка. Ну ладно, передаю слово Александру Вячеславовичу Нуждину, пусть он объявляет победителя, а я сейчас буду радоваться за этих самых победителей и буду ждать нашей следующей встречи.
1: Первое место.
0: Группа «Чай» на первом месте настоящего хит-парада «Считалочка».

0: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Куда сходить на выходных? Что смотреть в кино и как развлечь детей? Проект «Афиша» на kp.ru станет вашим гидом по всем событиям культурной жизни Москвы и Санкт-Петербурга. Полный путеводитель по самым интересным мероприятиям двух столиц. Всю информацию о лучших фестивалях, выставках, спектаклях и концертах ищите на сайте kp.ru/афиша. С нами день будет ярким! Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые популярные аудиосериалы. И тебе рекомендую. «Вся правда о Лете» на радио «Комсомольская правда». Цветы подсолнуха поворачиваются вслед за солнцем в течение дня. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 10 часов вечера. В Челябинске – полночь. В Чите – 4 утра. В Хабаровске – 5. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
0: О важном.
1: Молдавия превращается в полноценный логистический хаб для Киева. Об этом заявил замглавы МИДа Михаил Галузин. По его словам, в ближайшее время ситуация может только усугубиться. «Если Молдавия присоединится к Румынии, эти процессы только еще более усилятся», — сказал Галузин. Ранее дипломат отметил, что Россия хорошо знакома с тактикой Киева, в том числе с его привычкой бить по гражданским объектам.
0: Об Украине.
1: Украина испытывает большой дефицит ракет ПВО, способных сбивать баллистические ракеты. Их поставки замедлились из-за конфликта США и Ирана, сообщил Владимир Зеленский в интервью телеканалу Sky News. Эту тему будут обсуждать на встрече с представителями Великобритании, Германии и Франции в Лондоне.
0: О США.
1: Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность покупки у Маврикии архипелага Чагос, расположенного в Индийском океане. Об этом сообщает британская газета Daily Telegraph со ссылкой на источники. По ее данным, Вашингтон хочет закрепить за собой владение архипелагом, где располагается американо-британская военная база, чтобы не допустить усиления позиций КНР в регионе. При этом, как добавило издание, сперва США придется одобрить сделку Великобритании с Маврикием, которая предполагает передачу Чагоса под суверенитет африканского государства. Все британские военные подлодки, выведенные из строя, находятся на техобслуживании. По сообщению Телеграф, новые атомные субмарины не войдут в состав флота как минимум несколько лет.
0: О животных.
1: Кошка Шупет не получила обещанное наследство Карла Лагерфельда из-за затянувшихся юридических споров, а причиталось ей 1,5 миллиона долларов, около 109 миллионов рублей. Эти деньги модельер хотел передать домработнице, которая заботится о кошке. В недавнем интервью женщина рассказала, что ей пришлось нанять дорогих адвокатов, чтобы выбить для кошки ее наследство. Но 7 лет судов ничего не принесли. Еще при жизни Лагерфельд подарил своей домработнице дом под Парижем и около 1 миллион фунтов на расходы. Кроме того, 15-летняя кошка Шупет продолжает зарабатывать как модель и инфлюенсер. Основную часть денег Карла Лагерфельда получил французский манекенщик Батист Джибиконе, которого модельер считал своим сыном, а также его бывший телохранитель. Официальный курс доллара на выходные понедельник – 73 рубля 47 копеек, евро стоит 85 рублей 56 копеек, курс юаня – 10 рублей и 85 копеек. И о погоде: в эти минуты в российской столице 21 градус выше нуля, завтра ожидается до плюс 26-28. Больше новостей в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
2: В ходе пленарного заседания Питерского международного экономического форума российский президент Владимир Путин отвечал на вопросы во время дискуссии, и сейчас мы продолжим их слушать.
3: Ваше превосходительство, господин президент, волшебство всегда происходит в Санкт-Петербурге. Большое спасибо, что предоставили мне возможность выступить. Я действительно рассматриваю это как возможность, но не только для самого себя, но прежде всего это наша общая возможность, и его превосходительство господин президент Путин и его королевское высочество, король Саудовской Аравии, хорошие и близкие друзья. Это же касается и кронпринца, нашего премьер-министра. Но должен отметить, что вне всякого сомнения все мы готовы подтвердить, что прежде всего это важная возможность и большая честь для всего королевства и народа Саудовской Аравии. Поэтому я очень благодарен за эту возможность. Действительно, это партнерство, которое началось еще в январе 2015 года, и с тех пор это партнерство успешно помогает преодолевать нам все сложности, с которыми мы сталкиваемся, начиная с пандемии COVID-19 и дальше, несмотря на все эти грозы, штормы и ветра, которые дуют по всему миру, не всегда это попутные ветры. Но, безусловно, мы регулярно встречаемся в самых разных местах, с разными целями, по разным задачам, но, тем не менее, мы успешно преодолеваем все сложности, потому что мы привержены друг другу, привержены нашему партнерству. И хотя я мусульманин, а его превосходительство и Российская Федерация – это православная страна, но, тем не менее, мы будем вместе, пока смерть не разлучит нас. Это очаровательно.
4: Спасибо. Спасибо, ваше превосходительство. Но хочу обратить ваше внимание на то, что от 10 до 15% граждан Российской Федерации исповедуют ислам. И другой родины у них нет. Я могу попросить ведущую, знаю, что вы сами сказали, что в зале вроде бы находятся и представители стран Евросоюза, и Соединенных Штатов, может, они поднимут руку и захотят что-то сказать, это было бы неплохо. Что мы все про них говорим, может, они сами про себя что-нибудь скажут.
5: Родни, believe humorous.
3: Ну, позвольте мне тоже немного пошутить. Я хотела бы взять микрофон и сказать пару слов. Почему нет, господа?
6: Вот там руку подняли.
4: Да, пожалуйста, пожалуйста.
5: Perfect, please come ahead.
3: Превосходительство, превосходно, пожалуйста, возьмите микрофон.
7: Well, you haven't put me on the spot at all.
3: Должен сказать, что вы совсем не застали меня врасплох. Господин президент, очень приятно вас видеть. Я хотел бы поблагодарить вас за оказанное гостеприимство. Это действительно беспрецедентный уровень гостеприимства, которым я наслаждаюсь, возвращаясь в Санкт-Петербург. Я очень люблю этот город. И я думаю, вам это хорошо известно. Я приезжаю в Петербург не прежде 30 лет. Это ваш родной город, и он прекрасен. И я тоже очень люблю этот город. И я говорил об этом уже неоднократно в рамках своего визита, и я всегда говорю о том, что мой родной город Атланта и Санкт-Петербург имеют много общего. Я родом из города, который, к сожалению, был стерт с лица земли во время войны. Во время Второй мировой войны его сравняли с землей. А Санкт-Петербург смог преодолеть блокаду и не допустил того, чтобы фюрер проехал по улицам города и взял город под свой контроль. К сожалению, это произошло с моим родным городом. Но Санкт-Петербург смог противостоять этому натиску. И буквально вчера для меня было большой честью по моему запросу Ленинградскую симфонию Шостаковича исполнял оркестр, седьмую симфонию. Я попросил об этом специально, потому что я знаю, что город выстоял не только благодаря мужеству и приверженности народа, но и благодаря культуре и музыке. И если бы у моего родного города, если бы у Атланты был свой Шостакович, может быть, мой прекрасный город сохранился бы до сегодняшнего дня. Так же, как сегодня процветает этот прекрасный город Санкт-Петербург.
7: I do give a good hello from your friend.
3: И, конечно, я хотел бы передать вам приветствие от вашего хорошего друга, президента Трампа. И я воодушевлен всем, что я вижу с тех пор, как приехал сюда, господин президент. И я очень благодарен вам за возможность говорить сегодня. У нас очень много идей, которые нам предстоит обсудить в последующей неделе между нашими столицами. Могу я задать вам вопрос, Родни? Вы можете задать его, но я не уверена, что я отвечу на него. Ничего страшного. Что вы забираете с собой, Родни? Какой посыл вы перенесете в Вашингтон, когда вернетесь? Вы хотите меня спросить, научился ли я чему-то здесь, в Санкт-Петербурге? Я хочу вас спросить, может быть, вас что-то вдохновило? Вы будете строить новое крыло Белого дома? Может быть, вы будете вдохновляться тем, что увидели в Санкт-Петербурге? Ну, должен сказать, что Санкт-Петербург бесконечно вдохновляет меня своими роскошными бальными залами на протяжении всей моей жизни, и я горжусь тем, что провел много работы в России по восстановлению церквей и прекрасных предметов архитектуры, поэтому ответ однозначно да.
4: Спасибо вам. Спасибо за привет из Вашингтона. Передавайте ответную шайбу президенту Трампу. И спасибо вам большое, спасибо большое за такие добрые и проникновенные слова о Петербурге.
3: А у меня есть очень непростые вопросы. Но прежде чем я это сделаю, давайте дадим слово нашим европейским друзьям. И да, они у нас есть. Они в этом зале. А давайте предоставим микрофон даме в зале, пожалуйста.
8: Hello, Mr. President.
3: Здравствуйте, господин президент.
8: Hello, everybody. Hello, Mr. Slutsky.
3: Здравствуйте, дамы и господа. Здравствуйте, господин Слуцкий. Меня зовут Диана Иванович, и я являюсь членом Европейского парламента. Я представляю Румынию. И мне кажется, что я единственный представитель Румынии в этом зале. Я хотела бы сказать, что румынский народ вас не ненавидит. Я хочу заверить вас, что румынский народ заинтересован в мире с Россией. Мы не хотим помогать Украине. Мы не хотим поставлять им ни деньги, ни оружие. Но, к сожалению, сейчас Румыния управляется из Брюсселя. К сожалению, не могу передать вам теплые приветы от нашего президента, потому что у нас и президента-то нет. На наш взгляд, президент политической партии в Румынии, который также является европарламентарием, это человек, который сейчас по факту управляет Румынией. Но, господин президент, должна сказать, что я работала в Европейском парламенте, меня туда отправляли в 2023 году. Я была там, когда Зеленский хотел выступить в Румынии, в парламенте в том числе. И я ему этого сделать не позволила, и я выставила его из румынского парламента. И если позволите, я хотела бы передать вам приветствие от сердец румынского народа и европейского народа. Прежде всего, тех людей, у которых еще остались мозги. Это люди, которые действительно хотят сотрудничать с Россией. Мы не враги. Россия является крупнейшей страной в мире. Россия является одной из крупнейших экономик. Мы восхищаемся вами и вашим мужеством, вашей силой. Мы восхищаемся русским народом. И мы хотим поздравить вас со всем, чего вам удалось добиться, и все, что вы продолжаете делать в рамках этого форума. Пожалуйста, примите наше поздравление, и пусть это будет уроком для Европейского Союза. Я очень надеюсь, что совсем скоро у нас больше не будет Урсулы фон дер Ляйен в качестве президента Европейской комиссии. Большое спасибо.
4: Большое спасибо.
9: Пожалуйста.
4: Я не могу и, честно говоря, не хочу комментировать, что касается внутриполитической ситуации в Румынии. Но вот здесь наш друг из Саудовской Аравии упомянул о том, что Россия – это в основном все-таки православная страна. А Румыния тоже. Передайте от нас самые горячие пожелания всем православным людям в Румынии.
2: Это была сессия вопросов и ответов на пленарке Питерского международного экономического форума, в которой принял участие российский президент Владимир Путин. Скоро вернемся и продолжим.
0: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
10: Здравствуйте, меня зовут Евгений Маргулис. Слушайте, это замечательное радио, тем более, что такие ностальгические слова плохого ничего не передадут. Да здравствует «Комсомольская правда».
11: Реклама. Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
12: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-24-32.
11: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
13: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции сил именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
11: Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольское».
2: Сессия вопросов и ответов на пленарном заседании Питерского международного экономического форума проходила в довольно теплой атмосфере, и российский президент прямо отвечал на вопросы, которые ему задавали. Давайте послушаем.
5: All this is great.
3: Это замечательно. Но у нас по-прежнему остались непростые вопросы. Вопросы про санкции. И приходит момент, и, конечно, мы это обсуждаем в контексте войны между США и Ираном. Это война, которая привела к закрытию одного из критических маршрутов. О, пожалуйста, мадам, вам слово.
9: This is a major derail.
14: Да, мы этого не планировали совершенно.
15: Извините, меня зовут Карин, Карин Кнайсель. Я приехала из юг. Два года половина приехала нет из Сапаты, но из юга, из Ливан. И я очень благодарна, что сейчас возможно жить, работать в России. Спасибо вам, спасибо за эту возможность. И, к сожалению, они в Западе все уверены, что я работала для России уже 40 лет назад. No, это так. My question I will ask in English.
14: Я задам вопрос на английском языке, потому что я знаю, что не ведется перевод на немецкий язык. Давайте на английском языке, Адам. Господин президент, хочу вас спросить. Если мы говорим о современных методах ведения войны, использования дронов, они сейчас могут пролетать на огромное расстояние. Не всегда отправляют эти дроны какие-то солдаты, операторы. И сейчас мы говорим об такой дистанции между жертвой и оператором. Это ведь создает совершенно новую реальность. И нет никакого кодекса чести в отношениях между сторон. Такого, как в Первую мировую войну. Скажите, пожалуйста, вот это новое вооружение, которое российские вооруженные силы и армия Украины, они сейчас нарастили огромный опыт. 140 лет назад Николай II провел конференцию, которая была посвящена разоружению. И его посол Мартин сказал, что если не будет особых законов ведения войны, то давайте добьемся общественного консенсуса. Скажите, пожалуйста, что вы можете сказать об этом новом вооружении? Как его можно использовать и как можно прекратить его использование?
16: Да-да, я понял. Что касается новых способов и средств ведения вооруженной борьбы, они постоянно появляются, и постоянно международное сообщество пытается реагировать на это, например, решение о неприменении пехотных мин и так далее. Но, к сожалению, многие страны отходят от этих договоренностей. И мы видим, как снабжаются украинские войска западными государствами, в том числе и этим видом оружия. Что касается современных средств, в том числе беспилотной авиации, к сожалению, да, это так, это новые реалии. И в основном, конечно, на Украину они поступают из западных стран, достаточно только заниматься сборкой, хотя пытаются там что-то разрабатывать сами, но мало что получается. Как на этом можно и нужно реагировать? Мы должны укреплять, как я вчера говорил на встрече с главами информационных агентств, укреплять нашу систему ПВО и сделать все для того, чтобы обезопасить территорию Российской Федерации. В этом направлении мы и работаем. Хочу отметить, что в отличие от украинских вооруженных сил, Россия обладает всем необходимым набором для развития на собственной базе. Это ресурсный потенциал, это научные образовательные школы, то есть кадры, это развитая промышленность и возможность реализации всех планов, которые ставит перед собой здесь Российская Федерация, наша промышленность и оборонная наука делают все и в состоянии делать все, чтобы обеспечить российские вооруженные силы, в том числе и вот этими средствами ведения борьбы. Если вы задали этот вопрос, я отвечу. На поле боя паритет, где-то у нас и преимущество наблюдается на некоторых участках. Это то же самое касается и вот этой дальнобойной авиации такого самолетного типа. Ведь она же такого уж совсем большой угрозы не представляло бы, если бы вовремя принимали соответствующие решения и наращивали соответствующие возможности. Но это же низколетящие и медленно летящие цели. Правда, появляются уже и беспилотники с реактивными двигателями, но и это на средства ведения вооруженной борьбы в принципе купируется. На той стороне нет собственного производства таких средств поражения, которые есть в России. Это гиперзвуковое оружие, это крылатые ракеты, причем по полной линейке. Это ряд других средств поражения, которые нет и у других стран. Например, такое оружие средней дальности, как «Орешник», о котором много говорили. Мы развиваем и другие средства поражения. Но я не могу с вами не согласиться в том, что если появляются наиболее опасные, особенно для гражданского населения, средства ведения вооруженной борьбы, то международное сообщество, конечно, должно задуматься над тем, как ограничить его применение и, прежде всего, в отношении гражданских лиц. Это вообще недопустимо. Я полагаю, что это гуманитарное преступление. Но это тема для отдельной беседы с участием экспертов и представителей международной общественности.
14: Прежде чем я еще задам вопрос про ведение войны, можно задать госпоже президенту Танзании вопрос? Скажите, вы называли, что один из четырех жителей планеты будет из Африки. Это к какому году? А, к 50-му? Да, я знаю, что население у вас действительно очень большое, будет еще более крупным. Скажите, но с точки зрения качества, что вы можете предложить миру именно с точки зрения качества ваших специалистов и людей?
9: Kama bara la Afrika tunatambua kwamba katika kipindi hiki
14: мы в Африке прекрасно понимаем, что в настоящую эпоху нам необходимо развивать наш человеческий капитал. Это действительно является критически важным для африканского континента. У нас действительно сейчас около 500 студентов, которые в настоящее время учатся в университетах Российской Федерации. И в наших обсуждениях мы говорили, что действительно есть огромные возможности. Мы можем посылать, отправлять наших детей, студентов в Россию. Мы открыли совершенно новую эру. Мы говорим о цифровой экономике, каким образом это все будет развиваться. И, например, атомная энергетика. Нам нужны специалисты, инженеры в этой сфере, чтобы они могли работать на подобных предприятиях. Именно таким путем мы будем двигаться. Это действительно важно для развития. И второе замечание. Это важно для всей Африки. Нужно давать больше возможностей женщинам, потому что сейчас в Африке двери не настолько открыты. Так что необходимо это преодолевать и расширять эти возможности. для того, чтобы молодые девушки, они с надеждой смотрели в будущее, чтобы они понимали, что они будут вносить вклад в развитие своих государств и экономик. И это включено в цели устойчивого развития. И мы будем следовать этому пути. Сейчас мы ожидаем 6% рост ВВП. Конечно, поставив такие цели, мы должны вовлечь абсолютно всех. Поэтому инклюзивность всех членов общества. Это действительно важно. Но мы именно говорим не просто о том, что всех нужно включить. Нет, мы говорим о качественном участии, чтобы все несли ответственность за общее устойчивое развитие.
2: Это была сессия вопросов и ответов во время дискуссии на пленарном заседании Питерского международного экономического форума. На вопросы отвечал российский президент Владимир Путин. Это радио «Комсомольская правда». Продолжим наш эфир.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Начнется ли большая война России с Европой? Как нам наказать НАТО за помощь Украине, чье ядерное оружие самое мощное в мире? Каждый будний день в 16:00 по московскому времени полковник Виктор Баранец и гвардии рядовой Аким Апачев отвечают на главные вопросы об армии, боевых действиях и международной политике. Звоните в прямой эфир, чтобы пообщаться с Баранцом и Апачевым. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Вступайте в боевые ряды полковника Баранца.

0: часы цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Летние отпуска стали массовым явлением только в 20 веке. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
0: О важном.
1: Дональд Трамп в очередной раз заявил, что Соединенные Штаты и Иран очень близки к заключению сделки. Такую позицию он изложил в интервью телеканалу NBC News. Осталось пара вопросов, и кажется, что это не крупные вопросы. Иранцы признали тот факт, что у них не будет ядерного оружия, сказал Трамп, отвечая на вопрос о возможных сроках заключения сделки с Тегераном. Тем временем Иран выпустил вторую волну ракет по территории Израиля. Военные ведут перехват угроз, сообщает пресс-служба армии обороны Израиля. Сирены воздушной тревоги сработали в отдельных районах города Хайфа на севере Израиля. Ранее Иран выпустил несколько ракет по северу страны. Атака последовала через несколько часов после угроз из Ирана о том, что Тегеран ответит на недавний удар израильской армии по пригороду Бейрута. Зеленский на фоне обострения отношений между Польшей и Украиной полетел в Великобританию через Молдавию, через аэропорт Кишинева, тогда как ранее регулярно пользовался аэропортом польского Жешува для зарубежных визитов. Пока официально неизвестно, с чем связана смена места вылета самолета с Зеленским. Конфликт между Варшавой и Киевом возник из-за чествования Зеленским украинской повстанческой армии, которая признана экстремистской и запрещена в России. Экс-президент Польши Лех Валенса заявил, что, воздавая честь бандитам, Зеленский оскорбил всех убитых поляков.
0: Об авариях.
1: Прокуратура Ярославской области организовала проверку после ДТП с экскурсионным автобусом в Угличском округе. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства. Ранее губернатор Михаил Евраев сообщил, что в районе деревни Сверчково опрокинулся экскурсионный автобус. В салоне было 33 человека, включая водителя. Травму получили 12.
0: О происшествии.
1: Олень напал на 10-летнего мальчика в подмосковном зоопарке. Школьник с дядей приехали в контактный зоопарк. Ребенок подошел к олененку и попытался его погладить. По словам очевидцев, действовал не слишком аккуратно. Взрослая самка, защищая своего олененка, ударила мальчика копытом в голову. Ребенка из зоопарка увезла скорая. В больнице выяснилось, что сотрясения мозга нет, была лишь небольшая рана на голове. Ее зашили и отпустили мальчика домой.
0: О спорте.
1: Климент Колесников одержал победу на 50 метрах на спине на чемпионате России по плаванию. Турнир проходит в Казани. Иван Гирев занял первое место на дистанции 200 метров вольным стилем. Соревнования завершатся 11 июня. Официальный курс доллара на выходные и понедельник – 73 рубля 47 копеек. Евро стоит 85 рублей 56 копеек. Курс юаня – 10 рублей и 85 копеек. В эти минуты в российской столице 20 градусов выше нуля, завтра до 28. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
2: В ходе пленарного заседания на Питерском международном экономическом форуме президент Российской Федерации Владимир Путин ответил на вопросы во время дискуссии на пленарке. И давайте их услышим.
3: Так, а теперь у меня снова вопросы, которые касаются войны, военных действий между Ираном и США. Перекрытие Ормузского пролива полностью разрушило поставки. Скажите, пожалуйста, что Россия думает об этом? И у вас есть, конечно, определенное преимущество. Но как вы оцениваете эту блокаду, а также атаку на Иран? Вы, как вам кажется, эта атака была спровоцирована или нет?
4: Я не вижу никаких провокаций со стороны Ирана. Мне кажется, что в свое время мы договорились, приняли соответствующее соглашение об иранской ядерной программе, и все находилось под контролем МАГАТЭ. Но

0: к сожалению, ситуация развивалась потом по-другому, сценария по другим ключам, все привело вот к сегодняшней, трагедии, прямо скажем, на удар по Ирану, потери, в том числе тоже среди гражданского населения, мы это хорошо знаем, ухудшили взаимоотношения между странами-соседями, что нас, безусловно, очень тревожит, потому что у нас и с арабским миром, со странами залива очень хорошие отношения, дружеские, и мы все время, вчера тоже об этом говорил, напоминаю, мы все время в разговорах с нашими иранскими друзьями убеждаем их в том, что нужно воздержаться от ударов по территории соседних государств. Но ответ от них простой. Они это что говорят? На нас напали, убивают наших детей, убили, значит, все руководство страны. И что нам делать? Мы вынуждены вот таким образом отвечать. Знаете, вот в этом смысле для нас ситуация непростая. У нас и с Ираном очень добрые отношения. Мы соседи и с арабскими странами. И вот честно говоря, вот это нас ставит в сложную ситуацию. Но мы исходим из того, что принятое президентом Трампом решение приостановить боевые действия является единственно правильным. И очень надеемся, что это перемирие, которое сейчас имеет место быть, приведет к заключению долгосрочного мира. Я уже говорил об этом неоднократно. Нет необходимости сейчас повторять и тратить на это время. Но Россия в 2015 году сыграла заметную роль в разрешении кризиса тогда. Если что-то мы можем сделать сегодня, мы готовы к этой совместной работе. Если нет, будем просто надеяться на то, что всем вовлеченным в конфликт странам удастся все-таки разрешить этот вопрос мирными средствами.
1: Скажите, пожалуйста, они к вам обращались? Они, может быть, спросили Россию быть каким-то участником этих переговоров? Да, потому что я знаю, что вы общались с их верховным лидером.
0: Нет, дело не в обращении. Дело в том, что мы в свое время, это было примерно уже даже год назад, может быть, чуть попозже, мы напомнили о нашем сотрудничестве в 2015 году, когда мы вывозили обогащенный уран на территорию Российской Федерации. И это разрядило тогда обстановку. Мы напомнили об этом, сказали, что это возможно. И если все вовлеченные в конфликт стороны заинтересованы вот в таком же участии России в данный момент времени, то мы тоже готовы все это повторить, готовы это все сделать. Необходимые технологии у нас есть. И первоначально, повторяю, практически все вовлеченные в конфликт стороны, это и сам Иран, и Израиль, и Соединенные Штаты, сказали, что да, это интересно, это можно рассмотреть. Но потом начали свои требования ужесточать. Ну и все привело к сегодняшней ситуации. Наше предложение на столе, мы ни на чем не настаиваем. Если вовлеченные в конфликт стороны придут к выводу, что это является хорошим предложением, пожалуйста. Если нет, просто будем следить за ситуацией и по мере возможности будем влиять на то, чтобы ее как-то остроту этой ситуации снимать.
2: А что касается этого предложения, вы по-прежнему готовы реализовать предложение по обогащенному урану? Вы в контакте с Вашингтоном по этому вопросу, потому что они настаивают на том, чтобы вывести уран к себе, Иран требует, чтобы уран остался на территории Ирана?
0: Мы в контакте с Вашингтоном, и с Тегераном, и с Тель-Авивом.
2: Да, вы упомянули Тель-Авив. Думаете ли вы, что премьер-министр Нетаньяху по-прежнему и его планы являются причиной, по которой США сейчас вынуждены искать выход из этой ситуации? Как вы думаете, был ли введен в заблуждение президент Трамп?
0: У меня нет оснований говорить о каких-то заблуждениях господина Трампа. Он человек зрелый, опытный очень политик, и вряд ли кто-то со стороны имеет возможность оказать на него какое-то существенное влияние. Озабоченности Израиля хорошо известны, они связаны с их представлением о том, что Иран стремится к созданию ядерного оружия, хотя Иран многократно заявлял и раньше, и сейчас говорит, что никаких планов подобного рода у Ирана нет, у нас нет оснований этому не верить, потому что у нас тоже нет доказательств того, что Иран стремится к созданию ядерного оружия. Но у Израиля такие озабоченности есть. И главная проблема этой ситуации заключается в отсутствии доверия друг к другу. Но в данном случае очень важно поставить эти материалы под контроль МАГАТЭ, международная организация, руководитель которой вчера у нас был тоже на связи в связи с началом строительства атомной электростанции в Узбекистане. Если это будет под контролем МАГАТЭ, то я, честно говоря, больших проблем не вижу. Договариваться об уровне обогащения в Иране – это другой вопрос, он менее острый, на мой взгляд. Иран имеет право на мирные ядерные программы, а мы сотрудничаем с Ираном по этому направлению. Мы же построили уже блок в Бушере атомной электростанции. Он работает, и мы продолжаем строительство еще двух блоков. И наши специалисты присутствуют там. Мы основную часть персонала вывели, потому что Бушер находится прямо практически на берегу Армудского пролива, прямо практически в зоне боевых действий. Женщин, детей, часть персонала мы оттуда вынуждены были вывести, но часть там остается. Ну и хочу в этой связи обратить внимание на то, что мы в контакте с американцами на этот счет, и с израильтянами. Все нас заверяют в том, что там были случайные падения недалеко от станции снарядов. Все нас заверяют в том, что это случайность, и такого больше не повторится. И нет оснований полагать, что нас как-то вводят в заблуждение. Но мы с израильтянами много раз на этот насчет говорили, и мы видим их озабоченность и их готовность обеспечить безопасность атомной электростанции в Бушере. Кстати говоря, совсем другая ситуация в другом месте. Это Запорожская атомная электростанция, где украинские войска постоянно наносит удар вблизи станции, либо вот последнее время совсем уже голову потеряли, нанесли удар прямо по реактору. Но, слава богу, никаких существенных последствий не было. Реактор не пострадал, но он, конечно, остановлен. Но в целом ситуация там очень опасная. Там же есть отработанное топливо и так далее. И если, значит, вот эти емкости будут повреждены, это вопрос очень серьезный. Куда ветер подует? И совсем не факт, что в сторону территории Российской Федерации. А может, в Европу подуют. Поэтому европейцы, которые поощряют любые действия сегодняшнего киевского режима, должны об этом хорошо подумать, задуматься над своей собственной безопасностью. О чем, кстати, так недвусмысленно, но очень аккуратно упомянул и руководитель Международного атомного агентства господин Гросси. Ну а здесь вернемся к тому, о чем вы спросили. Мы в целом, когда ситуация успокоится, намерены продолжить работу с иранскими друзьями по возведению этих атомных объектов. Ну и здесь тоже могли бы, мне кажется, сыграть определенную роль, снять озабоченности Ирана в том, что их ограничивают, Иран ограничивает в проведении мирных атомных проектов. Мы же с ними работаем и готовы предоставить все необходимое, в том числе и обогащенный уран для атомной энергетики.
2: Помимо экономического измерения и дружбы, западные СМИ говорят о том, что Россия поддерживала Иран не только символически, не только на словах, но и путем предоставления спутниковых снимков, обменом информацией, в том числе разведданными. Что вы можете сказать на эти сообщения в западных СМИ?
0: Информация всегда, она на столе. Некоторые современные средства контроля, они таковы, что они являются двойного назначения. Я думаю, что иранцы вполне этого не знают точно, но вполне могли получать информацию не только с наших спутников, но и с других. с коммерческих спутников, которые легко и просто реализуют это как продукт на коммерческой основе. Что касается оружия, нас Иран об этом не просил, и мы ничего из вооружений в Иран не поставляли.
3: Важнейшее событие Петербургского экономического форума – участие в нем российского президента Владимира Путина. Мы продолжим через несколько минут слушать сессию вопросов и ответов к российскому президенту.
4: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на Радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ». Аналитика с именем. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Реклама.
5: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
6: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505.
2: В России и что делать с украинскими беспилотниками, с иранскими?
0: Что касается украинских беспилотников, их нужно сбивать и делать это еще более эффективно. Теперь по поводу использования искусственного интеллекта. Да, в Соединенных Штатах, в Европе активно развивается это направление, и мы тоже это делаем. Оттуда, кстати, и поступают в основном беспилотники, либо компоненты для сбора беспилотников. Из Европы, прежде всего, ну, отчасти из Штатов, там, если говорить о компонентах. Мы делаем это все на собственной базе, на собственной основе.
7: Is AI an enabler or a disruptor?
2: И открывает новые возможности или разрушает прежние?
0: Это новые средства ведения вооруженной борьбы. Ну, ничего необычного в этом нет. Это, в принципе, и заранее это было известно. Но все стороны, как обычно, начинают готовиться, все, подчеркну, к этому тогда, когда это возникает в реальной жизни, в ходе реальной борьбы. Но они не единственные, эти средства. Значит, результат достигается в совокупности применения сил, средств, и самое главное, мотивации самих вооруженных сил и устойчивости внутриполитической, устойчивости в обществе. Вот использование этих беспилотников, в том числе вот они здесь ударили по газовой, по угольной гавани здесь, в этот самый, добились, видимо, того, к чему стремились, определенного шума, дыма, когда возгорался уголь. Ну, вот это цель. Она в этом смысле не чего-то добились. Ну да, чего-то добились. Является это решающим для достижения цели? Нет, не является. Нужно внутреннее укрепление внутреннего единства общества, собственная база для развития современных вооружений, техники, собственная научная база, ресурсная база. У России это все есть. Мы этим занимаемся и будем заниматься дальше. Чем быстрее те, кто с нами борется, это осознают, тем будет лучше для них самих. Извините, пожалуйста, вы про Иран говорили, но вот надо отдать должное все-таки иранскому руководству, а Иран обеспечивает это внутреннюю стабильность своего общества. Это очевидный факт. И после начала боевых действий кто-то на Западе полагал, что сейчас в Иране все будет изнутри разрушаться. Нет. Это была ошибка в этом анализе. Потому что, наоборот, ситуация заключается в том, что мы наблюдаем консолидацию иранского общества. Вы знаете, видели, наверное, слышали это, уже месяц там назад, больше, когда только начался конфликт, первые удары прошли, иранское руководство бросило клич. «Жизнь за Иран» в течение недели 5 миллионов человек, а сейчас уже больше 10, добровольно изъявили желание отдать свою жизнь за Иран. Это фактор, который говорит о многом. И это всегда надо иметь в виду. В данном случае речь касается конфликта в Иране.
2: Вместе с тем необходимо признать, что есть разные точки зрения. Они есть в Танзании, в России, в Узбекистане. Как вы рассматриваете разноречивые точки зрения, которые расходятся с официальной? Как на них реагировать?
0: Чем больше точек зрения, тем лучше, потому что это дает возможность выбрать наилучший вариант.
7: Okay, I have to ask my India question.
2: Хорошо, я хочу задать вопрос индийский. Вчера вы встречались с главами информагентств, вы говорили о Су-57, сказали о том, что это предложение о сотрудничестве, оно по-прежнему в силе. Каковы детали? И о чем вы говорите в этой связи с Нью-Дели?
0: У нас с Индией очень хорошие давние отношения в области военно-технического сотрудничества, взаимодействия. Значительная часть индийской армии укомплектована российской техникой, техникой российского производства. Это традиционно так сложилось еще со времен Советского Союза, и это развивается. Наши отношения с индийскими друзьями в этой сфере имеют особенность, которая заключается в том, что благодаря нашему взаимному доверию у нас работа в этой области концентрируется не только в области торговли, купить или продать, а в области совместных разработок. Одна из них, наиболее известная, это ракета средней дальности «Брамос». И индийские специалисты принимали участие изначально, с первых шагов, и российские. И получился очень хороший продукт. Что касается авиационной техники, то Индия традиционно покупает наши самолеты и вертолеты. И я знаю, что пилоты довольны этой техникой. Су-57 – это хорошая машина, современная, может быть, самая современная в мире на данный момент. И самая эффективная. Мы предлагали, я уже вчера говорил нашим индийским друзьям, начинать эту работу совместно, но тогда не сложилось. Мы сделали сами, теперь, пожалуйста, мы готовы ее поставлять, в том числе поставлять и эту машину. Не знаю, аудитории, может быть, не очень интересно, где воюют, летают два пилота, и эта машина может использоваться в качестве командного пункта уже. В общем, мы двигаемся и работаем очень интенсивно, не только по авиатехнике, но и по морской технике, по подводным лодкам и по надводным кораблям.
7: Есть ли
8: какие-то ограничения, какие-то оговорки для Индии относительно потенциальных закупок Су-57 и систем ПВО? Есть ли какие-то ограничения? Должны ли они получать какое-то особое разрешение от США, специальное разрешение? И как вообще Индия должна вести себя в такой ситуации санкций?
0: Индия всегда ведет себя как суверенное государство. И под руководством премьер-министра Моди угроза санкций действует в обратную сторону. Это уж я знаю точно, мы с ним в очень добрых дружеских отношениях на протяжении многих лет. Когда-то, помним, ему даже был запрещен въезд на территорию Соединенных Штатов Америки. Да? Мы про это тоже помним. И знаю, что и премьер-министр Индии, господин Моди, тоже об этом не забывает. Вот он стал премьером, и все санкции были убраны. Сейчас отношения между Индией и Соединенными Штатами развиваются успешно, насколько я понимаю. Индия – суверенная страна и выбирает тот продукт, в том числе в военной сфере, который она считает наиболее для себя правильным интересом с точки зрения известного правила «цена и качество». Ну, и что бы кто ни говорил, Индия всегда делала и всегда будет делать так, а именно как. Всегда будет руководствоваться своими национальными интересами. Это очень чувствительная сфера военно-техническая. Здесь очень важно вот что. Это принципиальная вещь, чрезвычайно важная. Она заключается в том, что наше сотрудничество с Индией, так же, как с другими нашими партнерами, не подвержено политической конъюнктуре. Нам никто не может сказать, вот Индии не поставляйте. И нам никто никогда этого не говорит. Мы будем делать то, что считаем нужным для себя, и будем всегда выполнять наши обязательства перед нашими партнерами. Тем более перед такими партнерами, как Индия. Вот мы в таком ключе, по таким правилам и работаем. Так и будем работать дальше.
8: Я начала эту сессию и говорила о том, что нам никто не может ничего диктовать. И президент Путин сказал то же самое. Мне это очень приятно, и на этом я рада завершить эту сессию. Большое спасибо, что вы были с нами.
0: Позвольте от всех присутствующих и от нас, и от всех, кто в зале, поблагодарить нашу очаровательную ведущую за нашу совместную работу и за ведение нашей следующей дискуссии. Спасибо.
3: Это была сессия вопросов и ответов во время дискуссии на пленарном заседании Питерского международного экономического форума. На вопросы отвечал российский президент Владимир Путин. Это радио «Комсомольская правда». Продолжим наш эфир.
4: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Политолог Георгий Федоров об угрозе России со стороны Турции.
10: Я считаю, что Турция – это особенно эрдогановская. Это наш геополитический противник, который строит свою новую Османскую империю. Соответственно, готовится поглотить и Грузию часть, и, соответственно, и Армению. Та экспансия, которая со стороны Турции проводится, причем эта экспансия распространяется на все тюркские народы, она распространяется на Крым, влияние, она распространяется на Башкирию, на Татарстан, на другие, так скажем, регионы. Причем самое интересное, эта экспансия, она происходит очень такими умными методами. Противника надо всегда оценивать адекватно. И у них есть свой большой проект, который противоречит нашему проекту. Просто не надо недооценивать, что Турция – это такая страна, которая рвется в ЕС. Она, может, рвется в ЕС, уже сколько там лет, 50 ее туда не принимают, но, тем не менее, при Эрдогане пошли события очень негативные, и он даже сам не скрывает, и, по-моему, года два назад ему там подарили карту Великого Турана, соответственно, где, так скажем, наше Поволжье, наши, как бы, ряд регионов, и Крым входит в эту большую территорию.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Политолог-международник Елена Супонина о желании Трампа встретиться с верховным лидером Ирана.
11: Трамп вообще носит туда-сюда, и все потому, что он прекрасно понимает, ситуация как была в тупике по поводу Ирана, так там и остается. И вытащить ее оттуда пока Трампа не получается, поэтому он злится, предлагает всякие решения. Может быть, ему навеяло еще первое президентство, когда он с северокорейским лидером встречался, что почему бы не повторить с иранским. Но здесь повторить вряд ли получится. Иранцы очень скептически сейчас наблюдают за всеми этими шараханиями Трампа. Может, еще какая-то другая причина у этого заявления была. Может быть, Трамп хочет напомнить, что Муштаба Хомейни не появлялся на людях уже давно и хочет тем самым Трамп продемонстрировать, что вот он такой здоровенький, бегает, тесты медицинские сдает, а нового духовного лидера Ирана не видать. Но на самом деле ситуация, конечно, плохая, и перемирие нарушалось все последние дни чуть ли не ежедневно. Только старались это не педалировать, старались об этом поменьше говорить. Но вот сегодня эскалация уже дошла до такой степени, что скрыть это невозможно.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
12: Я Леонид Якубович, если вы меня узнали. Слушайте радио «Комсомольская правда», читайте «Комсомольскую правду», которую я читаю с детства. Это очень хорошая газета и очень хорошее радио.
4: В Москве 23 часа. В Тольятти полночь. В Кемерове 3 ночи. Во Владивостоке 6 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
4: О Ближнем Востоке.
9: Израиль должен прекратить атаки на юг Ливана, иначе столкнется с более мощными и сокрушительными ударами, которые затронуты его союзников в регионе. Это сообщил начальник Центрального штаба иранских вооруженных сил Хатам Аль-Анбия Али Абдулхани. Ранее пресс-служба израильской армии сообщила, что военные зафиксировали запуск ракет с территории Ирана. Воздушная тревога объявлена во множестве районов северной части Израиля, в том числе в окрестностях Хайфы. Это служит лишь предупреждением, чтобы еврейское государство прекратило удары по Бейруту, заявил военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Ризаи. Израиль намерен дать ответ Ирану на ракетный обстрел израильской территории. Там заявили, что перехватили все иранские ракеты.
4: О выборах.
9: Явка на парламентских выборах, проходящих в Армении на момент закрытия избирательных участков, составила примерно 59%. Об этом сообщили в ЦИКе республики. Очередные парламентские выборы в Армении состоялись сегодня. Участвовали в них 18 политических сил. Это 16 партий и 2 партийных блока, включая правящую партию «Гражданский договор» во главе с премьером Николом Пашиняном, а также оппозиционные блоки. По окончательным данным ЦИК, право на голосование в выборах имеют более 2,5 миллионов граждан страны.
4: О школе.
9: В России хотят изменить формат домашних заданий. Школьники все чаще используют искусственный интеллект при выполнении домашних работ. Из-за развития нейросетей формат таких заданий следует изменить. На это указал глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Он признал, что искусственный интеллект стал вызовом для системы образования. Это относится как к школам, так и к вузам, уточнил глава Рособорнадзора. Надо думать о таких домашних заданиях, которые вместо ребенка искусственный интеллект не сделает, прокомментировал Анзор Музаев.
4: О животных.
9: Кот Ларри, обитающий на Даунинг-стрит, покинул резиденцию премьер-министра Великобритании Кира Стармера в преддверии переговоров по Украине. Они проходят этим вечером с участием Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Фридриха Мерца и Владимира Зеленского. На кадрах, распространенных британскими журналистами, видно, как Ларри покидает резиденцию главы правительства после того, как внутрь зашли Макрон и Мерц. Ларри официально занимает пост главного мышелова правительственной резиденции при последних 6 премьер-министрах Великобритании. Его взяла из приюта семья бывшего премьера Дэвида Кэмерона. И о погоде в эти минуты в российской столице. Плюс 20 градусов. Завтра днем плюс 26-28 без осадков. Еще больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
4: Вопрос дня.
13: Добрались. 8 800 200 ровно 9702. Голосование вывешено уже давно в нашей группе во ВКонтакте. Официальная страница группы, официальная страница радио «Комсомольская правда». Чем удобнее пользоваться вам, наличными или картой? Может быть, какие-то советы, какие-то лайфхаки? Это раз. А во-вторых, почему вдруг? В Сбере заявили о росте объема наличных в обращении. Есть большой спрос на наличные. Мы видим быстрый рост наличных в обращении. Вот набирайте уже прямо сейчас 8 800 200 ровно 9702. Итак, цифры предметно. В мае объем наличных достиг 19 триллионов рублей. И это рост на почти 15% по сравнению, ну, как говорят, год к году, по сравнению с прошлым годом и с этим же периодом. Об этом сказал первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин как раз на ПМЭФ. Мы видим тренды, видим, что они растут, есть большой спрос на наличные. Мы видим быстрый рост наличных в обращении. В мае объем достиг 19 триллионов. Ну вот, пожалуйста. То есть люди уходят от карт по каким-то своим или по общим таким общественно-трендовым причинам. Анализ показывает, как продолжает Александр Ведяхин, что не только нестабильность, стабильная работа интернета, но и увеличение налогов могли привести к этому. Видим рост числа объявлений, где предлагаются скидки за оплату наличными. Скидки могут достигать 10%. Вот, кстати, я постоянно сталкиваюсь, когда захожу около своего дома в магазин, и меня всегда спрашивают, а наличными можете? А я всегда, знаете, стою на этой кассе и говорю, да, а эти, как, кэшбэк ваш хозяин мне начислит? Ну как, а вот по QR-коду? По QR-коду тоже банки не дураки. Нет, они мимо. Ну вот это если так, вот пример из бытовой жизни Марии Бачениной. Пожалуйста, от вас жду тоже ваших собственных примеров и соображений. Вот, и скидки, которые предлагаются, могут достигать 10% и более. И что, безусловно, превышает стоимость так называемого эквайринга, то есть того момента, когда вы платите по карте. 8 800 200 ровно 9702. Вы какой метод оплаты выбираете? Ростов-на-Дону с нами на связи. Андрей, здравствуйте. Чем платите обычно? Как вот у вас? Вот у меня только карты, а у вас?
14: А у меня все.
13: Такой большой-большой кошелек. Доллары, монетки. Ну, ладно, рассказывайте, я не буду шутить. Вот у вас все. В каком соотношении, например? Тоже любопытно.
14: Нет, ну, у меня когда наличные, это все-таки спокойнее. Потому что бывает, что вот сейчас, тем более сейчас, когда сбои, то интернет, то нет. Спокойно зашел, и ты можешь...
13: В Ростове часто отрубают вот эту возможность заплатить картой?
14: Ну, было как-то. Сейчас нет, сейчас картой вроде везде можно оплатить, но не всегда есть возможность, допустим, зайти в банк и посмотреть, есть ли у тебя там деньги, нету карты.
13: А, поняла, да-да-да-да-да-да.
14: Мобильного вообще нет.
13: А скажите мне, Андрей, а вот вы сталкивались с тем, что вам предлагают, если оплатите наличкой, то скидочка?
14: Да нет, такого не было обычно.
13: Понятно.
14: За наличку. Наличку вот я просто на рынок, ты приходишь, там в основном наличка. А мы очень часто покупаем на рынке.
13: Точно. Я помню, в Ростове пошла на рынок. Ну, как можно в Ростове не пойти на рынок, да? Это вообще одна из достопримечательностей Ростова-на-Дону. И там везде наличка, наличка. И если наличка, то скидка. А, ну, туда же ходит... Не я же одна приехала, да? Гость города, турист. И вот для таких, как я, соответственно, ну, можно перевод по телефону, но все очень-очень не хотят этого. То же самое я встретила в Калининграде. То же самое встречаю в сервисах, к которым обращаюсь здесь у себя в Москве. То есть, например, сервисы красоты, да, это называется, ну, да, куда мы, женщины, ходим, да, бьюти мне тут подсказывают. Какие бьюти? У нас латинизация, кириллизация, господи, какая латинизация, сбили меня, да, иностранные агенты. Семён с нами на связи, Екатеринбург, здравствуйте, вот Урал нам сейчас скажет, за Урал.
15: Здравствуйте.
13: Здравствуйте, Семён, ну что у вас там?
15: Да у нас в целом все неплохо, платим картами пока что.
13: Картами? Угу. То есть вы больше расплачиваетесь картами? Носите с собой наличку или вот просто только карточки?
15: Ну нет, про запас всегда лежит.
13: С собой. Сколько про запас?
15: Ну, в районе 5000.
13: Ну так ничего. Вот у меня просто сейчас спросил, у меня нету копеечки не найдется. Но правда, нет. Нет, я серьезно. Я не потому, что там хвастаюсь или наоборот на жалость давлю. Но нет. Как бы вот, вот настолько я уже привыкла к пластику. Я и знаете, только единственное, что, Семен, я все, чтобы не тратить, не глядя, потому что с карты деньги быстрее уходят, чем из кошелька. Ну, так психологи заметили давно. А я прочитала лайфхак. Переведите деньги на вклад, ну, не вклад, а какой-то там такой счет, да, откуда можно снимать постоянно. И тогда вы будете, у вас будет такой период минутный хотя бы, но охлаждение, как говорят. То есть вы задумываетесь. А часто приходится, что чаще приходится, картой или наличкой в Екатеринбурге?
15: Я думаю, что все-таки картой.
13: И скидки сталкивались с этим, что за налик скидки дают?
15: Нет, такого, честно говоря, не припомню.
13: Что ж такое? Только у нас, что ли? Или я не знаю где. Спасибо вам большое, Семен. Друзья, мы продолжаем голосовать. Чем удобнее пользоваться вам, наличными или картами? Сейчас вот даже обновлю. И, ну, тут какой-то бешеный отрыв, чего не скажу. Если интересно, заходите, смотрите. Я проголосовала. Василий с нами на связи. Самара, здравствуйте.
16: Здравствуйте.
13: Здравствуйте. Что в Самаре? Смотрите, регион-то у нас вообще по карте.
16: Ну,
13: ух,
16: на самом
13: мотает.
16: Деле, что-то у вас там перепутали, я из Москвы.
13: А, да ладно, ну что там, Самара, Москва.
16: Да, бывает.
13: Один мах.
16: Дело в том, что в Самаре, что в Москве, я пользуюсь только картами или сейчас вот СБП, или QR-кодом. То есть я наличных вот уже, наверное, ну лет... 7, это вот 100% я в руках уже не держал. У меня вот лежит пятерик, как вот я его тогда положу в кошелек на всякий случай. Так вот он и лежит.
13: Понятно.
16: Не люблю я вот эту вот всю суету, сдачи, там мелочь потом насыпят. Какие грязные деньги какие-то, мне все время кажется.
13: А, вы еще...
16: Заморочен какой-то.
13: А, подождите, если вы такой замороченный, знаете, как многие говорят, слушайте, но по нашим транзакциям за нами следят, аналитика, вот все то, что вот против воли. Вы вот на этом вы не заморачиваетесь, да?
16: Ну, конечно. Следи, товарищ майор. Я честный гражданин, ничего страшного. Вообще, пожалуйста, что хотят, пускай и смотрят. Они и так все видят.
13: Ну,
16: дело
13: да,
16: в том,
13: ну,
16: то,
13: да.
16: Что вот говорили про вклады, это очень правильно. У меня ежедневник, вот как бы доход со вклада. Пусть он небольшой там вклад, но все равно.
13: Ну да, вот у меня тоже такая же, да.
16: И я действительно, если что-то вот загорелось там купить, пока я подумаю, там, пока я этот вклад открою, а потом думаю, а надо ли мне что-то, правда,
13: покупать? Вот это и есть этот период охлаждения.
16: Это работает,
13: да, это работает, я тоже с вами согласна. И ты сразу увидишь, насколько уменьшается твой вклад. И вообще, как неприятно становится. Мне очень неприятно в этот момент. Спасибо вам большое за звонок. Друзья мои, 8-800-200-97-02. Смотрите, я вот вам сказала, что во ВКонтакте голосование, отрыв колоссальный. Как только это сказала, страница обновилась, и вижу, что отрыв-то сократился, и прям существенно. Голосуйте, голосуйте активнее, товарищи. Курск с нами на связи, да? Или прикрытие, Роман?
17: Да, Виктор, Роман, да.
13: Так вы определитесь, может, Лидия, знаете, ну как это? Вот что такое. Да, давайте.
17: Да. Короче, смотрите сюда. Это самое. Дело в том, что, Мария, я платил неоднократно за малолетних придурков, которые только имели карту. И все. Через на телефоне все это было. А в Машковске у них не проходит нифига. Совершенно. Вот, просто это самое. И у меня такое было часто, что я с картой расплачиваюсь в маршрутке, как бы, да, потому что проезд стоит дешевле, как бы, ну и просто проще, как бы, да, мне отчитывать мелочи, там, или карта передал, там, или подобное. Вот, то это самое, то чаще всего в маршрутках карта не проходит.
13: Понятно.
17: Потом
13: только
17: я пугаюсь.
13: Но только по маршруткам, а что вы пугаетесь еще?
17: Я пугаюсь, что вдруг карта у меня заблокирована, или что-нибудь такое, в стоп-листе.
13: Вы тревожный.
17: Ну, не тревожный.
13: Не, ну у нас тут, слушайте, каждый второй. У нас он москвич из Самары. Вы непонятно, кто, Виктор или Роман. Я люблю наши
17: слова. Да, Виктор из Воронежа, господи.
13: Да, все нормально, я просто, я прикалываюсь. Ну, мы же свои люди.
17: Нет, я понимаю, что прикалываетесь. Ну, дело в том, что понимаете, в чем дело. Ну, просто я потом из маршрутки выхожу, захожу в киоск, да, покупать сигареты, что-нибудь такое, да, это самое. Карта проходит, всегда проходит. Все великолепно, совершенно, как бы, да. А так она же стирается и портится. Вот у меня Сбербанка карта есть, как бы, да. Сейчас Т-банк карта у меня, да. Но Сбербанка у меня карта сдохла.
13: Ну, есть... ясно. В общем, надо иметь соломку такую, я поняла. Перинку, если что, на которую можно, ну, то упасть. Есть, я, сколько носите с собой?
17: Ну, то есть 1005, наверное, примерно так.
13: Ага, я поняла вас. А вы...
17: Просто нет.
13: Вы про малолетних вспомнили. Я тут на днях наблюдала картину, как мой, ну, не совсем малолетний сын-подросток раздербанил копилку. И как профессионально он взял все эти монетки, знаете, как в банках раньше складывали и заворачивали в бумажку, чтобы отнести в банк и все это обменять. Я думаю, откуда он это знает? Вот чутье подсказало, вот отношение с деньгами. Каждую копеечку сторожит. Так, друзья мои, мы сейчас послушаем с вами последние, самые свежие новости, а затем вернемся к опросу. Набирайте 8 800 200 ровно 9702.
4: Вопрос дня. Сведи риски к минимуму. Переходи на Макс. В новом российском мессенджере нет обмана. Зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Политолог Вадим Трухачев о причинах, которые не дают Европе развязать прямой конфликт с Россией.
18: Европа готовится к войне с Россией, но у нее есть свои собственные проблемы, одна из которых – недостаток ресурсов демографических, вторая – недостаток ресурсов природных, третья – это тяжелейшая миграционная проблема. Это три фактора, которые удерживают Европу все-таки от прямого вступления в войну, и три вещи, из-за которых население европейских стран в массе своей, плохо относящееся к России, воевать против нас не готово. Обработать свое население в этом направлении им пока не удается. Поэтому говоря о том, что вот она непременно будет, я бы все равно не стал. Слишком много тормозящих фактов.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
19: Радио уже давно не шипящий приемник.
4: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Исследования показывают, что летом люди чаще улыбаются. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Вопрос дня.
13: Итак, вопрос у нас простой и четкий. Чем удобнее пользоваться вам, наличными или картой? Голосование продолжается. Еще один блок нашей программы. Напомню, он последний. Подведу в финале результаты, подведу итоги. И вот сейчас обновляю и смотрю, еще больше сократился разрыв. Вначале был такой, ого-го. Давайте, товарищи, поднажмем банковской карты или наличные. 8 800 200 ровно 9702. С нами на связи Алексей Бийск. Здравствуйте.
20: Здравствуйте.
13: Алексей, я что у вас?
20: Я рассчитываюсь только наличными. Мне приходят на карту деньги, значит, то есть я по инвалидности получаю пенсию, угу, и сразу же их снимаю.
13: А почему? Какие вот у вас
20: почему
13: причины?
20: Почему снимаю? Ну, давайте так. Значит, первая причина была Казахстан. Люди не могли фактически 3 дня снять деньги, ничего купить. Угу. Потом Беларусь. тоже фактически то же самое происходило. У вас есть, как бы сказать, что не начнется какие-нибудь у нас такие движения, типа войны, вот, и что у нас Сбербанк, ну, то есть карты не перестанут работать.
13: Послушайте, у нас уже потом, эти движения пятый год идет. Да я вас не прерываю, я в диалог вступаю просто. Вот. То есть, как бы, это пятый год, такие движения, но вроде пока...
20: Да. Я вот просто не знаю, то есть, вот в этих районах там вообще картами обслуживаются или только наличным расчет идет?
13: В каких? В прифронтовых?
20: Да.
13: Да, в Курске, да. В Крыму прошлым летом все было, да. В Тамбове, ну, да, но Тамбов не совсем прифронтовой. Но вот Курск, Белгород, да, все там работает, карты работают. Да, нам пусть сейчас из Белгорода позвонят, вот подтвердят. Но каждый вечер из Белгорода звонок. Ребят, белгородцы, может, я вру, но вот про Курск я скажу точно, потому что каждый день созваниваюсь. Я вас поняла. Слушайте, а вот мне, знаете, что хочется спросить у вас? Тот же самый специалист, первый зампред правления Сбера Ведяхин, сказал следующее, что когда все больше операций совершается за наличные, это постепенно становится черной, неконтролируемой экономикой. Вот вас это волнует как человека, который является частью этой российской экономики? А уже ушел, да, человек из Бийска? Симферополь на связи. Ну вот, пожалуйста, вам сейчас мы будем узнать, карты работают в Симферополе или не работают. Михаил, здравствуйте.
1: Да, у нас карта работает, но вот, при одном условии, как когда он? Есть электричество.
13: Часто в Симферополе отключают электричество во всем Симферополе?
1: Бывает, да. Мне, значит, по громкой связи объявляют ток наличными. Ну, я набрал корзину, что я должен дальше делать. Поэтому есть, короче, наличные, есть кассы. Ну,
13: вот а касса-то не работает без электричества? Вот отключили, и как вы расплачиваетесь, даже если наличные? Просто вот на кассир на честное слово или что? Я не очень понимаю, без чека.
1: Ну, я не знаю, как они там это самое. Ну, по крайней мере, я вот иду там и оплачиваю объявление по этому самому громкой связи. Значит, ну, наличные там, допустим, в такую кассу, значит, там какие-то, не знаю, это не решает и дело.
13: А с банкоматами нормально все?
1: С банкоматами, ну да, более-менее.
13: Угу. Да, а вот, ну, Симферополь, это понятно, это все-таки столица полуострова.
1: А ну, что там столица? Бывает, что приходишь, тоже...
13: Что столица? Административный центр.
1: Снять невозможно.
13: Вы мне скажите, в других регионах что слышно? Вам-то там ближе? Там работает?
1: Да, работает. Ну, я говорю, что ночью обычно автоматы, которые стоят не... Ну, не в магазинах, не в общественных местах, а на улице.
13: Отключает.
1: Обычно не работает.
13: Ясно, спасибо вам большое. 8 800 200 ровно 9702. Михаил из Москвы, здравствуйте.
21: Здравствуйте. Исключительно наличными расплачиваюсь.
13: Михаил, можно мне спросить у вас, сколько вам лет?
21: Мне 70.
13: Я почему задала этот вопрос? Ну, чтобы вы там огульно, да, так не бросаться фразами. Мне почему-то кажется, хотя я не уверена, это может быть субъективное восприятие, что именно люди такого вот взрослого возраста предпочитают наличные. У вас есть такое ощущение или вы не согласны?
21: Я не могу так обобщать, но дело в том, что я имею хорошую подготовку. И в техническом плане, да, у меня два высших образования, и в экономическом то же самое есть. Ну вот, и скажу вам так, что я в свое время, когда в советском вузе, в двух советских вузах технических, изучал теорию надежности, скажу вам, что это такая вещь, которая показывает точно, что вот могут быть сотни тысяч различных причин, когда вот, тем более такая длинная цепочка, когда вы платите, вот, там она очень ненадежная, понимаете? Вот расчет, когда делаешь, кажется, вот там проводочек какой-то, да, вот это, паечка там все, и каждый имеет свой коэффициент надежности. Потом, когда смотришь, складываешь, их много, их тысячи, и складываешь, смотришь, а изделие вот как бы имеет надежность 0,86.
13: И как это экстраполируете на систему наличка пластик?
21: А пластик, вот именно пластик, там миллионы причин, по которым вы можете как бы не получить то, что вы хотите. А потом вторая причина. Понимаете, вам никто не будет как бы это, плюшки платить, как говорят банкиры, когда они как бы вот, вам процент какие-то начисляют. Вот. Это, понимаете, как одно животное, которому морковку повесили перед носом, понимаете? Вот там и получает, оно как бы хочет, идет, никогда не достигает цели. Кто из банкиров вам будет просто так деньги давать, скажите мне, пожалуйста.
13: Так это мои деньги у них на пластике, я как на это уповаю.
21: Вот они под проценты, да, и потом с вами делятся, как бы, за то, что вы как бы там да, кладете к ним в это самое, в банк привлекаете. Потому что их оборотные средства у них как бы растут, они их используют, понимаете, и вам какую-то маленькую-маленькую долечку отстегивают.
13: Понятно.
21: Вот. Спасибо. И там еще ряд причин много, понимаете?
13: Да,
21: Потом, понимаете, в чем дело? Там, когда это самое, условности различных много, когда это самое, пользуешься картой, зачем мне геморрой нужен? Я не понимаю. У меня есть деньги в кармане. Я пошел, взял, отдал и получил.
13: Спасибо вам большое за мнение. Огромное спасибо. Слушайте, я вот благодаря нашим слушателям узнала про теорию надежности. В моем образовании такого не было. Даже вот набрала, почитала, что это потрясающе. Я честно не знала, что такое теория надежности. Катя, ты знала, что такое теория надежности? И я не знала. Ну, значит, не я одна. 8 800 200 ровно 9702. Товарищи, голосуем, подтягиваемся. Разрыв уменьшается. Значит, любопытно, чем удобнее пользоваться вам, наличными или картой? Пожалуйста, заходим в ВК, ищем радио «Комсомольская правда». Нажали подписаться и голосуем. А потом можно любую видеотрансляцию смотреть, нашу, моих коллег, что угодно, комментировать. Вот быть в этой коммуникации, это самое классное. Андрей с нами на связи. Ростов-на-Дону снова выходит в эфир. Здравствуйте, Андрей.
5: Мария, нас почему-то прервали. Это у нас такая связь в Ростове.
13: Так, что, о чем вы не успели сказать, Андрей?
5: Да я вас как раз слушал, вы про салон красоты так хорошо рассказывали, и на этом прервалось.
13: Нет, на самом деле я, в общем-то, все и сказала, что в салонах красоты очень любят, ну, в таких, знаете, когда просто мастера сами снимают, а не вот этот вот организованный бизнес сами снимают, и вот они просят только наличку. Я прямо себя даже приучила. Еду куда-нибудь на какой-нибудь там маникюр к парикмахеру, заезжать в банкомат. Ну, потому что это уже как родные люди, от них зависит здоровье наших слушателей, а то включат видеотрансляцию, а там чучело-мяучело какое-то. Так что не беспокойтесь, все вы услышали. 8 800 200 ровно 9702. Сейчас, наверное, все-таки последний звонок. Славный город Нижний Новгород с нами на связи. Вадим, у нас с вами последний выход. Слушаю вас.
6: Здравствуйте, Машенька, рад вас слышать.
13: Взаимно.
6: Присягаем в вашем уважении и любви. Извините, вот заявлять, что ты только пластиком ограничиваешься, знаете, это вот человек должен быть свободен. Перефразируя Эрхмария Ремарка, который говорил, деньги – это свобода, а свобода – это жизнь. Наличка, вернее, не наличка, а все. Это свобода.
13: Ну, в общем, глупо с моей стороны было бы было в этом признаваться, и надо изменить эту ситуацию. Верно я ваш совет расценила?
6: Должно быть все, и будущий цифровой рубль, особенно ситуация, когда сомневаешься, мошенники, не мошенники, чиновники. Это универсализм, это свобода. Ты живешь и не заморачивай. У тебя есть все. Не зависит от включения.
13: А главное, свобода ведь зависит от количества денег. Понимаете? От количества, а не от того, карта это или нет. Если у тебя на карте ноль или в кошельке ноль, он все равно нулем и останется.
6: Деньги дают комплексы, а комплексы – поход к психологу. А это снова деньги, круто замкнулся.
13: О, какой вы глубокий философский анализ. Спасибо вам большое. Ребят, я пошла во ВКонтакт подводить итоги. В последний раз, значит, обновляю, чтобы увидеть объективные итоги опроса. И советую всем подписывайтесь. Подписывайтесь во ВКонтакте, на Рутубе, на радио «Комсомольская правда». Так, что у нас тут? Я из Симферополя, это сообщение читаю, звонивший лукавит, у нас карты работают, электричество не выключают. Я расплачиваюсь только картой. В Симферополе не отключают электричество, может, за городом, это уже от другого сообщения человека. Вот. Так. Иду во ВКонтакт, там обновилась, смотрю. Чем удобнее пользоваться, наличными или картами? Наличными. 30,49. Банковской картой 69,51%. Друзья мои, спасибо. Итоги дня здесь, в эфире радио «Комсомольская правда», как штык.
2: «Вопрос дня». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Главный научный сотрудник Института водных проблем РАН Михаил Болгов о водной проблеме мирового уровня.
7: Все конфликты в основном из-за того, что водных ресурсов в регионах мало, население растет, потребление растет, и экономика, в общем, требует еще больше водных ресурсов для производства сельскохозяйственной продукции и промышленности, а вода уже практически исчерпана до конца и вдобавок еще загрязнена отходами, потому что воду, которую мы забираем из природных объектов, мы используем, а сбрасываем ее в загрязненном виде, делаем ее просто непотребной для дальнейшего использования. Вот это основная проблема современного водного хозяйства. Именно нарушение всех возможных балансов в условиях роста населения неконтролируемого и промышленности. И это, конечно, приведет и приводит уже сегодня к конфликтам, когда мы просто понимаем, что воды не хватает. Статистика ООН была такая, что за последние 50 лет 500 и более случаев выяснения отношений между странами по поводу вот нехватки воды, неадекватного воздействия на водные ресурсы и так далее. Так что эта проблема действительно есть. Приведет ли она к войнам, это, конечно, другой вопрос, но то, что сильно обострение между странами из-за водной проблемы, это действительно

0: потоотделение, которое охлаждает тело. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
0: О Ближнем Востоке.
1: Дональд Трамп после пусков ракет из Ирана по Израилю призывает Тегеран вернуться за стол переговоров и заключить сделку, сообщает Fox News. Атака на Израиль была лишь предупреждением. Иран готов атаковать все цели США и Израиля на Ближнем Востоке в случае агрессии, заявил корпус стражи Исламской революции. Они сказали, что в случае повторения агрессивных действий последует более масштабный ответ, который будет включать все американо-сионистские цели в регионе. Целью ударов стала израильская авиабаза Рамат-Давид, откуда наносились удары по Ливану. Трамп заявил, что недоволен ударами Израиля по Бейруту. Президент США сказал, что позвонит Беньямину Нетаньяху и потребует не атаковать Иран в ответ на ракетный обстрел. Крупнейшая проиранская вооруженная группировка Ирака Китаиб Хизбалла пригрозила напасть на американские объекты в стране в случае ударов США по Ирану после атаки на Израиль.
0: О мигрантах.
1: Евросоюз планирует создать центры для депортируемых мигрантов за пределами Европы. Как пишет Эль Паи, Брюссель разрабатывает новый регламент, предполагающий ужесточение миграционной политики. Документ позволит заключать соглашения с третьими странами, которые согласятся принять людей, не имеющих права оставаться на территории Евросоюза. В обмен на размещение этих мигрантов государствам предложат финансирование, экономическое сотрудничество или визовые преференции. Как отмечает издание, Нидерланды, Дания, Австрия, Италия и другие члены Евросоюза уже негласно ищут страны для отправки тех, кому отказано в убежище или вынесено предписание о выдворении. Такая работа ведется в том числе с африканскими государствами.
0: О погоде.
1: Жара в московском регионе ко Дню России 12 июня может усилиться до плюс 32 градусов. Об этом сообщили в гидрометцентре. При этом ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь. Синоптики отметили, что жаркая погода ожидается на протяжении всей предстоящей рабочей недели. В Москве уже введен оранжевый уровень погодной опасности, предупреждающий об опасных метеоусловиях с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба. Он будет действовать до 18 часов среды 10 июня. В дневные часы в столице ожидается сильная жара. Максимальная температура воздуха 8 июня составит 28-30 градусов выше нуля, а 9-10 июня столбики термометров могут подняться до плюс 31. Сейчас в российской столице плюс 20 градусов, в Санкт-Петербурге плюс 19, завтра 21-24. Официальный курс доллара на завтра 73 рубля и 47 копеек, евро стоит 85 рублей 56 копеек. Курс юаня 10 рублей и 85 копеек. Еще больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
0: Вопрос дня.
2: Итак, вопрос дня. Добрались. Друзья мои, сегодня коротко, поэтому прямо сейчас набирайте 8 800 200 ровно 9702, так как у нас все-таки итоги дня, о важном для начала. Владимир Путин проводит встречу с представителями средств массовой информации в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Ежегодная встреча предоставляет возможность обсудить международные дела, экономические вопросы и внешнюю политику России с руководителями и журналистами мировых средств массовой информации. Мы, конечно, следим. Если будут срочные заявления, я обязательно об этом расскажу в эфире, тем более вы интересовались. Вот на Рутубе люди писали, что ждали. Ну и, конечно, следите за нашим эфиром. Все подробности в новостных выпусках на радио «Комсомольская правда». А теперь вопрос. Одна из причин снижения рождаемости – установки, которые потенциальные бабушки, ну, то есть я, например, потенциальная пока бабушка, транслируют своим взрослым детям. Это заявление сделала министр образования Свердловской области Светлана Тренихина. По мнению Светланы Тренихиной, на решение заводить детей во многом влияют родители, которые советуют сначала получить образование, построить карьеру, а потенциальные бабушки сами активно работают и помогать в воспитании внуков не торопятся. Вообще, даже в эволюционном процессе есть такой эффект бабушки. Да, это не пустословие. Я сейчас не про слова министра образования Свердловской области, а в принципе, чтобы мы поняли, что бабушка – это серьезно. Клянусь. Так вот, у нас вопрос такой. И как писали в ВКонтакте, там такие сообщения. Что вы лезете, мы сами разберемся. Вы со своими скрепами. Не, мы не об этом, ребят. Смотри, должны ли родители вмешиваться в личную жизнь детей?

0: допустим, я собираюсь замуж, да, а мама моя мне говорит, ты куда собралась-то, вот за это, что ли? Но это же вмешательство. Вмешательство. Или же, ну куда тебе еще рожать? Ты же вот-вот по карьерной лестнице продвинешься. Вмешательство? Конечно. Ну, конечно, это влияние. А, так вот, вот должны ли мы это делать или нет? Например, когда я позавчера коллегам сказала, что мой старший сын получил первую заработную плату, первое, что они сказали, а он мамке подарок купит? Я чуть не поняла, чьи деньги, мамкины или детские? Но у всех своя позиция на сей счет. Так вот, пожалуйста, позвоните и скажите, должны ли мы, родители, вмешиваться в личную жизнь детей, влиять на нее вот этим вмешательством, потому что авторитет, привычка, сформированные какие-то генетические, нейронные связи, это все работает. 8 800 200 ровно 9702. Вот как только звонок, сразу в эфир и во ВКонтакте, пожалуйста, голосуем. Я уже проголосовала, очень несерьезный пока отрыв между «да» и «нет». Должны ли родители вмешиваться в личную жизнь детей? Очень несерьезно. Поэтому ну-ка, собрались. А ну-ка. Алексей, Санкт-Петербург на связи. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Мария.
0: Слушаю вас. Будете вмешиваться?
1: Нет, вмешиваться, наверное, не стоит. Ну, это максимальное, наверное, какое-то измерение. Нужно просто быть каким-то другом, наверное, и советовать. И, в принципе,
0: я поняла ваш тезис и предложение. Нужно сформировать дружеские доверительные отношения на том этапе, на котором это еще возможно, чтобы потом не быть ментором. А? Какая я объяснительная.
1: Так же со всеми друзьями, например, mm-hmm. брать в общем.
0: Ну, согласитесь, Алексей, но ведь не все родители такие, вот прям хороший друг. Во-первых, родители, это дети своих родителей, там своя, собственно, парадигма. Во-вторых, повторяется по кругу отношения мама-дочь, ну, это я тоже психологию придерживаюсь. Там очень много нюансов, и не всегда мы в этом виноваты. Что я вот такая встала и... Ты чё? Нет, так не будет. Понимаете, включаю там супермать. Ладно, я поняла, это очень ценный совет. И вообще я ждала, что кто-то скажет обязательно об этом, потому что мне кажется, это как бы высший пилотаж, формировать дружеские отношения. Но тут тоже надо, знаете, по тоненькому пройти, потому что если ты подружка своему ребенку, то... Как бы он все равно должен тебя слушаться. 8 800 200 ровно 9702. Белгород на связи. Василий, здравствуйте.
2: Я думаю, что я прожил долгую жизнь. Я полковник в отставке, повидал очень много. Но я никогда, мои родители, вот я рос на улице, можно сказать.
0: Ну, как и все мы. Да, так.
2: Я ботинец, есть такая нация, как говорил Растропой. Вот. А вмешиваться к детям... Вы понимаете, сейчас молодежь совсем другая. Вот эпоха меняется, время меняется. Мы жили по-своему. Сейчас молодежь совсем смотрит по-другому. Вот эти наставления все, которые вот иногда вот родители хотят как бы наставить на путь истины. Но не получается. Они живут все равно. Может быть, прислушаются, а может быть, нет. И еще маленькая ремарка. Вот Бочинина все время делает ошибку.
0: Так вы с Бочининой... Заботит. Подождите, вы с Бочининой разговариваете? Как вы со мной, обо мне в третьем лице?
2: Вот. Я вам хочу сказать, вы делаете маленькую ошибку.
0: Да? Какую?
2: Заводят щенков и котят, а детей не заводят.
0: Слушайте, нет, не хочу. Мне так нравятся вот эти мои ошибки. Нет, я живой человек. Ну, послушайте, давайте заведем детей. Ну, это же каждый второй говорит. Ну, хорошо, детей, ладно, не зовут, не буду раздражать вас и спорить. Поняла вас, учту. Но мне тут уже делали, я все равно не справилась. Ой, ужас. А что с детьми, если не заводят их? Ну, рожают, да, я там прослушала слово. Ладно, Евгений, откуда? Евгений, здравствуйте. Санкт-Петербург. Вот.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Культурная столица. Я сейчас не буду говорить, детей заводят.
3: Как будто... Хорошо.
0: Слушайте,
3: ну, я считаю, здесь ситуация какая. То есть, ну, в моем конкретном случае я, конечно, буду, как вы говорите, лезть с наставлениями, да?
0: А у вас кто, дочка или сын? Подождите, я хочу разобраться.
3: Дочка? У меня два сына.
0: Два сына. Ну, слушайте, с этим как-то попроще, мне кажется. А вот особенно...
3: попроще, нет? Да. Ну, а вот, какие-то рекомендации, да. Я скажу, какие-то рекомендации все равно, наверное, хочешь, не хочешь, а будешь давать. Ну, вот я, по крайней мере, точно буду. Но другое дело, что насколько дети будут прислушиваться...
0: Жену, как вашу зовут, Евгений, если не секрет?
3: Ольга.
0: Ольга, она будет хорошей свекровью или вот той самой... самой свекровью Classic Style?
3: Хороший, отличный, самый лучший. Вообще время покажет.
0: Ольга чувствуется рядом там, да? Уже пришла с работы.
3: Нет.
0: Ладно, нет, на самом деле, ну, очень сложно, конечно, потому что вроде как счастья желаешь, а пока собственных шишек не набьют...
3: Ну да, и опять же, они, да, ну как это воспримут, потому что какие-то вопросы все равно пытаешься развивать, чтобы они думали своей головой, поэтому
0: какие-то
3: они,
0: у нас
3: пока
0: прям
3: слушатели... набьют, они просто...
0: Я не знаю, какие-то гениальные родители, спасибо. Дайте я прочитаю хотя бы одно сообщение. Люди оставили, надо уважить. Алексей Остапенко, что значит вмешиваться это в ВК? Есть слово «воспитание». Если в ходе такового потребуется вмешательство, то есть еще слово «надо». Родители отвечают за детей до определенного возраста и несут ответственность. В общем, с ума посходили с этой толерантностью. Тут лайков оставило огромное количество людей. А Вацлав Клейн пишет, что за дебильный опрос? Ребенок для мамы и папа всегда хоть в 3 года, хоть в 30. И нефиг с вашими пробитыми скрепами лезть в семью. Бездумно разберемся. Вацлав, я думала, вы не наших будете. Ну и встречный вопрос, тут возраст какой детей. 8 800 200 ровно 9702. Москва на связи. Светлана, здравствуйте.
4: Здравствуйте, это Светлана, трое детей. Я в последнее время зачастила с эфиром вашим.
0: Нам приятно, что мы вам нравимся, и вы тратите вот на нас.
4: Да, я постоянно слушаю.
0: Давайте, рассказывайте.
4: Очень люблю ваш эфир именно.
0: Спасибо.
4: Ну, вот, собственно, трое детей, старшему 21 год, у него уже есть отношения с девушкой. Вы знаете, вообще считаю, что сильно вмешиваться не нужно. Но все надо было делать тогда, когда они росли, какие-то вкладывать понимание жизни, какие-то основы для того, чтобы потом не было...
0: А если я опоздала, Светлана, ну, бывает такое. Ну, что же меня теперь, как бы, одну маму уволить, вторую купить? Ну, так не бывает. Ну, опоздала я с этим, а потом исправлю.
4: Но тогда
0: хочу.
4: Вот я, если я чувствую, что где-то накосячила в прошлом в плане воспитания, то очень ювелирно стараться там, это ни в коем случае не нотация, это нельзя назвать словом вмешиваться.
0: А вам нравится это девушка старшего, скорее... Светлан? По-честному, он же сейчас не
4: я
0: слышит.
4: Я не видела ни разу. Меня не знакомят. Видимо, он боится, что я как раз...
0: Чует, что мать строгая.
4: Но нет, когда какие-то моменты острые у них в отношениях возникают, он со мной аккуратненько делится.
0: Понимаю,
4: и я очень аккуратно стараюсь, вот как раз, чтобы не настаивать на какой-то своей четкой точке зрения, которой быть не может. Я же не знаю ни ее, ни их отношений.
0: Спасибо, Светлана. Минутка еще, да, хочу еще один звонок последний. Александр из Москвы, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Очень приятно вас слышать, что затронули
0: спасибо.
5: Очень важную проблему. Я тоже над ней работаю как режиссер. И вот к чему я пришел. Это очень серьезный момент. Это не мое мнение, а объективная оценка. Надо срочно преодолеть равенство между мужчиной и женщиной. Пускай оно останется юридическим. А женщина поднимется на высоту материнства со всеми привилегиями. А мужчина встанет на свою достойную мужскую высоту.
0: А так уже бывало,
5: вот
0: чтобы мы поняли, какой пример вот у вас такой основополагающий? Такое уже бывало в нашей истории, ну вот в нашем домострое? Таком
5: ну, конечно,
0: русском.
5: Конечно,
0: ну, значит, я правильно тебя поняла.
5: Назад?
0: Значит, я правильно поняла вас. Все, я правильно
5: да,
0: вас
5: правильно
0: поняла.
5: Меня поняли.
0: Я просто
5: да.
0: уточнила. Все, минутка. Огромное спасибо за звонки, друзья мои. Очень приятно, как всегда. Обращение ко всем родителям, пишет Алексей из Екатеринбурга. Чтобы не отвернуть от себя детей, хватит постоянно говорить, что пора жениться или выходить замуж. Это просто выносит мозг. А не хочется лишний раз приезжать, потому что будет опять, когда же уже свадьба и мои внуки. Если не скажете, то что сами не понимаем. Алексей из Екатеринбурга. Теперь подвожу итог, иду во ВКонтакт, и что я вижу? Итак, должны ли родители вмешиваться в личную жизнь детей? Да, 54,5%, нет, 45%, почти 46%. В общем, да, должны, проголосовало сообщество ВК. Друзья, спасибо большое.
6: Вопрос дня. Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что «Радио КП» – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую. Сказано на «Радио «Комсомольская правда».
7: Климатолог Алексей Карнаухов о том, какое лето ждет Россию. все-таки в этом году вот такой жары, как, например, была в 2010 году, у нас не будет, потому что все-таки выпало много снега, была относительно холодная весна такая в целом, не было большого половодья, поэтому значительная часть воды впиталась в почву, а это значит, что у нас большие запасы влаги в почве, и поэтому вот такой сухой блокирующий антициклон, который вот у нас в 2010 году наделал столько бед, вот я надеюсь, этого не будет. Контрастные температуры – это характерно для глобального потепления, поэтому можно быть абсолютно уверенным, что у нас будут то дожди, то сухая, жаркая погода, то холода неожиданные.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
8: Радио уже давно не шипящий приемник.
6: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». В некоторых странах летом вводят сиесту. Дневной перерыв на сон из-за жары. Но не в России. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
9: Легковые автомобили продолжают идти в рост. По итогам мая нынешнего года в России было реализовано около 110 тысяч новых авто, что на 20% больше, чем в том же месяце прошлого года. Лидерство на российском рынке в конце весны с большим преимуществом сохранила «Лада», на долю которой пришлось более четверти рынка. Около 28,5 тысяч проданных авто среди иностранных брендов. Самый высокий результат в очередной раз оказался у «Хавал», автомобили которого в мае разошлись тиражом в 15 тысяч единиц. В первую пятерку также вошли бренды «Тенет», «Джили» и «Чанган». По словам экспертов, в том числе на это повлияло планомерное снижение ключевой ставки. Это повлекло за собой снижение доходности вкладов, и многие начали искать своим средствам другое применение. Помогло и снижение курса доллара, однако эксперты не торопятся радоваться росту продаж. Как рассказал радио «Комсомольская правда» партнер аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Маржаретта, сравнивать показатели с началом прошлого года не совсем корректно, потому как именно тогда произошло серьезное падение продаж, и это не столько рост, сколько стабилизация.
10: Надо понимать, что в прошлом году первое полугодие было провально катастрофически. И все сравнения с очень плохим уровнем прошлого года, они в этом году лучше, но я бы не сказал, что хорошо. Есть какие-то признаки чуть-чуть стабилизации, не улучшения, а стабилизации рынка. Это, в общем, уже внушает надежды, но пока еще не радует. Потому что даже если взять результаты там, первых четырех месяцев, да, это больше, чем в прошлом году. Но если умножить на 3, получается итоги года, опять же, в пределах 1 200 000 1 300 000, как в прошлом году.
9: Десятку самых продаваемых авто также дополнили китайско-белорусский бренд Belgi, Toyota, а также китайские Джейку и Джетур. Это связано с тем, что марки из Поднебесной берут своей доступностью и сравнительно низкой ценой, говорят эксперты. Однако для некоторых потребителей этого по-прежнему мало, поэтому они не торопятся обновлять свой автопарк. К тому же заметной преградой перед покупкой нового авто является рост цен и снижение покупательской способности. Поэтому на оставшуюся часть года рынок смотрит без оптимизма, подчеркнул Игорь Маржаретта.
10: Нету поводов для оптимизма, к сожалению. Цены растут на авторынке в силу того, что вот в первую очередь у нас государство повышает самые разные налогосборы и усложняет доставку автомобилей по параллельному импорту. Доходы населения, увы, не растут. Хотелось бы людям иметь новую машину, но, к сожалению, возможности для этого есть у очень небольшого количества людей в нашей стране. Для того, чтобы рынок раскрутить, нужно две вещи. Обе из области научной фантастики. Первое – резко повысить доходы населения. Второе – сократить аппетиты государства, потому что сегодня в стоимости автомобиля порядка 50% – это налоги и сборы.
9: Самый сильный рост спроса показывает бренд Toyota вдвое как в мае, так и во всем первом квартале года. При этом официально бренд на российском рынке не представлен.
6: В
11: В России хотят вернуть практику обязательной отработки после обучения в вузах. О необходимости обязательного трудоустройства выпускников, обучавшихся за счет государства, заявил помощник президента России Владимир Мединский. В качестве примера он привел подготовку врачей для районных больниц, в которых выпускники будут обязаны отработать после завершения обучения. Подобная модель позволит обеспечивать кадрами важные отрасли, особенно в регионах. Помимо студентов-медиков, к обязательной отработке ранее также хотели привлечь выпускников педагогических вузов. По мнению авторов инициативы, это также позволит решить проблему нехватки педагогических кадров в нашей стране. Вот только эксперты относятся к этой идее скептически. Такой механизм все равно не поможет увеличить количество педагогов. Уверенность в этом радио «Комсомольская правда» высказал член Совета Межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий.
12: Если бы у нас стояли очереди на бирже труда безработных педагогов, которые рвались бы в школу, это воспринималось бы тогда как льгота. Сейчас это будет восприниматься как принуждение. Даже если это произойдет, это не приведет к появлению большего количества учителей в школах. Во-первых, потому что способов увернуться от распределения было бесконечное количество даже в советские времена. А во-вторых, как только человек, обязанный работать, закончит этот срок, он, безусловно, убежит. Потому что нельзя заставить свободного человека работать из-под палки.
11: В Госдуме уже отреагировали на предложение Мединского. Как заявила первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева, образование – это не форма отработки долга, а инвестиция государства в людей и в будущее страны. И даже если выпускник не идет работать по специальности сразу после вуза, то это не значит, что деньги выброшены. Подобное мнение разделяют и многие эксперты. По их словам, введение обязательной отработки серьезно ограничит доступность образования и свободу выбора работы. Как рассказал юрист по трудовому праву и гендиректор НС Консалтинг Дмитрий Кафанов, в Конституции нашей страны прямо запрещено принуждать кого-то работать. А механизм обязательной отработки после окончания вуза существует для студентов, учащихся по целевому набору.
13: Во-первых, просто заставить кого-то отработать 3 года будет все равно нельзя. По одной простой причине. У нас есть Конституция, согласно которой труд свободен, а гражданин сам имеет право выбирать, где ему работать. Эти вещи уже частичным образом реализованы. Реализованы немножко другим способом. Например, есть такое понятие «целевое обучение». В случае, если какой-нибудь госорган отправляет человека на целевое обучение, он за него платит, то этот человек должен отработать там не менее определенного количества лет после окончания того самого вуза. Но здесь нет тоже рабовладельческого строя. Имеет ли он право уволиться, имеет только возместить сначала деньги на обучение.
11: По словам специалистов, проблему дефицита кадров необходимо решать через создание привлекательных условий, достойных зарплат, жилья, понятных карьерных перспектив и поддержки молодых специалистов. Вадим Алексеев, радио «Комсомольская правда».
14: Летний сезон – горячо ожидаемое время. Многие уезжают в отпуск, кто-то переселяется на дачу, а некоторые пребывают в нетерпении перед премьерой нового сериала или продолжением полюбившейся многосерийной истории. К тому же, в этом июне зрители ожидают так много премьер, что при желании можно и вовсе не заметить наступление лета. Поэтому мы расскажем, на какие самые интересные сериалы стоит обратить внимание. Пожалуй, главной лентой всего лета станет продолжение «Дома дракона», спин-оффа «Игры престолов». Семь королевств терзает гражданская война. За власть борются члены королевской семьи. Жена покойного короля Визериса Алисента и его сын Эйгон против дочери покойного правителя Рейниры и брата Дэймона.
15: Король отрекся от престола. Наступает новая заря. Новая династия безупречных королей.
16: И вот ты, королева драконов. Вся власть у тебя в руках.
14: Что касается новых сериалов, среди них определенно заслуживает внимания лента «Мыс страха». Точнее, совсем новым его назвать трудно. Это сериальная адаптация классики золотого века Голливуда, переснятая в 1991 году Мартином Скорсезе. Кстати, сам Скорсезе, а вместе с ним и Стивен Спилберг, стали продюсерами сериала. В актерском составе тоже сплошь звезды – Хавьер Бардем, Эми Адамс, Патрик Уилсон и другие. Сюжет оставили без изменений. Опасный психопат Макс Кейди освобождается из тюрьмы, одержимый жаждой мести своему адвокату.
17: Глядя на все это, ты не задаешься вопросом? Мы это заслужили?
18: Я тоже однажды жил хорошо.
17: Мы думали, что поступаем правильно.
18: Вот что значит иметь все. Вы это заслужили.
17: Это кровь?
19: Случилось что-то плохое. Боже мой.
18: Чего ты боишься больше всего?
14: Если вам больше по душе легкие современные комедии, то вам точно стоит обратить внимание на сериал «Вы нам не подходите». Пятеро 20-летних героев из хорошего района Нью-Йорка недавно окончили старшую школу, и теперь все они одержимы построением карьеры, каждый в своем направлении. Параллельно с этим молодежь пытается наладить личную жизнь, но все понимают, что это плохо сочетается с будущей работой. Зрители уже успели оценить яркие шутки и откровенный разговор о личных и социальных проблемах.
20: Какой из следующих вариантов верный? Отношения с коллегами А запрещены, Б разрешены с согласия руководства, Б допустимы, если никто не пострадал.
21: Однозначно Б.
20: Неверно. Правильный ответ А.
21: Что? Сюзанна, это же бред. Хочешь сказать, если возникнет выбор между работой и любовью, ты ждешь от меня верности работе?
20: Дэвис, из 50 возможных баллов ты набрал 2. Пожалуйста, обратись к менеджеру за повторным обучением.
21: Опять 25.
14: Среди российских сериалов не стоит пропускать ленту «Малахит». Его уже окрестили нашим ответом «Очень странным делам». В центре сюжета также находятся подростки. Трое семиклассников на летних каникулах в деревне сталкиваются с магическим малахитом, который может наделить владельца даром. Все, что он нарисует, материализуется. В то же время за детьми устраивает охоту древний дух, проснувшийся от вековой спячки. Компанию юным актерам составят и российские звезды, такие как Алексей Серебряков и Константин Плотников.
22: Смотрите, что нашел!
23: Малахит, он по легенде желание исполняет.
24: Чистый сердце, Моторг, будет тебе дар.
25: Сначала был комикс, а потом дождь.
26: Ты думаешь, нарисовала, оно сбылось?
25: И что, реально колдун?
26: И что делать будешь?
25: А пусть снег пойдет.
14: Помимо этого, зрителей также ожидает историческая комедия, участие в которой принял сам Барак Обама «Жизнь, Ларри и погоня за счастьем». Третий сезон любимого зрителями «Интервью с вампиром» и продолжение сериальной адаптации аниме «Аватар. Легенда об Аанге». Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
6: Друзья, будущее наступило.
8: Радио уже давно не шипящий приемник.
6: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир. Должны ли бездетные россияне платить дополнительный налог? Какого транспорта не хватает в вашем городе? Почему русские стали меньше пить? Что вас раздражает в ваших коллегах? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве полночь. В Оренбурге 2 часа. В Барнауле 4. В Южно-Сахалинске 8 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
0: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
6: О Ближнем Востоке.